0: вогнутости, долины какие-то. А вот то же самое, но снято по-другому. Тут явно видна топография, разница высот. И как эта фотография, в какой момент она получена? Если вот это было полнолуние, ну, полнолуние стой с обратной стороны, то вот это?
1: Когда оно складывалось там разные...
0: Конечно, да. Такую фотографию невозможно получить одновременно, потому что нам нужен боковой свет, который выделяет какие-то неровности, а он не может быть на целом полушарии. Значит, фотографировали по частям в разные моменты, в разные фазы Луну, накопив вот такое количество, терминатор – это вот линия, отделяющая светлую от темной стороны, блистерминаторных кусочков Луны, а потом сложили из них целую карту. И тут видна топография очень хорошо. То есть и то интересно, и это интересно. Ну, кратеры на безатмосферных телах бывают очень большие. Вот Коперник такой, довольно молодой кратер. А тут я карту Москвы еще до того, как к Москве прирезали этот нижний фартук, вот южные районы. Москва была почти круглой, со щупальцами, там Зеленоград и так далее. Вот в таком же масштабе этот кратер Коперник. Как видите, довольно большие кратеры. И обратите внимание, что у лунных кратеров вал, вот этот вот круглый вал, он так явно выдается, он высокий. А, скажем, на Меркурии тоже много кратеров, он весь покрыт кратерами. Там валы довольно приплюснуты. А по какой причине? В чем разница? И то, и другое, безатмосферные тела. И туда, и сюда падают метеориты. На Меркурии такой вот ровненький ландшафт. Ну, видно кратер, но он такой низенький вал. А на Луне они там несколько, 5 километров иногда бывают, 6 километров высотой. В чем дело? В чем разница? Сила тяжести, конечно. А на Луне во сколько раз ниже сила тяжести, чем на Земле? Стоп. Вот не садитесь на первую. Или садитесь, но отвечайте. На Луне. Вы прилетели на Луну. Сколько вы будете весить там? Батюшки. Вот это астроном. Ну, а кто знает? Топчи? Ну, кто-то знает?
1: Шесть.
0: Конечно. Надо громко сказать, когда знаешь. В 6 раз меньше. Вы сейчас весите, я не знаю сколько, 40 килограмм, например. Ну, кто-то 60, да. Делим на 6, получаем ведро воды. Вообще элементарно можно поднять человека, да, одной рукой. А на Меркурии сила тяжести? Во сколько раз меньше, чем на Земле? Вот, всего в 2 раза с небольшим. Поэтому там сила тяжести выравнивает такие вот перепады высот. Смотрите, как выглядит кратер. Ну, это Аристарх, такой большой кратер, стенки кратера на Луне. Глубина 3 километра. Для геолога это вообще подарок. Не надо вести туда никакой буровой станок, прям садишься в кратер на космическом корабле, подходишь к стенке, и у тебя 3-километровый срез коры небесного тела. Так что кратеры – это очень вожделенное место для исследований на любой планете, и на Марсе, и на Луне, и, наверное, на Меркурии, когда туда полетят. Но пока никто в кратер еще не посадил ни один космический аппарат. Не знаю почему. А в центре кратеров почти всегда вот такая вот гора. Центральный пик. Ну, это кратер Тихо, один из самых молодых, он довольно большой. И там всегда вот высится гора. В чем причина? Вот физик как бы это мог объяснить? Почему в метеоритных кратерах всегда есть центральная выпуклость, гора?
1: Из-за волны плотности, которая проходит по поверхности, она превращается в противопадение.
0: Так, так, так, ну.
1: И, соответственно, возникает уплотнение в середине кратера, откуда... импульс пошел.
0: Ну, что-то такое, да. В момент взрыва из эпицентра вещество отбрасывается в стороны. Отбрасывается и поднимается. А потом гравитация его частично возвращает на место. И оно отправляется к эпицентру. Но в эпицентре складывается импульс, и он выдавливает вещество наверх. А возьмите стакан воды и каплю туда воды бросьте, и вы увидите, как капля сначала делает вмятину, а потом иногда, может быть, замечали, иногда капелька вторичная вылетает над этим местом, может быть, даже выше, чем была та большая капля, которую вы на поверхность воды бросили. Как этот эффект называется? Нет, капиллярные силы тут практически не действуют. Это чистая гидростатика, я бы сказал, даже не динамика, а статика. Но сейчас у нас танки воюют на Украине. Как пробить снарядом броню танка? Каким снарядом можно пробить броню танка?
1: Кумулятивно.
0: Каким?
1: Кумулятивно.
0: А что такое кумулятивное? Кумулятивный эффект, скажем так. Кумулятивным снарядом, другим не пробьешь.
1: Но это же прожигание.
0: Ну, это не прожигание, нет. Это концентрация импульса на небольшой площади. Когда летит вот такой вот снаряд, тут взрывчатка, а тут слой металла. Учитесь подбивать танки. Может пригодиться. Снаряд взрывается при ударе о броню. И давление вот на этот металлический конус направляет весь металл в виде тонкой струи в цель. Схлопывает его. Вот так. И все летит в одном направлении. Очень маленькая площадь. Но очень большая длина металлического. Он, конечно, полужидкий, но все равно это металл по плотности, стержень. И он больше по длине, чем толщина брони. Пробить можно только то, что меньше твоего пробойника. Иначе преграда его затормозит. Ну, обычный закон сохранения момента импульса. То же самое происходит в кратерах. Кумулятивный эффект выдавливает вещество и собирает его в одном месте. И оно выпрыгивает наверх в виде вот такой горы, центрального пика. А Меркурий изучен плохо. К нему летало всего два космических аппарата. Один вот давным-давно очень Маринер-10 пролетел, не останавливаясь, три раза. И даже полную карту даже одного полушария не мог получить. Видите, там есть белые пятна. А потом подлетел второй аппарат, уже вышедший на орбиту вокруг Меркурия, мессенджер американский. И мы теперь имеем полную карту Меркурия, даже цветную. Ну, цвет не особенно контрастный, не особенно яркий, но теперь, по крайней мере, представляем себе. Там есть, вот там наверху справа огромная такая площадка иного цвета. Это гигантская долина, видимо, место удара метеоритного очень крупного. Долина жары или бассейн жары такой. И вот видите, какие кратеры на Меркурии? Невысокие. Они, у них стенки почти не поднимаются над средним уровнем. Гравитация держит. Но Меркурий все-таки не Луна. Вот когда первые фотографии в 1973 году Меркурия стали приходить от первого аппарата, пролетевшего туда. Мы друг другу, мы тогда студентами были, показывали эти фотографии и говорили, ну-ка угадай, что это? Луна? Ну, конечно, Луна. Нет, это Меркурий. Но тогда мы просто знали, откуда фотографии. А теперь мы научились разбираться в деталях поверхности. Вот сразу можно сказать, что это Меркурий, а не Луна. Хотя вроде бы, ну что, ну такая же безатмосферная поверхность, покрытая кратерами. Но вот там, наверху, проходит такая складочка поверхности, эскарп, такой наплыв. На Луне таких нет, а на Меркурии есть. Такое впечатление, что кора съеживалась. Вот шарик сдува, или апельсин лежит у вас где-нибудь там на шкафу, вы его забыли, он высыхает, и его корочка, кора, или мандарин, начинает вот такими вот неровностями покрываться. Вот эти эскарпы, они говорят о том, что внутри съеживалось что-то. А поверхность, площадь поверхности сохраняется, она начинала наползать такими эскарпами сама на себя. А что могло внутри съеживаться у Меркурия, чего нет у Луны. А оказалось, железное ядро. Луны, ну, очень маленькое ядро, железное, совсем крохотное. А у Меркурия оно занимает половину объема, даже чуть больше половины объема. Железная планета. И когда железо остывает, а любая планета остывает, железо немножечко съеживается, там коэффициент термического сжатия, расширения у него очень большой. И поэтому Меркурий вот сразу выдает себя такими наплывами, эскарпами. Венера. Поверхность Венеры тоже исследована хорошо с помощью радиолокации. Мы уже топографию Венеры знаем неплохо. На ней есть и метеоритные кратеры. Вот, пожалуйста, кратер метеоритный. И горы довольно большие, тоже там Нет, самая большая гора, по-моему, 11 километров на Венере, чего нет даже на Земле. Ну, вообще там тектоника активная, судя по всему, более активная, чем на Земле. А вот кратеры метеоритные только большие, а маленьких нет. На Земле разные есть. Там и 100 метров, и 50 метров, и 50 километров. Какой самый большой кратер на Земле метеоритный? Какого диаметра? Знаете? 300 километров. Наверняка найденный в Южной Африке. У нас 100-километровый есть Попегайский кратер. А на Венере только большие. Маленьких нет, а только большие. В чем дело, как думаете? Ну, конечно, атмосфера тормозит маленькие небесные тела, ну, астероиды и метеороиды, и пропускает только то, что может пробить атмосферу. И эффект тот же самый. Если в сечении камень, ну, поверхностная плотность камня больше поверхностной плотности атмосферы, он ее пробивает. Если меньше, она его тормозит. У земной атмосферы какая поверхностная плотность? Вот если взять нашу атмосферу, она, конечно, такая жиденькая, но сжать ее до плотности воды. Какой слой получится? Какой толщины?
1: Десять метров.
0: А почему ты так думаешь?
1: Ну, давление.
0: Правильно, давление 1 килограмм на квадратный сантиметр. 10-метровый слой воды у нас над головой. Ну, эффективно. Это вода. А если до плотности камня? У камня какая плотность?
1: Около 2-3.
0: Ну, около 3, да. Около 3 грамм на кубический сантиметр. Значит, примерно 3 метра эквивалентного камня у нас над головой. Значит, если летит метеорит размером, скажем, 5 метров, он пробивает и попадает по поверхности планеты. Если метр, атмосфера его затормозит. А на Венере какой эквивалентный слой? А как это посчитать? Венера такого же размера, как Земля, такой же массы. Почти такой же, как Земля, значит, сила тяжести там такая же, как на Земле, а давление воздуха у поверхности какое? Чего три? Братцы, вы вообще не читаете научно-популярные книжки совсем. Попадете на Венеру и подумаете, что там три атмосферы давления, и сожмет вас в лепешку. 92 атмосферы, 92 слоя эквивалентного Земле, 92 атмосферы. Значит, а если у нас 3 метра, умножаем примерно на 100, там 300, да, метров. Значит, там только метеорит размером там, от полукилометра и больше может пробить венерианскую атмосферу. Полкилометра камень. А какой кратер он оставит на поверхности? А есть такое соотношение. Если радиус метеорита R, то кратер, который он оставляет, будет... Ну, это на Земле, но Венера такая же, как Земля. А примерно 20 R. Диаметр кратера от крупного метеорита примерно в 20 раз всегда больше, чем... Это зависит от гравитации, конечно, но Венера и Земля одинаковые. примерно 20 раз. Значит, если 300-метровый

0: Это метеоритный край, поверхность. Но кров на аэрофотоснимках ничего не видно, кроме леса. Ну, в основном, конечно, там, где ищут, там и находят. А в 1947 году, сразу после Второй мировой войны, замечательный метеорит упал у нас на Дальнем Востоке, там Сихото-Алинский хребет, поэтому его назвали Сихото-Алинский метеорит. Вот у меня есть его кусочки. Да, по-моему, у любого астронома есть куски Сихото-Алинского метеорита. 30 тонн собрали. И вот, смотрите, он железный. Точнее, железо-никелевый. Где-то 95% железа, 5% никеля и немножко других элементов. По составу такое железо с никелем – это почти точный рецепт нержавеющей стали. Вот нержавейка, из которой ложки, ножи у нас делают. Он был отрезан полвека назад. Мне его подарили еще там в студенческие годы. Смотрите, он не проржавел. Вот. Лежит и не ржавеет. Но с неотрезанной стороны он покрыт ржавчиной. А почему?
1: Налипло всякое.
0: Что? Налипло?
1: Нагрелся.
0: Да, он был горячий, конечно, когда упал на землю. Он был горячий. И упал в сырой грунт. То есть вода и тепло резко ускоряют процесс ржавения, да, окисления металла. А если он лежит дома в сухой обстановке, то не ржавеет. Вот полвека практически зеркальный блеск такой. Вот вы хорошо отвечаете на вопрос. Можете. Потом вернете. Это был 47-й год, и нам сильно повезло. Ну, а потом еще и... Вот так выглядят кусочки метеоритного железа. Это тоже Сихото-Алинский. Ну, на этом не очень хорошо. А, у меня есть другой кусочек Сихото-Алинского метеорита. На нем видны... Видите, такое впечатление, что он был мягкий, и кто-то пальцем туда вдавливал, да, как кусочек пластилина. Что? Ну, передавай, да. А такие вдавленные места, а вот здесь они хорошо видны, называются регмоглипты. Ну, это там латинские корни, практически вот, ну ладно. А откуда они берутся? Он летит в атмосфере, и горячий воздух давлением, не выдавливает, а выплавляет вот эти вот места. Там турбулентные потоки, вот прямо места турбулентных горячих движений воздуха видны на примере этого маленького кусочка. Значит, сразу, когда увидите регмоглипты, можете сказать, он уже вот такой летел в атмосфере. Она его обработала, и он в таком виде упал. А вот на том куске, который у вас сейчас в руках, там не видно регмоглиптов. Значит, что можно о нем сказать? Этот кусочек образовался уже при ударе о землю. Удар, бабах, и разлетаются осколки. Они иногда даже не осколки, а расплавленные металлические такие капли. Потом падают на землю, застывают. У меня есть, я просто не принес, большая такая капля этого Сихото-Алинского метеорита. Она прямо застыла потом в земле. Видно, как вот она застывала. Там уже никаких следов атмосферной обработки вот в виде регмоглиптов нету. Вторая большая удача. Наша страна-то большая. Если куда-нибудь падает метеорит, он, как правило, падает на Советский Союз или теперь вот на Россию. Россия немножко поменьше, но тоже большая. Так что для сбора метеоритов у нас благоприятные условия. Чего? Регмоглип ты хочешь посмотреть?
2: Нет, просто
0: эти. Да, они, небось, в руках давно уже держали такое, да? Не первый раз в жизни метеориты берете. Это 1908 год, падение Тунгусского чего-то. Обычно говорят Тунгусского метеорита, но мы не знаем. Не было метеорита. Взрыв в атмосфере был, вывал леса был, пожар даже был. То есть взрыв был мощный, тепловой, на высоте нескольких километров. Ударная волна положила деревья, а метеоритного вещества мы не нашли. Какой вывод можно сделать? Из чего состояло это тело? А? Скорее всего, из воды, из водяного льда, видимо. То есть это было ядро кометы, которое взорвалось в атмосфере, оно начало дробиться от давления воздуха атмосферного, площадь поверхности увеличилась у этого.

0: у этого конгломерата мелких частиц, и оно резко затормозилось в атмосфере, выделилось тепло. А если что-то упало на Землю, то это был 908 год, а впервые ученые туда приехали где-то в 30 каком-то году. То есть за четверть века там все в болотах, вся эта жидкость, конечно, растворилась, и ничего найти уже не удалось. А на самом деле жалко, конечно. Мы могли бы исследовать кометное ядро, кометное вещество еще тогда. На Марсе довольно много метеоритов, причем они часто находят их, вот не так много мы по Марсу путешествовали, да, марсоходы там гуляют, и они довольно часто находят и железные, и каменные метеориты на Марсе, потому что очень часто они туда падают. А пока в коллекциях у нас только два типа метеоритов. Железные, ну, железоникелевые, и каменные. И те, и другие, конечно, можно подразделить на много-много сортов. Например, наверное, самый интересный, ну, так, я не знаю, есть фотография или нет у меня, это вот каменный метеорит, ну, Челябинский, вот этот Челябинский метеорит, там этот кусочек тоже на столе лежит. Видите, тоненькая корочка, оплавленная при движении в атмосфере, но если вы его разрезаете, там совершенно первозданная, нормальная, нетронутая температура и высокое вещество, потому что летел-то он несколько секунд, и даже от того, что тут было очень горячо, всего несколько секунд, поэтому туда не прошло тепло. Если нашли камень, обязательно разрежьте его, посмотрите, о, метеорит, если он черный. Если он светлый снаружи, скорее всего, он, хотя тоже может быть метеорит, бывают такие. А железные, ну, мы уже говорили, вот ригмоглипты тут хорошо видны. А бывают очень редкие метеориты. Например, вот этот имеет такое альбедо высокое, прям блестит, какое мы наблюдаем только у одного астероида. Во всем большом поясе астероидов только у Весты такая поверхность. И у Весты как раз, это крупнейший астероид теперь, раньше Церера была крупнейшим астероидом, теперь ее перевели в разряд малых, ну, этих самых карликовых планет. Переезд-то самый крупный. И у него на юге огромный кратер, ну даже не кратер, а просто выбито большое количество вещества. Видно, когда-то он с кем-то стукнулся. И теперь каждый, может, пятый метеорит, который мы находим на Земле, он осколок Весты. Это прямо по внешнему виду определяется. А вот этот вообще удивительный метеорит. Удивительная его история. Его нашли в Африке, на территории нашей военной базы. Я не знаю, сколько там военных баз, если вот упал метеорит и попал в нашу военную базу. Но самое главное, что офицеры поняли, что это большая ценность. Далеко не всегда так бывает. Например, когда где-нибудь в Сибири копают под нефтепровод, и экскаваторщик видит, что его ковш кости мамонта вытаскивает, он обязательно закопает это где-нибудь рядом и никому об этом не скажет. Потому что иначе работа остановится. Надо ждать, когда приедут палеонтологи, там начнут раскопки кисточками. А тут работа, сдельщина, вот надо трубу прокладывать. И очень часто мы теряем такие находки. А тут грамотные офицеры привезли этот камень в Академию наук. И оказалось, что его состав очень близок, ну, конечно, по таким дистанционным измерениям, к составу Фобоса. А Фобос — это кто? Молчать. Спутник, о, молодцы, спутник Марса. И, может быть, у нас в руках уже кусочек Фобоса. А это вообще удивительно. Это кусочек Марса. Мы все мечтаем привезти что-нибудь с Марса, когда-нибудь привезем, а это сам прилетел. Почему мы так думаем? Потому что по минеральному, а мы уже хорошо знаем минеральный состав марсианской поверхности, а по минеральному составу он Марс, и когда его разрезают, там полости небольшие обнаруживаются. И если аккуратно из этих полостей взять образец газа и сделать его изотопный состав, ну, изотопный тех элементов, ну, благородных газов, там аргона, ксенона, которые не участвуют в химических реакциях, оказывается, что он точно соответствует изотопному составу марсианской атмосферы. Так что уже довольно много нашли, по-моему, больше полусотни марсианских метеоритов на Земле. Но этот самый интересный нашли его в Антарктиде. Alum Hills – это такой там горный хребет на побережье Антарктиды. Alum Hills, 84-й год, первая находка в этом году, так его обозначают. Под электронным микроскопом оказалось, что там вот эти вот такие белые образования, колония целая. Ну и до сих пор, хотя уже, конечно, маловероятно, но поначалу была гипотеза, что это окаменевшие бактерии, микроорганизмы. А если это так, значит, на Марсе была когда-то, по крайней мере, бактериальная жизнь. Но сейчас все меньше сторонников этой идеи, хотя не до конца она закрыта. Они очень маленькие. Они маленькие. Там 20-30 нанометров длина. У нас таких бактерий нет. Наши бактерии упитанные, большие. Но вирусы такие у нас есть. 10 нанометров есть. Может, это вирусы? Не знаю. Но вирус, он же не может без бактерий существовать. Правда же? Ему же надо кем-то питаться. В общем, не знаю. Ну, по крайней мере, намек на то, что на Марсе когда-то была. Для астрономов очень важно охранять Землю от космических угроз. А для этого нам надо научиться предвидеть падение на Землю всяких. И вот, пожалуйста, вам снимок, когда в течение довольно не очень длительной экспозиции тело так быстро двигалось, что просто вытягивалось на негативе в линию. Значит, оно близко к Земле, значит, вот тут оно уже летит. Посчитали траекторию, оказалось, что через несколько часов оно упадет на Землю. Оно действительно упало. Упало в Африке ночью. Вот это Северная Африка. Снимок в инфракрасном диапазоне со спутника погоды. Это граница между Египтом и Суданом. Правильно? Суданом. Где-то вот Суданом. И вот падение было замечено, вспышка в атмосфере. А потом утром увидели след в атмосфере. Там ветра не было сильного, и он сохранился, пылевой след. А потом приехал американский профессор, собрал местных студентов. Поторопился. И вот он их растянул цепочкой там, на несколько километров по пустыне. Они пошли и нашли свежие осколки этого метеорита. Это, наверное, самый... Ну, бывают, конечно, такие случаи, когда прям под ноги человеку падает метеорит, но крайне редко. А тут прогнозировали падение, наблюдали падение и нашли остатки в виде метеоритов. Это, конечно, для астрономии уникальный случай, когда мы прогноз сделали, и он куда надо упал. Был еще один такой случай, но он упал в океан, мы там ничего не нашли. Ну, люди всегда интересовались метеоритами, находили их. Вот в Африке такой большой каменный метеорит, ну, осколки каменного метеорита нашли. А вот самый большой метеорит, найденный на Земле. Он железный, он тоже на юге Африки, на частной территории лежит. Метеорит Гоба, вот этот железный. И до сих пор он принадлежит тому, на чьей территории его нашли. Он его никому не отдал, не продал. Организовал там такой лекторий вокруг него, водит экскурсантов. И, правда, экскурсанты время от времени отпиливают кусочки от этого метеорита. Но он большой, 60 тонн. Пили, не пили. Падение больших метеоритов – это, конечно, крупная катастрофа для Земли. И иногда даже может лишить планету, ну, Землю или другую планету, части атмосферы. Если там, пролетая через атмосферу, может просто снести. Ну, мы говорили про эту картинку. При большой силе тяжести атмосфера держится у планет, при малой силе тяжести и мощном ударе ее, конечно, сносит. И вот у малых тел метеориты просто сносят часть атмосферы, а на больших телах они сами застревают и падают на планету. А внешность планеты от чего зависит? Прежде всего от того, есть атмосфера или нет. Вот это кадр один. Тут нет никакого коллажа, нет фотошопа. Это издалека сфотографирована Земля и Луна. Видите, насколько безатмосферное тело темнее, чем с присутствием атмосферы. Ну, мы обычно числом обозначаем коэффициент отражения солнечного света от поверхности планеты. Чем бы эта поверхность ни являлась, твердая поверхность или поверхность, облачная поверхность атмосферы, мы в целом смотрим на планету и говорим, у нее такое-то альбедо. Альбедо единицы, значит, весь свет отражается, альбедо ноль, ничего не отражается. Тут нанесены разные знакомые нам поверхности, и средняя альбедо небесных тел. Вот Луна одна, не самая черная, бывает почернее астероиды, но Луна одно из самых черных тел. А Энцелад одно из самых светлых тел. Ну, потому что у него постоянно обновляется поверхность, выбрасываются водяные гейзеры, засыпают все свежим снегом, и он такой беленький. А Луна вот такая темная. Смотрите. Все-таки на секунду, ребят, выключите свет, пожалуйста, потом мы его вернем. На этом слайде иначе вообще ничего не увидишь. А четыре объекта, их тут четыре. А Земля 30% альбедо, ну, за счет облаков. А Энцелад, понятно, альбедо почти единица. Луна, вот реально, она такая, 10% свет отражает. А вот тут что-нибудь видите? А я на экране компьютера вижу, тут ядро кометы Чурюмова-Герасименко. Просто... Видно, да? Видно. Альбедо 5%. Во, появляется. Вот как трудно изучать такие тела. Все, можно свет включить. Ну, ладно, далекие планеты мы изучаем. Ну, насчет Земли, конечно. Альбедо и вообще внешний вид планеты зависит от того, в каком диапазоне мы на нее смотрим. Оптический диапазон. Полупрозрачная атмосфера, где-то она непрозрачная, а где-то довольно-таки прозрачная, и видим твердую поверхность. На ту же планету смотрим в другом диапазоне излучения, в инфракрасном, пары воды вообще не пропускают излучение в этом диапазоне, значит, с поверхности к нам ничего не приходит. Движение газа в атмосфере, ну, оно, конечно, зависит от того, где давление больше, где меньше, туда и течет атмосфера. А где давление больше? Там, где нагрета эта часть атмосферы. Где она нагревается? Ну, в основном в районе экватора, а на полюсах холодно. Значит, атмосфера, нагретая в районе экватора, пытается улететь туда, к полюсам всегда. Но при этом еще надо учесть вращение планеты. И вот за счет вращения планеты, Кориолисова сила, то, что от экватора движется к полюсу, начинает заворачивать в виде таких циклонических образований. Довольно просто можно посчитать, какого размера должны быть циклоны, ну, такие циклонические вихри на Земле. Просто учитывая скорость вращения Земли, я это когда-то сделал в студенческие годы, оказалось, 1000-1500 километров. Вот обычно наши циклоны и такими и являются. Около 1000 километров. Легкая задача. Где бы вы ни взяли снимок Земли из космоса, вы увидите вот эти пятна 1000-километровые циклончики. Ну, ладно, это пропустим. А вот если планета медленно вращается, а если медленно вращается, то Кориолисовая сила слабая, и она не может завернуть быстро атмосферный поток в компактный циклон. Вот быстро вращающаяся планета, тут циклончики мелкие. А вот медленно вращающаяся планета, ну, Венера, она очень медленно вращается. Видны тут циклоны? Видны, но их всего два. От экватора один накручивается на один полюс, второй на второй полюс. Всего два циклона, каждый размером с саму планету. Потому что медленно вращается, Кориолисовая сила слабо работает. А куда движется вещество, когда оно уже достигает полюса? Вот нагрели мы его на экваторе, оно пошло к полюсам, пришло и что?
1: Остывает.
0: Опускается вниз. И в нижних слоях атмосферы возвращается к экватору. Снова нагревается, и вот такая циркуляция происходит. И когда посмотрели на Венеру со стороны полюса, ну вот это два снимка. В оптике мы видим дневное полушарие, в инфракрасном диапазоне – ночное. И прямо можно проследить вот за этим большим циклоном. Достигло полюса, остыло и ушло вниз туда. А внизу мы его не видим, но оно, естественно, возвращается в экваториальную область. Ну, это Венера, про нее многого не скажешь. Строение атмосферы практически у любой планеты, если есть атмосфера, одинаковое. Атмосфера полупрозрачная, свет проходит солнечный к поверхности Земли, и это является источником тепла. И дальше воздух от контакта с теплой поверхностью планеты начинает подниматься. Поднимается, адиабатически расширяется, потому что давление тут больше, чем здесь, давит слои, расширяется и охлаждается. А вот потом начинаются зигзаги. Дело в том, что есть слои атмосферы, которые могут задержать то или иное солнечное излучение. Например, ультрафиолетовое задерживается где-то вот тут вот. Чем? Ультрафиолет чем задерживается? Озоном. Озоном, О3. И тут как бы следующий слой, источник тепла. И опять повышение температуры. Тут снова понижение, адиабатическое расширение. Ну, а вот это вот повышение температуры, оно такое формальное. Просто быстрые атомы там свободно улетают из атмосферы. Естественно, чем быстрее атом, тем выше он подпрыгивает. Ну вот, где у меня? Ну, там барометрическая формула. Давление падает, естественно, экспоненциально с высотой. А вот температура и плотность, там идет игра. Температура меняется, плотность тоже немножко меняется, но в сумме они поддерживают вот такое простое поведение атмосферного давления. Ну, простая ситуация. Все, что сверху, давит на то, что снизу. Понятие высота однородной атмосферы – это такое. Если мы сожмем всю атмосферу до плотности, характерной для ее основания, ну вот в этой комнате, да, до такой плотности, то атмосфера стала бы толщиной в 8 километров. Высота однородной атмосферы. Можно по-другому это интерпретировать. Давление падает в ЕРАС на каждых 8, 7,5-8 километров атмосфере. И то, и другое будет правильно. Вот там H0 в экспоненциальной формуле, оно присутствует. Либо высота атмосферы, доведенной до однородного состояния с такой плотностью, как у основания. И то, и другое верно. Но это более такая четкая или, как сказать, упрощенная картина поведения температуры. Источник тепла, адиабатическое расширение, охлаждение. Источник тепла, озон. Вот здесь немножко нагревается. И дальше, дальше, дальше. Плотность воздуха у поверхности любой планеты, она максимальна. И посмотрите, как она для астрономов печально выглядит. С удалением на несколько километров мы практически, ну, на сколько там, на 8 километров вдоль поверхности Земли удалили объект, это все равно, что мы смотрим на него через полный слой атмосферы Земли. Значит, когда мы видим у горизонта какой-то объект там вдали, до него толща воздушного слоя примерно в 40 раз больше, чем если смотрим в зенит. 40 однородных слоев атмосферы. Конечно, мы там у горизонта и на Земле ничего не видим, и тем более космические объекты, которые у горизонта практически не видны. В облаках надо бы разбираться астрономам. И наблюдающие астрономы довольно хорошо знакомы с метеорологией и типами облаков. Потому что облака – это наш помех для наблюдения. Вот всякие циррусы там высокие, тонкие перистые облака. Ну, кучевые облака, они, если есть, то, естественно, ты вообще ничего не видишь на небе. А вот такие вот полупрозрачные, они довольно опасны. Ночью их не видно. Грозовые облака, конечно, видно, звезд нет, все, ты пошел кофе пить. А если вот набежали такие полупрозрачные, или, не дай бог, там серебристые облака, то они настолько прозрачны, что тебе кажется, что небо есть. Начинаешь наблюдать. А у них структура довольно часто периодическая. И все это плывет. И у тебя перед объективом телескопа вот такая периодическая структура вызывает слабые изменения яркости звезды. И ты думаешь, что она реально мигает. Были такие случаи. Придумали специальные фотометры на телескопах, которые одновременно смотрят на две звезды, двухлучевые фотометры. И если кажется, что две звезды синхронно или с каким-то сдвигом фазы меняют свою яркость, очевидно, они не договаривались, эти звезды. Очевидно, перед нами плывет какая-то полупрозрачная структура облачная. И надо вот в наблюдениях это все учитывать. Ну, серебристыми облаками. Кто видел серебристые облака реально? Ну, не все. Слушайте, не надо спать по ночам летом. В конце июня и в начале июля в районе полуночи надо выйти и смотреть на север. И очень часто, ну, где-нибудь раз в три года, даже над Москвой, даже на фоне московского неба видны серебристые облака. Это до сих пор не вполне изученная структура. Они на большой высоте. Они видны в полночь, потому что у нас в конце июня дни летнего солнцестояния, солнце неглубоко уходит под горизонт и может подсветить атмосферу на высоте 80-90 километров. А что это за высота 90 километров? Мы сегодня о ней говорили. Где метеоры обычно вспыхивают, то есть микрометеориты сгорают. Значит, этот слой атмосферы обогащен твердыми частицами. Такое впечатление, что именно они виноваты в появлении серебристых облаков. Вот это мой снимок. Бывает, что я не сплю по ночам. А в 2006 году я живу на юге Москвы, вот так над всей центральной частью Москвы, прямо вот на север. Взгляд направлен. Были такие шикарные серебристые облака. Вот бывает, не каждый год. Кстати, почему не каждый год, мы этого понять не можем. Метеоры каждый год разрушаются. Атмосфера вроде сильно не меняется. Солнце всегда одинаково в дни. Видите, это правда, конец июля был, между прочим. Иногда бывает, и даже весь июль продолжается период видимости серебристых облаков. Мы не понимаем, почему они то видны, то не видны. И как вы думаете, вот здесь их нет? Они есть. Солнце туда не достает. Солнце освещает вот этот заревой сегмент. А дальше солнечные лучи, вот за пределами этой яркой картинки, они просто поднимаются в космос. Земля-то круглая, а солнечные лучи идут вот так. Там уже они выходят на большие высоты. Там они тоже, к сожалению, есть. А если бы солнце немножко глубже опустилось под горизонт, оно бы вообще не осветило этот сегмент неба, и мы бы не увидели там ничего. Видите, прозрачность у них какая? Вот, что это? Плохо видно, да? Звезду не видите? Арктур. Вот. Звезды просвечивают. У них коэффициент поглощения там 1-2% от силы. Но фотометр это замечает, а глаз человека нет. И это довольно опасная структура. Может, так сказать, создать иллюзию открытия какого-то, мигания звезды. А вот такая более крупномасштабная фотография. Ну, Луна там прекрасно видна. А, это Альдебаран. Я думал, это Артур. Даже у горизонта, ну, правда, Венера, она ярко просвечивает. Вот, серебристые облака, полярное сияние. Полярное сияние еще на больших высотах. Если серебристые там 95 километров максимум, то полярное сияние, они же не нуждаются в солнечном освещении. Они сами источник света. Поэтому мы их видим в любое время года, желательно даже, чтобы солнце поглубже было под горизонтом. И они тянутся до высот 600 километров, до 650. А на какой высоте летает Международная космическая станция? 400 с лишним, ну там 430, да? А полярное сияние до 600. А Хаббл на какой высоте летает? Космический телескоп. Великий Хаббл. На какой высоте? Где он вообще летает? Рядом с Землей или где-то там вообще? Рядом с Землей.
1: Можно.
0: А? Летали? Можем, да. Космонавты летали. На 600 километрах. Значит, и там, где МКС, и там, где Хаббл, еще атмосфера Земли. Ведь полярные сияния, это что это? Наш воздух там светится, возбужденный космическими лучами от Солнца. Так что все это летает в атмосфере Земли. Красиво, интересно для изучения этих слоев атмосферы, но астрономам это мешает. Вот мы бы хотели изучить на этой фотографии какой объект? Комету. Видите комету? А тут полярное сияние. Поди разберись в спектре кометы, какие линии принадлежат ее хвосту, а какие нашей атмосфере. А как разобраться? По доплеровскому смещению. Доплеровское смещение 0 для нашей родной атмосферы, а комета-то летит, ее линии сдвинуты в атмосферы. Других планет зонды тоже бросали. Это Венера. И был очень интересный эксперимент. Американский аппарат привез к Венере.

вначале, ну, это фотокамера так перемещается от горизонта под ноги аппарату и к другому горизонту. Потом немножко их перемонтировали и получились более такие, ну, человеческие, так сказать, фотографии, которые из тех же кусков на самом деле сделаны, но вроде приятнее на них смотреть, да. Поверхность совершенно вулканическая, базальтовая, вся Венера, по-видимому, такая покрыта. Цвета там особого нет, она вся оранжево-красная поверхность. Но если у Марса она оранжево-красная, потому что там окислов железа много, ржавчины, то у Венеры просто потому, что атмосфера ничего, кроме красного цвета, не пропускает. Он весь там застревает высоко, к поверхности только красные лучи длинноволновые доходят, поэтому все там красное. А полностью топографию Венеры только с помощью радиолокаторов, конечно, можно было изучить. И мало кто помнит, даже среди наших зарубежных коллег, вот я встречался с такими недоумениями, как? Разве первые радиолокационные карты были не американские, они же и последние? Нет, первые были наши. Венера 15 и 16 подлетели, и вот так не всю поверхность, примерно третью часть венерианской поверхности очень аккуратно прощупали радиолокаторами, вот эти карты получили. С большим трудом, кстати говоря, потому что восстановить изображение из радиолокационных отраженных сигналов очень сложно. Это некорректная обратная задача. Вы еще, наверное, не проходили обратных задач, нет? Как? Легко дифференцировать, ну, в общем, ладно, трудная задача. Но все-таки полные карты Венеры мы получили, и на них цветом, конечно, по традиции показаны голубые – это низменности, зелено-желтоватые – это, ну, грубо говоря, материк, ну, там материков нет, ну, возвышенности. А вот там наверху, в районе северных широт, красное и особенно белое – это самые максимально высокие области, типа нашего Тибета, такая горная провинция, а белое – это вообще гора высотой 11 километров. Чьим именем ее назвали, кто помнит? Самая высокая точка, гора на Венере. Все названия на Венере вообще женского рода. Вся география там женского рода. Там и живые женщины, и женщины прошлого великие, и мифические, и сказки. Там Баба-Яга, например, есть, Снегурочка есть, Терешкова есть. Но одно имя все-таки мужского рода. И вот как раз оно дано этой вершине. 11-километровый. Что же это за мужчина такой? Чем это он прославился себя, что попал в такую вот, в такую компанию? Ну, как вы думаете? Ну? Ну, гипотезы. Надо гипотезы сразу. Кто? Ученый. Неплохо, ученый, да. Мы любим своими именами называть всякие объекты на поверхности планет. Луна вся в именах ученых, астрономов, видимо. А как получили эту карту? Радиолокация. Кто создал теорию радиоволн? Моя внучка сделала бы вот так. Теорию радиоволн. Уравнение, описывающее распространение радиоволн. Ну, кто? Может, Эйнштейн? Нет? А тогда кто? Так, электродинамика будет на третьем курсе. Максвелл, Джеймс Клерк Максвелл. Вот если бы ты громче сказал, я бы тебя услышал, но ты вот не слышно. Хорошо, Максвелл, вершина Максвелл. Лучшие карты Венеры созданы в ГАИШ. В отделе Луны и планет на первом этаже, в районе мужского туалета, вот там, то крыло. А поверьте, это лучшие карты, какие мне попадались. И вы их там можете, либо вам их подарят, либо поклянчите, даром получите, либо там за 100 рублей купить. Большая вот такая карта Венера. Причем разные, это я один взял вариант, очень точные и детальные. На Венере много таких образований, которых на Земле мы не встречали. Разные такие выпуклости странные, как будто пузыри надутые на твердой поверхности. Скорее всего, это особенности горячей.

0: поверхности. У нас вулканы все-таки должны пробить холодную кору Земли. Если они пробивают, они как кумулятивный снаряд в одну точку должны бить, иначе не пробьют. А Венера горячая, у нее поверхность, даже верхняя часть твердой поверхности почти 500 градусов выше нуля, а там в глубине еще теплее. И она такая полурасплавленная. И там просто лава выдавливает большие такие провинции, или как сказать, большие области из полумягкой венерианской коры, и получаются такие редкие вещи. Ну, про Марс, наверное, не стоит много рассказывать. Вы про Марс должны были. Что это за гора на Марсе? Олимп, конечно, да. Самая высокая гора в Солнечной системе. Видимо, бывший вулкан в поперечнике. 500 километров с гаком. Это вот если на карту Европы положить, то он как раз Францию всю накроет. Так, размером с Францию вулкан. Ну, раньше мы думали, что он давно уже потух, но появляются сведения, что он еще там понемножечку бурлит. Может быть, сработает еще когда-нибудь. Карта Марса. Вот это карта двух полушарий середины 20 века. А это фотография, телескоп Хаббл, конец 20 века. В чем разница между ними, как вы думаете? Каналы, да, вот эти темные линии, сеточка линий на карте, полученной астрономами, ну, просто визуально разглядывавшими поверхность Марса в телескоп, есть, а тут никаких каналов нет. Куда же они делись, эти линии эти темные? Астрономы их видели. Ну, мы же не выдумщики. Что видим, то и зарисовываем. А Хаббл не увидел их. Те же самые полушария. Это загадка. Говорят, это иллюзия зрения человеческого, но карты вот этих линий, ну, условно их называют каналами, они повторяются. В основных деталях от одного астронома к другому более или менее повторяются. Но вряд ли иллюзия может быть такой стопроцентно одинаковой у всех наблюдателей. Классные наблюдатели, сейчас таких не сыщешь. Сейчас глазом мало кто смотрит телескоп. Это по-прежнему надо разбираться с этой проблемой. Полярные шапки на Марсе, естественно, они частично из воды состоят, а частично из замерзшей атмосферы марсианской. А из чего состоит марсианская атмосфера? Кто помнит? Углекислый газ почти на 100%, как и атмосфера Венеры тоже. А углекислый газ при температуре там не намного ниже 100 градусов, там где-нибудь 140-150, застывает и снегом падает на поверхность полярных областей. Когда наступает лето, вот эта вот внешняя часть полярной шапки, она довольно быстро оттаивает, то есть возгонка происходит. Углекислый газ становится газом и улетает в атмосферу. А вот та вот центральная шапочка, она остается даже в конце лета, когда уже довольно тепло там, она остается, потому что это вода. Там все равно отрицательные температуры по Цельсию, и вода не тает. А вот эта углекислая юбочка, она каждый сезон застывает и потом уходит. А там довольно много углекислого газа. И когда солнышко пригреет, он прямо весь в атмосферу уходит, давление атмосферы в этом месте повышается, и она начинает дрейфовать дружно к другому полушарию, где сейчас зима, и где ему там застыть полагается. И вот так каждый сезон половина марсианской атмосферы летает туда-сюда, с одного полюса на другой. Представляете, такое вот массовое переселение атмосферы через всю планету. Естественно, ветер сильный, пыль поднимается, и очень часто бывают пылевые бури на Марсе. А что тут такого особенного? Я не помню на этом слайде. А, вот что я хотел показать. Облака в атмосфере. Бывают. Облака обычные, вода, кристаллики воды. То есть есть в атмосфере Марса небольшое количество воды, но она очень сама разреженная, и воды там очень мало в атмосфере. Это я вам показывал. Карты Марса очень детальные. Кстати, в ГАИШе очень хорошие карты Марса. Это вот ГАИШевская карта. А, нет, это НАСАвская. Это НАСАвская карта, но у нас делают хорошие карты Марса, там же в отделе Луны и планет. И на поверхности Марса есть интересные образования. Вот Что это такое? Ну, очевидно же, что, правда же? Чем это еще может быть, если это не русло рек? Конечно, русло рек. Видны притоки, видно главное русло, меандр вот этот вот. Меандр, знаете, да, вот повороты речного русла. А с именем какого великого ученого связан? Какой эффект вызывает у прямо текущей реки вот возникновение этих меандров? А? Что?
1: Кориолиса?
0: Нет, тут Кориолис не работает. Более великого человека, вы удивитесь, Эйнштейна. Эффект Эйнштейна. Когда будете пить чай, помешивая его ложечкой, обратите внимание, что чаинки, если они есть у вас в чае, собираются в центре стакана. Замечали такое? Первым это описал Эйнштейн. Вы думаете, он только теорию относительности придумал? Он очень сильный физик был, нормальный физик. Никакой там сначала не релятивистский. Это эффект Эйнштейна. А вот как он работает, узнаете, если будете физику учить. На поверхности Марса весной иногда видны вот такие вот ручейки, не ручейки, но, по крайней мере, что-то похожее на ручейки. Такое впечатление, что слой вечной мерзлоты, там же вообще холодно, оттаивает под лучами солнышка, и что-то такое течет. Но течет, течет, течет и почти исчезает потом. А в чем причина? Течет, так должна и сохраняться вода, а она куда-то девается. Там она наверху родилась, а вниз почти ничего не дотекает. В чем причина может быть? А причина в низком атмосферном давлении. На Марсе давление воздуха в 160 почти раз меньше, чем на Земле. И при таком давлении жидкой воды вообще не может быть. Воды нет при такой низкой, при таком низком давлении агрегатного состояния жидкость. У нее есть два агрегатных состояния – лед и пар. Конечно, если вы ведро воды на поверхность Марса выльете, она сначала будет жидкой. Но потом она начнет, низкое же давление, испаряться в виде пара, уйдет часть жидкости, унесет тепло, а остаток замерзнет. Жидким недолго остается вещество на поверхности. Если оно вытекло там, ну, растопило солнце лед, потекло и постепенно испарилось, но что-то, похоже, дотекает. Вот обратите внимание вот на это вот. Ровная поверхность. Такое впечатление, что сюда все-таки дотекало и там замерзло в виде катка такого. Ой, что это такое? А это вот что. Видите вот этот бортик? Сначала думали, что это марсиане собирают вешние воды. Сделали такой вот запруду, чтобы не терять воду, чтобы здесь резервуар накапливался. А оказалось, что оно само так может возникнуть. Вот кто-нибудь был в Турции, отдыхал, нет? По Мукале есть такое местечко. Были, да, в Турции? Вот. Помните, там такой набор ванн, ну, они гипсовые, правда. А почему они получились? А потому что в воде очень много растворенного гипса, на солнце вода испаряется, а гипс откладывается кристалликами. И вот такой процесс неустойчивости. Получается такая вот, такой набор природных ванн. Сам бортик вырастает, потому что тут тонкий слой воды переливается, и именно здесь кристаллизация происходит. Судя по всему, на Марсе просто вода замерзает, ну, а может и кристаллизуется. В марсианской воде, судя по всему, солей много очень. Так, это неинтересно. Ну, это вечная мерзлота на поверхности Марса. Кстати, две фотографии. Это марсианская тундра, ну, околополярной области. Там один аппарат «Феникс» работал. А это наша тундра, земная. И там, видите, такие полигональные структуры. Ну, они, конечно, не очень ровные, но более или менее шестиугольные такие. Оказывается, это результат отмораживания и замораживания грунта, в котором много воды. Вот летом, когда пригреет солнышко, немножко отморозит. А зимой в лед превращается, а лед-то больший объем имеет, чем вода. Он расширяется, И вот такая неустойчивость получается. Верхний слой камней, так сказать, собирается в промежутках между ледяными линзами, такими замерзшими частями вечной мерзлоты. И на Марсе то же самое. Процесс-то одинаковый происходит. Давайте отгадайте. Два верхних слайда. Этот и этот. Какой на Марсе, а какой на Земле сфотографирован? Ну, конечно, догадались. Хорошо, ладно. Это я специально, чтобы проверить. И вот еще пара снимков. Дюны. Какой на Марсе, а какой на Земле сфотографирован?
2: Правый.
0: Правый? На Марсе. Кто поближе сидит, читайте. Земля. А есть что написано? Это я сам, чтобы не запутаться. Я тоже мог забыть, поэтому для себя я мелко написал. Это Марс, это Земля. Песок и там, ветер и там, значит, дюны. Кстати, физика формирования дюн довольно любопытная. Вроде бы, чего это? А вот такая неустойчивость возникает. Тоже интересно. На Марсе вообще геология очень интересная. Очень интересная. Или вот такие образования на Марсе. Ну вот что это? Черный и белый грунт, сочетающийся вот таким периодическим образом. Видели на Земле когда-нибудь такое? Нет, и я не видел. Или вот это на Марсе. Что это такое? Это космическая съемка со спутника Марса. Там летает сейчас такой Mars Reconnaissance Orbiter. Диагональ этого кадра примерно полкилометра, там 600 метров. Вот что это? На первый взгляд что-то из-под поверхности, да? То ли деревья, то ли что? Ну какие деревья на Марсе? Ну, а что-то там должно вот такую картину создать? Мы не знаем, что это такое. Ну, наверное, на этом и закончим, да? Я вас уже сегодня утомил насчет подледных озер на Земле. Ну, последнее, что хочу сказать, это пещеры. На Марсе есть пещеры. Это замечательная перспектива для поиска жизни. Потому что на поверхности Марса жизни по определению быть не может. Атмосфера разреженная, космические лучи там все стерилизуют. Но в пещерах-то она может быть. А на Марсе мы обнаружили глубокие провалы. И куда они ведут? С орбиты не видно. Ну, видно, что там куда-то в сторону это дно поворачивает. И туда бы запустить, конечно, космический аппарат какой-нибудь в пещеру, который бы мог поискать жизнь. Была надежда, что в этом году на Марс полетит очередной этап совместной европейско-российской экспедиции «ExoMars», и на сей раз повезет туда наша ракета, наша посадочная платформа, повезет европейский марсоход, у которого впервые в истории будет буровой станок, который сможет немножко туда вглубь проковырять. И биохимическая лаборатория на борту этого марсохода, которая могла бы исследовать эти пробы на предмет микроорганизмов. Но похоже, что сорвалась эта история, и вы знаете, по какой причине.

Он мечтал соединить в своем творчестве искусство и науку, непосредственность впечатлений и точный расчет, изобрести новую формулу для передачи цвета живописными средствами. Этот французский художник прожил чуть больше 30 лет, но успел создать яркое и оригинальное направление в живописи под названием пуантилизм. Имя живописца – Жорж Сюра. Он родился в 1859 году в предместье Парижа в семье юриста. Ему повезло. Его родители были обеспеченными людьми, владели собственностью, и сын их мог не думать о куске хлеба, как многие его будущие собратья-живописцы. С тех пор, как малыш научился держать в руке карандаш, он рисовал целыми днями животных, детей и взрослых. В возрасте 15 лет путь Жоржа был предопределен. Он поступил в муниципальную художественную школу. Однажды в брошюре под названием «Грамматика искусства рисунка» он прочел: «Цвет подчиняется четким правилам, которым можно обучиться». Юного художника эти слова поразили. Они подтверждали то, о чем он лишь догадывался.

Жорж стал интересоваться всем, что могло бы помочь ему понять законы цветовой выразительности. Он верил, что досконально изучив их, сможет найти свой путь в искусстве. Как известно, кто ищет, тот находит. И вот уже юноша к тому времени, поступивший в Парижскую школу изящных искусств, увлеченно изучает труд ученого Мишеля и Жена Шевроля под мудреным названием «О законе одновременного контраста цветов». Сам Шевроль много лет заведовал красильным отделом на мануфактуре гобеленов. Именно эта работа подвигла его заняться исследованием сочетаний цветов и их оттенков. Он утверждал, цвет как таковой воспринимать невозможно. Он производит впечатление только в соотношении с окружающими цветами. Чистые цвета могут менять свой оттенок в зависимости от их сочетания. Настоящим событием для 20-летнего художника стало знакомство с работами импрессионистов. Картины Клода Моне, Камиля Писсаро, Эдгара Дега поразили его. Ведь до этого лучшими полотнами на свете ему казались реалистичные полотна Эжена Делакруа. Теперь же Сюра восхищался свободой игры ярких цветов и смелостью языка импрессионистов. При этом их главный принцип – непосредственность мимолетного впечатления – он решительно отвергал, искренне полагая, что искусство и наука вовсе не противоречат друг другу. Наоборот, идут рука об руку. С тщательностью ученого он приступил к эксперименту, стремясь к композиционному порядку, гармонии и отточенности каждого штриха. Если импрессионисты всегда предпочитали работать на пленэре, то для Сюра природа была только начальным импульсом к работе, эскизом к картине. Он доводил ее до совершенства в мастерской. Он говорил со зрителями на новом, открытом им языке, а его азбукой стала цветовая точка. Именно от слова «точка» «пуант» направление получило название «пуантилизм». Впрочем, гораздо больше самому художнику нравилось слово «дивизионизм» от слова «разделять». Его холсты, изображающие окружающий мир, природу и людей, состоят из маленьких, отделенных друг от друга цветных точек мазков. Но стоит лишь отойти на некоторое расстояние, как происходит чудо. Точки сливаются в переливающуюся красками картину. Столь новаторский прием заставлял вспомнить о монументальных старинных фресках мастеров раннего Возрождения. По достоинству мастерство Жоржа Сюра смогли оценить лишь потомки. При жизни художнику не довелось испытать радости широкого признания современников. Его картины стоили недорого, и он смог продать всего несколько своих пейзажей. Полотно «Воскресенье после полудня» на острове Гранд-Жат, представленное в 1886 году на выставке импрессионистов, у публики вызвало лишь ироничные смешки. Критики выражали опасения, что новый метод уничтожит индивидуальность художников. И все же в узком кругу профессионалов-новаторов Сюра пользовался авторитетом. Его искусство увлекло многих живописцев. У него были последователи и подражатели, среди них Камиль Писсаро и даже великий Винсент Ван Гог. Творчество Жоржа Сюра не стало путеводной звездой для живописи 20 века. Сыграв свою роль в истории изобразительного искусства и наметив революционные пути его развития, оно так и осталось эпизодом. То, что так блистательно удавалось ему, было не подвластно другим мастерам. Сюра умер, а вместе с ним умер и пуантилизм, писал художник Люсьен Писсаро в письме к своему великому отцу.
Сделав открытие, Жорж Сюра так и не смог доказать миру свои теоремы о тождестве научного и художественного взгляда в искусстве. Возможно, лучше него самого это сделал писатель Ирвинг Стоун в романе «Жажда жизни». Он вложил свои мысли в уста Ван Гога. Жорж чувствует свет, как ни один человек со времен Делакруа. Но он умничает и сочиняет всякие теории, а это уже не годится. Художники не должны размышлять над тем, что делают. Теориями пусть занимаются критики. Во что бы развился художественный метод Жоржа Сюра в его дальнейшем творчестве, знать не дано. Художник-новатор скоропостижно скончался в Париже 29 марта 1891 года от тяжелой инфекции. Ему шел только 32-й год.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Мы очень генетически однообразны, и это то, о чем люди ничего почти не знают. О том, что мы различаемся не генами, а аллелями внутри генов. Это очень маленькое разнообразие. И мне кажется, что это, как бы интересный аспект вообще, потому что людям кажется, что раз мы внешне отличаемся, вот я и пигмей, да, так сильно, то мы, наверное, вообще и на уровне генов там разные. Но нет, на самом деле это не так. Поэтому, собственно, западные ученые и сомневаются, существует ли раса на самом деле, или это просто такая клинальная изменчивость постепенная одного и того же вида. Добро пожаловать в Дарвиновский музей. Сегодня мы поговорим о расах человека.

0: Раса – это система популяции, которая имеет комплекс наследуемых биологических признаков и сформировалась в определенном географическом регионе. Насколько реально понятие расы? Ученые до сих пор между собой об этом по-хорошему не договорились. Есть целые школы антропологов, которые считают, что расовые варианты настолько мало отличаются между собой генетически и настолько плавно перетекают один в другой, что это можно считать большой биологической вариативностью человека. При этом есть другие школы, которые, напротив, считают, что расы – это конкретные выраженные варианты. Несмотря на то, что один вариант географически может перетекать в другой, они существуют, они реальны, с ними можно работать, и они хорошо могут быть хорошо использованы для какого-то описания современного человечества, для описания его разнообразия. Различать расы достаточно сложно, на уровне индивида это вообще никогда не делается. Нельзя взять одного отдельного человека и сказать, что он представляет собой какой-то расовый вариант. В любом случае, если мы говорим о расах, то мы говорим о группе людей, о популяции, которая имеет, собственно, общее происхождение, общую географию в своем прошлом. Даже если мы исследуем группу людей, то есть мы можем говорить о каком-то расовом варианте, нам нужно оценить пигментированность глаз, волос, кожи, морфологию лица, морфологию тела, рост критичного волосяного покрова, то есть бороды и волос на теле мужчин. И тогда мы сможем приблизительно сказать какой-то расовый вариант. Сколько рас выделяют ученые? Даже те ученые, которые относятся к расам на полном серьезе, не могут договориться между собой о том, сколько рас на планете есть. Когда говорят о больших расах, о каких-то глобальных расовых стволах, выделяют от 3 до 5. 5 рас – это самая популярная классификация, которая используется, самая известная. А когда говорят о ней, то имеют в виду европеоидную расу, монголоидную, негроидную. Она самая нечестная, потому что в ней несколько очень древних изолированных вариантов, ни на кого не похожих. В частности, бушмены и кайсаны. А австралоидную или австралоидоидную и американоидную. То есть 5 расовых больших стволов, которые характеризуются достаточно большими географическими границами, материком или большой частью материка. И внутри них еще выделяются малые расовые варианты. И здесь их вообще может быть там больше 200, в зависимости от того, какой классификацией мы пользуемся. Когда расы появились? Ученые считают, что расовые варианты в принципе закрепились у человека по окончании последнего оледенения. Примерно 10 тысяч лет назад они начали формироваться, примерно 5-6 тысяч лет назад в разных местах закончили. Кроме самых древних вариантов, вроде австралоидов, которые там 40 тысяч лет назад приплыли на новый материк и жили там в изоляции долгое время. Но большая часть расовых вариантов сформировалась относительно недавно. И сформировалась она в связи с тем, что люди перешли к оседлому образу жизни, начали заниматься земледелием. Появился большой прирост пищи, можно было делать запасы, можно было интенсивно размножаться. И численность людей с освоением земледелия, она резко подскочила. Те варианты, которые были у отцов-основателей, расселившихся на том или ином месте, они распространялись активно в популяциях, которые увеличивались. И некоторые варианты, они оказались закрепленными. Например, эпикантус, складочка внутреннего века, которую мы с вами привыкли ассоциировать с разными азиатскими вариантами человека. Она не имеет никакого приспособительного значения, хотя в прошлом веке пытались как-то ученые объяснить, что это связано со степями, с ветром в лицо, но нет, на самом деле это не так. Никакого приспособительного значения у нее нет, это просто морфологический вариант. Он ни для чего не нужен. Но так как у популяции основателей, которая, скажем так, пришла в Азию, начала там активно расселяться и там делать оседлые поселения, этот эпикантус был, то он распространился. И сейчас гораздо проще встретить монголоида с эпикантусом, чем без него, хотя и такие варианты тоже бывают. Иногда ученые употребляют такое выражение, как верхнепалеолитический полиморфизм. Это значит, что в конце каменного века люди, живущие на нашей планете, были внешне очень разнообразные, что вообще не было ярко выраженных расовых вариантов. Но сейчас считается, что их не было просто потому, что популяции людей были очень маленькие, очень локальные, и никакие признаки не превалировали над другими. Когда популяции начали быстро разрастаться, то некоторые признаки закрепились и стали характерны для жителей этих мест. То, что мы сейчас можем наблюдать, путешествуя по планете. Как выглядели наши предки? Скорее всего, они были очень темно окрашенными, с почти черными глазами, волосами и кожей. И это, скорее всего, оригинальный вариант для нашего вида. Более того, даже если мы говорим о европеоидах, жители Западной Европы привыкли думать о европеоидах как о себе, о людях высоких, светлоокрашенных, с длинными там, выступающими носами. Но даже это нечестно. Большая часть европеоидов выглядит как арабы. То есть у них достаточно смуглая кожа, не такая темная, как у жителей Африки, но тем не менее. Темные глаза и темные волосы. Варианты, которые мы с вами встречаем в северных регионах, со светлой кожей, светлыми глазами, появились не так уж давно. Скорее всего, в пределах последних нескольких тысяч лет, в силу того, что иначе солнечный свет плохо достаточно проникает в тело человека, плохо формируется недостаточно витамина D, и у человека может там развиваться рахит, особенно это касается детей. То есть, скорее всего, вот цвет кожи имеет некоторое адаптивное приспособление, и в эволюции человека светлая кожа формировалась не один раз. Судя по анализу генов неандертальцев, они тоже были очень светлокожими, жили в северных регионах. Скорее всего, это, ну, такая, скажем, нормальная адаптация обезьяны с темной кожей к жизни в северных регионах. Ученые считают, что все современное человечество – это один вид, и очень маленькое количество ученых могут выделить расы в качестве подвидов. Обычно считается, что эти различия даже мельче, что они настолько незначительны, они на уровне аллелей, а не генов обычно для большинства людей, что это, ну, нельзя считать каким-то полновесным отличием даже для подвида. И разные популяции людей могут скрещиваться между собой. Чем лучше развиваются транспорт и связь, тем больше метисов появляется на планете. Исследования показывают, что это люди обычно даже более здоровые, чем какие-то там изолированные варианты, ни с кем не смешивающиеся, что они адаптивны к целому ряду разных заболеваний за счет того, что там приобретают качество иммунитета людей из разных популяций. То есть у них более богатый набор адаптаций, и часто это хорошо сказывается на их здоровье. Собственно, опираясь на генетику, на то, что различия между представителями расовых вариантов незначительны, опираясь на метисацию, на то, что представители разных рас активно скрещиваются между собой, ученые делают вывод о том, что мы как вид едины. И, в принципе, плохо, мы не дробимся на дискретные, отдельные варианты. В любом случае, расовые варианты, даже если считать их реально существующими, они плавно перетекают один в другой. Если вы хотите больше узнать про генетическое разнообразие современного человека, ставьте лайки. До встречи здесь или в музее. Нет, породы собак иногда это настоящие, ну, как, например, таксы или доги, у которых очень короткие ноги или очень длинные, это именно генный вариант другой, не аллельный, а генный. Это более существенное различие.
1: Ну, то есть мы вообще несущественно отличаемся?
0: Мы вообще несущественно отличаемся. Да, похоже на то.

Пирогов и его подчиненные, как сестры милосердия, так и работавшие врачи, они имели четкую инструкцию при первой же перевязке, чтобы остановить кровопотерю, вместе с фельдшером-врачом определить степень тяжести раны. Ну, по поводу кирпичом не чистят, это понятно. Здесь ствол внутри гладкий, поэтому можно чистить любой крошкой, ну, от пыли, гари, чтобы ствол был чистый, сажи, всяких остатков. Наши, уже организовавшись, стреляют с боков, то есть не попали под кинжальный перекрестный огонь. Сейчас под Севастополем есть отдельное кладбище итальянское. Большая часть там свою могилу и нашла. Ни за что, ни про что. История там для чего нужна? Для того, чтобы не наступать на грабли, стараться повторно. Надо трезво оценивать все, что было, и ошибки, и успехи, и достижения, и делать из этого правильные выводы. Отрубить голову с лету, вот так, ударом. Бесконечные тренировки манежные.

0: Добрый день, дорогие телезрители. Мы продолжаем наши рассказы, посвященные славной истории великого XIX века Российской империи. И сегодня о войне, которую у нас называют Крымской, войне, которую в Европе называют Восточной, победоносной. Попробуем разобраться, в какой степени она была победоносной для Европы. Было ли это такое уж сокрушительное поражение для Российской империи? И почему, собственно, мы называем ее Крымской, хотя на самом деле она шла по всему миру, на разных континентах, в нескольких океанах, поэтому не случайно мы называем ее нулевой мировой. В прошлый раз мы закончили с вами на том, что первые числа сентября Севастопольский драматический театр, спектакль «Ревизор» популярного автора Николая Гоголя, спектакль прерывается, на сцену выходит дежурный офицер, а большая часть зала — это офицеры и их семьи, жены. Это господа офицеры, пренеприятнейшее известие. Союзные силы неприятеля высадились в Крыму. Враг вступил на территорию Российской империи. До этого война проходила где-то на окраинах, далеко. Где эти Соловки, Камчатка? Да кто знает, где эта Камчатка? Полгода новости идут до Камчатки и обратно. Дальний театр военных действий в Закавказье. Где-то Дунайские княжества, это вообще не наша территория. И вот война пришла на нашу землю. Конечно, Севастополь, Крым, это тоже далеко от столиц, от Москвы, от Петербурга. Английская эскадра курсирует по Балтийскому морю и периодически пытается приблизиться к Санкт-Петербургу. Но Севастополь — это особый город. Я не говорю уже о сегодняшнем дне. Севастополь — это город-символ для нашей страны. Поэтому сдать Севастополь нельзя. Все лучшее, что было на тот момент в русской армии, все лучшее, что было в русском солдате и в русском офицере, проявилось во время Севастопольской кампании. И в то же время все самое худшее, что накопилось в отставшей системе управления, в отставшем экономической модели Российской империи, также показало себя. Вопреки расхожему мнению, мне кажется, неправильно говорить о поражении. Россия не была побеждена в военном смысле слова. Но в то же время Севастопольская, Крымская кампания будет стоить десятков и десятков тысяч жизней. Погибнут лучшие из лучших. Эта кампания будет стоить не только колоссального репутационного ущерба империи, она будет стоить славы и жизни одному, наверное, из самых не худших правителей в нашей истории, а может быть даже одному из лучших Романовых, Николаю Первому, Николаю Павловичу. Вот человек, который на троне оказался случайно, как мы помним, всячески от него отказывался, но на плечах Екатерины, Петра, своего брата Александра он как мог старался укрепить страну и, в общем-то, достиг пика геополитического могущества. 30 лет трудился, он бы мог честно себе сказать, что я тружусь как раб на галерах, без выходных, с утра до вечера. Человек трудолюбивый, умный, хороший отец, хороший семьянин, осторожный поначалу, но в конце концов свои мечты Константинополя и воплощения России как Третьего Рима он достигнуть не сможет. 360 судов отправились из Варны в сторону Крыма. И 1 сентября 1854 года, в день Д, произвели самый большой на тот момент в истории морской десант, который, в общем, прошел абсолютно беспрепятственно. Князь Александр Меньшиков не ожидал десанта, не подготовился никоим образом к его отражению. Англичане тоже не дураки с французами, они не пытались высадиться рядом с Севастополем. Целью был Севастополь, безусловно. Они высадились подальше, в районе Евпатории, и, собственно, десант обнаружили наши случайные конные разъезды. Сообщили, затем послали разведчиков посчитать корабли, попытались посчитать, ничего у них не получилось, сотни пришли в ужас. Меньшиков Под 70 лет, герой войны 812 года, много раз ранен, храбрый человек. В молодости был большим либералом при Александре. Ну, кто к старости не становится консерватором, у того нет ума, как известно. Меньшиков стал мега-консерватором. Консерватором до такой степени, что, входя в комитет по строительству железных дорог, всем членам комитета говорил, что это ерунда. Железные дороги не нужны. Вредные, дорогие и неэффективные. Это все потом скажется, когда, помните, англичане построят узкоколейку, но молниеносно, из Балаклавской бухты к своему военному лагерю и будут в режиме реального времени поставлять боеприпасы, оружие и подкрепление. Коли я сказал несколько слов о Меньшикове, давайте поподробнее о героях той кампании, кто, собственно, руководил. Потому что мы знаем только наших. Французским корпусом, самым большим, больше английского, руководит маршал Сен-Арно. Профессиональный военный, человек фантастической судьбы. Ни одному Александру Дюма не придумать такую биографию, как у Сен-Арно. Он послужил в армии. Он поработал учителем фехтования, как в соответствующем романе Дюма. Он работал актером в театре, странствующим. В конце концов, помог Наполеону III прийти к власти, вернулся в армию. Для него Севастопольская кампания – это возможность поставить победную точку в своей карьере, потому что он уже сильно болен, он напросился на этот фронт, к тому же в армии он еще и заболел холерой, вообще очень плохо себя чувствует. Английским воинским контингентом руководит генерал лорд Раглан. Тоже ветеран, тоже немолодой, герой Ватерлоо. Под Ватерлоо потерял руку. Правда, с Ватерлоо он ни разу в большой кампании участия не принимал, поэтому он в этом отношении похож на нашего Меньшикова, ориентируется на опыт в основном наполеоновских войн. Не проходит и нескольких дней, и 8 сентября 1954 года происходит первое крупное сражение. Меньшиков пытается остановить продвижение союзнического десанта у маленькой речушки с татарским названием Альма. Есть сейчас такой известный алкогольный бренд «Альма Вэлли» у нас в магазинах. Вот это «Альма». Мы как-то подошли очень несерьезно к этому сражению. Вообще выражение «шапками врага закидаем» имеет, как любая яркая фраза, много авторов. Но большинство склоняется к тому, что появилось оно именно тогда, под «Альмой». Один из генералов Меньшикова на вопрос «Какие перспективы?» Как вы считаете, тот сказал, да что тут считать? Мы занимаем господствующие высоты, наши солдаты самые лучшие, наша армия не терпела поражения со времен Петра, ну и вообще с нами Бог. Этих десантников шапками сейчас закидаем. На господствующие высоты, с которых можно было видеть основное поле боя, были даже приглашены местные жители. Приходили с одеялами, расстилали, пикник, шампанское, бутерброды, закуски. Правда, издалека посмотреть, как наши будут громить этих лягушатников с англичанами. Еле эвакуировались мирные жители. Англо-французы наносят мощнейший удар. Тут-то сказалось преимущество и в тактике, и в управлении войсками, и в оружии. Они расстреляли наши позиции просто издалека. Ведь не только ружья нарезные, артиллерия нарезная. Она бьет точнее и бьет дальше. У нас тоже есть, но мало. Полевая артиллерия у них оказалась, в принципе, намного лучше, чем наша. Прошли те времена, когда нашей артиллерией занимались серьезные люди, как Мених, Брюс, тогда на равных. Мы воевали в артиллерийской части. Наша артиллерия безнадежно устарела. И тактически, и в буквальном смысле этого слова. Пользуясь случаем, покажу вам сразу же ружье, коль мы стали говорить об оружии, это подлинная вещь, очень редкая. Пехотное ружье образца 1845 года. Именно такие ружья стояли на вооружении нашей армии в Крымскую кампанию. Гладкоствольное. Раньше были ударно-кремниевые, наполеоновские войны. Это более современное капсульное. Выпуска Тульского оружейного завода. Хорошее оружие. Но стреляет не так хорошо, как нарезное. Кто хочет попробовать подержать в руках подлинную вещь? Давайте. Почувствуйте себя солдатам той поры.
1: Ну, по поводу кирпичом не чистят, это понятно. Здесь ствол внутри гладкий, поэтому можно чистить любой крошкой, ну, от пыли, гари, чтобы ствол был чистый, сажи, всяких остатков пороховых выстрелов. А когда ружье изнутри сделана резьба, то, соответственно, грубые абразивные материалы, они, конечно, могут эту резьбу повредить. Поэтому чистка ружья резного – это более сложная процедура. Но надо сказать, что и такое ружье, и нарезное заряжалось одинаковым образом. Обратите внимание, кто охотничий видел ружье, да? Они же все заряжаются с этой стороны. Это потом придумали. Здесь патрон загоняется вот так вот сверху и потом забивается шомполом. Тоже возникали разного рода нюансы. Например, патроны либо делали прямо в полку, отливали в специальных формочках под подходящий размер, круглый патрон получался. А англичане и французы стали делать массово на заводах конические патроны под нарезное оружие. Эти патроны со специальной резьбой, они лучше дальше летели, четче держали траекторию, это был более прицельный выстрел. Но они не всегда идеально подходили под размер ружья. Все-таки стандарты тогда были не такие, как сейчас. И я читал как-то, что было очень много жалоб со стороны солдат. Этот заводской унифицированный патрон, он, конечно, гораздо дешевле в производстве, их много у тебя. Может появиться целый патронтаж и сумки с патронами. Но этот заводской патрон иногда нехорошо заходил в ствол. И были случаи, когда просто ствол разрывался в руках у солдата. Солдат получал травму тяжелую, либо ожог. Поэтому не все было еще идеально. Но главное, что мы должны с вами запомнить, то, что наша армия примерно процентов на 95 вооружена таким оружием, и только 5% — это штуцера. Это специальные егерские команды. Их стало больше к концу кампании, процентов до 10 по разным оценкам. Но все равно 90% — это старое оружие. Оно стреляет прицельно недалеко. У них... Опять же, оценки разные, но сильно больше половины – это современное оружие. Ну, это как играть в футбол. Мы босиком, они в бутсах. Так вот, мы поняли, что такое стрельба издалека. Затем мощная атака. Впервые столкнулись тогда наши с колониальными войсками, с войсками зуавов, так называемые. Зуавы – это не только выходцы из колоний французских, главным образом темнокожие, но это в том числе и добровольцы французы. Галлы, кельты, французы. Ну, у них такая была... Яркая они, одежда, разодетые, производили, в общем, устрашающее впечатление. Очень хорошо подготовленные профессиональные части. С трудом наши более-менее организованно отступили. Поле боя осталось полностью за неприятелем. Ну, нельзя сказать, что союзники были очень уж готовы к крымской кампании. Тоже бардак был там абсолютно. Но начнем с того, что они высадились в Евпатории, не имея карт Крыма. Куда идти, узнавали в Евпатории, не имея карт Крыма. Куда идти, узнавали по опросам местного населения.

0: одной из частей.
1: Были и массовые выборы.
0: Все. Тяжелое. Представляете, вот такой вот. Не очень, да? А помахать. Профессионально натренированный кавалерист должен был такой саблей легко отрубить голову с лету. Вот так, ударом. Бесконечные тренировки манежные. Ну, там капуста, какие-то там укрепленные вещи, отработка удара. Ну, есть легенда, что рубили казаки пополам до пояса. До пояса нет смысла рубить. Зачем? Перебить шею. Это требует долгих-долгих месяцев тренировки. Это пехотная, по-моему, офицерская сабля того же времени. Вот она уже легкая. Она в основном, чтобы отличать элемент одежды офицера. Ну, помахать ей можно в случае чего. Но только это если совсем рукопашная. А это настоящее боевое оружие. Все, убирайте. Я собираю всю жизнь холодное оружие. Но я собираю боевое, не парадное. То, которое было в бою. Там. Это самое честное оружие, понимаете? Это же не какой-то там пистолет, которым ребенок может взрослого застрелить. Тут вопрос чести. Если ты его обнажишь, то будешь отвечать за это. Последнее честное оружие. Идет резня кирками, лопатами, саперными тесаками, штыки. Она даже несколько раз почти переходит из рук в руки. Нам кажется, что мы почти выбили французов, как на батарее Раевского в Бородино. Но они возвращаются, их больше, у них огромная концентрация. Сил, они подготовились к этой атаке. Когда уже курган будет полностью захвачен, и наши все отойдут. Сейчас это огромный парк. Его засадили деревьями уже после Великой Отечественной войны. Это парк на возвышенности. Тогда это абсолютно голое место. Ни кустика, ничего вообще. Просто голая насыпь высокая. Вся изрытая траншеями, укреплениями, блиндажами. Французы уже заняли почти весь Малахов курган и тут поняли, что по ним откуда-то стреляют. Потом разобрались, оказалось, что у русских остался один взвод. Что-то 20 или 25 моряков, которые забрались на какую-то крайнюю высоту, залегли там и продолжают огонь. Они одни сражались против целой французской дивизии. Ну, те несколько минут, пока французы не поняли, где они находятся, и просто их не смели. Это были последние защитники Малахова кургана, оттуда не ушедшие. Битва за Малахов курган очень сильно напоминает Бородино, потому что, заняв нашу позицию, французы не пошли дальше, а стали готовиться к сражению на следующий день. Они были уверены, что следующим утром русские контратакуют. И будут стараться выбить их с Малахова кургана. Малахов курган – господствующая высота над городом. Если туда затащить массу артиллерии и развернуть ее в сторону города, который был, конечно, тогда намного меньше, чем сейчас, то дальше дело техники. Город можно просто сжечь сверху. Два дня французы простояли на Малахов кургане, собираясь силами и ожидая контратаки. Мы уходили из Севастополя. У нас не было сил на ответный штурм. Отходя, мы взорвали и сожгли все, что могли взорвать и сжечь. Мы затопили последние резервные корабли Черноморского флота. Мы затопили все плавучие батареи. И таким образом оставили французам не сожженную Москву, но полностью сожженный Севастополь, в который они даже не зашли. Там почти не было каменных зданий. Очень мало зданий, которые были заняты под какие-то там административные части в городе. Вглубь союзники не двинулись. Это была настоящая пирова победа. Огромными усилиями, годовой осадой, они взяли город. А что дальше? В Крыму военные действия практически прекратились. Идет вялотекущая кампания. Эскадра союзников пытается занять еще Николаев. Это не получается. Они оставили небольшой гарнизон на Кинбургской косе, вот там сейчас рядом с Николаевым, но прорваться к Николаеву не смогли. Вернулись в Крым. Наши продолжают боевую кампанию на Кавказе. Взяли Карс. В Крыму затишье. Но вот это, казалось бы, затишье на поле боя не ведет к тому, что западные страны решают помириться с Россией, поскольку вроде как равенство такое динамическое.

экономическое равновесие. Ничего подобного. Они еще более ожесточаются. В декабре 1955 года мы получаем ультиматум от Австрийской империи. Вы помните, Австрийская империя все время находится в состоянии враждебного нейтралитета. Она ввела войска вслед за нами в Дунайские княжества и держит огромную подготовленную армию на границе, как бы нависая над нами. И вот, наконец, Австрийская империя показывает свой звериный оскал и предъявляет ультиматум Петербургу. Мы должны отказаться от этого, от тех территорий, от этих территорий, ликвидировать Черноморский флот, прочее, прочее, прочее. Иначе Австрия вступит в войну. Уже открыто на стороне Англии и Франции. Вслед за этим мы получаем очень вежливое, очень дипломатичное, очень любезное письмо из Берлина от папиных родственников, где говорится о том, что Пруссия, которая была в состоянии такого истинного нейтралитета, она нам ничем не помогала, но вроде как ничем и не мешала. Что Пруссия тоже настоятельно просит, с учетом сложившихся обстоятельств, в Петербург во имя мира, естественно, во имя спасения человеческих жизней, во имя прекращения бессмысленного кровопролития, любезнейшим образом просит нас принять австрийские условия. Иначе ситуация может в Берлине коренным образом поменяться. Делайте выводы сами. Требования Англии. Россия отдает Крым, всю Бессарабию, Кавказ, поскольку на Кавказе активизировались горцы очень к этому моменту, активизировалась эта Кавказская война. Россия проводит демилитаризацию полную с выводом всех войск, гарнизонов из всех черноморских городов и крепостей. Одессы, Николаева, Херсона, Азовских крепостей также. Начинаются мирные переговоры. В Париже, март 1856 года. Нашу делегацию возглавляет царский сатрап, глава третьего отделения, успешнейший дипломат Алексей Федорович Орлов, племянник Григория Орлова, фаворита Екатерины. Очень немолодой на тот момент ему, 77 лет. Очень немолодой, все повидавший, очень опытный. Ведет любезнейшие разговоры с любезным братом Наполеоном III, один на один. И популярно объясняет Наполеону III, к чему приведет принятие английских и австрийских условий. Это приведет к резкому усилению Британии, которая хоть и была временным союзником Франции, но это же ваш враг в Европе. Зачем вам усиление вашего главного исторического противника? Это приведет к усилению Австрии. И, может быть, она захочет еще куда-нибудь продвинуться дальше. Вам это зачем? И Наполеон III соглашается, что да, мы, в общем-то, своих целей достигли, взяли какой-то моральный реванш за неудачу 1812 года. Действительно, Англия и Австрия хотят слишком многого. Не могу с вами, любезнейший граф Орлов, не согласиться. В результате подписанного Парижского мирного договора и вот этих разыгранных очень грамотно Орловым противоречий между союзниками, что мы получаем? Какой итог Крымской войны? Мы теряем крошечную территорию Бессарабии, устье Дуная, и то передаем ее формально Молдавии. Мы, конечно, отказываемся от протектората над православными, какой же там протекторат. Ну, мы ко всему этому вернемся через пару десятилетий. Меняем Севастополь на Карс, они уходят из Крыма, мы уходим с занятых территорий в Турции. Идея расширения нашего могущества, движения к Средиземному морю, к Босфору, к Дарданеллам, на всем на этом приходится поставить крест. Наиболее болезненный для нас пункт о демилитаризации Российской империи. Демилитаризация заключается в следующем. Мы отказываемся от военной базы на севере, на Аландских островах, которые были заняты на тот момент английским флотом. Мы ликвидируем Черноморский флот полностью. Нам мало чего осталось ликвидировать на самом деле. Большей частью он уже затоплен, либо погиб. Остатки только. Остались кое-какие корабли в других портах. Мы их затопили, потому что детях нам было некуда. И мы срываем береговые укрепления, артиллерийские батареи, в Одессе и Николаеве. Демилитаризируем наши порты. Для того, чтобы посластить пилюлю, противную сторону, ведь сейчас Франция и Англия как бы немного над схваткой. Они как бы НАТО. Они вроде бы как уже и не воюют с нами. Поэтому, исходя из того, что нашим главным противником в этой войне являлась якобы Турция,
Турцию тоже заставляют отказаться от Черноморского флота. И таким образом Черное море провозглашается мирным морем, свободным от военных кораблей. Но Турции были свои Дарданеллы, поэтому турки просто вывели Черноморский флот в Средиземное море. Еще одним пунктом мирного договора является то, о чем нас не пишут в учебниках, а на самом деле для нас это было наиболее тяжелым пунктом. Мы открыли полностью наши рынки для британских и французских товаров. Николай I проводил очень протекционистскую политику, были высокие заградительные таможенные пошлины, импортные, на все, что производится в Британии и во Франции. Таким образом стимулировалось развитие отечественной промышленности. От всего-то пришлось отказаться. Они думали в первую очередь о деньгах, естественно. Британские товары наводнили российский рынок, и многие наши предприятия разорились и позакрывались после этого. В целом, за всю войну Российская империя потеряла убитыми от 100 до 250 тысяч человек. Почему, мы не знаем точное число, потому что не было статистики. И плюс не считали тогда умерших позднее от ран. Непосредственно наши потери в Крыму примерно 100 тысяч убитыми. Повторюсь, союзники потеряли больше. 130 тысяч потеряли вместе англичане и французы. Сколько потеряли турки, их никто не считал даже. Неизвестно. За годы войны в два раза обесценился рубль. То есть 100% инфляция. Большой экономический кризис в России. Ну и это было, конечно, огромное политическое поражение. Потому что Россия в глазах всего мира перестала быть сверхдержавой. Нам пришлось остановить нашу экспансию в Средиземное море. Внутри страны поражение переживалось очень тяжело. Страна жила ведь не богато. А люди, когда живут хуже, чем соседи, им нужна какая-то компенсация за это. Компенсация какая может быть? Имперское величие. Но зато мы вам всем зададим. Хотите на Париж? Можем повторить. А тут оказывается, что имперского величия нет. Никакого. Никакой первой армии в мире нет. Все очень плохо. Героев много. Офицеры отличные. Генералы лично в атаку ведут бойцов. И гибнут вместе с ними. А система не работает. Поэтому цепь ошибок, приведших к такому результату, во многом обесценила все 30 лет упорного труда Николая. Все его геополитические достижения 30-х, 40-х годов во многом сошли на нет. Скрылись большие экономические проблемы, как я говорил, но это может быть и к лучшему на самом деле. В общем, получилось так, что Россия ошиблась, понесла большие потери. И были ли эти потери зря? Мы уже подходим к окончанию нашего разговора. А я забыл вам совсем рассказать про этот мундир. Вот именно в таком мундире воевал Лев Толстой. Это мундир артиллерийского офицера. Только Лев Толстой был поручиком артиллерии, а это мундир капитана. У поручика здесь звездочки, у капитана звездочек нет, чистые погоны. Именно с таким черным бархатным воротничком, которым очень гордились артиллеристы. У всех остальных родов войск воротники были другого цвета, черные, бархатные, только у артиллерии. Я уж не понимаю, каким чудом, мистическим провидением, но если вы помните, в советской армии у всех родов войск, связанных с техникой, у артиллеристов, у танкистов, у инженеров, были черные петлицы бархатные. У меня отец инженер военный, у него черные бархатные петлицы. Вот они оттуда, из императорской армии. Артиллеристы, конечно, были самыми технически продвинутыми, самыми подготовленными, самыми знающими офицерами. Ну, сравнить их можно было только с морскими капитанами. Потому что это тяжелая работа, требующая прекрасное знание математики, баллистики. Вот Толстой был таким. Но проведя на 4-м бастионе месяц Севастопольской обороны, я забыл вам сказать, что один месяц нахождения в Севастополе приравнивалось к году воинской службы по выслуге лет. Поэтому многие рекруты, кто остался жив, год-полтора отвоевав в Крыму и на Севастополе, просто потом сразу уходили в деревню молодыми. Как матрос-кошка. Он весь срок отслужил и в деревню. Возвращаясь к последствиям войны, империи нужны победы. Только победы оправдывают некоторые лишения и некоторые неудобства, которые могут испытывать жители империи. Пришлось объясняться. Пришлось проводить реформы. Но история там для чего нужна? Для того, чтобы не наступать на грабли и стараться повторно. Надо трезво оценивать все, что было, и ошибки, и успехи, и достижения, и делать из этого правильные выводы. Во-первых, не надо в посыпании головы пеплом доходить до мазохизма.
Крымская война была в целом неудачной. Но мы победили на всех театрах военных действий, кроме, собственно, Севастополя. На всех

провел самые эффективные, самые решительные, самые, наверное, успешные в истории нашей страны реформы. Он смог перезапустить страну, а уже внук Александр III произнес другую замечательную максиму, дополняющую эти экономические реформы, что у России есть только два надежных союзника. Помним с вами? Да. Да. Это не Австрия и Пруссия. Это армия и флот. А все остальные слишком боятся нашей громадности. Так оно и есть на самом деле. Если мы будем исходить из этого, из того, что нам удалось, несмотря на то, что мы были одни против всех, в военном смысле устоять, не победить, устоять. То, что мы смогли после этого перезапуститься и реформировать радикально в лучшую сторону нашу страну, то, что мы сделали выводы, надо полагаться во всем, надо во внешней политике только на себя, все вот эти вот благодушные священные союзы, лобзания, общечеловеческие ценности, джентльменское рукопожатие, мы как джентльмены, мы друг друга поняли. Помните, как Николай говорил? Вы меня услышали, я вас услышал, согласны, расходимся, действуем по плану, как договорились. Да? Мы не будем расширяться на восток, у нас общие интересы. Это все, к сожалению, в большой политике не работает. И те ошибки, которые допустил на последнем этапе своей жизни внешнеполитический доверчивый Николай, вплоть до Горбачева никто больше не допускал. На 100 с лишним лет приобрели иммунитет. Поэтому и в этом отношении тоже крымская кампания была тяжелой невероятно, но в конечном счете полезной для нашей страны. Спасибо большое за внимание.

0: кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Я буду рассказывать лекцию про озерных чудовищ и про то, что современная экология может сказать по поводу их существования. Зовут меня Вадим Валерьевич Маринский, или Маринский, я не знаю, как правильно ставить ударение в моей фамилии, честно говоря. Я научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ. Вообще, тема озерных чудовищ, она интересна со многих позиций. Ну, во-первых, это очень загадочно и как-то интригует. А во-вторых, на самом деле это очень хорошая теоретическая задачка для экологов. А можем ли мы построить модель экосистемы, то есть совокупности живых объектов, объектов неживой природы и всего разнообразия взаимосвязей между ними в одном отдельно взятом озере, пусть даже большом, чтобы точно сказать, может там жить существо определенного размера с определенными вкусовыми пристрастиями или не может? Как эта задача решается, мы обязательно поговорим чуть-чуть, но сначала давайте уточним, про что именно мы говорим. Ну, понятное дело, что человеку склонно представлять, что в тех местах, где его нет, и особенно в тех местах, куда он попасть не может, по крайней мере, без специальных технических приспособлений, обитают какие-то удивительные создания. На протяжении всей человеческой истории кем только не населяли подводный мир люди. И, разумеется, озерные чудовища, ну, вернее так, некие коварные сущности, хищные, плотоядные, опасные, которые могут жить в озерах, ну, человечество, можно сказать, преследовали в некотором смысле на протяжении всей его истории. Да и до сих пор, я думаю, что многие, когда заплывают на глубину посередине озера какого-нибудь, то и дело задумывается, а не ухватит ли меня кто-нибудь там такой страшный, не окажусь ли я в чьей-то пасти? Откуда такой страх у нас сидит? Это же не может быть просто так. Мы обязательно тоже поговорим. Ну, для начала, чтобы говорить об озерных чудовищах, давайте поговорим о том, кого именно мы имеем в виду. Мы не имеем в виду реально существующих и понятных нам, к сожалению, плотоядных существ. Ну, в первую очередь приходят в голову представители отряда крокодилы. С крокодилами человечество тоже, видимо, взаимодействует на протяжении всей его истории. И крокодилы то и дело лакомятся человечиной. Они тоже живут в озерах, они живут в реках. Поэтому, в принципе, откуда у нас вот этот подсознательный страх, что «а вдруг меня кто-то схватит?» Ну, вполне себе можно представить, потому что такие существа действительно есть, и мы о них знаем. Правда, сразу хочется относительно крокодилов сказать следующее, что если мы посмотрим на ареал распространения всех известных нам видов крокодилов, да даже если вдруг есть какие-то неизвестные, они наверняка скрываются где-то в этом же ареале, то мы увидим, что он находится в тропиках. Даже не в субтропиках, на самом деле, а ну, иногда немножко в субтропики заходит своими границами, но преимущественно это тропические существа. Для того, чтобы крокодил чувствовал себя комфортно, ну, надо, чтобы значительную часть года была не просто плюсовая температура, а температура выше градусов 15-20. Понятное дело, наши водоемы для этого не подходят совершенно, и если вдруг кто-то боится, что «а вдруг кто-то коварный привезет крокодила из теплых стран, или ему крокодил надоест у себя дома в ванной, и он выпустит его в реку или в водохранилище, вдруг он меня укусит». Нет, даже если, а такое действительно, ну не то что регулярно, но время от времени приходит информация, что то там, то тут, в Подмосковье, находят таки несчастных, небольших, полузамученных крокодильчиков. Но здесь важно понимать, что даже российское лето, лето в средней полосе, для крокодила это та самая зеленая зима, чудовищная. И при тех температурах воды, до которых прогреваются наши водоемы, летом крокодил, конечно, существовать там может, но вот, например, активно охотиться у него уже получится, честно говоря, вряд ли. Поэтому бояться их у нас ни в каком виде не стоит. Тем не менее, понятное дело, поскольку, ну, во-первых, люди любят жить в тропиках и субтропиках, потому что там тепло. Человек – существо достаточно общительное. И на протяжении всей своей истории, так или иначе, ну, по крайней мере, те группы людей, которые общались между собой, даже те, кто жили в относительно северных широтах, знали про существование крокодилов. Если мы посмотрим на различные средневековые бестиарии, ну, такие энциклопедии удивительных, вымышленных или не совсем, или просто каких-нибудь странных существ, то мы обязательно в большинстве из них увидим описание крокодилов, несмотря на то, что их авторы там где-нибудь в Северной Европе составляли эти книги, правда? Ну вот здесь понятное дело, что автор крокодила в жизни никогда не видел. Но как мог, по описанию нарисовал. Как только авторы бестиариев не изображали крокодилов, существует даже, ну, наверное, это скорее сейчас проходит по разряду того, что называют городская легенда. Действительно, в новгородских летописях XVI века описан удивительный и совершенно загадочный случай, что вышли крокодилы из реки и многих покусали. Что имел в виду автор? Большой вопрос. Возможно, кто-то действительно крокодилов привез. То, что крокодилов держали в зверинцах, дело известное. И, в общем, крокодилы, ну, как и прочие существа с небыстрым обменом веществ, довольно неплохо переносят транспортировку, если их не морозить. Поэтому в теплое время года, в общем, крокодилов доставляли вполне себе даже в северные регионы. Возможно, это были какие-то сбежавшие крокодилы. Может, автор что-то хотел иносказательно сказать. Мы этого не знаем. И, наверное, вряд ли узнаем. Но что мы точно можем сказать, что в XVI веке, да и раньше и позже, какой-либо популяции крокодилов, размножающейся на территории России, точно совершенно не было. Ну, крокодилов поэтому мы оставим. И сразу давайте ограничим, собственно говоря, территории, на которых мы будем искать озерных чудовищ. Те озерные чудовища, про которых я буду говорить, они описываются для северных регионов нашей планеты, там, где крокодилов точно быть не может, где они не то что размножаться, перезимовать совершенно гарантированно не могут, да и на самом деле летом тоже, скорее всего, сдохнут от голода. Как ни странно, еще одно существо, которое тоже в озерах может нападать на человека, это акула. Правда, это единственный вид акулы. Акула-бык или бычья акула. Акула-бык отличается от абсолютного большинства других акул удивительной способностью переносить пребывание в пресной воде. На самом деле, несколько видов акул могут переносить пребывание в пресной воде, кратковременное, но акула-бык, для нее известна, например, популяция, которая живет в озере Никарагуа и живет там постоянно. То есть это постоянная пресноводная популяция акул. Правда, ну, по последним представлениям, долгое время считалось, что они вообще никак с морем не взаимодействуют. По последним представлениям, все-таки, судя по всему, они умудряются мигрировать по рекам. Но так или иначе, есть акулы, которые могут жить в озерах. И, к сожалению, акула-бык – это, ну, достаточно опасное для человека создание. Я думаю, все помнят фильм «Челюсти». Вот как ни удивительно, как ни странно, сюжет фильма «Челюсти», он основан на вполне себе реальной и достаточно чудовищной истории, которая случилась летом 1916 года на побережье Нью-Джерси, недалеко от Нью-Йорка, в Соединенных Штатах Америки, когда действительно у побережья курортного городка было совершено несколько нападений акул. Причем до этого вообще к тому, что акулы нападают на людей, ученые относились достаточно скептически, будем честны. Считали, что это что-то из разряда пиратских баек каких-то таких. Тем не менее, эти нападения заставили пересмотреть. И самое главное, что из 5 нападений 3 произошли примерно в 25 километрах выше по течению реки, речка Матаван. То есть это нечто, как мы сейчас предполагаем, скорее всего, это все-таки была либо белая акула, либо акула-бык. Вот исходя из того, что нападения произошли в том числе достаточно далеко от моря в реке, с некоторой вероятностью это могла быть и акула-бык. Ну, так или иначе, говоря о пресноводных акулах, которые, как мы теперь понимаем, тоже встречаются, мы опять же ограничиваемся тропиками. Если мы говорим про северные регионы, то никаких акул ни в каких пресных водоемах мы не встретим. И вот мы переходим теперь к портрету нашего, собственно, гипотетического озерного чудовища. Что это нечто довольно крупное, плотоядная, обитающая в северных озерах. Удивительно здесь вот что. Если мы послушаем рассказы местных жителей, живущих вокруг практически каждого хоть сколько-нибудь крупного озера в Евразии, мы услышим рассказ о том, что там живет некий монстр. Будь то озеро Лохнесс, будь то, например, озеро Лабынкыр у нас в Якутии, про которое тоже в 70-е стало распространяться очень много сведений о том, что вроде как там кто-то живет. Будь то озеро Хергас в Монголии. Причем местные жители достаточно четко могут описать это существо. Обязательно найдутся те, кто его видел. Было бы странно думать, что за этим ничего не скрывается. Действительно, немножко странно, что люди, не сговариваясь в разных местах, описывают что-то, и здесь ключевое слово, в общих чертах подобное. Мы чуть подробнее остановимся на истории поисков, самого известного чудовища, чудовища озера Лохнесс, просто потому что история поисков этого озерного чудовища, детально задокументировано, и если посмотреть на нее целиком, абстрагировавшись от самой легенды о монстре, то, честно говоря, все становится, по крайней мере, в некоторых отношениях достаточно прозрачно. Здесь изображен снимок, который обошел огромное количество газет, огромное количество энциклопедий по всему миру. Собственно говоря, я во многом стал гидробиологом, как мне кажется, благодаря этому снимку, потому что я помню, как в детстве у меня была энциклопедия «Опасные морские создания», и последний раздел был посвящен гипотетическим чудовищем. И вот там был этот снимок, и написано про лохнесское чудовище. Я помню, что меня это, прошу прощения за тавтологию, чудовищно впечатлило. Возможно, отчасти поэтому я стал гидробиологом. Этот снимок сделан в 1934 году довольно уважаемым врачом, доктором Уилсоном. Про него сейчас мы точно знаем, что это фальшивка. Она была полностью раскрыта. То есть, собственно, все сознались в итоге. Не все участники, некоторые не сознались по причине своей смерти, но некоторые в итоге сознались. Мы точно знаем, что это не настоящий кадр. Кадр настоящий, а чудовище здесь не настоящее. Это муляж. Давайте постараемся вообще проследить историю наблюдений этого загадочного лохнесского чудовища. Для начала давайте опишем озеро Лохнесс. Это вытянутое прохладное озеро с каменистыми берегами, каменистым же во многих частях дном. Это важные особенности. Мы к ним обязательно еще вернемся. Ну, как везде, любая статья, любой рассказ про лохнесское чудовище начинается с жития святого Колумба, который вроде как в VI веке силой молитвы прогнал от берега некоего странного зверя. Подробно этот зверь никак не описан, ну, нечто, что-то с лошадиноподобной головой, которое куда-то уплыло. После VI века нашей эры нельзя сказать, чтобы про озеро Лохнесс с какой-то избыточной чистотой в летописях было записано, что там видели нечто странное. Ну, на самом деле нет. Как и для любого большого озера, периодически появлялись очевидцы, которые записывали, что что-то я там видел, наверное, там что-то обитает большое. А затем, в конце 19-го и, самое главное, начале 20 века, вдруг резко возрос интерес к вот этому гипотетическому чудовищу озера Лохнесс. Объясняется это... На самом деле объясняется это, если подумать, достаточно прозаически. Да, вот здесь вот изображен облик такого гипотетического водного духа. Ну, в северной мифологии это келпи. У многих народов описываются некие мистические, загадочные существа, немножко лошадиноподобные передней частью тела, которые живут где-то в воде. То есть, повторюсь, до рубежа 19-20 века никаких четких описаний лохнесского чудовища не было. Были описания из разряда общераспространенных для озерных чудовищ. Вот такие подробные описания его как монстра с вытянутой шеей, бочкообразным телом, это уже описание, в первую очередь, начала 20 века. Объясняется это просто. Во второй половине 19 века семимильными шагами развивается палеонтология и развиваются реконструкции различных вымерших ящеров. Ну вот здесь иллюстрации. Понятно, что сейчас эти иллюстрации — это иллюстрации как раз рубежа 19-20 века из замечательной книги «Вымершие чудовища» за авторством Генри Невилла Хатчинсона. Конечно, такие реконструкции сейчас немножко наивно для нас воспринимаются. Тем не менее, конец 19-го, начало 20 века – это пик появления в научно-популярной литературе вот таких вот картинок. И тут же получается, что это гипотетическое странное создание одевается в совершенно конкретный внешний вид. Поэтому мы можем здесь говорить о том, что на рубеже 19-20 века речь шла не о том, что вдруг возросла частота встречи с этим лохнесским чудовищем, а с тем, что просто наконец-то ученые описали существ, которых можно было бы применить к этому образу, и сразу, разумеется, как только образ конкретизировался в виде какого-нибудь ящера, вроде плезиозавра, тут же массово люди начали его видеть. А вот теперь, когда мы такими широкими мазками прошлись по портрету этих гипотетических озерных чудовищ, давайте посмотрим все-таки, за прошедшие 100 с лишним лет ни одного трупа лохнесского чудовища найдено не было, как и ни одного трупа любого другого озерного чудовища. Не было ни одной достоверной фото- или видеосъемки, так, чтобы можно было точно сказать, что мы видим нечто живое, нечто крупное, не какое-то животное, которое неизвестно науке, и при этом оно, в общем, есть что-то для масштаба и так далее, и так далее, и так далее на этой фото- или видеосъемке. А фотографии того, что где-то вдали озера что-то плывет, или даже видеосъемок, таких очень много. Но мы же не можем их рассматривать. Давайте обратимся к экологии. Я позволю себе напомнить такой момент из школьной программы по биологии, как правило пищевой пирамиды или правило пирамиды биомасс. Подразумевается следующее, что если мы возьмем любую наземную экосистему, начнем с наземных экосистем, потому что с водными все несколько запутаннее. И я обязательно поясню, почему. Так вот, если мы возьмем любую наземную экосистему, то там мы можем выделить несколько пищевых уровней. Ну, их же называют трофические уровни. Это продуценты. В наземных экосистемах это в основном зеленые растения. Это организмы, которые, ну, в случае зеленых растений, используя энергию света, сами создают органические вещества из минеральных и, соответственно, их используют. А затем на более высоких трофических пищевых уровнях расположены расположены консументы. А консументы — это организмы, которые потребляют созданную продуцентами органику. Ну, дальше все это разрушается редуцентами, бактериями и грибами, которые эту органику обратно в минеральные вещества возвращают. Но их мы в этой пирамиде биомасс не учитываем, чтобы не портить ее красоту. Тем более, что в той модели, которую мы рассматриваем, роль редуцентов вот здесь пока можно не учитывать. Но вообще-то ее надо учитывать. Об этом мы тоже поговорим. Так вот, почему это правило называется правилом пирамиды биомасс? Все очень просто. Сами по себе пищевые уровни консументов можно разделить на консументов первого порядка. Ну, понятное дело, условно их можно назвать травоядными. Те, кто потребляют зеленые растения. На консументов второго порядка, которые питаются условными травоядными, то есть хищники. Консументов третьего порядка. Хищники, которые питаются хищниками, которые питаются травоядными. Однако очень много уровней мы здесь построить не сможем. По одной простой причине. На каждый следующий трофический уровень приходится в 10 раз примерно. Разумеется, это очень грубая оценка, но тем не менее. Примерно в 10 раз меньшая биомасса. Условно говоря, если мы рассмотрим сверхпримитивную модель, ну, такую, в общем, сферическую экосистему в вакууме, где у нас есть тысячи килограммов травы, которая равна съедобна для насекомых, обитающих на этом лугу, и кроме насекомых там нет никаких потребителей этой травы, то у нас получится, что этих насекомых может там жить 100 килограммов, не больше. Разумеется, в реальных экосистемах получается так, что не все организмы одного пищевого уровня равно съедобны для другого и так далее, и так далее, и так далее. Но если мы говорим в общем о пищевых уровнях, то это правило в первом приближении работает. Почему так происходит? Все чрезвычайно просто. Но на всякий случай позволю себе напомнить, потому что понятное дело, когда мы съедаем какое-то количество еды, большая часть этой еды, этой биомассы, идет на поддержание нашего обмена веществ. Рассеивается в виде тепла и так далее, и так далее. И только примерно, опять же, это очень грубая оценка, 10% из того, что мы съедаем, идет на построение так или иначе нашей собственной биомассы. Повторюсь, это очень грубая модель, но она действительно позволяет нам оценивать ожидаемое количество биомассы ну, а значит, и в штуках можно посчитать, организмов на том или ином пищевом уровне. И эта модель автоматически запрещает существование каких-то сверхвысоких пищевых уровней, потому что до них просто ничего не дойдет. Это если мы говорим про то, как в школьной программе рассказывается про пирамиду биомасс для наземных экосистем. А вот если мы откроем те же самые школьные учебники, например, или какие-нибудь научно-популярные книги про пирамиду биомасс в водных экосистемах, нам покажется, что нас авторы пытаются свести с ума. Потому что где-то будет изображено, что в морских, например, экосистемах такая же пирамида биомасс. А где-то будет изображено, что она почему-то перевернута. А где-то будет изображено, что она вообще не пирамида, а какой-то волчок, что ли, странный. А здесь сразу должен уточнить. Вообще экология — это, ну, когда мы говорим про динамично развивающиеся биологические дисциплины, мы обычно представляем генную инженерию, биотехнологии, молекулярную биологию и так далее. На самом деле экология тоже является очень динамично развивающейся дисциплиной в биологии. У нас появляются все новые методы, которые позволяют на самом деле действительно понять, как устроены экосистемы. И вот то, что в разных учебниках школьных, в разной научно-популярной литературе мы сталкиваемся, ну, с какими-то диаметрально противоположными рассказами про то, как устроена пирамида биомасс в воде, это не потому, что авторы что-то от нас хотят скрыть или являются крайне некомпетентными. На самом деле мы только сейчас, в последние буквально 15-20 лет, приходим более-менее к пониманию того, как работают пищевые цепи в водных экосистемах. И работают они в значительной мере не так, как в наземных. Ну, одна из концепций в экологии, которая была введена буквально вот в последние лет 15 и действительно произвела настоящую революцию, это концепция микробной петли. Значит, здесь речь идет об океанических экосистемах. Замечательно. Здесь речь идет об океанических экосистемах. В чем суть? Если мы посмотрим вот сюда, значит, фитопланктон — это одноклеточные и колониальные растения и похожие на них организмы, то, что называют словом водоросли, которые являются автотрофами, то есть продуцентами. Автотрофы — это как раз те существа, которые способны синтезировать органику из неорганики. Их поедают организмы зоопланктона. Это различные рачки в первую очередь. И их, в свою очередь, поедают рыбы, которых могут поедать, например, касатки, тюлени и так далее. То, что с водными экосистемами что-то не так в плане вот этого правила пирамиды биомасс, исследователи заметили давно. Ну, например, если посчитать в условном, я не знаю, там, нескольких сотнях условных кубических метров воды, реальное соотношение по биомассам представителей вот этих вот трех трофических уровней, продуценты, консументы первого порядка, консументы второго, окажется странная вещь, что больше всего приходится на консументов первого порядка, на зоопланктон, что действительно у нас не пирамида, а какой-то такой волчок получается. Происходит это из-за принципиального отличия в жизнедеятельности и в сроках жизни основных продуцентов океана и вообще водных экосистем фитопланктонных организмов и продуцентов в наземных экосистемах. В наземных экосистемах продуценты — это многоклеточные растения. Они живут, если не очень долго, то, по крайней мере, достаточно долго. Когда основные продуценты или значимая часть продуцентов — это одноклеточные или колониальные, то есть состоящие из нескольких клеток водоросли, все происходит совершенно иначе. Фитопланктонные организмы не успевают даже при том количестве, которое есть, целиком съедаться зоопланктонными. Однако скорость их воспроизведения выше, чем у организмов зоопланктона, поэтому на самом деле, если мы пересчитаем на время, учитывая единицу времени, за которое произведена та или иная биомасса, то окажется, что все в порядке с правилом пирамиды биомасс для водных экосистем, только в каждый отдельный момент времени фитопланктонных организмов ощутимо меньше, чем зоопланктонных. Но зато они и воспроизводятся быстро. Поэтому если мы посчитаем, сколько кто кого съедает, то вся эта пирамида сохранится. Однако стало понятно, что вот эта вот пирамида биомасс, собственно, изучением которой изначально и занимались, это только маленькая верхушка айсберга. В реальности основная часть вещества и энергии в водных экосистемах проворачивается через так называемую микробную петлю. В чем идея? Идея в том, что значительная часть фитопланктонных организмов не успевает съедаться зоопланктонными, а просто умирает. А когда ты одноклеточный и умер, когда ты умер, твое тело просто развалилось. И фактически ты сразу перешел в состояние растворенных, просто взвешенных органических веществ в воде. Вот эти вот растворенные органические вещества потребляются бактериями, которые затем потребляются такой группой, как гетеротрофные жгутиконосцы, одноклеточные существа со жгутиками, которые при этом не являются автотрофами. Гетеротрофы — это как раз консументы, те, кто не могут потреблять, или редуценты, те, кто не могут сами синтезировать органику. Так вот, а вот эти гетеротрофные жгутиконосцы потребляются инфузориями, замечательными одноклеточными хищниками, которые, в свою очередь, конечно, частично потребляются организмами зоопланктона, но в значительной мере тоже в основном успевают сдохнуть раньше, чем их съедят, и перейти в состояние просто растворенных органических веществ. А если учитывать, что инфузории еще и едят сами по себе фитопланктонные организмы, то у нас получится, что если мы говорим про океан, то основная доля вещества и энергии прокручивается вот здесь вот, в микромире. А все макроскопические заметные организмы — это только небольшая надстройка. Причем, как можно заметить, честно говоря, совершенно не обязательно. Что нам это все дает? Разобраться с микробной петлей, мы не до конца с ней разобрались еще, безусловно, но продолжаем разбираться. У нас почти получилось. Что касается пресных водоемов, то там все, интуитивно хочется думать, что там все должно быть проще, чем в океане. На самом деле разнообразие пресных водоемов несколько выше, чем разнообразие условий в приповерхностном слое океана. Поэтому там бывает по-разному, но в целом вот это вот проворачивание вещества и энергии через микромир для них тоже справедливо. Сейчас мы обладаем методиками, которые позволяют нам, например, изотопный анализ, которые позволяют нам не просто путем наблюдений понять, кто кого ест, а действительно, проанализировав химический состав тех или иных существ, точно сказать, что вот это существо ест примерно этих в таких-то соотношениях, а это существо примерно этих. И сейчас мы понимаем, что вот эта вот структура, она действительно описывает реальное положение в экосистемах. Несмотря на всю эту микробную петлю, можно заметить, что начиная с зоопланктонных организмов, все достаточно линейно. Повторюсь, мы не учитываем здесь редуцентов, то есть организмов, которые разлагают трупы и так далее. Но для того, чтобы посчитать возможную биомассу рыбы в каком-то водоеме, нам достаточно знать биомассу зоопланктонных организмов. Ну, разумеется, если этот водоем находится в зоне с сезонным климатом, нужно знать еще, как в течение сезона изменяется их продуктивность и так далее, тем не менее. А в значительной мере для того, чтобы знать ожидаемое количество зоопланктонных организмов, нам нужно знать биомассу, вес. Ну, на определенный объем воды фитопланктонных организмов, тоже учитывая скорость их воспроизведения. Таким образом, получается, что несмотря на то, что вот эта вот заметная глазом жизнь — это только верхушка айсберга пресноводных экосистем в плане пищевых цепей, здесь это правило пирамиды биомасс вполне себе продолжает работать. И, исходя из него, мы точно можем сказать, что ни в каких северных озерах никаких крупных чудовищ, по крайней мере, так, как их описывают, не живет. Еще в 70-е годы, как раз когда экология активно начала тоже развиваться, в нескольких довольно серьезных научных журналах выходили статьи, которые моделировали количество гипотетических лохнесских чудовищ, которые могли бы жить в озере Лохнесс. И здесь, честно говоря, упирается все в достаточно простые ограничения. Само по себе знание о вот этом правиле пирамиды биомассы, о том, как работают пищевые цепи в водоемах, не запрещает существование озерных чудовищ, безусловно. Но если мы хотим найти что-то достаточно большое, то, например, для озера Лохнесс достаточно крупных, по крайней мере, так, как их описывают, существ, которые с очевидностью должны питаться рыбой, ну, потому что, ну, а чем им еще питаться там? Если они еще и вроде как даже нападают иногда на людей. Гипотетическое количество вот этих лохнесских монстров в озере Лохнесс, ну, исчисляется 10-15. То есть это в любом случае первые десятки. Да, условные 15 лохнесских чудовищ, прямо как их описывают, могли бы жить в озере Лохнесс. Но тут возникает большая сложность. Как мы понимаем, у любой популяции совокупности живых организмов должно быть минимальное число особей, чтобы она могла на протяжении длительного времени существовать. Это явно число, которое ощутимо ниже. Поэтому, исходя из наших представлений о структуре популяции и о том, как функционируют пресноводные экосистемы, там, к сожалению, просто не остается места для того, как их описывают, по крайней мере, озерных чудовищ. Но, опять же, не может же быть так, чтобы люди в разных совершенно регионах планеты придумали что-то одно и то же, и чтобы это ни на чем не основывалось. Вообще озера — значительно более удивительный и многогранный мир, чем может показаться. Не сочтите меня нелюбителем океана, я очень люблю океан, но просто про океан все знают, что удивительный мир, непознанный, там огромное количество неведомых созданий, глубины океана, что в себе только не таят, и человек еще так мало про них знает. Вообще-то, честно говоря, озера немножко по-другому, но тоже фантастически разнообразный мир. И что касается обитателей озер, и что касается вообще принципов организации экосистем озер, нам не все и до конца понятно. Давайте поговорим про то, как вообще устроено такое обобщенное озеро. Можно, если открыть специализированную литературу, увидеть, что выделяются огромное количество разных зон в озере. Но для нас важно не это. Если мы изобразим просто обобщенное озеро, для нас важным будет, что озеро – это водоем, в который могут втекать реки, из него могут вытекать реки. Но если это достаточно глубокое озеро, то его глубины эти процессы не напрямую затрагивают. Безусловно, по краям озера растут какие-то растения, там живут различные животные. Но все они умирают. И в озере у трупов живых организмов, самых разных, путь один – на дно. Получается, что на дне, ну, во-первых, постоянно идет дождь из трупов, а во-вторых, на дне скапливается в озере большое количество мертвой органики, которая там гниет и превращается в ил. Вообще процессы, которые происходят в илу, они совершенно фантастические. Там удивительный набор микроорганизмов это все делает. Мы сейчас подробно на этом останавливаться не будем. Для нас важно следующее. Для нас важно, что в результате жизнедеятельности микроорганизмов, которые населяют этот ил, выделяются различные вещества. Я думаю, многие обращали внимание, что если заходишь, ну, в какое-нибудь, не знаю, озеро в средней полосе России, там вот этот топкий ил, заходишь, и вокруг тебя что-то бурлит, как джакузи практически. Это газы, которые выделяются в результате гниения трупов огромного количества живых существ, которые туда оседают. Понятно, что чем больше озера, тем больше выделяется таких газов. А также важно следующее, что чем больше озера, тем, понятное дело, под большим давлением там это находится. И на самом деле, если мы говорим про по-настоящему большие озера, то в них с выделяющимися при гниении газами могут происходить совершенно удивительные вещи. Вот здесь изображена, здесь вы видите фотографию озера Харуснур в Монголии. Переводится как Хар. Черный ус, вода, Нур, озеро. Озеро черной воды. Ну, уже такое зловещее название достаточно. Бархан, который подходит вплотную к воде. Если по нему пройтись босиком, испытаешь довольно странные ощущения, как будто что-то колется. Присмотревшись, можно увидеть, что там огромное количество рыбьих костей. Это неглубокое озеро. Оно хорошо прогревается. Там огромное количество фитопланктонных организмов, зоопланктонных, а значит и огромное количество рыбы. Ну, действительно, рыбалка там разительно отличается от рыбалки где-нибудь в средней полосе России. Это соседнее с ним озеро Далай-Нур. Вы видите, что озеро до самого горизонта поросло вот этими красивыми такими цветами. Это был лотоцветник. Сейчас вы поймете, к чему я веду. И вот это следующее озеро, которое соединяется с этими озерами. Оно называется Хар-Нур, Черное озеро. Тоже достаточно зловещее название. Эта фотография сделана мной примерно в середине озера. Оно большое. Когда ты находишься в середине, как можно заметить, берегов не видно. Тем не менее, опять же, как можно заметить, глубина там небольшая. Глубина там в среднем, ну, где-то 1,5-2 метра. В некоторых местах даже значительно меньше. На этом озере я наблюдал удивительное явление. И представив, что это явление наблюдает человек, у которого нет возможности по возвращении из экспедиции обратиться к коллегам-гидрохимикам и попросить объяснить, а что же, собственно говоря, я видел. Ну, понятное дело, что можно рассказать много всего. Фотография, кажется, что просто черный квадрат, прямоугольник. На самом деле нет. Обратите внимание на вот этот еле заметный огонек, пятнышко в центре. Я понимаю, что художественная ценность этой фотографии стремится к нулю. Она не претендует на художественную ценность. Я ее сделал просто, чтобы продемонстрировать себе, что то, что я вижу, оно действительно существует, а не кажется мне. Когда мы расположились лагерем на берегу озера, это было во время нашей монгольской экспедиции несколько лет назад, так что я подумал, что уже достаточно много. Так вот, мы вдруг увидели, что вдалеке, причем явно в центре озера, загораются огоньки. Всполохи такие. Причем загорается и гаснет, загорается и гаснет. А сначала мы подумали, ну, может, мы... У нас было... Перемещались мы в эту экспедицию на байдарках. Может, мы как-то перегребли, устали. Но нет. Вот мы пофотографировали. Действительно, эти огоньки реальны. И когда мы смотрели в бинокль, да, это было похоже на какие-то вспышки огня. Мы все-таки решили, и я думаю, хорошо, что решили, на байдарках в ночи туда не грести, и днем в эту зону озера тоже решили не подплывать. Когда я вернулся и у коллег-гидрохимиков спросил, а что это вообще могло быть? Ну, потому что первое, что приходит в голову, выделение газа при гниении, метан какой-нибудь. Но он не загорается. Метан сам по себе не загорается. Сложно себе представить, что там сидит монгол на лодке с зажигалкой, который ждет, когда будет выброс, и поджигает его. Ну, тем более, что точно можем сказать, что местное население вокруг этого озера, там расположено буквально несколько юрт, и ни в одной из них лодок нету. А коллеги-гидрохимики пояснили мне, что, в общем, конечно, здорово, что мне повезло такое увидеть. Хорошо, что мы все-таки не решили проверять, что это такое, потому что с большой вероятностью это было выделение смеси метана с фосфином. Фосфин – это газ, который в том числе выделяется при гниении особенно большого количества рыбы. А как я упомянул, в этом озере рыбы действительно много. И вот смесь метана с фосфином может в определенных условиях самовозгораться. Когда мы плыли, переплывали это озеро на следующий день, мы обратили внимание, что дно испещрено воронками разного размера, ну, от совсем маленьких до достаточно крупных, из которых явно временами просто происходят такие выбросы. Понятно, что такие выбросы могут происходить в разных масштабах, и тут все зависит, опять же, от масштабов озера. Очень часто озерные чудовища описываются как... Встреча с ними описывается как то, что человек увидел, что какое-то чудовище заныривает в озеро. Всплеск. Такие всплески тоже могут вызываться выделениями газа. Ну, я очень кратко здесь упомяну совершенно чудовищный пример того, в каких объемах газ может выделяться из озера. Это озеро Ниас в Африке. Утро 21 августа 1986 года оказалось странным и очень жутким. На берегах озера Ниас была абсолютная тишина. И, к сожалению, ни один из людей, более чем 1500 людей, которые жили на берегах этого озера, не проснулись в своих постелях, как не проснулся домашний скот и огромное количество просто животных, которые жили по берегам озера. Ну, можно заметить, что цвет воды немножко странный. Он такой не из-за дождей. В 1986 году в озере Ниос произошло то, что называют лимнологическая катастрофа, озерная катастрофа. Это глубокое озеро. Оно вулканического происхождения. У него на дне есть несколько довольно мощных источников вулканических газов. И глубины озера были перенасыщены газами. В первую очередь, видимо, углекислым газом. Но, скорее всего, там был и сероводород, и много всего еще. Видимо, ночью 21 августа 1986 года то ли случился какой-то оползень, то ли еще какие-то, может быть, чуть-чуть тряхнуло землетрясением. И эти газы массово вышли, убив все в радиусе нескольких километров. Совершенно чудовищная история. По счастью, такое происходит крайне редко. Сейчас вокруг озера Неес живут люди, но там существуют проекты по дегазации. В общем, специальные построили гидротехнические сооружения, которые потихоньку разгружают глубины озера от газа. Но сам этот чудовищный пример подсказывает нам, что, в принципе, такое может случиться не обязательно в таких масштабах, на самых разных озерах. Лучше всего его иллюстрирует просто бутылка с газированной водой. Сама по себе вода сейчас совершенно спокойна. Но стоит нам ее потрясти, и газ, находившийся под давлением, тут же начинает, газ, который был в воде, тут же начинает выходить. Видимо, в озерах, в которых не такое, которые не снабжены постоянной вулканической подпиткой газами, а в которых газы в глубинах образуют, выделяются просто в результате гниения, такие процессы тоже происходят. Поэтому, скорее всего, не стоит бояться, что если вы плывете на озере в лодке, то вдруг случится выброс газов, и, не знаю, там, из-за большого количества поднятых пузырей лодка провалится под воду. Хотя гипотетически такое можно представить, но скорее нет. Однако представить, что всплывает какой-то крупный пузырь и с плеском лопается, можно запросто. У нас в России, в Кировской области, есть тоже эффектное, но, по счастью, значительно более гуманное озеро Шайтан. На этой фотографии видны характерные его приметы, плавающие острова с растущими деревьями. Это просто сфагновая сплавина, куски оторвавшиеся сфагновой сплавины. Такой ковер из мха сфагнума, который у нас на болотах обычно образуется. Отрываются они вот по какой причине. Это озеро в профиле, оно тоже выглядит как воронка. Оно карстового происхождения. В глубине есть источники, по которым постоянно идет вода, но иногда их что-то забивает. Тонущие куски торфа, коряги какие-то. Там скапливается давление, и затем резко происходит выброс. Вот на озере Шайтан зафиксированы выбросы до там, которые выглядят как гейзер, который достигает высоты пары метров над поверхностью озера. Причем он довольно широкий. Можно себе представить, что человек, который не ожидает такого увидеть в обычном, казалось бы, лесном озере, оно не очень большое, может быть впечатлен и даст этому какое-нибудь творческое развитие. Еще одно озеро, про которое я расскажу, это озеро Хиргаз в Монголии. Очень красивое озеро, про которое издавна существует, его еще называют монгольским Лохнессом, про него издавна существуют рассказы о том, что там какие-то гигантские существа обитают. Рассказы эти базируются на очень интересном. Берега у него очень живописные. Вот здесь изображена колония бакланов. И надо заметить, что для постройки своих гнезд бакланы перемежают ветки и, например, кости домашних животных. Выглядит это тоже немножко жутковато. Понятно, почему у путешественника, оказывающегося на берегах Хиргаза, появляется ощущение, там еще и в воде много костей животных. Это просто монголы очень любят есть овец, и все, ничего больше. Но устойчивая уверенность местного населения, самых разных людей, которые бывали на озере Хиргаз, в том, что там живет кто-то большой, кроется в том, что видно вдалеке на этом снимке. Там есть совсем такие скалистые берега, есть галечные берега, и в некоторых местах можно увидеть вот такие вот странные как будто следы. Как будто кто-то выползал. Целая семья чудовищ. А вот эти следы сфотографированы ближе, и это действительно выглядит очень загадочно. А у местного населения нет лодок. Они ими не пользуются. Никаких крупных камней рядом нету. Есть галька, на которой явно следы от выползания кого-то. Это очень важный момент, что очень часто помимо

Непонятно, действительно, а как это получилось? Причем некоторые из них выглядят просто как будто такая дорожка, кто-то выползал. И спустя буквально пару лет, когда я стал внимательнее присматриваться к берегам рек и озер с вот такой же мелкой галькой. Просто на самом деле таких мелкогалечных пляжей на озерах и на реках мы не очень часто встретим. И на якутских реках, на реке Марха конкретно это было, где я увидел вот точно такой же пляж, я увидел точно такие же следы. Посмотрев на расположение их, стало понятно, что это такое и кто же оставляет следы, которые принимаются за чудовище озера Хиргас. Это льдины. Озеро Хиргас замерзает, там дуют очень сильные ветра. Судя по всему, когда оно уже вскрывается, просто за счет каких-то нагонных явлений ветровых, когда ветер дует на берег, выкидывает туда льдины, которые и вспахивают вот такие характерные следы. Почему можно сразу предположить, что это оставил кто-то неживой, такие следы? Потому что следы уж очень одинаковые, несмотря на то, что они совершенно разного размера. Ну, льдины разного размера. Что же получается? Получается, что вообще никаких животных, которые бы претендовали на звание озерных чудовищ, их нет. И получается, что это все исключительно выдумки людей. Ну, слово «выдумки» здесь не совсем корректно использовать, а неверная интерпретация каких-то явлений, а мы с вами теперь понимаем, что, в принципе, в озерах происходит много достаточно интересных и не всегда ожиданных, а иногда довольно опасных явлений, которые можно принять за озерных чудовищ. Но давайте просто пофантазируем и представим. А если бы озерные чудовища были, среди каких групп животных хотя бы их надо было искать? Ну, то, как описывают озерных чудовищ, что они выныривают, наверное, мы отметаем рыб. Ну, тем более, что с рыбами все как бы более-менее понятно. Да, бывают крупные рыбы, но на озерных чудовищ все-таки не тянут. Если мы говорим про амфибий земноводных, то да, было бы очень, ну, так очень соблазнительно представить, что в качестве озерных чудовищ могут выступать какие-то земноводные. Не знаю, какого-нибудь гигантского тритона себе вообразить. Ну, в первую очередь, потому что земноводным не надо слишком часто всплывать, чтобы подышать. У них развито кожное дыхание, и вообще можно себе представить, что это какое-нибудь, не знаю, там, неотеническое, размножающееся на личиночной стадии личинка гигантского тритона, гипотетического, у которой жабры, и которой вообще всплывать не надо. Но здесь возникает одно ограничивающее обстоятельство. Эра крупных земноводных миновала на нашей планете очень давно. Земноводные, в принципе, на нашей планете в основном существа небольшие сейчас. И все-таки это существа, которые тяготеют тоже к тропикам и субтропикам. Ожидать их в северных озерах не приходится просто в силу целого ряда особенностей их обмена веществ и вообще того, какой размерный класс земноводные сейчас занимают. Ожидать в качестве озерных чудовищ в северных озерах рептилий точно не приходится. Рептилиям любым было бы слишком холодно. Круглый год находиться, особенно как бы таким большим, в озерах, поддерживая необходимый им уровень обмена веществ. То есть, конечно, гипотетически можно себе представить какого-нибудь лохнесского чудовища, которое лежит на дне с открытой пастью, и время от времени ему туда просто заплывают рыбы, охотиться на них ему не надо, ну тогда это еще как-то бы было возможно в плане рептилий. Но, увы, совершенно точно нет. Однако мы знаем, что есть водные млекопитающие,

0: И вот с некоторой вероятностью именно водные млекопитающие в значительной части случаев и стали прообразами тех самых озерных чудовищ и прообразами, ну, и теми самыми случаями их наблюдения. Ну, во-первых, есть такие замечательные тюлени-нерпы. На нашей планете живет три вида нерп, которые обитают в представители которых обитают, могут обитать, по крайней мере, в пресных водах. Это байкальская нерпа, это каспийская нерпа. Ну, большую часть жизни она проводит, в принципе, в Каспии, но при желании по Волге может подниматься почти до Волгограда. Согласитесь, это немножко удивительно будет, гуляя по набережной в Волгограде, увидеть нерпу. А она может. И это кольчатая нерпа, у которой кольчатая нерпа, она в основном живет в океане, но у нее есть отдельные озерные подвиды. Например, в Ладоге живет отдельный подвид кольчатой нерпы. И вообще для некоторых тюленей характерно периодическое в поисках рыбы, например, способность заходить в реки или даже заходить в озера. Понятное дело, что внезапное наблюдение высунувшейся головы нерпы, особенно в том месте, где человек не ожидает этого, вполне себе может тянуть на встречу с озерным чудовищем. Ну и что касается рассказов северных народов про то, что в реках и озерах они сталкивались с кем-то гигантским, здесь речь, помимо всего прочего, может идти... Объяснение достаточно экзотическое, но совершенно не противоречащее тому, что мы знаем о биологии этих существ, о белухах. Белухи, зубатые киты, которые иногда способны по крупным северным рекам подниматься в поисках рыбы достаточно высоко. Ну и понятные эмоции какого-нибудь оленевода, который с морем особенно никак не взаимодействует, он перегоняет оленей с места на место. И вдруг в реке выныривает что-то такое. Ну, с очевидностью это чудовище. В принципе, так оно. Если мы считаем чудовищем какое-то неведомое создание, то вполне себе на чудовище это тянет. Таким образом, получается, что наше современное понимание экологических механизмов функционирования экосистем на нашей планете не оставляет места озерным чудовищам в том виде, в котором, по крайней мере, их рисует, хотело бы нарисовать наше воображение. Однако, как я уже упомянул, озера — это большой, очень многогранный мир. В озерах происходит много физических, химических явлений, проявления которых могут так или иначе быть приняты за следы жизнедеятельности каких-то крупных организмов. Ну и помимо всего прочего, нельзя сбрасывать со счетов, что иногда какие-то известные нам организмы могут оказаться в силу каких-то не до конца известных нам особенностей своего поведения в не совсем ожидаемых для нас местах. Какие-нибудь вопросы будут?
1: Он написал свою экспедицию на это озеро, говорил, что там очень много рыбы, но удивление было, как это странно, он все там фотоплодил, и что какое-то таинственное существо, он еще выходил, они заметили там следы застывшего следы и собаку не потащила, и вроде бы он даже слышал голос его, как он там писал, ужасно противный, жуткий фон. То есть это все выдумало, и там действительно что-то.
0: Я тоже это читал. Значит, да, ну, и интервью еще какое-то с ним тоже читал, вот как раз когда про Лабынкыр освежал в памяти. Что касается рассказов про какие-то звуковые эффекты, это тоже вполне себе укладывается в объяснение с выделением газов со дна озера. А что касается, ну, вот у господина Черноброва, ни в одном из интервью он не указывал, что он непосредственно видел что-то. Прям такое вот, что... Да, но вот тут мы опять имеем дело с такими как бы косвенными, да, какими-то проявлениями, которые, каждый из которых по отдельности может быть так или иначе объяснено. Я как бы, очень важно здесь отметить, что все, что я рассказал, ни в коем случае не говорит о том, что мы все знаем, например, про крупные озера, что мы не допускаем там существования каких-то неизвестных существ. Допускаем, конечно же. Но если мы говорим об озерных чудовищах так, как их... ну вот этот образ, скажем так, конкретизировался, собирательный образ озерного чудовища, действительно в первой половине 20 века, когда стали появляться массовые реконструкции динозавров, и вот все рассказы о... духах с лошадиными головами и так далее у различных местных жителей или обнаружение местными жителями каких-то загадочных следов сразу получило форму. Вот в такой форме мы можем сказать, что озерных чудовищ точно не существует. А может ли кто-то неизвестный нам жить в озерах? Может. Но здесь надо как бы точно понимать, что это должен быть не кто-то гигантский. Если где-то живет крупное существо, мы его следы, то, что называется экосистемный след, сможем вычислить. То есть не следы в смысле, которые он оставляет, а реконструируя, моделируя экосистему, мы сможем понять, что в нашей модели, если оно там есть, не хватает чего-то крупного. Ну, ровно почему, например, если ожидать снежного человека где-нибудь в высокогорьях в Тибете, ну, не может он там жить. Просто не хватило бы ему там места на пищевой пирамиде. Могло показаться. В принципе, Лабынкыр, ну, озеро довольно закрытое, все-таки находится достаточно далеко от моря. Предположить, что туда какой-то зубатый кит заплыл, все-таки не получится такого предположить. Предположить, что коренные, представители коренных народов Севера периодически видели в водоемах достаточно далеко от моря крупных существ, зубастых, выныривающих, тут как бы никаких проблем нет. В случае с озером Лабынкыр, знаете, как такая фраза, очень бы хотелось верить, но вот ну, не получается. Вот никак, к сожалению. То есть на данный момент все случаи, которые так или иначе наталкивают на мысль о существовании вот таких озерных чудовищ, они все-таки объяснимы, если как бы детально изучать вопрос. И самое главное, что мы здесь двигаемся не только логически со стороны, что объяснить каждый случай, а как раз со стороны просто моделирования экосистем. И вот ну, такого размера на постоянной основе там жить ничего не должно.
1: Я хотела спросить, а почему там 100% скидывали со счетов крупные рептилии? Насколько я знаю, крупные рептилии иногда немного выныривают, то есть ну, да, такой всплеск.
0: Да, могут даже много выныривать. Знаете, один из самых страшных моментов в моей жизни случился со мной на реке Тарим в Китае. Это река, которая течет по северу пустыни Такламакан. Мы перемещались на байдарках тоже в нашу экспедицию. И большая равнинная река. вокруг барханы. Я гребу, и вдруг рядом со мной делает, это называется свечка у рыболовов, делает свечку вот такая вот рыбина. Очень страшно. Когда происходит в полуметре от тебя, прям максимально страшно, безусловно. Нет, могут, безусловно. Я не говорю, что скидывают со счетов. Я говорю, что нет, с рептилиями. Рептилий скидываем со счетов. Просто потому что рептилиям в условиях, просто исходя из их уровня обмена веществ и особенностей физиологии, в Северных озерах делать нечего. Они там не смогут существовать. Если крокодила выпустить в какое-нибудь, не знаю, Учинское водохранилище в Московской области, он никому не причинит вреда, а сам будет чудовищно страдать. Как я уже сказал, для него это будет вот как из анекдота «Зеленая зима». Что вроде лето, а почему же так холодно-то вообще? Поэтому рептилий точно нет. Что касается рыб, да, случаи наблюдения каких-нибудь крупных рыб могут быть приняты за, безусловно, жизнедеятельность каких-то существ. Ну, первые, кто приходит на ум, это самые, на самом деле, в общем, довольно, как бы, есть несколько видов пресноводных рыб, которые могут достигать очень больших размеров. Это сом, белуга. Ну, правда, совсем гигантские белуги — это теперь уже предмет, видимо, успеха браконьеров прошлого. Но, тем не менее, да, бывают большие рыбы. Их жизнедеятельность, в принципе, если неподготовленный человек... Я один раз, идя просто, возвращаясь домой из биологического факультета по берегу Москвы-реки, впервые увидел в Москве-реке толстолобика. Это рыба, которую интродуцировали. Когда ты видишь вот такое вот плывущее, не преувеличиваю, бревно, ты впечатляешься. Понятное дело, что если человек не ожидает, если человек представляет, что рыба — это что-то исключительно маленькое, и вдруг видит, что какая-то спина где-то пронырнула, ну, он может подумать, что там что-то большое. Но, опять же, если мы говорим... Тут мы опять подходим к объяснению того, на чем могут основываться вот эти вот такие случаи наблюдения. Безусловно, мы не считаем всех людей, которые говорили, что видели нечто большое, загадочное в воде, обманщиками. Да нет. Человек мог видеть большую рыбу. Мог. Мог видеть выброс газов. Мог видеть разгрузку подземных вод, когда фонтан просто какой-то бьет. Если это относительно недалеко от океана, ну, мог видеть белуху. Нет, ну если это соответствующий регион. Мог видеть тюленя. Если это на Байкале произошло, то вообще понятно, кого он видел, или на Ладоге. Поэтому не то чтобы сбрасываем со счетов, просто мы точно можем сказать, что вот тот портрет озерного чудовища, который устоялся в такой околонаучной литературе к середине 20 века, вот такой портрет, он нереалистичен совершенно точно.
1: Я знаю, как из разрушенной информации у пресноводных черепах обнаружилась такая довольно серьезная живучесть в холодных водоемах. И просто была катастрофа, когда пресноводных черепах выбрасывали в пруды, и они умудрялись там даже уничтожать экосистему.
0: Ну, во-первых, пресноводная черепаха — это очень опасный инвазивный вид. То есть вид, который, попав в те места, где никогда не жил, если там подходящие условия, начинает активно выжирать все, вытеснять, да. Но если человек, где-то прочитав, что красноухие черепахи вроде как научились перезимовывать в Подмосковье, думает, что ну я куплю сейчас себе маленькую черепашку, а когда она вырастет большой, я выпущу ее в пруд, и с ней все будет в порядке. Нет, с ней не будет все в порядке. Красноухие черепахи могут, в отличие от крокодилов, они значительно более толерантны к температуре, и они для жизни, не для размножения. И они, в принципе, теплый сезон в водоемах средней полосы России прекрасно проведут. А вот перезимовать... Вроде как есть данные, что каким-то отдельно взятым красноухим черепахам удается перезимовать. Во-первых, этого точно никто не видел. Во-вторых, ну, можно себе представить, что если идет сброс теплых вод, например, каких-то в водоем, возможно, что-то получится. Но размножаться они здесь не могут вот прям гарантированно.

0: Доброе утро. Сегодня у нас новость из тьмы средневековых легенд неаполитанских. Это к тому, что сотрудникам естественно-научного музея приходится заниматься всем чем угодно. Мне, например, чтобы в этом разобраться, в этой новости, пришлось выучить всех средневековых королей и анжуйских, и арагонских королей Неаполя. Ну, причем тут естественно-научный музей, да при том, что на воротах одного из замков города Неаполя, а замок называется Кастель Нуово, висел крокодил. Висел он лет 500, если не больше. Оброс легендами, а потом куда-то 150 лет назад делся. И, в общем-то, его недавно получилось, что нашли. Нашли его сотрудники музея Сан-Мартино, который находится в Неаполе. И начали разбираться в этой истории легендарной. Что же там было правдой, а что неправдой. Ну, давайте обо всем по порядку. Крокодил действительно висел на воротах. Пропал он с этих ворот примерно в 1875 году. Сохранилась фотография. Состояние, конечно, очень было печальное этого крокодила. Ну, а когда он там повис, давно ли это было, при каких обстоятельствах, история умалчивала. Да. Доброе утро. Да. Угу, спасибо. Началось в колхозе утро. В Севилье-то висит деревянный. И он там один из самых первых крокодилов Европы в соборе. Вот его эмир Египта подарил королю Альфонсо X Мудрому, сватой за его дочь. Со сватовством не получилось, а крокодил повесили, крокодила, ну, сколько он висел-то? Получается, по нашему времени почти 1000 лет, ну, 900. Вот. И его потихоньку реставрировали, как что-то от него отвалится, заменяли деревянным протезом, и теперь он там весь целиком висит деревянный. Но судя по тому, как он сделан, явно его из кусочков там вот как утрачивали оригинального крокодила. У крокодила в церквях отдельная песня. Вернемся мы к нашему неаполитанскому крокодилу. Так вот, и начали смотреть, где кто в легендах упоминает, а это действительно такая народная легенда неаполитанская, и как, где какую-то большую кость откопают, а копают многое, находят кости часто, кого только не находят. Там и верблюдов, и китов. Сразу считают, что это того самого крокодила, про которого каждый неаполитанец знает, потому что он стал таким символом Неаполя. Самая такая древняя легенда, а замок Кастель Нуово, он нового по меркам Неаполя, поскольку там есть еще более старые замки. Так вот, его построили в конце 13 века. Король Карл I Анжуйский построил. Это такая крепость крепостью, такой, как из игры Stronghold. Выдержал множество осад. И по самой такой древней легенде, крокодил-то сам из Египта приплыл. А в Египет плавали тогда часто. Порт Александрии был очень посещаемым. Крестовые походы многие оттуда начинались. Яфа и Александрия. И, соответственно, ввозили оттуда в качестве трофея и сувенира чучело крокодилов. Или шкуры крокодилов. В данном случае, мы об этом поговорим чуть дальше, была, видимо, шкура. Была такая легенда. Ну, знаете, такие всякие средневековые легенды из рыцарских романов «Дева и дракон». Это более старые. Еще библейская, можно сказать, легенда – это победа добра над злом, где зло олицетворял крокодил, а добро – Дева Мария. Поэтому такой традиционный обет крестоносцев был, что если вернусь живым и с победой, то в какую-нибудь часовню Девы Марии я подарю вот это олицетворение зла этого земного дракона-крокодила. Вот. Но тут крокодил, как легенда говорит, сам доплыл. Ну а как вдруг обнаружился этот крокодил? Там, как во всяком средневековом замке, есть страшные подземелья. В это подземелье, понятно, бунтовщиков и всяких прочих туда сажали. И в какой-то момент вдруг начали недосчитываться заключенных. Но сначала внимание не обратили, да бог там с ними. А потом начали думать, а уж там не сговорились ли они со стражей, и таким образом их просто выпускают. Начали следить, проверять, и оказалось, что дело не в коррупции, а вовсе даже там в трещине в стене, из которой вылезает крокодил огромный, хватает там кого повкуснее и утаскивает в эту щель. Ну, крокодила тут же приспособили к делу и начали с его помощью избавляться от неугодных. А потом, когда все это дело надоело, свою работу он выполнил. Крокодила этого кинули ему там целую лошадиную ногу, и он ей подавился благополучно, помер, и его набили чучело и повесили на воротах замка. Это самая древняя и самая неправдоподобная легенда. Потому что по этой версии крокодил сам приплыл из Египта вслед за кораблем, или прицепившись к кораблю, или же его привезли вместе с зерном из Египта. Хотя зачем из Египта возить в Италию в то время зерно, в общем-то, непонятно. Своего, наверное, хватало. А потом его в этой вот яме, темнице, ее темницу использовали не только для того, чтобы узников дерзать, А периодически, когда узников не было, туда засыпали зерно. Это было зернохранилище. По другой легенде, которая уже лет, наверное, на 300, ну, 250 верных от этого отстоит, была в Неаполе такая королева Джоанна II из династии Дураца. Фамилия такая для русского человека странноватая, но она не была русским человеком. Она была, ей приписывают молва, чрезвычайное распутство, а своих кавалеров, которые надоели, она точно так же, значит, по системе каких-то этих самых ходов и труп сбагрила крокодилу, ничего не оставалось. Но это, наверное, наговаривают, потому что она, у ней был фаворит многолетний, лет 30, Джованни Карачёва, который потом, в конце концов, влияние такое приобрел, что она решила от него избавиться и с тех пор обросла всякими такими страшными подробностями вся эта ситуация. Ну, а последние сведения об этом крокодиле – это Александр Дюма, отец, автор «Трех мушкетеров». Он, среди прочего, написал такой роман «Исследование» о бурбонах Неаполя, где говорит, что аж в 1645 году в Неаполе было восстание, и очередной тамошний король расквитался с предводителями восстания, скормив их крокодилу. Получается, у крокодила лет жизнь-то такая была крайне длинная, если речь шла об одном и том же крокодиле. Ну, так вот, крокодил там висел на этих воротах. А потом, в 1875 году, последняя фотография, он куда-то подевался. Естественно, он с глаз подевался, никто вроде бы не знал, где он находится. И в течение 150 практически лет все его только как легендарный персонаж вспоминали. А на самом деле хранители-то знают, куда и что пропадает. Если какая историческая реликвия где-то не на глазах, значит, она в музее, в хранилище. Там он лежал 150 лет примерно, где его благополучно нашли. Оказалось, что в 1875 году комендант замка, очень пёкся он о всяких культурных ценностях, и вот этого крокодила, он пришел в такой упадок, на фотографии можете посмотреть, у него там уже и хвост отваливался, наверное, боялись, что там дверью громко хлопнешь, а он над воротами висел, что-нибудь свалится, а крокодил 4,5 метра, мало не покажется. Решили его снять, но выкидывать не стали, а отдали в создававшийся тогда музей Сан-Мартино. Крокодил, конечно, был в очень неприглядном виде, его сунули куда-то там подальше, потому что крокодил-то для музейной экспозиции поновее были, крестоносцы привозили. И в результате он там пролежал. Недавно его нашли. Прекрасно было понятно, что это тот самый сворот, легендарный крокодил. Провели генетический анализ, провели радиоуглеродное датирование, и в этих легендах все более-менее стало на свои места. А именно, крокодилу оказалось 585 лет, плюс-минус 40. Меня поражает такая точность, но, наверное, специалисты знают, а там были привлечены специалисты из ведущей итальянской лаборатории, и он оказался самым древним, наверное, уже, ну, по крайней мере, серьезная заявка, чучелом четвероногого животного в Европе. Вот этот Севилий-то, наверное, постарше, но так он целиком деревянный теперь. А другие крокодилы, там тоже вилка есть, и они вроде бы, получается, помоложе. Кроме того, генетический анализ показал, что это нильский крокодил, не тот самый Зухус, который пустынный египетский бог. И родственником он оказался крокодилом, которые живут в Египте сейчас в озере Насер. Это озеро искусственное, по сути, водохранилище, образованное Асуанской плотиной, которое как раз и преграждает путь к крокодилам-бегемотам, туда, к Александрии и к Нилу, к Красному морю. Вот там живут крокодилы, которые генетически наиболее близки. Не откуда-то там из дебри Африки, а вот именно оттуда, северной части ареала. И, соответственно, скорее всего, оттуда и везли. Дальше осталось выяснить, а кто же все-таки когда же привез. И в старом путеводителе по Неаполю, а старый путеводитель по Неаполю – 1685 год, ни много ни мало, там излагается версия происхождения этого крокодила, она такая вот прямо настоящая. Выглядит, по крайней мере, так. Согласно этому путеводителю, крокодила привез испанский солдат из Египта, возвращаясь, и в знак обета он подарил в палатинскую часовню этого замка крокодила. В часовне была посвящена Мадонне дель Парто. И там она и висела. Часовня построена в 1400, ближе там, к концу 15 века году. Крокодил получается постарше. Наверное, этому солдату в Египте там продали крокодила уже бэушного. Вот. И крокодил, скорее всего, в Неаполе изготовлен, потому что провели анализ и обнаружили, что выделка, значит, негашенная известью, очень архаичная, именно неаполитанская такая манера делать кожи, и набита местной травой, а в частности дикой пшеницей, канареечником и, как это еще называют, полевица, вот, тремя видами злаков. Значит, что там еще оказалось? Он там висел сначала, этот крокодил, в часовне, а потом, примерно во времена Ивана Грозного в России, в этом замке произошел взрыв порохового погреба, и крышу с часовни сдуло. Часовню-то починили, конечно, но крокодила решили перевесить. И перевесили его под триумфальную арку, которую построил преемник Джованны II, король Альфонсо V Арагонский, которого она усыновила, чтобы передать ему власть, потом передумала, а потом все-таки он власть взял сам и стал королем Неаполя Альфонсо I, великодушным, и построил, встроил в этот самый замок между средневековыми башнями одно из первых произведений итальянской архитектуры ренессансной, мраморной. Триумфальная арка, у ней такой арка, а потом уже ворота. И вот там под этой аркой, то есть не под дождем, а над воротами и повис этот крокодил на двух таких веревках у подножия двух ангелов. Провисел он там, получается, 500 лет почти, прежде чем был снят и помещен в музей. Так вот, фотографии в этой статье, которую опубликовали итальянские коллеги, показывают крокодил в очень плохой сохранности и не целиком. Там череп, какие-то кусочки. Видимо, они держат интригу и хотят сделать вокруг этого выставку и легенду. Вообще, крокодил, конечно, интересный. Предмет очень такой необычный. И легенды обрастают, так скажем, ДНК, радиоуглеродным анализом и прочими всякими такими нюансами. Ну, а еще вернемся к неаполитанским замкам. И есть там еще один такой, вроде бы естественно научный, на самом деле вообще не научный предмет, как яйцо Вергилия. Вергилия мы знаем как поэта, автора «Энеиды» и проводника Данте по аду Божественной комедии. Вергилий-то был поэтом римским и умер за 19 лет до Рождества Христова. Большую часть жизни прожил в Неаполе, хотя умер в другом городе от солнечного удара. Поэт был незаурядный, всем известный. И после его смерти, в средневековье уже, он превратился из поэта, волшебника и колдуна, алхимика, а из мастера слова в мастера творить заклинания. И вот по этой легенде он создал некое яйцо, которое поместил в драгоценный сосуд, сосуд не менее драгоценную клетку, и поместил все это в основании того самого старейшего в Неаполе замка, который называется Кастель-Ова. Замок древний, еще древние греки там что-то построили, потом римляне построили там замок покрепче, там полководец Лукул небезызвестный, это была его вилла, а в 9 веке пришлось разрушить. Неаполитанцы сами разрушили этот старейший замок, потому что была угроза, что сарацины захватят его и создадут такой плацдарм. Ну а потом в 1124, по-моему, году сицилианский король Роже II отстроил этот замок, и с тех пор он стоит. Получается, даже если считать вот с момента постройки Роже, он на 100 лет почти старше замка Кастель-Нуово, поэтому да, замок с крокодилом, замок новый. Так вот, яйцо это вмуровано в фундамент замка Кастель-Ова, замка яйца, яйцо Вергилия, и по легенде, пока это яйцо там находится, Неаполю не грозят никакие беды. Правда, говорят, что королева Джоанна II, которая якобы любовников скармливала крокодилу, это яйцо-то уже умыкнуло, но на нее там, видимо, принято вешать всех собак в Неаполе. Вот такая сегодня была история о неаполитанском легендарном крокодиле и о том, чем приходится заниматься сотрудникам естественных научных музеев, помимо естественной науки. Еще и вот видите, история и всякими средневековыми арагонскими, сицилианскими, анжуйскими королями. Ну а у нас есть еще интересный тоже легендарный объект, который к нам недавно попал. Это тоже крокодил, если на уровне отряда, а если ближе, то это миссисипский аллигатор. Тоже легендарный. А давайте на него сходим и посмотрим. Заодно навестим нашу таксидермическую мастерскую и посмотрим, что они там делают. Привет. К вам можно? Это наша таксидермическая мастерская. Наш таксидермист Оксана.
1: Конечно, прямой эфир.
0: Что?
1: Прямой эфир?
0: Да, конечно. У нас все в прямом эфире. И мы сюда пришли...
1: Привести себя в порядок.
0: Реставрацию провести, да, еще скажи. Мы сюда зашли посмотреть на нашего аллигатора, который не крокодил, а аллигатор.
2: Сейчас, Игорь, подожди. А то ты говоришь, мы сюда зашли посмотреть аллигатора.
0: Угу.
2: А я волк в коробочке снимаю.
0: Ну, тут в таксидермии очень много всего интересного. Ты что-то отвлекаешься от самых цен, от того, зачем мы, собственно, пришли сюда. Пришли мы посмотреть вот на этого. Ну, в общем, крокодила по большому счету, но это не крокодил, это аллигатор. Аллигаторов два вида всего. Они относятся к отряду крокодилов, но семейство аллигаторовое. Туда входят кайманы и аллигаторы. Это миссисипский аллигатор. Живет, понятно, на юге Соединенных Штатов Америки. Крокодил не менее легендарный, чем тот неаполитанский, но аллигатор не менее легендарный, чем тот неаполитанский крокодил, потому что про него более-менее известная история. В 1936 году его привезли в берлинский зоопарк из штата Миссисипи. По разным данным, его в том же году поймали или, может быть, уже в 10-летнем возрасте его поймали. Поэтому его точный возраст установить не удается, но он жил в берлинском зоопарке. Его там очень любили все, в том числе и вожди Третьего рейха. После бомбежек Берлина авиации союзников террариум был разрушен, и там от 30 до 40 крокодилов и аллигаторов погибло, но он уцелел, где-то скрывался. Кто-то его, видимо, подобрал. А в 1945 году он попал в британскую зону оккупации, оттуда был передан советским войскам, привезен в Москву. После победы в 1945 году, и с тех пор он жил в московском зоопарке. Так что, кто посещал московский зоопарк с 1945 года по 2020, мог там видеть этого крокодила и аллигатора. Аллигатор, соответственно, видел их. То есть наши бабушки и дедушки, маленькие еще, видели этого аллигатора. В 2020 году он скончался в возрасте как минимум 84 года, а может быть и 94, что превышает почти в два раза возраст аллигаторов в природе. Жизнь была такая насыщенная, то есть из США в Берлин, там пережил бомбежки, войну, взятие Берлина, потом попал в Москву. В Москве тоже у него случались приключения. В 80-х годах в террариуме московского зоопарка обрушился потолок, и в его вольер упала большая бетонная плита. Он как чувствовал, незадолго до этого заполз в укрытие. Потом были всякие случаи, когда посетители агрессивно настроенные кидали в него разные предметы, в том числе довольно серьезно ранили его однажды, и пришлось его лечить. Ну и все-таки 22 мая 2020 года, он уже находясь в солидном возрасте, очень солидном для миссисипского аллигатора, он скончался. Ну, поскольку такой экспонат с историей, можно сказать, легенда, столько всего повидал, его было решено увековечить в Дарнском музее. Сделать аллигатора очень непросто. Мы привлекали очень талантливого специалиста Анатолия Александрова, и они вместе с нашей Оксаной сделали вот такое замечательное чучело. Я думаю, обрастет. Он уже легендарный, а еще обрастет легендами. Там, за 500 лет, я думаю, легенд будет не меньше, чем о неаполитанском легендарном крокодиле. Он займет свое место в экспозиции, в витрине, посвященной фауне Северной Америки. Там у нас пустовато. Бизон там стоит из крупных. И вот будет миссисипский аллигатор. Но сейчас, пока его рано туда ставить, он еще посохнуть должен, потому что вроде бы уже высох, и все уже нормально, но в замкнутом пространстве витрины, она у нас такая герметичная, пылезащищенная, там может избыточная влажность появиться, и не дай бог плесень пойдет. Поэтому еще посохнет месяц-другой, ну и потом будет в витрине. Я думаю, не меньше, чем неаполитанский крокодил над воротами замка. Ну, еще спросите, где же ответы на вопросы. Ну да, они у нас есть. Из интересных. Ну, кстати, должен сказать, что вот этот термитный жук вызвал массу гипотез. Чего же там делает, почему его термиты не просто терпят, а еще и так на руках носят. Это отдельная песня, отдельный конкурс. Я думаю, японцы со своей любовью к правилам, там, оригами, икебана и прочее, им даже близко не приходило в голову вот этот веер гипотез. Ну, как-нибудь, может, мы с коллегами из музея Кюсю пообщаемся и расскажем вам на безграничной фантазии наших подписчиков. Но вообще вопрос был такой практический: как подарить что-то музею? Подарить несложно, главное, чтобы ваш подарок оказался к месту. Поэтому сначала выберите музей, в который хотите подарить, учитывая профиль. Если это исторический документ, о котором шла речь в вопросе, то это лучше куда-нибудь в исторический музей. И иногда бывает хорошо даже подарить не в какой-нибудь крупный федеральный московский музей, а, допустим, если это связано с вашей там какой-то малой родиной, краеведческий местный музей, потому что там может это стать гвоздем вообще экспозиции, может быть, действительно иметь огромную ценность именно для локальной истории. А вообще в музей, конечно, лучше позвонить или написать по электронной почте, лучше приложить изображение того, что вы собираетесь подарить, и пообщаться уже с сотрудниками и выяснить. Если даже не по профилю этого музея, то он посоветует, куда обратиться. Ну, а дальше все, процедуры накатаны, все документы оформлены, все сделают правильно. Частый вопрос, как попасть в инсектарий? До 15 января никак, музей сейчас для посетителей закрыт. Но после 15 января в здании, у нас два корпуса с подземным переходом соединен, вот здание, которое с башенкой, на котором написано «Выставочный зал Дарынского музея», вот там прямо рядом с кассой, отдельного билета даже не нужно. Вы сразу зайдете, прямо посмотрите и увидите наш инсектарий. Он небольшой, но очень интересный. Ну и еще один был вопрос. Вот это пандемия ковида, она как повлияла на оцифровку наших предметов? Это она ее, так скажем, инициировала или это было давно? На самом деле давно. И началось это вместе с тем, как вот стало просто получать изображение оцифровывать. Часто у каждого телефон, раз и все. А раньше целая история проявлять там все это. Поэтому мы уже лет 8 назад это все активно начали делать, а 5 лет назад, даже, наверное, больше, чем 5, мы уже выложили солидную базу данных по нашим коллекциям, некоторым, конечно, коллекции большие, поэтому оцифровываем постепенно, но такие самые чучела млекопитающих птиц мы уже выложили, и это все в открытом доступе, можно посмотреть. Ну а сегодня вас разбудило, так у нас тема-то крокодилия, поэтому вас разбудил рев миссисипского аллигатора. А рев, может, не всех разбудил, и некоторые еще и не проснулись. Тогда давайте добавим колокольчик. Ну и вспомним про колокольчик. Его надо вот здесь нажать. Подписаться на наш канал. Тогда вы не пропустите всякие интересные, поднимающие настроение, заставляющие вспомнить о разных интересных фактах, которые вокруг музеев естественной истории находятся. Ну и не только об этом. Новости у нас позитивные, интересные. Подписывайтесь на наш канал, делитесь ссылкой. И мы постепенно, наверное, дорастем до 100 тысяч. Кстати, спасибо вам за 50, уже 55. Ну и хорошего дня. Всем спасибо за просмотр. Ждем вас в нашем музее после 15 января. А пока мы с вами онлайн.
3: Что на столах, это старые чуть-чуть у нас с экспозиции сняли, новые там поставили. Это вот я делаю птичку, это свежая горлица. Очень трудно делать, у нее такая тонкая шкура.
0: С голубями и кукушками всегда проблема, еще и пикозадой.
3: Такое, да, сколько голубей делала, а горлица это вообще это что-то с чем-то. Рвется шкурка постоянно. Ну, вроде получилось.
0: Там у шкурки-то нет, у нее жир между слоями кожи. Ну, поэтому жир, вот
3: нет. Ну, это вот камерунская, у нее там жир мало-то было. Ну, тут получилось.
2: А это ты делаешь какой-то выставки или это просто?
3: Нет, просто из материалов привезенных.
0: Много всего. Ожидает фондовую комиссию.
3: Недавно было от кого-то привезли. Вот ждут фондовую комиссию принимать кто-то.
2: А волчок?
3: Волк тоже привезенный. Подарили волка. Тоже на фондовой комиссии будем решать, что с ним делать.
2: Эти два пингвина, Игорь, а ты знаешь?
3: Да, пингвины на реставрации. Вот у него такое крыло.
0: Модели императорский пингвин. Это из 60-х годов, когда активно осваивалась Антарктида. Ну, как осваивалась? Научными станциями. И тогда их привезли довольно много. Они сразу попали некоторые в музеи, а некоторые вот так по домам полярников стоят. И сейчас постепенно наследники. Их дарят в музей. В разном состоянии они бывают, но мы берем, потому что любое состояние, это музейный образец, они ценные, потому что далеко. И сейчас их охраняют. Уже пополнить коллекцию, конечно, не получится.

0: Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: На Марсе обнаружена жидкая вода. А это верный признак жизни. Найден вероятный кандидат на роль 9-й планеты Солнечной системы. Нейтронные звезды могут производить золото, а астероиды превращаться в кометы. Эти и другие удивительные новости изучения Вселенной обсудим прямо сейчас. Это «Неземной подкаст». Я астроном Владимир Сурдин. Если вы хотите помочь распространению научных знаний, поставьте под видео лайк. А мы начинаем. Самая интересная новость на сегодняшний день. Вода на Марсе все ближе. А дело вот в чем, друзья. На Марсе когда-то была вода. Примерно 3 миллиарда лет назад это была водная и вполне себе атмосферная планета, то есть имевшая плотную атмосферу и довольно обширную водную оболочку. Куда делась вода, ученые знают довольно точно. Марс рано потерял магнитное поле и от этого не смог уберечь себя от потоков солнечного ветра, то есть горячей плазмы, которая летит от Солнца и сдувает верхние слои атмосферы у любой планеты. Ну а у Марса, который вообще-то слабо притягивает к себе и плохо держит и водную, и воздушную оболочку, солнечный ветер в первую очередь уничтожил почти всю атмосферу и высушил поверхность. Так что Марс довольно много воды потерял, она ушла в космос. Но некоторое количество воды ушло под грунт. Дело в том, что потеряв магнитное поле, Марс довольно быстро лишился атмосферы, а вместе с ней парникового эффекта, и замерз. Поэтому та вода, которая осталась на Марсе и не ушла в космос, она замерзла, ушла под грунт и стала слоем вечной мерзлоты. Но чем глубже в недра Марса, тем, очевидно, как и на любой планете, теплее. И где-то там внутри температура должна быть достаточно высокой, чтобы вода уже была не в виде льда, а в виде жидкости. Об этом мы давно думали, но не было приборов, чтобы прозондировать недра Марса. Эти приборы недавно появились. Во-первых, на Марс несколько лет назад сел китайский марсоход, и на его борту есть так называемый георадар. Реально, электромагнитные волны проникают на несколько десятков метров вглубь, и он довольно много нам рассказал, но вот проникнуть глубже 100 метров георадар не может. Есть специальные, тоже можно назвать георадары, на искусственных спутниках Марса. Они более длинноволновые, и их волны проникают на большую глубину, примерно на 2-3 километра. Но и там вода обнаружена не была. Наконец, появился прибор, который ничего не испускает, а только принимает. Это сейсмометр. В 2018 году на Марс сел американский стационарный аппарат, не марсоход, а стационарная станция, InSight. На ее борту был французского производства первый в истории сейсмометр. Ну, вы помните, сейсмометр – это прибор, который регистрирует колебания почвы. Когда звуковые волны распространяются в недрах планеты, они выходят на поверхность, поверхность немножко дрожит, и сейсмометры регистрируют это дрожание. А потому, как звуковые волны проходят через недра планеты, мы можем многое узнать о том, как устроена планета. Мы многое узнали о Земле, потому что на Земле сотни тысяч сейсмометров, я не преувеличиваю, сотни тысяч сейсмометров работали и работают, и мы, конечно, прозвонили звуковыми волнами недра нашей планеты и довольно много узнали об их строении. Звуковые волны бывают двух типов – продольные и поперечные. Продольные мы испускаем, когда говорим. Они идут туда же, сжимают воздух в том направлении, куда сами распространяются. А поперечные, ну, вспомните, как мы дергаем веревочку, скакалку, и по ней бежит поперечная волна. Они распространяются и в любом более или менее упругом твердом теле. Так вот, если грунт пропитан, хорошо пропитан водой, то он не может сквозь себя пропустить поперечные волны. Он слишком мягкий. Через него поперечные не проходят, а продольные проходят. И это хороший признак того, что в грунте много воды. И вот единственный сейсмометр, который 4 года проработал на поверхности Марса, дал нам довольно обширную информацию о марсианских недрах. Конечно, не полную, но все-таки ту, которой не хватало, чтобы понять, что у Марса есть ядро. И на некоторой глубине есть слои, пропитанные водой. То есть пористый материал, пористая масса каменная, которая хорошо насыщена водой, жидкой водой. Это очень интересно. Вопрос, много ли этой воды и на какой она глубине? Вообще можно рассчитывать на нее? Вышла первая работа, основанная на этих измерениях, и в ней утверждалось, я вот просто смотрю, что в ней говорили. В августе 24 года эта работа уже была опубликована, и в ней утверждалось, что слой, пропитанный водой на Марсе, лежит на глубине от 10 до 20 километров, довольно глубоко, и в нем столько воды, что если ее выжать и поднять на поверхность, она покроет всю поверхность Марса глубиной примерно в 1,5 километра. Такой 1,5-километровый глобальный океан. В это верилось с трудом, потому что расчеты показывали, такого количества воды под грунт уйти не могло. Скорее она испарилась бы в космос, чем ушла бы туда в недра. Поэтому работу продолжали. Новых наблюдений не было, и сейсмометр уже перестал работать, но пересчитывали на основе новых моделей марсианских недр, и вот только что в апреле нынешнего года вышла новая работа. Слой, пропитанный водой, лежит на глубине от 5,5 до 8 километров, то есть он довольно сильно вдвое приблизился к поверхности Марса, это очень приятно. До него можно будет добуриться более легко. И много ли там воды? По объему это примерно такое количество, которое, если выжать это все на поверхность Марса, то глобальный океан получится глубиной от 500 до 800 метров. Ну, округляем, получаем где-то 600-метровый глубины океан. Вот это уже похоже на правду, потому что, судя по рельефу марсианского глобуса, мы уже чувствуем, что на Марсе был когда-то такой полуглобальный океан, то есть он покрывал примерно

0: данный момент.
1: Если говорят, что это можно...
2: Куков, профессиональный реконструктор, популяризатор истории, экспериментальной археологии, который выступал у нас на последнем форуме «Ученые против мифов 15» с докладом под названием «Всадники, которые пришли из степи и ушли в никуда. Мифы о скифах». И сразу, как только мы опубликовали видео этого выступления, в комментариях появилось множество вопросов и мнений, несогласных с докладчиком. И пришло очень много потомков скифов. Это были казахи, аланы, болгары и там много кто еще. Читать это было довольно, ну, мне, по крайней мере, забавно. Вот. И сегодня, значит, Яков будет отвечать на ваши вопросы. Он только попросил вас предупредить, что поскольку Яков, он специалист по материальной культуре, а не по генетике, то, пожалуйста, не задавайте вопросы про генетику, потому что все равно все, что мы можем делать, это послать вас к генетикам. Вот это была такая просьба от нашего уважаемого гостя. Яков, здравствуйте.
3: Добрый вечер.
4: Добрый вечер.
3: Спасибо за приглашение. Тоже удивлен большим количеством вопросов. Очень приятно, что тема скифов интересна. Давайте дальше общаться на эту тему.
2: Да, готовы, мы только сначала сделаем коротенькие объявления, и начнет Виталий, как обычно. Да,
4: да, по традиции смотрим, как потихонечку прибавляется количество людей, которые, я надеюсь, получили уведомления от YouTube. Это значит, что они нажали колокольчик. А если у вас таких обновлений не приходит, то, скорее всего, вы не подписаны по какой-то причине на канал. Напишите, почему вы не подписаны, кстати говоря. И не нажат у вас на колокольчик, не выбран пункт меню все, собственно, вот и следствие, так сказать. Да, спасибо всем, кто смотрит. Спасибо за лайки, которые вы ставите. Это всегда очень приятно. Можно не останавливать себя на достигнутом и продолжать к каждому видео поставить лайк. Ну и, конечно же, напомню о том, что вы всегда можете поддержать наши стримы. Имеется несколько разных вариантов. Ну, самый первый, это, как я уже сказал, поставить лайк, подписку, вот это вот все. Ну и можно материально нас поддержать. Имеется суперчат, можно по ссылке в описании, которая имеется, и также она сейчас будет в закрепе данного чата. Ссылочка, вы можете по ней перейти и там задать вопрос. Собственно, вопрос, который таким образом к нам прилетает, в самую первую очередь нами и зачитывается. Ну и также у нас есть Patreon и имеется возможность спонсирования канала. Спасибо вам огромное за подобную поддержку. Всегда приятно это наблюдать. Ну и, собственно, вы помогаете нам делать канал лучше.
2: А я напомню, что в конце каждого стрима мы просим нашего гостя выбрать два лучших вопроса, и их авторы получают подарки от нас, футболки. Форум «Ученые против мифов». В частности, на предыдущей трансляции наш гость Дмитрий Соболев, он же упоротый палеонтолог, решил, что автор лучших вопросов – это Илья Владимирович, наш постоянный зритель, который спрашивал, а если нашли всего одну кость динозавра, то как получают информацию о его внешнем виде, или она просто идет как неизвестная кость? И Бухтяр ББ, который спрашивал, млекопитающие могли конкурировать с динозаврами? Илья и Бухтяр, пожалуйста, напишите, значит, по контактам, которые сейчас появятся в чате, Георгию Соколову, и узнайте, как вам получить заслуженные подарки. Все остальные готовьте ваши вопросы. И я думаю, что мы сейчас перейдем, собственно, к вопросам. Так, и первый вопрос задает Макс Блэк, который спрашивает, о пекторале сказали, но не назвали место, где откопали. Совпадение? Не думаю. Сказано о городах, а о недавних находках в Бельском городище ни слова. А это прям координаты Геродота на столицу Скифии, город Гелон.
3: Да, тут сразу два вопроса. Давайте разберемся. Про пектораль действительно сказал. Пектораль найдена в кургане, который археологи называют «Толстая могила». Ну, его местные жители, конечно, так называют. И он на Украине, в Днепровской области, расположен. Собственно, несложно набрать в интернете и узнать прямо точные координаты по Google Map'у. В этом нет никакого секрета и тайны. Так что «Толстая могила», «Пектораль», Google Map. А вот насчет города Гелон, действительно, есть такое Бельское городище. Оно тоже на территории Украины. Про него тоже все почти написано в Википедии. Оно копается до сих пор. И в прошлом сезоне, и в этом археологическом сезоне там были сделаны хорошие, интересные археологические находки, но прям каких-то суперсенсаций, признаться, я там не видел. Может быть, я что-то упустил. Пусть наши зрители укажут мне.

0: на это, и я попробую прокомментировать более подробно. А в целом находка керамики, ожерелье из небольших золотых бляшек – это хорошие находки, но они, так сказать, укладываются в общескифскую культуру, и сложно комментировать какую-то суперскую новость. Вот. А то, что все это точно по Геродоту, здесь я поспорю, потому что Геродот, описывая город Гелон, не указывает точно, где он расположен, а пишет о том, что его стены четырехугольником расположены, и каждая из сторон имеет, каждая из стен имеет длину порядка 5 километров. Пожалуй, это единственное, что он указывает в исчислимых параметрах. И получается, что, собственно, Бельское городище, да, оно примерно там, где мог бы быть город Гелон, но пока мы не найдем, понимаете, какой-то стеллы, какого-то памятника письменного о том, что здесь заложен город Гелон, мы не можем атрибутировать археологический памятник как однозначный памятник летописный. Вот, поэтому то, что город Гелон – это Бельское городище, это красивое, но предположение.
1: Спасибо. И вот. Следующий вопрос.
2: Спасибо.
1: Угу. Давай, Саша.
2: Да, следующий вопрос задает зритель с ником Альтаир3000. Он звучит так. О лошадках. Какие лошади были у скифов? У западных и восточных были разные лошади?
0: Да, лошади были, естественно, немножечко разные, потому что центры разведения лошадей, я напомню, что скифы жили от Дуная до Китая, и для разных скифов были ближе разные центры разведения. Подробно мы об этом не знаем, и, к сожалению, вот палеозоология – это наука, которую мало уделяет внимания и выборке этих, ну, выборки очень малы. Я могу посоветовать почитать вот краткие сообщения Института археологии последние, там есть что-то по исследованиям как раз-таки на, по-моему, пузырыкском материале, исследования костяков лошадей. Они показывают, что типы лошадей, в общем-то, их было два. Это низкорослые лошадки, похожие на лошадь Пржевальского, и, видимо, дорогие верховые лошади, которые поступали откуда-то из Ирана, видимо, возможно, с территории Бактрии, они были похожи, ну, скажем так, на современных ахалтекинцев, хотя были несколько ниже их, потому что ахалтекинцы, конечно, очень сильно уже в новое время видоизменялись в лучшую сторону. В скифское время они были похуже. И сразу говорить, что это не значит, что скифы использовали ахалтекинцев. Это значит только то, что некоторые скифские лошади были на них похожи. И сейчас я говорил про именно Алтай. В Причерноморье таких исследований мне неизвестно, но сам я видел костяки этих лошадей. Они зачастую были действительно очень маленькие, вплоть до того, что вот последнее, что я видел, это Усть-Альминское городище. Там вокруг склепов такой квадратом лежит несколько лошадей. Они, ну, действительно как пони, очень маленькие. И я прошу показать фотографии, которые мы припасли для некоторых ответов. Там есть несколько изображений лошадей, по-моему, у нас. Да. То есть судить можно об этом не только по археологическим данным, но и по некоторым изображениям. Мы, конечно, не можем с точностью говорить о том, что это же не фотография, да, поэтому художник мог немножечко изменить, исказить реальность в силу того, что ему нужно было для какого-то изделия уложить вот изображение, например, данного скифа, который стреноживает лошадь, в тот фриз, в ту часть сосуда, в котором это должно быть изображено. Но все-таки многие изображения показывают, что лошадки были меньше. И не только вот на Чертомлыском сосуде, на гребне из кургана Солоха, но и вот на тоже сибирском материале. Если вы посмотрите, то этот всадник, если он сойдет с коня, он будет где-то, холка его будет на уровне подбородка, может быть, даже ниже. Вот, а это с территории современной Турции, тоже изображение скиф на лошадях. Я постарался подобрать картинки из разных углов скифской экумены. Значит, это Татарли, так называемый памятник, деревянный склеп, на котором изображена битва персов со скифами. Здесь лошади достаточно большие, вполне себе современных, на мой взгляд, размеров. Так что кони были разные, но в целом их можно разделить на две категории. Это выведенные высокие статные лошади и небольшие лошадки, которые почти не претерпевали каких-то следов отбора на себе не несли, похожие на лошадь Пржевальского или на крупную пони.
1: Спасибо. Следующий вопрос. Я объединю следующие два вопроса. Они очень похожи. Во-первых, злой тиран прислал сообщение от такого характера. Эх, задай вопрос лектору лошады, каких современных пород они применяют в своих реконструкциях. И в очередной раз благодарим Сержа Любомудрого за поддержку и за вопрос, кстати, о лошадках. Яков, вы реконструируете только материальную культуру или несколько, насколько возможно, всю целиком? Если так, то каких лошадок вы используете? Какие современные лошади ближе всего к скифским?
0: Начну с последнего пассажа про современных лошадей. К сожалению, не удается нам в наших реконструкциях использовать те породы, которые близки, как нам кажется, скифским. Но мы знаем, что в 17 веке где-то на территории Польши был выведен из... Ну, есть такие дикие тарпаны. Это лошади, европейские степные лошадки. Они сейчас полностью исчезли. А в 17 веке они еще бегали по степи. И в Польше местные заводчики хотели улучшить породу и смешали, я, к сожалению, не знаю, с какой именно из бытовавшей пород этих тарпанов, и у них появилась местная порода, называются они коники. И вот эти самые коники, они до сих пор разводятся в Польше, и, пожалуй, что они самые близкие к скифским лошадям, на мой взгляд. Конечно, для точного ответа на этот вопрос нужно заниматься, опять-таки, генетическими исследованиями, а мы договорились сегодня об этом не говорить. Вот. Дальше. Какими лошадями пользуемся мы для реконструкции? Увы, само занятие реконструкцией, оно подразумевает такие обстоятельства, в которых выбирать-то, в общем, не приходится. Ты приезжаешь на фестиваль, и тебе дают тех лошадей, которые есть на соседней конюшне. Для своих занятий тоже мы иногда несколько раз в год выезжаем на конюшню, там проводим какие-то эксперименты и тренировки, и пользуемся мы теми породами, которые там присутствуют. Причем пока что таких профессиональных скифских реконструкторов не существует. То есть люди, которые выходили каждый день на тренировки и занимались практикой езды без седла и без стремян, сейчас у нас не существует. Причем не только... Хотя нет, я немножко обманываю вас. В Англии есть группа реконструкторов, которые занимаются античной кавалерией в целом. Они занимаются и римскими всадниками, и играми на лошадях, и в частности скифами. Вот они довольно часто тренируются, но в нашей стране такого пока что нету. Так что вот пользуемся всеми, кто попадется. Ну, нужно понимать, что реконструкция – это все-таки для многих людей хобби, не основное занятие, а работа с лошадьми требует постоянства. И мои коллеги, которые занимаются, например, рыцарством 15 века, они тренируются несколько раз в неделю. Это не только их хобби, но и уже, в общем-то, для некоторых из них и заработок. То есть это не только образ жизни, но и образ зарабатывания денег. И на некоторых фестивалях нам приезжают, например, ребята тоже из Польши, из замка Гнев, знаменитые польские крылатые гусары. Это взрослые там, 50-летние, 40-летние мужики. Они ходят на работу. И работают они польскими крылатыми гусарами в замке Гнев. Понимаете? А у нас пока что такого нет.
1: Понятно, спасибо. Так, следующий вопрос задает Виктор Инквисто. Наверное, так. Спасибо за лекцию, тема очень интересная. Куда делись скифы, если растворились в других народах, то каких? Почему славяне не потомки? Показал бы эмиграцию народов, и кто предки славян, а кто предок, а потомок скифов? А то, что в курганах у вождей золото, а рядовой скиф был бедным, так это и так понятно.
0: круто. Забавно, потому что мне казалось, что я раскрыл эту тему достаточно подробно в своей лекции. Давайте еще раз попробую ответить. Так, единственное, что я сейчас забыл первую часть, как она сформулирована. Можно напомнить мне?
1: Да, конечно, сейчас. Куда делись скифы, если растворились в других народах, то каких? Почему славяне не потомки?
0: Да. Повторюсь, что я ни разу не генетик, и, естественно, я готовился к мероприятию, и, насколько я смог понять, генетически скифский этнос складывается из двух веток, это европейская и зауральская. В их этногенезе прослеживаются черты многих культур, многих, вот видите, я даже путаюсь в терминах, многих народов, а вот, чтобы сказать, почему славяне не могли бы быть предками скифов, они, конечно, ими являются. Но они являются в той же степени, в которой являются предками скифов, например, татары. То есть в каждом европейце фактически есть немножечко скифских генов. И говорить о том, что у меня 10%, а у тебя 3%, а у него вообще половинка, мне кажется, не очень правильно, потому что даже внутри одной современной популяции людей с разным количеством скифских генов разное. И это настолько ничтожные проценты, что говорить об этом очень трудно. Вот так я это скажу.
1: Спасибо.
2: Вопрос задает Артем Эдуардович. Где появились скифы? На Алтае, а потом мигрировали в Причерноземье? Или же наоборот, или вовсе где-то в другом месте?
1: При Черноморье только.
2: А да, я что сказал? При Черноземье? Простите. При Черноморье.
0: А скифы точно совершенно появились не в Причерноморье. Они туда пришли из Азии. И путь скифских миграции нам известен, но нам неизвестна ранняя история скифов, примерно с того времени, когда они вот вышли из, скажем так, бронзового века, вошли в железный, и, скорее всего, это происходило где-то на Урале. Но у нас мало генетического материала пока что для того, чтобы ответить на этот вопрос однозначно. И если мы не хотим уходить в область околонаучных всяких догадок, то стоит подождать какое-то время, когда ученые созреют, наработают материал, исследования будут произведены, и можно тогда будет говорить об этом более точно. А в своем выступлении в конце я приводил список источников, и там были названы работы именно генетиков, которые в том числе вопрос этногенеза скифского тоже рассматривают. Это работы, выложенные в интернете в открытом виде, тоже нет никакого секрета. Можно повторить, наверное, будет этот слайд из моей презентации, и все желающие смогут почитать самостоятельно это.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Тимур Воронков спрашивает, указывает тайм-код и говорит, мне не послышалось, ксиндзян?
0: Не знаю, честно говоря. Да, Тимуру не послышалось, я оговорился. Китайская провинция Синьцзян, там находится одна из самых восточных культур скифского круга. Напомню, что археологи, мы же не находим обычно письменных источников, и там не всегда люди говорят, кто они, как они себя называют и кем считают своих родственников или себя чьими родственниками. Поэтому археологические культуры, как правило, называются по месту их первой находки. Вот в Ксиньцзяне, Синьцзяне, извините, у меня плохо с китайским, как и с генетикой, есть находка уникальная самых восточных племен скифского круга. То есть это значит, что в материальной культуре этих народов присутствует скифская триада. Это особый вид оружия, особый набор конной амуниции и звериный стиль в украшении предметов быта. Наш соотечественник, сейчас, секундочку, по фамилии Шульга, занимался раскопками этих памятников в Китае, и можно почитать его книжки. И даже у нас в группе ВКонтакте в видеоматериалах есть Очень интересная лекция, посвященная скифам в Китае.
1: Спасибо. Следующий вопрос задает Глеб Сукачев, и он следующий. Прослеживается ли по археологии какое-либо взаимодействие между восточными саками, я не знаю точно, как правильно.
0: Саками.
1: И протюркскими культурами. И спасибо Глебу за поддержку, за донат.
0: Честно сказать, вопрос очень размытый, потому что я могу ответить на него просто «да, какое-то прослеживается». Но отвечающего, безусловно, это не удовлетворит такой вопрос, вернее, ответ. Вы как поняли, я специалист больше по материальной культуре Причерноморья, и с саками знаком мало. Мне известны интересные очень находки, в частности, это находки чаши, на которой есть тамгообразные знаки, которые отдаленно напоминают письменность тюркских народов, тюркские руны, но предвкушая вал сообщений «как же так, вы не признаете это», скажу, что находки двух-трех предметов, на которых есть похожие значки, еще не может говорить о наличии прямой связи между саками и тюрками, учитывая большую разницу во времени между прекращением существования скифской культуры и началом существования непосредственно тюркской. Можно говорить о прото-тюрк, но тема мне это мало известна, поэтому не буду плодить сущности и, так сказать, ошибочные какие-то гипотезы выдвигать.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Вопрос от Артема Эдуардовича. Что было не так со скифами? Почему их ассимилировали другие племена?
0: Мне кажется, со скифами было все наоборот отлично, поэтому их ассимилировали другие племена. То есть скифы в этом никак не отличались от многих десятков, если не тысяч, племен, которые жили на нашей планете, и мы о них не знаем вообще ничего, ни как они назывались, ничего-ничего. И скажу так, что со скифами, да, можно также спросить, что было не так с дулебами, с латгалами. Дело не в том, что с ними было что-то не так. У них, как сказать, они растворились в других народах, соседних. Они потеряли свою культурную идентичность. А боюсь тоже навлечь на себя гнев, но могу сказать, что во многом сейчас то же самое происходит с русским народом. Не думаю, что с нами что-то не так. Просто течет время, идет глобализация, и маленькие группы культурные, они, как сказать, растворяются в других. Можно, как сказать, на эту тему, например, привести пример. Вот мы сидим втроем, и если выключить звук, то мы можем быть англичанами, мы можем быть, не знаю, австралийцами. То есть все мы втроем, ничего русского в нас нету, кроме языка. Даже стены, фотографии, там, книжки, которые видны на полках, они не очень говорят о нашей этнической принадлежности. Мы постепенно растворяемся в общемировой европейской культуре, и такие процессы были всегда, с времен каменного века. Так что со скифами все отлично.
2: Спасибо. Вопрос задает Токпак Радов. Да, Токпак Радов. Почему только Причерноморье показывают? Восточнее еще более курганов и более населения было скифского.
0: Ну, Токпак немножечко не прав. Я привожу много примеров из других. Вот про Синьцзян говорил, про Алтай. Ну и я все время повторяю, что я специалист по Причерноморью. И программа, которую мы с вами сейчас обсуждаем, была в целом посвящена мифам о скифах. Так как основная масса письменных источников у нас про Причерноморье, это и греческие источники, то волей-неволей мы больше говорим об этом. Конечно, археология скифская присутствует на территории Сибири, Казахстана и, вот, как выясняется, даже Китая. Но эти памятники мне меньше знакомы, поэтому я меньше о них говорю. Но все же упоминаю.
1: Спасибо. Следующий вопрос задает Виталий Ост. Непонятна только фраза «неотъемлемая часть русской культуры». Где Россия, где скифы? Россия есть имперская солянка, основанная на финно-угорских племенах, разбавленная славянами и татарами в основном в правящей элите, позже добавленная немецкая кровь. Причем тут скифы? Непонятно.
0: Мне тоже. Но на самом деле я лукавлю. Давайте, вот Вальтер Скотт — это часть русской культуры. Город Кенигсберг, который ныне Калининград, это часть русской культуры. Рыцарская культура, она русская? Или русская культура — это исключительно матрешка, валенки, балалайка, водка и вот это все, что мы называем клюквой и попсой? На мой взгляд, все эти сравнения... не сравнение, а рассуждение о том, что скиф не имеет отношения к русской культуре, да имеют. Это наше историческое наследие. У нас огромная страна. В этногенезе народов, населяющих Российскую Федерацию, очень много разных предков. Поэтому вопрос, при чем тут скифы, ну, мне кажется, это странно. Если как-то вопрос был бы сформулирован более четко, я попробовал бы о нем рассказать, но... как это наше наследие. Мы частично живем на той территории, где жили эти скифы. Не только мы, и болгары, и казахи, и китайцы. Да, и все мы немножечко скифы. Не считаю, что это какой-то чуждый элемент, от которого надо открещиваться, забыть и везде построить школы балалайчного мастерства. Балалайчное мастерство – это тоже прекрасно, но если оно соседствует с скифами... это прекрасно вдвойне.
1: Спасибо. Артем Эдуардович следующий вопрос задает. Могли ли скифы мигрировать с Причномырья на Дунай и дальше на Балканы, когда их вытесняли другие народы? Почему они это не сделали?
0: Так. А не Артем ли Эдуардович у нас про ассимиляцию спрашивает?
1: Угу.
0: Противоречивый человек. То есть... давайте так, вот опять много вопросов. Скифы мигрировали с Причерноморья на Дунай. Дальше на Балканы не знаю, потому что Малая Скифия, примерно вот как раз на современной территории Болгарии заканчивается. Я уверен, что скифы своими набегами доходили и дальше. И известно, что скифы служили наемниками в Афинах и, в общем, много где побывали. Поэтому, да, они эмигрировали и ходили на работу в другие страны. Тоже были такие скифские гастарбайтеры. Работали полицейскими в Афинах. Потому что грекам греков было бить западло. А вот скифам греков было бить нормально. И греков это не обижало. Вот. Значит, а вторая часть вопроса про почему другие народы, что там с ними не сделали? Не вытеснили. Ну, почему вытеснили? Сейчас я не знаю ни одного европейского скифа, кроме реконструкторов. Так что они это таки сделали.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Так, мне кажется, там был вопрос как раз не почему их не вытеснили, а почему они не мигрировали. Я так понял.
1: Потому что их вытеснили, и если бы они мигрировали, то их бы не вытеснили. Видимо, такой контекст.
2: Ну ладно.
0: Ну, хорошо. Они могли мигрировать, так. Потому что их вытесняли, а потому что они плодились, им было хорошо, их становилось все больше и больше, и новым скифятам надо было где-то жить, пасти свои стада, кого-то грабить. А там, где они родились, там уже грабили все старые скифы.
1: Спасибо.
2: Вопрос от Гульнары Джумашевой. Вопрос по существу. Вы говорите о маленьком размере лука и утверждаете, что это одна из причин им быть немощными или немощными. Вторая – натяг. Тетивы.
0: Ну, натяг имеется в виду. Знаю,
2: наверное, натяг. Натяг. Но разве кочевые народы не славились как раз короткими лукаку? Мол, они маленькие и мощные. Может, у скифов были такие маленькие и мощные луки? Или композитность не дает луку быть мощным? Лук с большой буквы.
0: Да, лук с большой буквы – это вполне оправданно, потому что это техническое приспособление, конечно, великое. И тот самый Геродот, про которого тут часто спрашивают, он писал, что полароид

посмотрите, какой этот лук небольшой. Если мы прикинем, то вот длина, как сказать, ноги человека меньше, вернее, больше, чем длина этого лука. И это не единственное изображение, не случайное. Причем луки так изображали не только греческие мастера, изготавливавшие изделия для скифов, а вот это изображение с большой вероятностью, мы можем утверждать, что его сделал греческий мастер для скифского царя. И давайте полистаем следующие картинки. Там будут другие изображения. Вот тут хорошо видно, как скиф натягивает этот лук. Даже если он сейчас натянет тетиву до плеча, до плечевого сустава, то стрела довольно скоро уткнется в кибить, то есть в ту часть лука, за которую лук держали. И опять-таки лук не, он не превышает расстояние от колена до подмышки. Поэтому да, скифские луки были небольшие. Многие из них были композитные. Говорить о том, чтобы... Да, вот это один из луков, найденных в Китае. И обратите внимание, что форма его точно такая же, как на картиночке первой, где скиф натягивал лук. Сверху деревянная дощечка – это основа колчана. И лук, и вот эта вот основа колчана, они на этом фотографии, на этой, приведены не в масштабе. То есть дощечка уменьшена, а лук большой. То есть они несоразмерны друг другу в данном моменте. Этой фотографии я хотел показать конструкцию лука. Действительно, лук этот композитный. Что такое композитный лук? Это лук, состоящий из любых нескольких совместно склеенных частей. То есть это не единая палка, как английский лонгбоу или луки средневековые с территории Древней Руси. Хотя там тоже были композитные луки. Очень много комментариев от наших зрителей, которые говорят: ты чего, парень, не знаешь о том, что у них были композитные луки? Конечно, я об этом знаю. Но слово «композит» не делает лук сильным. Композит бывает, например, дуб и вишня. Или береза и можжевельник. Два разных сорта древесины по-разному сгибаются. Одни хорошо тянутся, другие, например, хорошо пружинят. И разный композит ведет себя по-разному. Поэтому само слово «композит» еще ничего не значит. И находок луков на всей вот этой огромной территории, о которой мы говорим, их не так уж и много. Их можно, наверное, пересчитать по пальцам четырех рук. И есть находки на территории Украины, которые исследуют замечательный археолог киевский Марина Дороган. В сети можно найти ее работы на сайте Академия.орг. И там есть композит, как раз деревянные луки, сделанные из двух слоев дерева. Вот тот композит, который мы сейчас с вами видим, внутри него есть рог. Рог буйвола или козерога. То есть это не рог оленя или лося, а рог из хитина. Это я к чему? К тому, что вот эти композиты были разными. И, видимо, зависели, во-первых, от того, для чего этот лук. Это охотничий лук, это детский лук, которым надо тренироваться. Это лук, который просто как модель положили в могилу. Нюансов очень много. Да, спасибо за следующее фото. Хотел показать, что даже в греческой традиции варвары, а здесь мы видим одного греческого гоплита, который надевает доспех, и двух его, видимо, наемных помощников, рабов, которые ему помогают. Тут нечему удивляться, почему рабы с оружием. Это совершенно нормальная для античного военного мира ситуация, когда гоплит идет на войну, имея двух слуг. Это почти как Д'Артаньян и его мушкетеры, которые, как вы помните, все свои приключения совершали со своими слугами. В советском фильме этих слуг нету. Так вот, даже здесь парни в пижамах, у них луки небольшие. Он короче ноги воина. Можно дальше пролистать. То же самое. То ли это амазонка барышня, то ли это молодой скиф. Лук у него небольшой. И колчан для стрел тоже небольшой. Так как стрелы делались из тростника,

0: пластика или из дерева, причем это дерево такое, которое, например, в Причерноморье растет где-то по берегу, не знаю, тополя, ивы. То есть дерево довольно легкое. Стрела скифская очень маленькая и весит мало. Какой бы ни был мощный лук, существует технический предел для прочности той стрелы, которую этот лук может выкинуть. Если мы сделаем лук с натяжением в 50 килограмм, стрелу из плохого дерева, из плохого я имею в виду из мягкого, или тем более из тростника, тетива такого лука просто сломает в моменте выброса. Поэтому я и делаю, сейчас простите, акцент на том, что, скорее всего, эти луки были не очень мощные. Зачастую, многие. Может быть, у профессиональных военных скифов луки были потрясающе мощными, но они были явно не у всех. И это показывают археологические находки. Повторюсь, на территории Украины есть луки, дерево склеено с деревом. И последнее фото. Здесь представлен монгольский лучник с традиционным монгольским луком, с кобылками, так называемыми. Это к вопросу о том, что у кочевников были маленькие луки. Вот у кочевников этнографического времени, имеется в виду того времени, то есть это середина, конец 19 века, начало 20, когда этнография как наука начала бурно развиваться и застала многие народы в своих традиционном укладе и образе жизни, и монголы использовали очень большие луки, они почти что в полтора раза больше скифских луков. Поэтому, уважаемая вопрошающая, обратите внимание, что как раз-таки относительно современные кочевники пользуются луками большими, потому что большую мощь заложить в маленький лук сложно. И если бы у скифов был офигительный лук, то мы бы ими до сих пор пользовались.
1: Спасибо.
2: Вопрос задает... сначала Юра НИИ просто пишет «Спасибо вам всем» и поддерживает трансляцию. Спасибо,
1: Спасибо,
2: Юра.
1: Юра. Спасибо огромное.
2: А
0: Спасибо.
2: дальше Данный Хелм спрашивает, «Оса СМИ крымских скифов случайно не называли?» Или «Оса СМИ?» Какая у них была религия?
0: Вот это слово «асасми» мне нигде никогда не попадалось. Я
2: Не
0: думаю, что
2: понял, что
0: нет, не
2: такое.
0: называли, тем более, что вообще как таковых именно крымских скифов, как отдельного подвида скифов, ну, нам неизвестно. А погребальные памятники Крыма, они в целом аналогичны погребальным памятникам там, вокруг Николаева, Одессы и прочим единовременным им степным памятникам. А вот вторая часть вопроса, какая была у них религия, у скифов, безусловно, было язычество, если говорить обобщенно. Хотя мы знаем подробно только о пантеоне и некоторых религиозных обрядах именно причерноморских скифов, которых описал Геродот.
1: Спасибо. Следующий вопрос задает Идалтыч, и благодарим за поддержку. Шапка скуфия имеет к скифам отношение или просто слово похожее?
0: Я думаю, что слово похожее, потому что шапка скуфья, если мне не изменяет память, это какое-то монашеское. В настоящий момент она используется монахами, и в 17 веке это небольшая шапочка, которая похожа на тюбетейку, и в русском быту ее носили пожилые мужчины дома, чтобы прикрывать волосы. Это был такой признак богатства и благочестия. И даже вот Иван Грозный на некоторых картинах рисует в такой шапочке, она немножко напоминает тюбетейку, но по-другому скроена. Я думаю, что это название пришло из Византии, как и многие части богатого русского одеяния. Но шапка скифов – это вообще, скажем так, притча во языцах, потому что, конечно же, скифы – это первые смурфики, гномики и прочие мифические персонажи. Если вы вспомните изображение времен Французской революции, то вот французская героиня, которую печатают на марках, и она является символом Франции, Мария, она надета в скифский колпак. Называется он фригийским колпаком, он красного цвета, имеет характерный загиб вперед, такой округлый. И это связано с античной традицией восприятия, романтизации образа скифов как свободолюбивого народа, справедливого, неалчного, лишенного пороков, вот просвещенного, особенно позднеримского общества, которое погибает в своем, загнивает в своем гедонизме и разврате, а скифы всегда позиционировались, они, знаете, похожи чем-то на цыган в культуре вот русского дворянства XIX века. Они честные, смелые, все здоровые, все время пляшут у костра, кочуют в кибитках, ездят на лошадях и воруют девчонок. Вот примерно такого же мнения о скифах, видимо, были поздние греки и римляне. И этот образ кочует по культуре. И если мы посмотрим, например, в Равенне мозаики примерно 5-7 века нашей эры, то там волхвы, которые приносят дары новорожденному Христу, они изображены тоже в таких же шапочках. То есть это образ некого чужестранца, загадочного человека, мага, который пришел откуда-то. Таким образом, вот поздние авторы представляли себе чужестранцев. Вот что я еще могу рассказать про скифские шапки.
1: Спасибо. Илларион Кутузов, благодарим за поддержку. И он задает вопрос. Здравствуйте. Почему скифы не использовали оперение на стрелах?
0: Привет, Илларион Кутузов. Давно не общались, это наш товарищ. Но скажу, что скифы использовали оперение на стрелах.
1: Отлично, спасибо.
0: Мы можем... Давайте можем пролистать быстренько фотографии. По-моему, даже на фотографиях видны оперения в колчанах.
1: Давайте попробуем найти.
0: Да, тут рукой загорожено.
1: Тут у нас...
0: Нету стрелы. Вот, пожалуйста, скиф достает стрелу из колчана. Колчан называется горит, потому что в нем есть отделение и для лука, и для стрел. То есть это не обычный колчан, потому что колчан это только для стрел. Тут хорошо видно, что есть овальное оперение около руки, держащей стрелу. И также в самом горите видны 4 ушка стрелы черной краской изображенные, и за ними сразу перышки. Таких изображений много, не только греческих, на скифских изделиях тоже видны. Да-да-да, вот прекрасно увеличили. На скифских изделиях тоже видны. И Марина Дороган в своих археологических работах описывает находки, в том числе стрел с оперением, остатки оплетки, которой перо привязывалось к древку стрелы. Но Илларион прав в том, что не все стрелы скифские были оперенные. То есть были, видимо, и такие, но мы не знаем, так как мы находим стрелы только в могилах. Возможно, это так называемые вативные предметы, которые сделаны наскоро специально, чтобы положить с умершим, чтобы, так сказать, оказать ему честь, а то, что они, ну, чуть-чуть отличаются, там, на том свете сойдет. Вот.
1: Спасибо. Так, Артем Эдуардович продолжает бомбить вопросами. Были ли у скифов корабли или же лодки? Они вообще умели их делать?
0: Так. Артем Эдуардович явно хочет задать самый интересный вопрос. И вопрос хороший. Нет у нас данных об этом, но... Известно, что уже в позднескифское время, то есть это уже после 3 века до нашей эры, на рубеже эр, в состав войска скифских царей входили в том числе и корабли. И также есть какое-то странное упоминание о сражении конницы с флотом, что где-то в Боспоре, ну, там, где у нас сейчас Крымский мост, там, видимо, иногда море замерзало в сильные морозы, и конные люди атаковали корабли, добравшись до них по льду. Довольно забавный такой феномен. В общем, точно скифы не, зафиг... не, не, не, не, как сказать, не ловил никто скифов за изготовлением лодок. И более того, в культуре кочевников в целом рыба является позорной пищей. То есть рыбу ест тот, кто не может пасти стада и занимается противоестественным для кочевника промыслом. Это какие-то люмпины и люди, оторвавшиеся от культуры и от общества. Но в позднее время, когда скифы оседают на землю, в скифских поселениях, которые располагаются по берегу моря, рыбы довольно много, остатков рыбы, там и сетровые, и всякие косточки прочих рыб, ну, вряд ли они их покупали у греков. Это было бы странно, но я думаю, что они ловили их сами, и там есть такая рыба, как, например, сетрина, которую с берега удочкой не половишь. То есть какие-то лодки поздние скифы строили. Но надо помнить о том, что скифы – это все-таки очень большое обобщение, и поздние скифы. Мы не знаем, насколько они похожи на тех же скифов, которые были в Причерноморье в 5-4 веке до нашей эры. Кем они друг другу приходятся? Это все равно, что сравнивать современное население Москвы с населением Москвы 14-15 века. Насколько мы похожи друг на друга? Вопрос большой.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Сейчас будет очень длинный вопрос. Я сразу предупреждаю. Задал его Катран. Значит, сразу начну его читать. Супер выводы у докладчика. Скифы не могут быть предками славян, так как они предки не только славян, но и других, но и многих других народов Европы. Восточные скифы не были скифами, так как находят много захоронений с тюркскими генами. А подумать о том, что будущие тюрки были покорены скифами только после падения скифских государств, стали самостоятельными, не первый доказанный народ, говоривший на тюркском, скифы усуни. Они были индоевропейцами, что доказывают их мумифицированные останки и описание китайцев. А про лук это вообще шедевр, ссылаться на рисунок – верх профессионализма. Даже турецкие луки, которые по конструкции проще, чем скифские, имеют дальность стрельбы не меньше, чем лонгбоу. Да и напомнить, что у большинства народов степи использовали два типа лука одновременно – боевой и охотничий. Да какой из них нарисован на картинке? Насколько я знаю этот вопрос, то длина скифских луков достигала до 1 м 20 см, и это без учета изгиба плеч. Во.
0: Ну, да, сложно ответить на все сразу. С чего начнем?
1: С того, что мы уже ответили, наверное, про длину луков.
0: Да, про длину луков, мне тоже так кажется, мы ответили. Скажу, что насчет того, что, значит, там был пассаж на тему того, что у кочевых народов было два лука, охотничий и боевой. Я правильно понял?
1: Сейчас найдем этот момент. Вот.
0: Угу. Одновременно боевой и охотничий. Первый раз об этом слышу. Мне известно об использовании двух луков, но один из них был запасным. И конструкция лука охотничьего от боевого ничем не отличается. Могут отличаться стрелы, а могут отличаться степень натяжения тетивы в зависимости от дальности, на которую надо стрелять, и в зависимости от того, на какую дичь охотится. Есть очень интересные этнографические данные, записанные в Хакасии, где описаны мужские профессии, не профессии, а умения. Я боюсь, сейчас навскидку не вспомню, как называю, как фамилию автора, но книжка, по-моему, называется «Джарга», что-то типа этого, и она касается всего, что должен уметь делать мужчина в традиционном хакасском обществе. Это касается всего, как шить одежду, как стреножить коня, как сделать седло, как надлежит целиться из лука, когда конь скачет галопом, как охотится на волка, как охотится на оленя. И в частности, там сказано как раз-таки, что, ну, как хранить лук, что с него надо спускать тетиву, и нужно его беречь от влаги и многие другие вещи. И для меня, например, было откровением, что автор говорит о том, что крупные наконечники, такие лепестки, они очень хорошо подходят для охоты на оленя, потому что на эти на стрелы с этими наконечниками нужно ставить оперение, которое должно быть закручено вдоль древка. И во время полета эта стрела крутится, и стрелять такой стрелой, целиться необходимо в район грудной клетки оленя. Тогда стрела ввинтится между ребрами и пробьет грудную клетку. И если зверь не будет сразу убит ударом сердца, то он истечет кровью, потому что во время бега эта большая стрела перемолет ему там потроха, и большая кровопотеря приведет к тому, что лучник потом легко доскачет до того места, где зверь погибнет. Вот. В общем, это я к тому, что такие обобщающие фразы, типа «все кочевники имели то-то», они, как правило, оторваны от реальности. У всех кочевников было по-разному. Если мы посмотрим, например, на роспись щита с горы Мук, а это культура, если мне не изменяет память, связанная с Пинджакентом, вот с этим памятником, с кругом памятников, то там, да, у всадника два лука торчат из одного налуча. А у скифов есть большое количество изображений, когда человек держит в руке лук, но при этом второй лук у него есть еще в горите. А с чем это связано, мы не знаем. Но лук для охоты и лук для войны, мне кажется, это странным, потому что, ну, глобально человек, простите меня, если кого-то я обижу, но он такое же животное, как и другие. Я имею в виду с физиологической точки зрения. У нас такое же мясо, такие же кости. Ничего особенного для нас не нужно. Для убийства людей лука. Вот. Давайте попробуем вернуться к началу вопроса. Там было легко и зачем, я его уже не помню.
1: Супер выводы. Скифы не могут быть предками славян, так как они предки не только славян. Многих других восточных скифы не были скифами, так как находят много захоронений тюркскими генами. Что-то подумать о том, что будущие тюрки были покорены скифами только после падения скифского государства, стали самостоятельными, не?
0: Ну, спасибо, что автор сказал, вот, да, возможно, такое было. Мы, конечно, глуповаты, чтобы подумать об этом. Про славян я уже раньше объяснил, что скифы являются предками, в том числе и славян.
1: Ну и вот это тоже заход. Они были индоевропейцами, что доказывает их мумифицированные останки и описание китайцев.
0: Ну, прекрасно.
1: Никто особо не против.
0: Вижу вопрос. Угу. Ну, как бы да.
1: Хорошо, продолжим.
2: Да. Вопрос от Netrix. А чего, скифы не догадались луки подлиннее делать? Есть ли преимущество у коротких луков? Зачем скифам короткие луки?
0: Да. А вообще это очень такая общая тенденция. Когда мы с высоты 21 века смотрим в прошлое, вне зависимости от того, какую культуру бы мы ни взяли, очень часто можно задать вопрос о том, что, они не догадывались? Ну, знаете, да, не догадывались. И я думаю, что если бы мы показали скифу автомат Калашникова, он бы сказал, о, а что, так можно? И это касается всего. Давайте, например, возьмем такую вещь, как, ну, там, ружейные замки. Вот когда только-только появился порох и развивалась разная техника стрельбы, значит, сначала рядом со стволом была дырочка, туда насыпался порох, и он рукой поджигался с помощью запальника. Потом, видимо, кому-то поотрывало руки, и люди придумали механизм, такую собачку, в которую зажимали фитиль, и нажимая кнопочку, эта уже собачка била на полочку с порохом. Получилось так. Потом поняли, что фитиль очень сильно намокает, он может потеряться, это неудобно. И вместо фитиля стали использовать кресало и кремешок. Собственно, тут тоже можно было спросить, а что, сначала не догадались кремешок придумать? И причем это происходило там на развитии вот этой технологии, ушло там какие-то 80-100 лет. Нам сейчас кажутся многие вещи очень простыми. Но тогда были определенные условия, которые заставляли людей, это и традиции, и какие-то религиозные воззрения. Там, нам очень сложно понять вот это древнее мифологическое сознание. Сделать вещь, которую до тебя никто не делал, во многом это было табу, потому что люди повторяли, полностью повторяли образ жизни своих предков. В этом и заключалась традиционность жизни. Любые новшества приносили войны, соседи, необходимость смешиваться с другим этносом. Это все довольно болезненно было. И если вы как-то критически посмотрите на жизнь там, России последних 100 лет или 200, мы здесь тоже найдем кучу таких вещей. Можно сказать, зачем русские строили деревянные избушки? Что, кирпич нельзя было придумать? Да нет, можно было, где-то использовали кирпич. И скифские луки тоже, они были и длинные, и короткие. И на изображениях, и в археологии действительно китайские луки, они несколько длиннее тех луков, которые находятся в Причерноморье. Возможно, это связано с тем, что были разные материалы. Как я уже говорил, в сердцевине хороших боевых скифских луков, нет, извините, не боевых, некоторых скифских луков, найдены прослойки рога, козла или, как они называются, большие горные козлы. Ну, неважно, большие горные козлы. И вот, видимо, они где-то родились, а где-то не родились. И лук хорош.
1: Как еще раз слышать?
0: Это проделано из одного длинного куска. Если она склеена, то она гибка, и есть возможность, что лук сломается вместе с клейки. Поэтому технологии – это то, что тоже передается от народа к народу. И просто взять и придумать новую конструкцию лука во времена скифские было, не то, что невозможно, но, видимо, незачем. Повторюсь, они наследовали уклад, который складывался столетиями. И им незачем было его менять. Почему-то. Нам кажется это нелогичным. Но об этом мы знаем благодаря схожему способу мышления во всех традиционных обществах. Кроме того, кстати, тот же самый Геродот нам рассказывает о том, что один скифский царь стал увлекаться греческой культурой, в хорошем смысле слова. Но им казалось, что в плохом, потому что он участвовал в дионисийских пиршествах. Скифы напомнили ему о том, что для них самый большой позор – это отказаться от традиции и обычаев предков. Они его за это убили, хотя он был царем. Вот, так что мы точно знаем, что скифы вели традиционный образ жизни и старались жить так же, как и дедушки, бабушки, мамы и папы.
1: Спасибо. Следующий вопрос от Павла К., также нашего постоянного зрителя. Интересно, с чего современные, в кавычках, скифы вообще решили, что они скифы? В архивах копались или родные подсказали? Это такой, видимо, посыл.
0: Ну, это надо вот тем людям, которые... Да. Я думаю, что это генетическая память.
1: Угу. Спасибо.
0: Зачастую помноженная на не очень хорошее образование.
1: Бек Гасев спрашивает. Мне, как осетину, достаточно интересно было услышать слово «фарн». Оно есть в нашем языке сегодня, означает то же самое. Фонетическое совпадение, к слову, осетины – ираноязычный народ.
0: Нет, я не думаю, что это совпадение. Хварна – это божество еще пианское, довольно древнее. И в скифском это слово зафиксировано. Я, к сожалению, не смогу сейчас точно привести, где оно и кем упоминается. Но культ козла, культ барана, то есть животных, которые разводили скифы, он очевиден, он фиксируется даже археологически. Есть и фигурки, и баранчики из золота. Очевидно, что для кочевника самым большой ценностью был его скот, стада. И это то, что скифы только лошадей разводили, это не так. У них были и буйволы, и овцы. Так что многие животные, большое количество стад, животных, этих самых баранов, являлось показательством удачи, богатства человека. если не было падежа, если скот не мёр от морозов, когда степь заносила снегом, и животные не могли добывать себе корм, то это, безусловно, было удачей. И вот этот фарм в виде плане, который воспринималось с цифрами явно как божественный дар, он попал в частности и в Осетинск.
1: Немного как-то плохо было слышно последнюю того, фразу. И прошу прощения, что-то немножечко со связью посыпалось. Еще раз по значению, про значение, если не сложно.
0: Да, ну, фарн – это удача, благоволение богов. И мне кажется, что такое блатное слово «фарт», как особый, как сказать, ну, везение, да, что, как везение вот, на блатной фене, может быть, восходит даже к этому персидскому слову.
1: Спасибо. Саша, микрофон включи.
2: Да, я думаю, что надо сейчас сделать короткие объявления, потому что мы уже час в эфире.
1: Угу. Традиции давай на себя возьму первую часть.
2: Да.
1: Спасибо, друзья, что смотрите. Ставьте лайки, если вам нравится. Я смотрю по статистике. Количество просмотров прямо сейчас несколько больше, чем лайков. Давайте эту ситуацию немножечко исправим. Смотрите, нажмите на лайк и продолжаем дальше смотреть. Не забудьте подписаться на канал. Ну и поставить, нажать на колокольчик, выбрать пункт меню все, чтобы не пропустить дальнейшие наши стримы, дальнейшие наши видео. О некоторых из них уже в ближайшем будущем Александр как раз-таки расскажет. Также вы можете поддержать данный конкретный стрим. Есть суперчат, есть ссылка, которая есть в закрепе данного чата. Ну и, конечно, при возможности спонсирование нас на канале или при помощи Патреона также является для нас огромной поддержкой. И, собственно, благодаря такой поддержке мы можем проводить подобные стримы. Друзья, еще раз огромное вам спасибо. Микрофон, Саш.
2: Да, друзья, а я расскажу о том, что нас ждет в ближайшую неделю. Уже завтра, в четверг, на канале «Лаборатория научных видео» будет опубликовано видео дебатов, которые прошли на форуме «Ученые против МИФ-15». Дебаты на тему биохакинг, сверхспособности или плохая наука. А участвовали в них Ярослав Ашихмин, терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук, и биоинформатик, кандидат биологических наук Александр Панчин. Оба участника дебатов наверняка известны нашим зрителям, поэтому это стоит посмотреть. Я только добавлю, что, видимо, это выйдет все под грифом 18+, но, тем не менее, уважаемые зрители, если вам больше 18 лет, смотрите завтра в 19:00. А следующий стрим у нас будет не в субботу, а в воскресенье 24 октября, и это будет эффект присутствия со Станиславом Дробышевским, который будет нам вводить экскурсию в Национальном музее антропологии в Мехико. Это нельзя пропустить, друзья. Музей интересный, Станислав тоже очень хорош. И это будет еще раз в воскресенье на канале «Антропогенез». А в среду, 27 октября, на канале «Лаборатория научных видео» будет постскриптум доклада Евгения Рыбалтовского, известного зоолога и нашего друга. Доклад был на тему «10 вредных советов при встрече со змеей». И вот Евгений будет отвечать в среду на ваши вопросы. А что нас ждет глобально, это форум «Ученые против мифов 16, конечно же, который будет 13-14 ноября, и который нельзя пропустить, если вы еще не зарегистрировались, что вообще странно. Вы должны это сделать сейчас, потому что программа форума просто классная, там будут выступления и про ужасы, и про историю антипрививочников, и про фантастические летательные аппараты, и про норманизм, антинорманизм. Будут дебаты, я надеюсь, будут дебаты Дробышевского с Судариковым, потому что Дробышевский приезжает из Африки прямо в день форума и прямо из аэропорта мчится к нам на форум. Вот такой прямо африканский весь вбегает, и тут же у него будут дебаты с Судариковой. Вот, это нельзя пропустить, друзья, поэтому регистрируйтесь. Ссылка уже, наверное, давно в чате висит. Вот так. Объявление я закончил. Виталий.
1: Я скажу буквально одну фразу. Тут спрашивают, а что там Панчин и его вредный оппонент делали, что 18+ повесили на данные? Ну, на самом деле, там рассказывается много о препаратах, распространение которых преследуется по закону, так что, в принципе, там очень интересно, и, конечно, мы не могли по-другому поставить, скажем так, 12+ или еще что-то подобное. 18+ обязательно, и Ашахмин лично просил, чтобы так произошло. Так что... такая история. Речь идет о биохакинге, и это как бы один из способов улучшить или ухудшить, или сделать что-то своим организмом. Собственно, по этой причине 18+, друзья. Все, переходим к вопросам.
2: Да, и едем дальше по вопросам. И вопрос от Софии. С какими самыми безумными конспирологическими теориями о скифах вам приходилось сталкиваться?
1: Спасибо, Софии, за поддержку.
0: Да. Ну, слава богу, совсем с безумными, наверное, не приходилось. Что-то надо подумать даже. Конспирологическими.
1: Да нет, инопланетяне.
2: Нет, по-моему, про инопланетян скифов особо никто не высказывался. Там они все достаточно неумные. Дичь. Они не то что безумные, они неумные. Они просто сводятся к тому, что тот народ, которому принадлежит автор вопроса, тот и, значит, потомок скифов.
0: Тот и потомок скифов, да. И скифы – это вообще первые казаки, потому что у них нарисованы лампасы на штанах.
2: Вот. Ну, замечательно. Ну, Господь с ними.
0: Нет, ничего. Ну, вот можно, да, вот развить тему, возможно, что... некий облик скифов, вот о чем я выше рассказывал, и мозаика из Верона, где волхвы скифы. Вот, наверное, тут конспирология заключается не столько в заговоре против или за доминирование над всем человечеством, а просто мифологизация этого образа постепенная, которая делает скифов такими магическими чужаками, пришедшими откуда-то. Ну, это вообще характерно для любой человеческой культуры. Считать, что соседи колдуны, хорошие или плохие, и что они умеют что-то то, чего не умеет то общество, к которому принадлежим мы.
1: Спасибо. Дальше, Саш.
2: Так, и следующий вопрос. Следующий вопрос задает Александр Пресняков. Добрый вечер. Насколько велико греческое влияние на... видимо, на материальную культуру скифов, и ограничивалось ли оно ближайшей к Средиземноморью зоной?
0: Ну, в Причерноморье оно очень велико, начиная с времени начала греческой колонизации. Это большое количество импорта, это изготовление для скифов изделий в производственных греческих традициях, но с содержанием и с ценами из скифской жизни. Это влияние в том числе и культурное, например, я думаю, что смело можно говорить о том, что это на уровне кулинарии, потому что вино, которого скифы до греков именно в виде виноградного вина, такого, какое делали греки, не знали. Ну и мне кажется, что вообще греки скифов довольно сильно споили. То есть количество амфорной тары, которую находят на поселениях, говорит о том, что потребляли много, хотя в амфорах возили не только вино, но и масло, и, видимо, сыпучие продукты. И сами скифы их, знаете, помните, как в 90-е, бутылочку не выкидываете. То есть тара использовалась вторично, амфоры, и, видимо, скифы говорили, амфорку не выкидывайте, пожалуйста, когда вино допьете. И они копились годами, эти амфоры использовались для разного хранения всего. В них даже погребали младенцев в позднескифское время и покойников, как в коробочку складывали. В общем, великое влияние. А вот что касается других территорий, чем дальше от Греции, тем оно, конечно, меньше. И повторюсь, что я не специалист по сибирской скифии, но в отношении, к примеру, более поздних памятников мне известно, что... например, в некоторых гуннских памятниках найдены греческие ткани. А это как бы довольно большие. Это не значит, что эта ткань создана в Афинах. Она может быть сделана где-то на территории какой-нибудь из Александрии, после уже, естественно, македонского. Но сама традиция греческого ткачества и изображения, которые там сделаны, они сделаны в эллинистическом совершенно стиле и находятся в Ургунском памятнике. То есть глобализации, товарообмен, он был всегда. Вот. А то, что классические скифы все-таки старались держать чистоту своей культуры, это факт. Но чем ближе к 4-3 веку, тем это, видимо, им все удавалось все слабее и слабее. И в таких проявлениях, как посуда, они очень много пользовались античной посудой. Причем, если у греков был строгий, ну, скажем так, церемониал, что было известно, что вот этот ликиф, он для этого. Кратер, в нем только смешивали вино. А из килика вино только пили, разбавляя водой. Ну, видимо, скифы делали это совершенно иначе. И просто красивая какая-то посуда могла служить для того, чтобы было удобно им. И если им было удобно, не знаю, в кратере что-то другое разводить или хранить, то не исключено, что они это делали. И даже до таких мелочей, как женские ремесла, простите, это тоже дошло, потому что в некоторых погребениях на территории Причерноморья находятся шкатулки греческой работы с росписью, в которых лежат предметы женского рукоделия. Это веретена, разные шпильки, и, как ни странно, это даже такие квадратные дощечки деревянные с четырьмя дырочками по углам, которые использовались для ткачества тесьмы и поясов. Мы не знаем с уверенностью, но не исключено, что вот этот набор женских предметов, он тоже является пришлым от греков элементом. И изначальный набор тех искусств, которыми занимались женщины, он был немножко иным, а греки привнесли какие-то модные тенденции в оформлении одежды и в способах создания таких полуфабрикатов в виде различных шнуров, вышивок и так далее.
1: Спасибо. Артур Нилин следующий вопрос задает. А кто скифы? Слышал версию, что сначала греки скифы называли какой-то индин народ, а потом всех варваров, живущих востока от себя. Может, это все вовсе не единый народ был? Мне почему-то кажется, что примерно на этот вопрос Яков отвечал на протяжении всей лекции.
2: Да.
0: Да, и вопрошающий прав. Скифы – это был совершенно точно не единый народ.
1: И сразу следующему вопросу. Илья Владимирович задает на 1.51, тайм-код имеется, говорит, что татуировки были у элитных погребенных в Пазырке. Пазырыке,
0: извините. Пазырыке.
1: Да. А ведь у той же алтайской принцессы были вполне простенькая для своего времени могилка с органикой, но почти без металла. Как это может быть, если она элита?
0: Так, Илья Владимирович, я запутался, так она элита или не элита? Но, ладно, бог с ней, с элитой, давайте проясним про Пазырык. Дело в том, что Пазырык – культура уникальная. Мы знаем об этой культуре только благодаря могильным памятникам, то есть захоронениям. И археологи больше копают курганы, потому что курган легче найти. А грунтовый могильник, ну, представьте, что происходит с могильником в течение 2,5 тысяч лет. Значит, грунтовый могильник – это захоронения, которые не сильно возвышаются над уровнем земли. И с течением времени могильная яма проваливается, холмик, который мог быть, какая-то конструкция над могилой, это все уходит и сравнивается с уровнем дневной поверхности, а найти его очень сложно. И именно в Пазырыке археологу больше всего привлекали те курганы, которые могли в себе содержать мерзлоту. Ту самую вечную мерзлоту, благодаря которой мы знаем вот эти уникальные находки кожи, войлока, татуировок, несгнивших тел лошадей и людей. Поэтому есть мнение, что вообще сам факт того, что человек захоронен в кургане, это уже показатель элиты. Вот. Кроме того, скифские погребения часто грабились еще, собственно, через некоторое время после совершения захоронения, там, в течение 10 лет, 50 лет. Поэтому отсутствие золота – это не показатель. Этот курган мог быть ограблен. Но, правда, конечно, это не касается именно алтайской принцессы. И элитность, она не всегда выражается обилием золотых металлических предметов.
1: Спасибо.
2: Да. Следующий вопрос задает Исламбек Урумбаев. Где доказательства, что скифы говорили на персидском языке?
1: Какие ваши доказательства?
0: Да. Доказательства в тех словах, которые мы знаем, которые дошли до нас благодаря письменным источникам. Опять-таки, это прежде всего Геродот, который упоминает много имен мифологических персонажей. И то, что Геродот нам не врет, доказывается тем, что и из других источников, из персидских и некоторых других, мы знаем о похожих названиях и словах скифского языка. Также говорит нам об этом научное исследование. К примеру, можно почитать работы Куланды, сейчас я посмотрю, Сергея Всеволодовича. Его работа о скифском языке очень хорошо объясняет всю сложность данного явления. И он отвечает на вопрос, почему скифский язык, описанный в Причерноморье, а других описаний мы, в общем-то, не знаем. Мы не знаем, на каком языке разговаривали представители пазырыкской культуры. Там с научной точки зрения все это описывается, можно ознакомиться.
1: Спасибо.
2: Следующий вопрос от Ильи Владимировича. Как так вышло, что скифская триада была распространена на столь огромной территории и у столь разных культур?
0: Как так вышло? Как это никогда такого не было, и вот опять. Я думаю, что это примерно так же вышло, как распространился по всему миру автомат Калашников и джинсы. Во-первых, люди примерно пребывали на одном и том же уровне развития, я имею в виду экономического, социального и технического, и им могли добывать примерно одни и те же самые ресурсы. То есть сходный способ хозяйствования подсказывал схожие представления о мире. Ну, пожалуй, больше сказать-то и нечего.
1: Ну, тогда к следующему вопросу. Его задает Фантомас. Какой фильм о скифов?
0: А, какой фильм о скифов? Да, я в начале своего выступления о мифах, да, упоминал всем известный фильм. Я говорил про фильм «Скифы». Замечательная картина, она мне очень понравилась. Динамичная игра актеров, интересные образы. И авторы фильма сделали самое главное, чего не сделали авторы, например, фильма «Викинг». Они в первых же кадрах написали, что это фэнтези. Поэтому с них спрос невелик. У меня как у историка.
1: Спасибо. Так, и Илья Владимирович, естественно. Так, сцена терзания – самый распространенный сюжет в скифском искусстве или все же козероги типа пазырыкских?
0: Да нет, ну, скиф весьма разнообразное искусство, там не только сцены терзания. Там есть очень много растительных орнаментов и сцен батальных, и просто отдельных изображений животных, например, на гребнях. То есть были некие сюжеты, которые, ну, скажем, вот сцены битвы молодых скифов со старенькими, они характерны для определенной категории вещей. И, например, на... Сейчас как бы это так понятнее объяснить. В общем, давайте не будем вдаваться в глубокие подробности. Не только сцены терзания, свойственные скифскому звериному стилю.
1: Спасибо. Так, Uncle Joe с вопросом. Интересно, а где они брали золото? Захватывали и добывали? Где месторождение?
0: Желательно с координатами. Классный очень вопрос. Один из самых интересных, на мой взгляд. Смотрите, науке это неизвестно. Объясню, почему. Дело в том, что те изделия, из которых делались скифские поделки, они зачастую были перелиты из драгоценного металлолома. Это значит, что в одном изделии могло смешаться золото из разных источников. Это могла быть какая-то греческая брошка, которая сломалась, мастер не смог ее починить, и он бросил ее в переплавку. А также какой-то кусок золота, который принес сам скифский посланник, который попросил для царя что-то сделать. Все это смешалось, и лигатура того изделия, которое получилось, оно не может ученым ни о чем сказать. Кроме того, золото очень сложный для определения элемент, потому что от ковки, чеканки и прочих вот ювелирных операций, которые с ним делаются, у него деформируется кристаллическая решетка. Я действительно справлялся об этом у археологов, в частности у тех, кто работает на Дону сейчас, по Доне. Они сейчас как раз занимаются этими исследованиями, и даже Курчатовский институт не мог им дать какие-то относительно точные данные. Единственное, что значит, там есть такие платиноиды, вот наличие и процентное соотношение вида этих платиноидов указывает на то, что некоторые изделия были сделаны из золота, добытого на Урале. К сожалению, больше рассказать тут не о чем.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Вопрос от зрителя Злотник Дарена. А уже спрашивали, сколько стоит реконструкция одного эпизода жизни скифов без лошади, например?
0: Нет, не спрашивали. Но давайте уточним, тут эпизод, как-то реконструкторы меряют свою реконструкцию не эпизодами, а, скажем так, комплектами. То есть, чтобы изобразить эпизод, нужно сделать какой-то набор костюма, набор предметов быта, и в зависимости от того, куда мы едем, да, развлекаться или работать с публикой, заниматься просветительской деятельностью, эти наборы могут быть разные. Но, скажем так, что хороший скифский комплект с некоторым количеством ремесленных поделок, изделий и того, что может обеспечить то, что мы называем аутентичную жизнь на фестивале в течение нескольких дней, а это значит посуда, жилье и прочие вещи, да, ну и комфорт личный, то есть это хороший костюм, который достаточно теплый, чтобы переночевать в нем. Я полагаю, что эта сумма до 100 тысяч рублей, если брать и делать прямо сейчас. И скажу, что реконструкция – это все-таки некоторая игра, у которой есть степень приближения к оригиналу. При этом мы считаем, что 100-процентной идентичности быть не может совсем. Хотя бы только потому, что у нас изменился климат, ну и потому, что вот многих пород животных уже не существует, или они очень сильно изменились, такие как лошади. И это большая проблема, кстати, потому что отсутствие маленьких лошадей и то, что и люди стали более рослыми, делает нас не очень похожими на тех людей, которых мы пытаемся реконструировать. Но в целом где-то нужно начинать, если вас интересует начальный этап реконструкции. Это в районе 50 тысяч рублей, скажем так.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Вопрос от зрителя «Сказочная псина». Никак не могу понять, как все-таки осуществлялся в те времена товарообмен. Скифы платили грекам деньгами? Если деньгами, как определяли вес монет, пробу, были ли фальшивые деньги?
0: Так, сложный вопрос. Товарообмен осуществлялся по-разному. Был натуральный товарообмен, когда скиф мог пригнать отару овец в греческий город. Греки свои города для неграждан, не эллинов, закрывали, всех скифов и прочих фракийцев, галатов и прочее население, вернее, не население, а пришлых гостей выгоняли. И они селились такими лагерями вокруг города, И там, возможно, возникали первые рынки. Или торговали на агре, если договаривались, что их туда пустят. Я легко представляю, что скиф мог обменять скотину или мясо, или шкуры на вино, например, и уехать себе в стойбище на веселье с несколькими десятками, которые он положил бы в свою кибитку. Но под влиянием как раз-таки, значит, до контактов с греческой культурой скифы не имели денег, но скифские цари уже после начала колонизации, например, знаменитые деньги царя Атея, печатали, подражая грекам, способы фиксирования веса монет, я думаю, был такой же, как и у греков, да и, как сказать, подделать золотую монету довольно сложно, потому что в то время ценностью обладал не значок на монете, это у нас сейчас ценные бумажки и цифры на электронной карточке, а для них ценностью являлся сам металл. И было неважно, у тебя 3 грамма настоящая монета царя Атея или у тебя 3 грамма просто кусочек золота. Они тогда не очень понимали, что такое лигатура, мне кажется, и если добавляли какую-то смесь, то глобально вот простой обыватель, скиф, не какой-то там царский казначей, который понимает всю технологию, для него это вообще было какой-то магией. Это все равно, что нам в 90-е годы показать пластиковую карточку.
1: Спасибо. И еще раз скажем спасибо Сержу Любомудрову за поддержку. И вопрос. То есть получается, что скифы – это не столько этнос или даже группа этносов, сколько образ жизни и комплекс сходных материальных культур.
0: Ну, можно так сказать, да. Скиф – это слово, которое является таким термином для описания некоторой исторической реальности, но ученые, которые употребляют этот термин, они четко понимают, что он несколько условен. Вообще наука, она оперирует гипотезами. И развиваясь, одна гипотеза сменяет другую, и в исторической науке происходит то же самое. Каждый год археологи находят какие-то новые доказательства той или иной теории, соответственно, подкрепляя ее или опровергая. Так осуществляется познание.
1: Спасибо. Так, вопрос от Лордвена. Очень интересно, чем скифы-пахари отличаются от скифов-земледельцев? В современных понятиях совсем непонятно.
0: Да. Классный тоже вопрос. Предположу, что это разница в переводе Геродота, потому что вот в оригинале я его не читал, потому как греческого не знаю. Один из терминов употребляют археологи для обозначения оседлых культур, которые живут севернее ареала обитания скифов, но при этом имеют некоторые черты скифской материальной культуры, скорее всего, просто импортные. Ну, то есть там попадаются акинаки, там попадается скифская упряжь, некоторые предметы роскоши, оформленные в зверином стиле. Так что вот это один термин научный, второй термин из книжки Геродота, который говорит о скифах и земледельцах.
1: Спасибо.
0: Не исключено, что они иногда заменяют друг друга, и в популярной литературе и в интернете это могут быть равнозначно понятия.
2: Вопрос от Ильи Владимировича. А взаимодействия скифского мира с Китаем были не Синьцзян-Уйгур, а западнее? Есть ли какие-то находки типа дворца Лилина или зеркал из шелка?
0: Так, Илья Владимирович, я не смогу ответить на ваш вопрос, потому что я так хорошо не знаю вот археологию Китая. И слабо себе представляю, что находится западнее Синьцзян-Уйгур. Вот. Но, давайте так, находки китайских зеркал у скифов нет, не встречаются. Они появляются в чуть более позднее время у сармат. Там вообще сарматы, пришедшие с востока, приносят с собой много элементов китайской культуры. В частности, это и на оружейной традиции отражается. Там есть даже нефритовые скобы для крепления длинных кавалерийских мечей. Там есть китайские зеркала. И даже есть, по-моему, находки арбалетных замков. То есть сарматы были знакомы с арбалетами китайского производства. Как они попали на территорию Подонья, я не знаю. Это большая загадка, но вот есть такая вот вещь. Шелк. Неизвестно мне, то есть

0: генетически они только на 3% тюрками остались. Лингвистика – вот ключ ко всему. Поэтому все восточно-иранские народы могут считаться потомками скифов.
1: Согласен.
2: Но... Продолжим.
1: Давайте я могу так немножко пооправдываться. Мы отталкиваемся от тех вопросов, которые нам задают, как сказать, наши оппоненты и вопрошающие. И многие из них очень любят опираться на некую генетику. Как правило, это какие-то статьи, которые люди прочитали в интернете, и они не сильно, так сказать, подвергают сомнению или анализу прочитанный текст. У нас же народ довольно послушный. Если в газете «Правда» что-то написано, значит, это правда. Особенно, если написано, их устраивает. Вот, поэтому, когда мы говорим, что тюрки – это скифы, или славяне – это скифы, или казаки – это скифы, многие пытаются это доказывать с точки зрения генетики. Я согласен с автором этого вопроса в том, что лингвистика тоже очень-очень важна. И для понимания родства культур важно понимание и культурологических процессов, заимствования, орнаментации, технологии изготовления разных предметов, вообще набора предметов в быту, и язык, и генетика. И только синтез этих наук может дать нам четкое понимание того, кто откуда пришел, кто кому родственник, в какой степени. Хотя, с другой стороны, мне кажется, что выяснять, кто кому был родственником, это уже почти что не то чтобы неважно, но лучше достигать в настоящем успеха, чем ссылаться на великих предков.
2: Спасибо. И, ну, разумеется, Илья Владимирович дальше с вопросом. А что скажете о скифских банях? Таки был, было или Геродот все придумал?
1: Было или Геродот все придумал? Ну, давайте я скажу, что было.
2: Точно?
1: Да, было. Есть находки зерн конопли, камушков, которые покрыты нагаром. Есть курильницы, и они там явно не чай курили.
2: Спасибо. Следующий вопрос я попрошу Александра зачитать.
0: Так, следующий вопрос... Ты мне его предложил, потому что он очень длинный.
2: А мне его надо еще переключать. Видимо. Давай.
0: Владимир Мацкевич. А почему сербов, греки еще в первом веке нашей эры, живших на Кавказе и Волге, причисляли к сарматам, хотя сарматы – тюркское племя, а славян еще не было? А почему болгары считаются славянами, хотя произошли от союза булгар, тюрков, лютичей, славян и местных фракийцев? А почему индоиранское племя скифов должно быть славянами, когда и названия славяне еще не было? Любая национальность и нация произошли слиянием нескольких разных генетических племен. Поэтому можно себя позиционировать с любыми племенами, вошедшими в гены национальности. Венеды, вышедшие с Малой Азии в VI веке до н.э., на Дон и Днепр усиленно смешивались с местными тюркскими, финно-угорскими и индоиранскими племенами, поэтому любая национальность – это компот из разных фруктов, родственный другим компотам.
1: Так, я полностью согласен с выводом, который вот в конце делает автор, и даже готов закрыть глаза на разные исторические неточности, которые, что у него болгары там от фракийцев произошли, в том числе. Ну да бог ты с ним, потому что вывод действительно правильный. По сути, все мы те еще фрукты.
2: Спасибо.
0: Спасибо. Вот, это хорошо, что, так сказать, вы соглашаетесь с нашими зрителями. Это приятно. И зрителям, и нам. Так, Фил спрашивает, часто ли скифы использовали оперение на стрелах? Кстати, был уже вопрос, да? И да. Какие были наконечники? Смею предположить, что кремневые, либо наконечников не было вовсе.
2: Про наконечники можно поговорить,
1: да. Да, ну, действительно, про оперение я уже сказал. Чтобы отвечать на вопросы часто или не часто, на любой вопрос,

0: не знаю, там часто ли скифы ходили пешком, часто ли они ели суп. Для этого нужно побольше времени провести со скифами или побольше найти наконечников стрел. Следы оперения археологически зафиксированы, об этом пишет Марина Дороган, вот я уже об этом говорил, поэтому мы можем сказать, что иногда использовали, а иногда, возможно, не использовали. А вот в отношении наконечников стрел, они прекрасно известны археологам, известны их типологии, известно, как они изменяются со временем. Они сначала двухлопастные, с шипом, потом без шипа, потом становятся трехлопастными, потом эту форму повторяют уже не в бронзе, а в железе. Их довольно много. И есть подозрение, что именно скифских, сугубо присущих скифам луков и стрел, не было. Это было, как вот я уже говорил, аналог автомат Калашникова. То есть луки одинаковой конструкции использовались и персами, и иногда греками, и иногда скифами. Может быть, они как-то особо орнаментировались именно представителями скифских племен, но стрелы похожие находят даже на территории Греции, то есть в Элладе. И кремневыми они не были, скифы уже жили в то время, когда металлы были прекрасно известны, и морочиться с камешками было им неудобно, потому что серийное литье наконечников проще, чем изготовление из кремня стрел. Потому что в то время уже инфраструктура металлургическая хорошо сама себя снабжала сырьем, и мне кажется, что кремень найти было сложнее, чем сырье для бронзовых наконечников. Вот.
1: Спасибо. Игорь Леп Сукачев спрашивает, известно ли, какие доспехи носили скифы времен Геродота? Чем данная броня выделялась и насколько защищала от скифского оружия?
0: Хороший вопрос, потому что это прям моя тема. Скифы носили доспехи разные. В основном они были чешуйчатыми, то есть, по крайней мере, те доспехи, которые до нас доходят археологически. И нужно понимать, что кожаные доспехи, доспехи из костяных пластинок в земле разлагаются и до нас не доходят. Если я попрошу включить картинку номер один, где гребень, то на всаднике мы можем увидеть доспех. Да. Значит, обратите внимание, что этот доспех похож по крою на греческий. При этом у всадника, кстати, есть греческий шлем, и у него на ногах даже греческие поножи, так называемые кнемиды. То есть это как раз изделие примерно времен Геродота, немножечко попозже. Всадник одет в чешуйчатый доспех, похожий по крою на греческий. То есть это уже мы понимаем, да, и, кстати, сама форма гребня нам говорит о том, что сделан он по образцам античным, греческим, но оформлен в виде сцены боя совершенно, конечно, греческой. В общем, пользовались они чешуйчатыми панцирями. При этом панцири были сделаны из очень мелких пластинок, которые буквально размером с ноготь на большом пальце. Эти пластинки были пробиты, как правило, имели три дырочки сверху и две сбоку. Нашивались одна к другой, составляя чешую или такую черепицу. Самые богатые доспехи совершенно потрясают воображение. Такие чешуйки обтягивались тонкой-тонкой золотой фольгой. И воин в таких доспехах, ну, мне кажется, что когда простые скифы, скотоводы, пастухи смотрели на него, ему казалось, что солнце сошло с неба, так он сиял, блистал, это было что-то совершенно фантастическое для них. Также были доспехи, очевидно, такие эрзацы, из серии надеть несколько курток друг на друга, чтобы было поувереннее себя чувствовать, чтобы была какая-то прослойка между... Потому что удар не доходил до мяса. Были кожаные доспехи, потому что мы находим иногда некоторые кусочки металла, которые на них нашивались, кругленькие, или защита шеи есть находка, описывает Черненко, такая лунообразная пластина, прикрывающая верх груди и шею. В Китае найдены доспехи кожаные, они тоже чешуйчатые скифского времени, и по крою они ровно такие же, как вот на этом изображении на гребне, который мы только что с вами посмотрели. То есть это такая полоса, которая застегивается сбоку, а сзади со спины перекидываются два лопушка прямоугольной формы в данном случае, которые застягиваются на груди, на завязочке или на застежке. А здесь на изображении хорошо виден боевой пояс, который опоясывает всадника. Он тоже покрыт чешуйками. А, и это классное изобретение скифов, которое мне не встречалось в других оружейных культурах. Дело в том, что находки показывают, что доспех на уровне пояса имел зазор, и пояс не был покрыт пластинками, и в это место как раз накладывался пластинчатый пояс. То есть пояс был не деталью доспеха, а накладывался сверху, но за счет пластинок на поясе прореха закрывалась. И скифская вот это находки доспехов показывают, что у скифов была своя оригинальная вообще набор вооружения для разных, видимо, целей. Некоторые из них, самые богатые и, видимо, матерые такие вояки, носили, по сути, комбинезоны, обшитые этими пластинами. Источники не доносят до нас некоторых конструктивных особенностей, то есть была ли это действительно штаны, на которые нашивались пластинки, или это были отдельные кожаные такие лопасти, которые привязывались поверх одежды. Этого мы не знаем. Но есть полные доспехи, которые прикрывают всадника, а это, безусловно, тяжелые доспехи всаднические, бегать в них пешими не очень удобно. И погребения, в которых их находят, они показывают высокий социальный уровень. Людей зачастую имеют сопутствующие погребения рабов и помощников всевозможных, телохранителей, конюхов и прочих слуг. И эти доспехи чешуйчатые от макушки и до пяток фактически. При этом они имеют несколько разных вариантов комбинирования частей, защищающих отдельно живот, пах, набедренник, плечи. В течение времени они меняются. Железных пластинок, пластинки могли быть костяные, медные. В Музее истории Украины лежит прекрасный доспех, я не вспомню, где он найден, он очень красив, потому что он набран частично из медных пластин, частично из железных, и они расположены в шахматном порядке. То есть группка, квадратик бронзовых пластинок, там пластинок 20 рядышком, пластинок 20 железных и так далее. И визуально он очень классно смотрелся. Кроме того, по-моему, в Толстой могиле найдена роспись поверх этих железных пластинок, и мы не знаем точно, была ли, то есть что это? Это было какое-то кожаное покрывало поверх доспеха, которое было разрисовано, или это какая-то ткань, которая была брошена на погребенного, прикрывала всю вот эту вот похоронную конструкцию, и просто осев, она легла на доспех и сохранилась благодаря той ржавчине, которая снизу пропитала эту ткань. Мы этого не знаем. Но можно предположить, что доспехи были очень красивые, скифы их оригинально оформляли. К сожалению, очень мало доспехов найдено, то, что называют археологи инситу, то есть на том месте, где их и положили во время погребения, потому что многие, большая часть скифских памятников погребальных ограблена еще в древности. То есть доспехи сдвинуты с места, и их грабили уже тогда, когда кожаные шнурки, основа доспеха, видимо, начали гнить. Поэтому вот этот разбросанные пластинки, они не могут дать археологам точного понимания нюансов конструкции. Но есть находки, позволяющие это сделать. Читайте работы Черненко, Горелика, там этого довольно много.
1: Спасибо. Следующий вопрос задает человек, который подписался «Злой тиран». Кривые сабли? Какие кривые сабли? Дядя-зритель, почитай, в каком веке изобретена сабля и в каком веке скиф сходит с исторической арены. Подсказка. Сабли и скифы не пересекаются. Как египтяне фараонов и огнестрельное оружие?
0: Да, вопрос классный, но мы понимаем, что это вопрос не ко мне, но я, тем не менее, на него отвечу. Что такое сабля в оружиеведении? Вопрос до конца нерешенный, потому что разные специалисты в разные категории оружия. И, например, где граница между саблей и односторонним палашом, мы не знаем. И вот есть раннесредневековые, например, хазарские палаши. Это сабли или не сабли? Мы не знаем. Но кривые, изогнутые, однолезвийное клинковое оружие было и у скифов. А я прошу показать фотографию. Вот, смотрите. Это, конечно, не сабля, но это однолезвийный мякик. Он не очень большой, рубящий такой кинжал. Тоже рубящий кинжал. Такой бывает. А, обратите внимание, что изогнутая линия, сейчас его спинка, она тупа, а прямое лезвие заточенное. То есть это такой первый шаг к изогнутому оружию, который скифы делали в течение нескольких столетий. И давайте посмотрим дальше. В археологических работах эти предметы довольно хорошо известны. Вот они. Это разные, в том числе, фракийские, по-моему, предметы, найденные в скифских могильниках. И здесь также есть под номером 6, то есть это правое изделие. Это греческий меч, который, видимо, был прототипом для скифов, для создания вот этих однолезвийных клинков. Но тоже, как называть, можно ли саблей называть фалькату или греческую махайру? Я не знаю. С одной стороны, она изогнутая и имеет одностороннюю заточку. Она имеет защиту руки. В принципе, походит по описанию на саблю, но это вопрос терминологии. Суть вещей очень сложно отразить парой слов, потому что на античное вооружение очень сильно отличается от вооружения 16, 14, 18 веков. Если для нового времени, что такое сабля, мы вполне себе понимаем, то как классифицировать некоторые предметы античного оружия иногда бывает довольно сложно. И давайте еще две фотографии посмотрим. Нам станет понятнее. Вот тоже. Посередине под номером 9 прямой, односторонне заточенный меч. А, например, под номером 7 это такой, в общем-то, большой боевой нож. Он изогнут, с большим толстым обухом. То есть такое серьезное кольчерубящее оружие. И последний, кажется, кадр у нас будет как раз-таки греческая махайра, ее реплика. Не уверен, что очень удачная с точки зрения реконструкции, или это вообще 3D-модель. Но так или иначе, это вот греческое оружие, послужившее, видимо, для скифов прототипом для создания своих односторонних мечей. Вот.
1: Спасибо.
2: Так,
1: спасибо.
2: Тогда я задаю следующий вопрос. Вопрос от RMM2. Что нужно сделать, чтобы прекратить грабеж скифских курганов в Крыму?
0: Что нужно сделать? Ну, я считаю, давать реальный срок. Запретить олигархам коллекционировать древности и хорошо проработать законодательную базу в отношении охраны памятников. Также выделять значительно большие деньги в целом на охрану памятников и вообще на развитие исторической науки. Потому что при том объеме финансирования, при том, сколько реально людей, которые заканчивают вузы по специальности историк, потом имеют возможность работать по выбранной специальности, этого явно не хватает для того, чтобы обеспечивать нашу страну квалифицированными кадрами, которые могут изучать прошлое. И мы стремительно теряем информацию в угоду наживе некоторых людей. То есть черная археология процветает, но скажу одновременно, что надо сказать, что и в целом в музейном деле, в хранении предметов прошлого не все спокойно, не все ладно, потому что законодательная база очень слаба, не всегда понятно, где граница между случайной находкой и целенаправленным уничтожением памятников. Не всегда понятно, как это доказать, потому что человек может ехать по дороге или купаться в речке и случайно найти какой-то предмет прошлого. Но, конечно, когда грабят курганы экскаваторами, Это совершенно другая история. Это делается по заказу богатых людей. Об этом знают представители зачастую силовых структур, которые там же находятся. И это большая проблема. Ее нужно решать, повторюсь, более четким прорабатыванием законодательной базы, увеличением финансирования вообще в целом исторической отрасли, ну и проведением каких-то культурно-массовых мероприятий, просвещения в этой области, потому что, конечно, человек, который разрушает памятник, он лишает наших с вами детей и внуков возможности больше узнать о прошлом, потому что предмет, он важен не сам по себе, а он важен в контексте, и найти ножик – это одна история, найти ножик рядом с кружкой – это другая история, и она значительно более богаче и дает представление о мире прошлого полнее. Вот.
2: Спасибо. Да, важная тема, к сожалению, такая острая. Вопрос от Эмилин Нуарот. Вопрос, а где в источниках та книга Геродота, которую он, ну, видимо, докладчик, рекомендовал?
0: Я полагаю, что источниками Эмилина называет список литературы, который был у нас в конце моего выступления. Геродота найти в интернете несложно. Геродот. История в 9 книгах. Книга 4. Мельпомена. Вот и все. Забиваем и читаем. Есть даже озвучка. Можно аудиокнижечку себе включить.
1: Голосом Геродота.
0: В нашей группе Спика она есть.
1: Так, спасибо. Шакал следующий вопрос задает. Этот вам Геродот сказал, что скифы были ираноязычные?
0: Геродот сделал все, чтобы мы это поняли. И мы это поняли благодаря работам ученых по фамилии Абаев и Куланда.
1: Спасибо. Артем Эдуардович все еще с нами. То есть, вы хотите сказать, что грек, уехавший в Скифию, предположительно, его не убили. Он как-то выучил их язык и стал исповедовать их культуру. То есть он стал скифом?
0: Так, Артем Эдуардович имеет, видимо, в виду пассаж о том, что скифы берегли свою культуру и убили своего царя, который начал использовать греческие обычаи и традиции.
1: Ну, а типа Геродота почему-то выжил. Вот, может быть, в этом контекст. Хотя изучал.
0: Значит так. Мне неизвестно ни одно упоминание грека, который стал скифом. Но мне известна история одного скифа, причем описанная, кстати, в разных источниках, который пытался изображать грека и поплатился жизнью. Вот.
1: Спасибо. Так, Сергей Мец спрашивает. А вы, простите, видели греческие изделия рассматриваемого периода? Там сплошь и рядом работа финикийцев и абсолютное ближневосточное влияние. Так и где же греческие мастера? Сравните маску. Это следующий вопрос.
0: Извините. Да, давайте, хорошо. Значит, да, безусловно, изобразительная греческая культура имеет большое восточное влияние. Но иметь влияние и то, что все сделано на Востоке, это разные вещи. Если в Пантикопее жили греки, то изделия для скифов делались греческими руками. Пусть эти изделия несут, хотя, в общем, к моменту уже там, 5-4 века там такого уж сильного влияния это нет у греков. Вполне себе выработалась своя изобразительная традиция, устойчивая и легко узнаваемая. И она связана не только с тем, как и что они изображали, но это связано и с производственной традицией. То есть, какими инструментами и как именно они делали чеканку, высокий рельеф на цветных металлах. То есть, это в целом развитие ювелирного дела. И те предметы делались пусть с использованием традиций восточных, но делались руками греков. Вот при этом греческая традиция. Это совершенно не умаляет как бы достоинств скифских мастеров, которые тоже много чего умели. Но в отношении обработки цветного металла скифы были покруче. Но в тех местах, где до греков... греки были покруче, оговорился. В тех местах, где до греков было далеко, на том же Алтае, там есть очень красивые изделия, сделанные, очевидно, местными ребятами. То есть, опять-таки, когда мы говорим о скифах, надо уточнять, о каких и в какое время.
1: Спасибо. Давайте перед следующим вопросом несколько объявлений. Благодарю в очередной раз всех, кто к нам присоединился. Друзья, если вы... Обязательно ответим еще один вопрос. И еще раз говорю спасибо тем, кто, посмотрев стрим, в дальнейшем еще и оставляет комментарии и ставит лайки. Вы большие молодцы, вы поддерживаете наши проекты. Я надеюсь, что это как-то влияет на популяризацию науки в целом. Ну и благодаря вам, собственно говоря, мы и существуем. Если вы хотите поддержать данный конкретный стрим, то вы можете, собственно говоря, это сделать при помощи суперчата по ссылке, которая в закрепе данного чата, отсылая вопрос таким образом к нам. Вы, соответственно, практически гарантируете себе его задавание, потому что мы его засчитываем в самую первую очередь. Ну и также нас можно всегда поддерживать при помощи Патреона и при помощи спонсирования канала. Спасибо вам огромное за то, что вы поддерживаете нас таким образом, друзья.
2: А я напомню, что нас ждет в ближайшее видео. Завтра на канале Лаборатории научных видео появится дебат «Убеди скептика. Биохакинг, сверхспособности или плохая наука?», где будут полемизировать кардиолог Ярослав Ашихмин и биоинформатик Александр Панчин. Это завтра в 19:00. В воскресенье, 24 октября, будет эффект присутствия со Станиславом Дробышевским, и мы отправимся в Национальный музей антропологии Мехико на антропогенезе. И в среду, 27 октября, нас ждет постскриптум, то есть ответы на вопросы по итогам доклада «10 вредных советов при встрече со змеей» от зоолога Евгения Рыбалтовского, который тоже выступал на одном из прошлых форумов. Вот что нас ждет в ближайшую неделю, а 13-14 ноября форум «Ученые против мифов 16, который будет идти онлайн и который пропустить нельзя, друзья. Поэтому регистрируйтесь. Так, и у меня все, собственно.
1: И у меня короткое объявление, мое любимое, если вам нравится общаться в чате данной трансляции, и в целом интересно общаться на подобные темы, вы всегда можете это общение продолжить уже после завершения стрима. Существует уютненький ламповый чат в Телеграме, который называется «Научная станция». Ссылка на него сейчас будет в чате данной трансляции. Заходите, мы тоже периодически с Александром, например, заходим, наши гости иногда тоже там бывают и отвечают на вопросы. А мы продолжим.
2: Да, и вопрос еще один от Сергея Метца. Сравните маску Агамемнона и Рискупорида. Да, промежуток временной ого-го, но предметы ранее скифского времени не заставляют задуматься ли, чтобы идеализировать греков.
0: Очень странный ход мысли, на мой взгляд, но давайте сравним. У нас есть фотографии. Маска Агамемнона и что? Что мы должны были понять?
2: Видимо, что вторая круче.
0: Рискупорид. Но между нами девочками Рискупорид, он уже к скифам-то никакого отношения не имеет, потому что он вполне себе уже сармат. И, в общем-то, даже и не грек. И вот эти боспорские династии царей, ну, они примерно имеют к скифам такое же отношение, как романовы к славянам. Кроме того, эта маска, вот эта, которая сейчас на нас смотрит, которая хорошо очень сделана, мы вообще не знаем, Рискупорид ли это. Потому что она найдена в могиле, в которой найдена, в частности, некая посудина большая, такая тазик, на которой выбита Рискупорид. Но есть вполне себе оправданное, на мой взгляд, мнение, что данная маска принадлежит царице Динамии. А тазик туда попал просто в силу того, что он был в царском дворце или подарен дедушкой, я, честно говоря, не помню, кто кому кем приходится. Кто там внук, кто внучка, но если взять сам источник вот этой маски, то это погребение раскопано еще в 19 веке, и по набору инвентаря оно, скорее всего, женское. А атрибутировано оно и попало, так сказать, в вот общий информационный поток, как маска Рискупарида, только потому, что, повторюсь, в этом погребении был тазик с именем Рискупарида. Но наличие тазика не делает это изображение лицом Рискупарида. И опять-таки, как-то связано с изобразительной традицией и умалением таланта скифских мастеров. Не понимаю.
1: Спасибо. По-моему, достаточно наглядно. Друзья, огромное спасибо всем, кто нас смотрел. Мы больше 2 часов находимся в прямом эфире. Пора отдыхать и нам, и гостю. Ну и не забывайте о том, что мы тоже можем с вами пообщаться уже за пределами в нашем уютном чате. Но пока говорю спасибо и Александру, и Якову. Ну и, конечно же, всем, кто нам помогал за пределами этой трансляции. Ксюше, Марише и Гоше, которые регулярно вот вопросы нам из наших же чатиков и доставляли. Прощаемся. До скорых интересных, надеюсь, встреч. Всего хорошего.
0: Счастливо.

Привет, ребята! Здравствуйте, взрослые! Воскресенье, 2 часа дня. Ну вот, третий час чуть-чуть уже пошел. Значит, мы снова с вами вместе. Я Александр Хабургаев, журналист, натуралист. Братцы мои дорогие, я должен повиниться. Я перед всеми виноват, страшно виноват. Вот так, вот человек так устроен, что всегда он стремится полагаться на то, чего у него нет. Вот вы заметили, да, уже глупые люди полагаются на ум и всегда остаются в проигрыше, там трусливые на храбрость, а я вот на память решил положиться и все перепутал. Потому что в прошлый раз тема была заявлена реинтродукция, наши долги природы, а вот я взял и посвятил всю нашу прошлую встречу самым интересным зоопарком мира. Они должны были идти вот сегодня. Ну вот, ладно. В общем, я перед всеми извиняюсь, страшно. Мы переиграли, и сегодня мы как раз с вами будем говорить о реинтродукции и о наших долгах природе. Ну, ребята, вы помните, что такое интродукция? Это мы с вами проходили. У нас целая есть большая беседа на эту тему. Она выложена в центре Архе. Кто с нами тогда на эту тему не разговаривал, можете потом набрать гримасы интродукции. Архе, ну, просто наберите Архе, дети, гримасы интродукции или там путешествие с натуралистом. Очень интересная тема, между прочим. А сегодня мы будем говорить о реинтродукции. Что такое реинтродукция? Да? Это вот возвращение природе наших долгов. Если, ну, не только наших. Если где-то по каким-то причинам исчез какой-то вид животных или растений, то человек, как самый могущественный и сознательный зверь на планете, может приложить все усилия для того, чтобы вернуть природе вот этот исчезнувший или исчезающий вид. И таких примеров много, успешных примеров много. Но, к сожалению, не всех мы смогли вернуть, и кое-какие животные даже в исторические времена уже исчезли безвозвратно, да? Там телоцин, сумчатый волк, странствующий голубь, нелетающий голубь Додо, каких уже нет. Помните «Алису в стране чудес»? Дрон-тон по-научному называется. Ну, много-много, десятки, даже, наверное, сотни видов животных уже даже за последние там 100-200 лет исчезли с лица Земли безвозвратно. Хотя время от времени бывают такие приятные неожиданности, оказывается, где-то уцелела небольшая популяция. Вот что такое, собственно говоря, реинтродукция. И вот в прошлый раз мы с вами говорили о зоопарках. И я обратил ваше внимание на то, что не любой зверинец можно назвать зоопарком. Зоопарк – это не просто зверинец. Это научно-просветительское учреждение, организация научно-просветительского характера, которая, во-первых, выполняет какую-то научную работу, во-вторых, просветительскую. Объясняет почтенной публике, детям и взрослым, которые туда приходят, что это они видят, что это за животные, где они живут. Потому что, ребят, все очень просто. Мы не любим то, что мы не знаем. А любить мы можем только то, что мы знаем. А вот вы будете расти и будете в этом все больше и больше убеждаться. Вот кто не любит свою страну? Я сейчас не про Россию говорю, а про другие страны, вот, в которых живут люди. Те, кто не знает своей страны, не знает ее истории, вот они ее не любят. Когда ты узнаешь свою страну, где ты живешь, не знаю, Россию, Белоруссию, Украину, Голландию, Бельгию, Соединенные Штаты Америки, вот тогда ты ее по-настоящему и полюбишь. И это касается абсолютно всего, в том числе и животных. Если ты узнал животных, узнал, как удивительно устроена природа, ну ты не можешь ее не любить. Это совершенно однозначно. А тот, кто ничего не знает, он скажет, что там, это птички, бабочки, да, ну их в баню. Потому что он не знает, он в этом не разбирается. Так вот, зоопарки нужны для того, чтобы люди любили природу, для того, чтобы люди любили животных. Потому что если люди не будут любить животных и природу, они перестанут быть людьми. Вот такая вот история. Они будут самыми-самыми неприятными животными, которые могут и всю планету погубить. Так вот, во всех зоопарках мира, которые связаны в единой организации, есть международные программы по реинтродукции. То есть зоопарк еще это хранитель генофонда. А вот стали редкими или исчезающими какие-то животные, а вот генофонд остался в зоопарках. Да? Вот поголовье, маточное поголовье,
которое можно размножить и выпустить в природу. Но это целая наука. Это можно делать только если есть такая научная программа. Вот нельзя скрещивать близких родственников, потому что это путь к вырождению. Это называется инбридинг, да, близкородственное скрещивание. Значит, надо заводить племенные книги. Надо смотреть, кого с кем, ну, вы будете проходить генетику, законы дедушки Менделя, все это вы будете проходить в школе, по биологии, вот все по законам Менделя строится вот эта вот стратегия размножения и реинтродукции. Это очень серьезная работа, которой занимаются ученые. Ну и, конечно, Московский зоопарк тоже этим занимается, и в Московском зоопарке, ну, во всяком случае, до недавних пор, например, очень интересную работу по реинтродукции украшенного узорчатого полоса проводил Сергей Александрович Рябов, замечательный герпетолог. У него потрясающее собрание полозов от черного до белого всех цветов радуги. Причем в каждом регионе своя популяция, он настолько, настолько разнообразен, что в каждом регионе своя популяция. И вот у Сергея Александровича у него весь этот банк. Весь генофонд полозов, если где-то они будут пропадать, там, скажем, в каком-нибудь Дагестане они так, черные с синим отливом, вот у Сергея Александровича есть именно черные с синим отливом, их можно выпустить в Дагестане. А вот где-нибудь там, ну, я не знаю, в Астраханской области они оливкового цвета, вот у него есть оливкового цвета. Вот. Но я хотел бы начать сегодня с лошади Пржевальского, и вот почему. Ну, во-первых, я... знаю этот проект, не понаслышке, большая программа, это международная программа по реинтродукции, по спасению лошади Пржевальского и возвращению ее в природе. В природу я дружу с Оренбургским зоопарком, где все это проходит, и очень хорошо всех знаю, это все мои добрые товарищи и директор Оренбургского зоопарка Рафиля Талгатовна Багирова и Андрей Латипов, ее заместитель. И я потом про них расскажу, про всех отдельно. Мне посчастливилось там бывать несколько раз, наблюдать, встречать самую первую партию лошадей. В общем, обо всем этом я вам расскажу. Ну, итак, давайте с самого начала. Картинка номер один – лошадь Пржевальского. Ну, дети мои, кто такой Пржевальский, вы знаете, да, Николай Михайлович? Знают, все знают. Это знаменитый, ну, можно даже сказать, великий русский путешественник, генерал, кстати. А я вам по секрету скажу, ребята, что вот в 18-19 веке, да и раньше тоже, почти все путешественники, они еще работали на разведку. А Пржевальский вообще был кадровый разведчик, да, он генерал был. Посмотрите, у него вся грудь в орденах, эполеты, да. Кстати, Пржевальский – это номер два у нас фотография. Поставьте нам, Александр. Пржевальский – вообще эта фигура очень интересная. Это был человек совершенно бесшабашной удали, отваги. И он из шляхского рода, ну, не совсем польский это был род. Кто-то из его предков был гетман, который перешел к полякам. Стефана Батории сражался против России, а Стефан Батория был лютый враг России. Ну, видите, ребят, как все бывает. Ну и что? Ну, сражался, но при этом сам Пржевальский был, сделал для России очень-очень много. И ну, его заслуги просто неоспоримы. Верно служил своему отечеству. И вот какая интересная штука. Лошадь Пржевальского. Кстати, в честь него названа не только лошадь, там десятка-полтора животных, растений носят имя Пржевальского. Он сделал очень много, он же прекрасно разбирался и в зоологии, и в ботанике, и в географии. Был профессиональный путешественник. В основном вот это его регион был Маньчжурия, современная Монголия, Китай, вот это вот все, Дальний Восток, Даурия. Это вот все регион, который он исследовал, и который до него был... Вообще таким большим белым пятном очень плохо представляли себе, что там происходит. Так вот, сам Пржевальский эту лошадь глаза не видел. А случилось так, что в 1878 году некто купец Тихонов во время одного из его походов подарил ему череп и шкуру. Череп и шкура этому купцу Тихонову достались от местных жителей, вот, от
Кайсаров, от Охотников. И он ему подарил, сказал, не знаю, что это такое, посмотрите, по-моему, на лошадь похоже. Ну, вот здесь, говорят, такие есть лошадки дикие. Пржевальский отправил в Петербург, а там посмотрели и ахнули. Потому что петербургские ученые поняли, что перед ними единственная, последняя, оставшаяся в живых, нет, тарпаны тогда еще были, немного, но было еще тарпанов, дикая лошадь. Неизвестный науке вид дикой лошади. Вот так вот. И с этого момента лошадь Пржевальского получила такое имя, но дальше было еще интереснее. Прошли годы, и был такой барон Фальцфейн, его знаменитое поместье Аскания Нова, он очень любил собирать животных, страусов разводил, зебр у себя в поместье. И барон Фальцфейн, собственно говоря, был первый, кто снарядил экспедиции за лошадью Пржевальского в Джунгарию. И вот этим экспедициям удалось доставить в Россию. А представляете, это расстояние какое, да? Железные дороги туда не ходили. То есть мало, ну, сколько там, ну, где-то 6 тысяч километров, да? Ну, где-то так, да? Там 5-6, наверное, все-таки 6 тысяч километров. И представляете, как доставить этих лошадей, 6 тысяч километров, их еще в Петербург надо как-то провести, а усадьба у него была еще дальше, она, это Аскания Нова, это современная Украина. Но, тем не менее, задачи с этой справились, первые лошади попали к нам, и вот следующую фотографию покажите, это лошадь Васька, это была первая лошадь Пржевальского, которая попала в Европу. А Ваську даже, видите, объездили, на нем даже смогли ездить верхом, хотя я вам хочу сказать, что лошади Пржевальского, они не приручаются фактически. То есть у них можно погасить антропофобию. Дети мои, что такое антропофобия, помните? Антропофобия, человека-боязнь, то есть боязнь человека. Это то, что вообще-то свойственно почти всем диким животным. Так вот, антропофобию можно погасить, но они не приручаются, не объезживаются так, как наши домашние лошади. Вот мне приходилось бывать в Оренбургском заповеднике, где вот это поголовье лошадей Пржевальского, такая сборная поголовье из разных стран, с ними фактически живет, то есть рядом в юрте с ними, ну это современная такая юрта со всеми удобствами, Татьяна Жаркова, ученая, который их изучает, она им как мама родная. Вот Таню они не очень боятся. Она, когда выходит с ведром овса, они даже к ней подходят. Да? Людей они тоже не очень боятся. Мы заходили в вольеры с лошадьми. То есть они где-то там метров на 10-15 подпускают. Причем поведение у них очень интересное. Там же ведь доминантный вожак, как это самец, он же ответственен за все у диких лошадей. И вот все там жмутся подальше. Самец, вот этот жеребец, он выскакивает вперед, он крутится, он должен охранять свое стадо, да, свой табун. Он должен грудью встретить опасность, как подобает дикому коню. Но, тем не менее, вот видите, Ваську даже оседлали, и кто-то на нем как-то ездил. Ну, теперь мы с вами дальше едем. Итак, прошло время, лошади Пржевальского появились не только в Европе, и они появились в разных зоопарках мира. И в Америке, и в Новом Свете, и в Старом Свете. Сейчас, кстати, племенные книги ведут в Чехии. Во всяком случае, в Чехии вот главная племенная книга, по которой определяют, какую с кем лошадь скрещивать, для того, чтобы вот не было, не допустить имбридинга, вырождения и так далее. И вот в 2015 году появилась международная программа по реинтродукции лошадей Пржевальского. У них был очень широкий ареал на самом деле распространения. Вот вся вот эта степная зона с Дальнего Востока, вот Монголия, Китай, Даурия, вот все вот это вот вплоть до пустынь, это все была большая территория, где жили лошади Пржевальского. Ну, в исторические времена они, видимо, уже не были многочисленными по одной простой причине, ребята. Дело в том, что диких лошадей люди нещадно выбивали. Это произошло и с тарпанами, я вам рассказывал эту печальную историю, и это же происходило с лошадью Пржевальского. Почему? А потому что в каком бы там веке 8, 9, 10 степные народы, которые там жили, да им было по барабану,
Там редкий, это вымирающий вид, красная книга, не красная, они их слов таких тогда не слышали. Им главное, что было? Чтобы все было хорошо, чтобы поголовье у них было хорошее лошадей. От лошадей зависела их жизнь. Если это были воины, от того, насколько резвая, выносливая лошадь, насколько она хорошо дрессируется. Если это были там земледельцы, то от того, вот, насколько это сильная лошадь, какие тяжести она может возить. Вот были главные требования. А дикие лошади, они обладают очень строптивым характером. И кони, дикие кони, самцы, они очень часто выводили из табунов домашних лошадей. То есть, когда наша домашняя лошадь увидит вот такого мужчину, дикого, такого красавца, такого отважного, она, конечно, рот откроет и из родного табуна за ним на край света. И тут еще одна такая печальная штука. Если эту лошадь нашу чистокровную, которую вели из табуна, покрыли дикие кони, то все. А потомство только на колбасу. Потому что вся вот эта вот работа селекционеров, а такая стихийная селекция, она всегда велась. Потому что вели породные линии, да, их же выводили в соответствии с какими-то требованиями. Поэтому степные жители, они всегда отстреливали, убивали этих лошадей, которые им портили и всю племенную работу, да еще и кобылу водили. Так исчезли тарпаны, и так исчезла лошадь Пржевальского. Вот маленький-маленький, в труднодоступных местах осталось несколько таких маленьких популяций, откуда попали лошади в зоопарк, и вот оттуда началась эта работа. Так вот, определили место, нашли такое место у нас в Оренбургских степях. Мы, когда ехали с французами, первую самую партию лошадей из Франции к нам прислали, да, на развод. Мы вот, я как раз ее тоже встречал, я снимал тогда фильм «Приказано одичать», наш фильм называется, он есть в Ютьюбе. И вот француз, который ехал, он смотрел, открыв рот, потому что степь, степь, степь, за окном автомобиля, степь, степь, до горизонта, и направо, и налево. Вот. И он говорит, что степь, я говорю, да. И когда я ему сказал, что эта земля никогда не знала плуга, он завистливо вздохнул, сказал, какие же у вас ресурсы. Вот мало где такие ресурсы остались, поэтому выбрали Оренбург. Да, спасибо, что вы нам поменяли эту картинку, показали еще одну лошадь. Вот это вот в Оренбурге снято. Видите, лошадь и никаких вольеров. Это очень редкое зрелище. Потом пришла вторая из Франции партия. Потом пришла партия из Венгрии. Сейчас вот переговоры с американскими, уже американцы подключились туда. Вот покажите нам еще номер 5 фотографию. Это вот как раз Рафиля Талгатовна. Это директор Оренбургского заповедника. Это мама, заботливая мама всех лошадей Пржевальского. Удивительный совершенно человек, я ее очень хорошо знаю. И вы знаете, ребят, вот я побывал в очень многих заповедниках. И в стране, и за рубежом, но я нигде не видел такую дружную, сплоченную команду, как в Оренбургском заповеднике. И вот, видите, такая интересная молодая женщина, производит впечатление хрупкой, молодой. На самом деле она совсем не хрупкая, она с железным характером. И вот директор заповедника, который со своими ребятами и пожары тушит весь сажи, да, в копоти и в огонь. И ребята за нее готовы и в огонь, и в воду за Рафилей, за любимой. Если Рафиля Талгатовна, не дай бог, будет тонуть, так они все в воду попрыгают на перегонки ее спасать. Очень хорошая команда, очень дружная, лошадям повезло. Поэтому я думаю, что этот проект будет доведен до конца. А вот посмотрите, видите, там дяденька так и сидит. Вот когда... Эта фотография, кстати, сделана в аэропорту в Оренбурге, когда ждали самолет с лошадьми из Франции. И меня что потрясло тогда, мы долго ждали, часа два. Он почему-то задерживался, если не больше. И вот эти вот здоровые такие дяденьки, таможенники, силовики там какие-то, вот такие вот брутальные... И когда они увидели животное, ребят, это же лошади, и они все подобрели, разомлили, они все быстро сделали, четко, без проволочек, да, без всякой этой вот волокиты,
Это было очень приятно. То есть сразу было видно, что это проект. Вообще, ребят, вот такие проекты, международные проекты, они очень нужны. Потому что такие международные проекты, они сплачивают людей. Они сплачивают разные страны. Когда есть общая цель, она всегда объединяет народы. Это здорово. Чем их будет больше на нашей планете, тем лучше. И вот сейчас... Так, следующее у нас что? А, вот шестая фотография, покажите, пожалуйста. Это вот мы как раз в Оренбургском заповеднике на этой шестой фотографии. Ну, она, правда, сделана в другом кластере, это Шайтантау. Вот справа налево я иду, это Элеонора Тухарелли, наш любимый режиссер, с которым мы работали, потом Рафиля Талгатовна, директор заповедника. Я показываю на радугу, видите, даже радуга вышла, Олег Шумаков. Я вам про него тоже много рассказывал, это наш продюсер, наш научный консультант. И вот там слева стоит Андрей Латипов, это заместитель Рафили. Вот мы такие счастливые, потому что красота – это сказочно красивый край, это Шайтантау, тут уже начинаются Уральские горы, которые переходят в степь, а вот там вот степи лошадь Пржевальского. Ну вот, следующую, седьмую, можно показать фотографию, восьмую, пока мы будем рассказывать. Так вот, теперь представьте себе, по-моему, я сейчас не помню эту цифру, по-моему, 60, 50 или 60 километров, километров. То вот я как раз стою, смотрю на это место, вот там как раз лошади Пржевальского живут. Так вот, десятки километров – это ограждение. То есть у лошадей, ну, их пока нельзя выпускать. Пока их нельзя выпускать в природу, потому что, ну, нельзя быть абсолютно спокойными за их судьбу. Не все местные жители сознательные к тому же, да? А грехи за лошадьми водятся, они точно так же будут из табунов кобылу водить, и браконьеры у нас кое-где еще пока встречаются. Ограждение делали по спецзаказу в Англии. Видите, какая международная программа. Приезжают туда ученые со всего мира, проверяют, как там лошади живут, как все ли у них нормально, все ли у них хорошо. Вот сейчас лошадей Пржевальского... Где-то около 2000 осталось в мире. В принципе, этого поголовья достаточно, чтобы восстановить популяцию. Вот это вот мы как раз, наша съемочная группа, видите? И это цветущая степь. Здесь как раз лошади Пржевальского. А это кто там рядом? Это Фарид Анварыч, который варит самый вкусный в мире шулюм. Цветут тюльпаны, потрясающей красоты степь. И, в общем, лошадкам ничего не угрожает. Они прекрасно живут. Татьяна Жаркова за ними наблюдает. Вот юрта, где она живет, это где-то метров, наверное, 400-500 до начала огромного вольера. То есть она фактически день и ночь. Она ведет наблюдение, она бесценный накопила опыт и бесценные наблюдения. А за все это время уже прошло сколько лет. Кстати, раньше она работала в Аскани Нова. Поэтому она очень хорошо знает и лошадей Пржевальского. Есть, кстати, помимо Аскани Нова, на Украине еще одичавший табун лошадей. Это в зоне Чернобыльского отчуждения. Это было, где авария Чернобыльская, был повышен радиоактивный фон. Вот там тоже голов 100 такой табун. Но, по-моему, он там не очень... Нельзя поручиться за чистоту крови этих лошадей. Скорее всего, они уже смешивались. И тут, ребят, еще вот такая вот очень интересная история. Дело в том, что дикие лошади Пржевальского, они отличаются от лошадей не только по количеству хромосом, потому что у всех лошадей 64 хромосомы, у наших лошадей, да, а у лошади Пржевальского их 66. Но, тем не менее, гибриды с лошадью Пржевальского, они не стерильные, они репродуктивные, то есть они могут давать потомство, Бога ради. И появилась даже такая теория у ученых, что лошадь Пржевальского как вид сформировалась, потому что появилась такая природная мутация. Две лишних хромосомы, да, но вот по фенотипу она тоже немножечко отличается. Посмотрите, да, вы... 10 отличий, знаете, как в детских журналах, помните, было? Две картинки, найдите 10 отличий. Вот посмотрите, дети мои, чем они отличаются от лошадей? Ну, что касается масти, можно подобрать таких же с черными ножками, с белой мордочкой, да? А вы обратили внимание, что грива, например, у нее стоячая. Она не лежит, как у лошадей. Вот лошадники есть, ребята, кто верховой ездой занимался?
Есть, да? Как вы садитесь на лошадь, а? Ногу в стремя и беретесь рукой, левой рукой за что беретесь? За гриву, правой за луку седла, да? То есть грива лошадей у наших такая длинная, что ей не больно лошади. Это вот если человека за чуб дернуть, ему будет больно. А это все лошадники знают прекрасно. Берешь так, наматываешь гриву на кулак, хоп, и вскочил, поскакал. Вот с лошади Пржевальского так не получится. У нее короткая.

и едят, пока еще отстрел их не начался. Так вот, 18-ю фотографию нам покажите. Так вот, не знали бы мы, как выглядят бобры, если бы не один человек, которого звали Леонид Сергеевич Лавров. Вот он, держит бобренка. Следующая фотография – это его сын. Владимир Леонидович, который работает в Воронежском заповеднике. Верните нам на Лаврова папу. Лавров папа – человек удивительный. Он в свое время, собственно говоря, и организовал Воронежский заповедник. И он был первый, кто возглавил вот эту научную работу по спасению, по разведению и реинтродукции бобров в живую природу. Почему? Вот два первых заповедника, кстати, молодой советской страны, когда СССР только образовалась, то первые два заповедника – это Баргузинский и Воронежский. Знаете почему? А потому что нужна была валюта. Мы тогда углеводородами не могли еще торговать нефтью, да, и газом. А молодой советской власти нужна была валюта для того, чтобы покупать станки, для того, чтобы поднимать промышленность. И вот такой верный заработок – это была пушнина. Поэтому Баргузинский заповедник под Соболя создавался, а Воронежский – под Бобра. И вот там закипела работа очень интересная, которой Лавров Леонид Сергеевич отдал всю свою жизнь. Его сын, конечно же, не мог не пойти по его стопам. Потом началась война. Леонид Сергеевич ушел на фронт, отвоевал всю войну, вернулся назад в свой родной заповедник. И, в общем-то, с первого до последнего дня он там проработал. Бобров, которых мне приходилось бывать в Воронежском заповеднике, меня до сих пор связывают товарищеские отношения с некоторыми его сотрудниками. Очень хорошие там тоже работают люди. Бобров, которых там разводят и спасают, их выпускали в разных странах, и в Польше, и в ГДР, в Китае, сейчас уже не помню где. Так вот, в 1919 году на реке Усманки нашли чудом уцелевшую небольшую популяцию, и с нее началась эта работа. Ну, теперь давайте мы с вами поговорим немножко о бобрах. Вот следующая у нас фотография, это будет Владимир Леонидович Лавров, это человек, который сейчас там работает. Я всегда поражаюсь, вот это вот здоровая такая зверюга, матерая. Как, ну, во-первых, Владимир Леонидович физически очень здоровый человек, с большими крепкими руками, как он их все время таскает. Я бы не рискнул, можно легко и без рук остаться, вы зубы бобровые видели, да? Как бобр валит деревья, ну, я видел погрызы. Зафиксированы деревья метр диаметр. Представляете? Вот, это метр, это два обхвата. Вот такие деревья валят бобры. Но вот Владимир Леонидович, он мастер своего дела. Так, а вот следующую нам фотографию покажите. Это будет здание заповедника Воронежского. Фотография номер 20. Кстати, он теперь носит имя Пескова. Песков мой коллега, журналист-натуралист. Но он замечательный был журналист и замечательный натуралист. Комсомолки, школа комсомольской правды. Вот мы стоим, я самый крайний стою. Вот там выглядывает лысинка Олега Владимировича Шумакова, которого вы уже знаете. И приглядитесь к самому высокому человеку. Видите, такой седой. Это сотрудник Воронежского заповедника. Сергей Федорович Сапельников, мы с ним дружим до сих пор, созваниваемся иногда, и он будет героем нашего следующего рассказа спустя какое-то время. На всякий случай вы его запомните, да? И вот следующую фотографию нам покажите. Это вот сейчас будут фрагменты съемок. Мы там снимали фильм, он называется «Бобро пожаловать». Ну, тоже, если хотите, можете его найти. Вот это такие вот милые, симпатичные бобрята, да? А еще нам покажите бобрята. Угу. И вот сейчас давайте дойдем до 25-й фотографии. Фотография номер 25. Вот он, бобреночек какой. Вот следующий, Александр, нам поставьте. Знаете, что это такое, да? Опа! Это вот как раз хвост и есть. Это бобровый хвост. Обратили внимание, да? Для чего бобру нужен хвост? Ну... Нет, кто сказал, что плавать? Нет, плавать он ему особо-то и не нужен, потому что он прекрасно плавает, у него перепоночки между пальчиками, он прекрасно плавает, ныряет.

Нет, хвост ему нужен, во-первых, это энергетический запас жира, да, которым он питается. А во-вторых, да, конечно, он баланс там держит при помощи хвоста. Но это еще и, во-первых, это еще и терморегуляция организма. Помните, мы с вами говорили про уши у слона, да, вот такой же механизм. И это еще и средство коммуникации, средство общения. Потому что бобры друг друга предупреждают обычно о чем-то таким мощным шлепком этого хвоста по воде. Шлеп, то есть громко кричать они не умеют. Да и зачем, когда шлеп, братцы, шухер, и все разбежались. Рысь идет. Кстати, рысь обожает бобров. Рыси специализируются на бобрах в определенное время года. И к моему другу Алексею Михайловичу Мурашову стали попадать рыси с травмами лап, потому что они попадались в капканы бобровые. Но это уже отдельная печальная история. Но благодаря вот такому хвосту бобров еще в средние века причисляли к рыбам. А в средние века люди были такие набожные очень, и в пост нельзя было есть мясо. И вот монахи сказали, бобров можно есть, потому что это не мясо, это рыба. И еще поэтому, кстати, бобров так тщательно уничтожали. А следующую нам покажите, фотографию 26. Что это такое, ребята? А? Что такое фотография номер 26? Шляпа, правильно. А какая это шляпа? Это касторовая. А почему она касторовая? Нет, кто сказал касторка? Касторка – это растение, клещевина. Касторовое масло – это чтобы понос вызвать, если у кого-то запор. Нет, ребята, вот кто внимательно слушал, как я сказал научное название бобра? Касторфибер, кастор. Касторовая шляпа – это шляпа из бобровой шерсти. Это касторовый цвет, это цвет. Вот, дело в том, что бобровую шерсть стригли, делали из нее такой вот войлок. И он очень ценился еще, знаете, для чего? Не только для шляп. Вся Англия ходила, кстати, в касторовых шляпах. Очень дорогие делали, тонкой выделки. Помните «Алиса в стране чудес»? Там такой был персонаж Мэтт Хэттер, сумасшедший шляпник. Он такой был у него. Кукушка уехала с причудой. Дело в том, что вот в старые времена шляпники, которые делали вот эти шляпы, в том числе касторовые, они вытягивали тулья шляп при помощи ртутных паров. А ртутные пары ядовитые, поэтому у них не все было в порядке с головой. Они могли там всякую чушь нести, долго не жили. Ну вот такие профессиональные издержки. Так что касторовая шляпа. Еще, кстати, из шерсти бобровой делали шинели и флотские бушлаты, потому что вот такое сукно, оно не намокало. Бобры же все-таки они полуводные животные, да? Поэтому очень ценились на флоте вот эти бушлаты, шинели из бобровой шерсти. Это была еще одна из причин, почему их уничтожали. А как их уничтожали в Новом Свете? Вот освоение Америки, да, вот эти вот времена вестерны вы смотрели, да, золотая лихорадка, Аляска, Канада, вот север Америки. Там же бобры, какая-то вот писательница, сейчас не помню, канадская, она писала, у нее фраза была хорошая. Да у нас все города на бобрах построены. Кстати, Беверли-Хиллз. Кто слышал такое название Беверли-Хиллз, да? Как переводится, кто английский изучал? Да, правильно. Бобровые бугры, бобровые холмы, бобровые хатки на самом деле. Мы с вами уже говорили о том, что бобры – это еще ландшафтообразующие животные. Об этом чуть позже. Вот. Так вот, в той же Канаде, да, на Аляске, бобровые шкуры были вместо денег. Так говорили, слушай, хорошее у тебя ружье, а? Уступишь мне? Ну, давай шкурок за 20, я тебе... Не, ну, 20 шкурок много, давай за 15. Или, слушай, хорошие у тебя такие собаки ездовые, давай так, вот 50 шкур, и я у тебя заберу упряжку. То есть бобровые шкуры, они были вместо денег. То есть вот эквивалент был такой бобровой шкуры. Сейчас вы видите бобровую хатку. Уникальное сооружение. Видите, какая она сложное сооружение. То есть сверху это вот такие вот сучки, которые обмазаны глиной, да? Но вход-то, видите, он под водой вход, и там такая вот платформочка. В такой хатке живет бобровая семья.
Потом, ну, самцы, вот взрослые дети, дети где-то года два остаются у них с родителями, потом они уходят. Они уходят на новые территории осваивать. Вот, например, у меня рядом живут, да, бобровая семья, но там, правда, не хатки, там обрывистые берега, они еще помимо хаток еще такие вот норы роют с подводным входом, да, которые тоже не видно. И каждый год подросшие дети уходят, и вот такие вот бобры идут и ищут следующий какой-нибудь прудик или речку, где можно поселиться. Кто-то не доходит, потому что его встречают хищники. Вот, кстати, такого бобра те мужчины и встретили, которые с ним хотели селфи сделать. Говорят, что иногда такие были большие хатки, что в Белоруссии партизаны прятались в этих хатках от фашистов. Ну, есть такая байка, я ее не проверял, но в том же Воронежском заповеднике нам приходилось посещать хатки. Мощное сооружение. Действительно, это очень мощное сооружение. Бобры – удивительные мастера, удивительные строители. А вот покажите нам следующую. Да? Вы увидите плотины 28-29. Такие плотины тянутся иногда на сотни метров. То есть вот там рекорд, по-моему, 800 метров плотина в Америке бобрами построенная. Причем... Вот представьте себе, текла маленькая речечка, да, как все остальные жители, а здесь, смотрите, каскад, видите, даже уровень воды разный, вот верхние водоем, да, следующий, ниже они ступенями идут, это называется каскад, вот такие постройки делают бобры, мало того, бобр, он может слышать, как течет струя, вот если где-то прорвало плотину, и он по тональности вот этого звука струи, он уже понимает, надо ее латать или нет, но это ничего страшного. То есть это ребята, мало того, что талантливые строители, вот это уму непостижимо. Вот такой бобр, он появился на свет, и у него вот там уже на жестком диске, в его голове все проекты, все схемы, как это строить, как это чинить, вот все там заложено. Представляете, мать природа чего только не придумает. Вот теперь о том, что это ландшафтообразующие животные. Кстати, в Англии, по-моему, гастингские, что ли, трясины они назывались, которые тянулись вот так вот на десятки миль, они были созданы бобрами. Вот эти вот болота, где собака Баскервилей, помните, это все бобры напрудили. Потому что течет такая речка, бобры ее перегородили. Что получилось? Болото. Но зато повышенная влажность. По краям этого болота стали расти очень хорошо деревья, кустарники. Бобр завалил дерево, и тут же пришли лоси, пришли косули и стали есть веточки с этого дерева. Видите? То есть, а если получилось вот такой вот водоемчик, там стала разводиться рыбка, лягушки, туда прилетели сразу цапли, да? То есть бобр, он обеспечивает жизненное пространство огромному количеству других животных. Вот такой вот он, этот наш бобр. Дальше, что у нас там, кстати, плотинка бобр. Еще будет фотография бобра. Да, и еще одна будет там фотография. Это уже Бобруйск. Целый город, видите, назван в честь бобра Бобруйск. И поэтому там стоит памятник бобру. Но я не был в Бобруйске, я просто нашел в интернете эту фотографию, чтобы вам показать, потому что в топонимах, так, топонимика – это наука, которая изучает происхождение географических названий. Да? Вот в топонимах очень часто бобры встречаются. Там и деревня какая бы Бобровская, и Бобринская, и так далее, так далее. Очень часто. Так вот, кстати, самая большая... плотина, по-моему, в Америке 800 метров. Вот канадские бобры, они как-то даже более мастеристые, чем наши. Вот, судя по всему. Здесь, ребята, тоже такая интересная штука. Значит, смотрите, есть наш бобр, да, Кастер Бибер, и есть канадский бобр, Кастер Канадиенсис. У них тоже разное количество хромосом. Причем очень здорово отличается. У канадского 40 хромосом, у нашего 48. Поэтому скрещиваться они могут. Но их потомство стерильное. И тут что произошло? Канадского бобра интродуцировали в Старый Свет. По-моему, вот если мне память не изменяет,
В то время финны их очень активно разводили, потому что в Финляндии делали, шили вот эти бобровые шапки-ушанки, продавали их в разные страны, и даже в Советском Союзе их продавали, я помню, в молодости. Дорого, кстати, стоили. И, конечно же, стали избегать с ферм вот в Финляндии, по-моему, там даже выпуски были в природу. И эти канадские бобры, они тоже очень здорово расплодились, они стали образовывать пары с нашими бобрами, с местными. А бобры на беду свою моногамные. Знаете, что моногамные, да? Мы проходили это много раз, дети мои. Моногамные – это которые живут всю жизнь супружеской парой, вот как мама с папой. Поженились и живут. Вот я 30 лет моногамный живу, 33 года я уже женат, да? А представьте себе, если наш бобр находит канадку себе жену, да? Или наоборот, канадский бобр нашел себе бобриху нашу, ну и живут они вместе, а детей у них нет. Вот такая вот беда. Поэтому для популяции, конечно, это не есть хорошо. Но, как я уже говорил, в новом свете бобров тоже изрядно выбили. Выбили их очень здорово. И потом тоже стали спасать, стали размножать. И размножили их так, что, вот, например, в штате Айдахо бобры стали изрядно досаждать людям, стали валить деревья, большие деревья, деревья падали, заваливали, рвали линии электропередач, и стали думать, что с этими бобрами делать. Ну, убивать негуманно, да, это же уже все было после войны, после Второй мировой войны, в 40-х, 50-х годах. И был там такой американец, ой, господи, дай бог, как же его звали-то, этого американца, сейчас не помню, Элмо Хеттер, по-моему, его звали, который возглавил эту работу. У него, видимо, какой-то остался опыт после войны, и вот он разработал такую программу. Они на парашютах выкидывали бобров. То есть они нашли для них территорию, такую труднодоступную, где люди не живут. Сконструировали специальные ящики, которые вот на парашюте, когда он приземляется, от удара крышка отлетает, чтобы бобр мог уйти. И, по-моему, там то ли 70, то ли 100 бобров они вот так вот на парашютах сбрасывали в труднодоступные места с самолета, куда на машине не проедешь, чтобы заселились там бобры. Так что вот такая вот история. Так, ну, много про бобров можно вам рассказывать. Я забыл еще один момент. Еще касториум, да, бобровая струя. Это секрет такой, который использовался и в парфюмерии, и как, скажем так, целительное средство, ну, раздутое, да, на самом деле средство. Не настолько он помогал, насколько все считали. Но, тем не менее, вот такая вот интересная история произошла в Воронежском заповеднике. Бобров там разводят до сих пор. И теперь, если будете в этих краях, можно приехать. Там бывают экскурсии, вам все это покажут. Очень симпатичных бобров. Канадские бобры там тоже, кстати, есть. Они почти не отличаются. Вот Владимир Бобров, Лавров их мгновенно с первого взгляда. А я не могу. Я вот приглядываюсь, и вроде как канадский, или вроде как наш. Непонятно. Так, а вот теперь мы с вами 33-ю фотографию покажите, пожалуйста, и мы вернемся как раз к одному из сотрудников. Вот, видите, это мы стоим вчетвером. Это я взял фрагмент той фотографии. Я, это вот Саша наш режиссер, Дима наш оператор, а слева седой человек, высокий, это Сергей Федорович Сапельников. И здесь эта история, которая напрямую связана с Оленьим парком. Спасибо большое. Это вот наш спонсор как раз, Оленьий парк. Мы там, ну, познакомились мы с Сергеем Федоровичем еще в Воронежском заповеднике, а потом вот он нас пригласил в Оленьий парк, где он проводил и проводит очень интересную работу по реинтродукции. Следующее, покажите нам фотографию. Кто это, ребят, кто узнал? Это фотография номер 34. Что это за зверь такой сейчас перед вами? Вот он. Это суслик. Видите, какие ушки почти как у человека. Но это не просто суслик, это крапчатый суслик. Крапчатый суслик, есть еще малый суслик, который вот в степи живет. А крапчатый суслик живет у нас в лесополосе, в лесостепи, ну и в Воронежской области, и в Липецкой. Но его уже практически не стало, к сожалению. Вот Сергей Федорович задался такой мыслью размножить сусликов и выпустить их в живую природу.
Вы что думаете, дети мои, так просто, да? Нет, это совсем не просто. Ну, маточное поголовье он отловил. Я вам по секрету скажу, пока никто не слышит, Сергей Федорович их отловил на кладбище. Потому что на кладбище было очень много сусликов, где-то там в Воронежской области. Люди приходят на могилки, оставляют там печенье. И вот печенье суслики любят так, что просто родину продадут за этот, за кусок печенья. Они их там таскают на кладбище с могил. Я там снял фильм в Оленьем парке, который называется «Маленький гений большого подкопа». Если хотите, можете найти его в Ютьюбе, посмотреть. Так вот, Оленьий парк, большое им спасибо, они молодцы, что они дали Сергею Федоровичу такую возможность. Вот ни один заповедник как-то вот на это не пошел. Ну, я заповедники не виню, ребят, я просто знаю вот эти. Вы представьте себе, что я директор заповедника, да? Придет ко мне Сергей Федорович, скажет: «Саша, Александр Георгиевич, слушай, скажет, Александр Георгиевич, я его пародирую, давай вот суслика восстановим». Я вам скажу: «Сергей Федорович, голубчик, да давай, ну ты уж понимаешь, мне же надо это в план ввести, мне надо, чтобы Минприроды утвердило это через 2 года только, чтобы бюджет на это выделили, и пошла вот эта вот катавасия, а потом там где-то в Минприроде сказали: какой суслик, нам надо там Манулов спасать, или там Дзренов, или там Сайгаков, не надо никаких нам сусликов». А здесь просто вот люди, Оленьий парк, сказали: да, конечно, ребята, приезжайте, работаем, да, сделаем. И вот спасибо, что есть такие организации, которые помогают таким энтузиастам, как Сергей Федорович Сапельников. Так вот, отловил, но дальше надо было как-то этих сусликов удержать на одном месте. Ну, я все это в фильме очень подробно рассказываю, вам расскажу буквально в 2 словах. То есть мудрый и хитрый Сергей Федорович, он очень смекалистый такой человек. Он сделал как хоккейный коробок, видели? Вот такой же вот вольер, там у него жили суслики. Но ведь они, зараза, они же еще копают подкопы. Они оттуда все выскакивают, они так и норовят разбежаться, а сверху там уже хищные птицы, которые их ждут. И, кстати, вот эти хищные птицы – это сущая напасть. И вот в последний раз мы говорили с Федоровичем, он очень жаловался, что появился орел-карлик, который таскает сусликов. А орел-карлик – это красная книга, редкая птица. Ну, не стрелять же его, правда? И Сергей Федорович что стал делать? Он стал там класть куски шифера, чтобы сусликам было где спрятаться. Он стал, каждое утро он обкашивал, вот в фильме мы с ним вместе обкашиваем, травы вокруг этого вольера, да? Почему? Потому что суслик, вот покажите следующую фотографию. Суслик живет только там, где трава скошенная. Не понял вопроса? Понял, я вас услышал, дети мои. Это вот, кстати, Сергей Федорович, это его жена Татьяна. Я вас услышал. Отвечаю. Когда люди не косили траву, то траву косили животные. Да, зубками так вот и косили. Копытные животные, они косили травку. И они помогали сусликам выжить. Потому что там, где нет копытных животных, которые косят травку, там суслик не живет. Видите, вот он встанет на цыпочки и ничего не увидит. И тут же его схватит либо какой-нибудь хищник с воздуха, либо какая-нибудь хищница с земли. Вот в чем дело. То есть, как все связано в природе. Мало того, Сергей Федорович специальным буром сверлил вокруг им норки, чтобы было где спрятаться. То есть это целая методика. То есть он отработал уникальную, очень интересную методику, как можно сохранить и реинтродуцировать этих крапчатых сусликов, удивительно милых зверей. Там еще есть, да, у нас суслики? Есть, да, 37-я еще фотография есть. Ну, не все получается. Совсем не все. Это очень тяжелая работа. Это все время, ну, я надеюсь, что у нашего дорогого Сергея Федоровича все-таки хватит терпения довести это дело до конца. Я очень надеюсь, спасибо большое Оленьий парк, который ему в этом помогает. И я очень надеюсь, что в Минприроде, в других наших организациях все-таки увидят, что это проект нужный, и все эти методики начнут применять в других регионах. И суслик восстановится, потому что, смотрите, если появится суслик, да, то появятся те хищные птицы, тот же орел-карлик, да, например, которые на нем специализируются. Ну, почему эти птицы пропали? Потому что пропало их специализированная добыча. Все очень-очень взаимосвязано в природе. Теперь покажите нам 2 красавцев. Это 38 и 39. 2 будут фотографии. 38-я фотография. Видите, красавцы какие, да?
Прямо заиграла заставка в мире животных, да, кто там пульмарят, та-та-та-та-та-та-та, да, танцующие журавли, помните, мультяшка такая. Это японский журавль, знаменитый танцор, но танцуют, кстати, не только японские журавли, да почти все они танцуют, у них такие брачные танцы. А вот следующее нам покажите, 39-ю фотографию, это даурский журавль. Вот речь пойдет об этих двух видах. И японский журавль, и даурский журавль. Они хоть и редкие, это красная книга, но они обитают на территории нашей страны, на Дальнем Востоке. Видите, тоже какие красавцы. Вот следующее, наверное, можно показать фотографию. Значит, что касается этих двух видов. Вот на реинтродукции японского и даурского журавля специализируется Хинканский заповедник у нас на Дальнем Востоке. Вот эти кадры сделаны там. А вот эти вот ребята, они меня исколевали всего. И все карманы у меня проверили. Видите, вот это называется... Мы проходили с вами. Ребята, как это называется? Окраска. Это потом они станут белыми. Года через два только. Через три они будут ослепительно белые японские и серые с красными щеками будут даурские. А вот это правильно. Помните? Гаудамус, Игитур, Ювенес, Думсумус. Веселимся, пока мы молоды. Да, это ювенильная окраска, ювенильное перо. Вот такое рыженькое, бегенькое. Потом эти... Кстати, вот эти ребята, вот это был радостный день во время наших съемок. Они встали на крыло, впервые они полетели. Вот такие вот птенцы уже полетели. Впервые вот как раз мы сняли этот торжественный момент. Там тоже очень хорошие люди работают в этом заповеднике. Мы с ними очень подружились. Там чудесный зоотехник, за которым они ходят как за папой, за мамой. Это, помните, мы тоже с вами проходили. Как это называется? Запечатление. Импридинг. Помните? С имбридингом не путайте, пишется по-разному. То имбридинг, а это импридинг. Принт. Запечатление. То есть, помните, да, когда за футбольным мячом утята идут и так далее. Вот выводковые птицы, так называемые, к которым журавль тоже относится, им это свойственно. Если они увидели человека, то они будут за ним ходить, как за мамой. И там, вот в этом месте как раз пролетные маршруты и даурского, и японского журавля. Была трогательная сцена, мы видели, как японские журавли на том берегу останавливаются, как они переговариваются с этими ребятами. И потом эти ребята, значит, за ними полетели в теплые края. То есть их приняли к себе. Это вот такая программа. Их там выращивают, инкубируют яйца, и кольцуют, и выпускают на свободу, то есть возвращают в природу. Вот покажите нам следующую фотографию. Там вообще места, конечно, сказочно красивые. И для нас, натуралистов, очень интересные. Я когда первый раз попал на Дальний Восток, в армии служил, вот видите, это мы соревнуемся, кто дольше на одной ноге простоит. Вот, я когда первый раз попал на Дальнем Востоке, это был 1978 год, меня в армию забрали, учебку. Ну, я уже тогда интересовался и животными, и растениями, и меня поразило то, что лес вроде на наш лес похожий. Ни одного знакомого дерева, ни одного знакомого куста. Вроде все как у нас, а оно все совершенно не такое. Вот такой вот он чудесный Дальний Восток. Покажите нам следующую фотографию. Это вот у нас 42-43 сейчас будет на воде снят. Это вот наш причал. Это время от времени мы вот с сотрудниками зоопарка уходили ставить такие верши, ловили рыбу, потому что их надо подкармливать рыбой. И вот на следующей фотографии будет еще один герой нашего фильма. Я не помню сейчас, как этот фильм назывался, но вы можете набрать его «Хабургаев в натуре журавли». Наверное, этого достаточно. Не помню, как он назывался, этот фильм. И там мы подружились еще с одним обитателем. На заповеднике прибился, его там вырастили, птенец чомги, поганки. Следующий нам покажите фотографию. Это Чома. Его звали Чома. Он за нами вообще ходил с утра до вечера по пятам. Что-то там нырял по своему. Вот мы на лодке уплываем на съемке, и он за нами, за лодкой, все время кругом, вокруг нас вертится, крутится. Такой очень ручной, очень компанейский был Чома. Мы его очень полюбили. Следующий покажите нам фотографию. Там он будет, по-моему, общий план, если мне память не изменяет.
Вот, и дальше будет еще несколько фотографий. Вот, это Игорь, наш оператор, он снимает Чому. Чому с удовольствием позируется, он и понырял там, и три дублика он ему сделал, нырнул, и под водой его GoPro-шки снимали, как он там прекрасно ныряет, прекрасно плавает под водой. Вот следующие фотографии будут, как журавли пристают. Работать не давали. Ну, молодежь, они же как вы, дети. Они же любопытные, они везде свой нос сунут. Вот пока Игорь снимал, у него пачку сигарет стырили, там расклевали всю, видите, а он не заметил даже ничего. Вот следующее нам покажите. Кстати, ребят, мы можем сегодня на вопросы тоже поотвечать, поэтому если вопросы, вот это он к Диме, к нашему звукорежиссеру тоже полез зачем-то. Там будет еще несколько фотографий, интересно, как они спят. Вот смотрите, они спят прям как цветочки такие, очень похожи на какие-то большие, крупные, гигантские цветы, да, с такими разводами. Нос сунул в перо, чтобы не мерз нос. Там же очень чувствительные рецепторы на носу, поэтому утренняя прохлада, чтобы носик у него не мерз, он его туда, видите, в перья прячет. А вот дальше будет тоже еще один герой. Там же залетел ястреб, тетеревятник. Этого ястреба мы тоже снимали. Он бабахнулся об стекло, и так немножко у него в голове шумело, поэтому первое время он не очень на всех пугался. Покажите нам 49-е, 50-е, 51-я фотография. Вот, и вот, видите, журавль пошел смотреть, что там. Вот он, ястреб, видите, сидит на суку, на березовом. И журавлям тоже было очень интересно, что это за штука такая сидит. Вот они ходили его носом, там все пытались тюкнуть, попробовать. Ну и следующее покажите, это крупно будет ястреб. Ястреб-тетеревятник – это серьезная птица, между прочим. С желтыми янтарными глазами. Ну, вот я вам говорил о природе, поскольку вот это вот все мои фотографии, да, я просто не удержался вам показать, насколько он удивительный край. Вот следующая фотография будет бабочка. Вот первый раз я был просто потрясен бабочками Дальнего Востока. Это вот эти огромные махаон мак, радужница шрек. Ну, у меня вот на первом этаже спускаться не хочется, там в коллекции висят, это ястреб, которого мы снимаем, вот видите, с Игорем. Покажите нам фотографию номер 52, следующая. Это ксут. Хвостоносец тоже, парусник. Видите, потрясающий. Она похожа на нашего махаона, но она больше, чем махаон. Потом вот следующая, 53-я фотография, павлиноглазка. Там была ночь павлиноглазок, вот таких огромных павлиноглазок, которые летали, как, я не знаю, летучие мыши. И местный кот на кордоне, он их таскал просто вот пачками, он их ловил и таскал. Сатурний тоже большая, такая мохнатая, большая бабочка. И следующая будет фотография, тоже очень занятная. Это мышь-малютка, я ее нашел случайно в траве, детеныш. Вот он сидит у меня на руке, мышь-малютка, видите, это вот ремешок от часов. Представляете, какой он крошечный. Это он уже фактически как взрослая мышь. А мышь-малютка, она тоже очень такая любопытное животное. Она вьет гнезда, как птица, но на заломах, на травке. Вот она находит травинки крепкие, на них вьет такое кругленькое гнездо. И там живет и забирается, как акробат по этим травинкам. Очень интересное животное, очень милое. А вот 55-я фотография – это тот, кто бы очень обрадовался бы такой находке. Это мы там наловили щитомордников. Вот, кстати, тоже ядовитая змея – щитомордник. Причем гораздо ядовитее, чем наша гадюка. Ну вот, ребята, гадюку, если, не дай бог, кто-то увидел в деревне, первое, что делают – хватает лопату, и пока ее там не нашинкует лопатой, не успокоится. Зачем? Вот мне совершенно непонятно. Я помню, в Абхазии мы жили в горном селе. Вот, и там с гордостью местный мужик говорит: а вот я 10 штук убил. Я говорю: зачем? Ну, зачем ты их убиваешь? Ну, не будет она тебя кусать, нужен ты ей. Вот, а вот что интересно, на Дальнем Востоке щитомордников так не трогают. Хотя там тоже достаточно часто бывают случаи, когда они кусают людей. Но там, слава богу, вот этой зверской традиции нет, как у нас в средней полосе России. Змею надо непременно найти и убить, да? Ну, а теперь мы с вами переходим на фотографию номер 56. Да? Ребята, вот теперь скажите,
Да, вот подержите ее, пожалуйста, Александр. Это венценосные журавли. Ну, кто из вас самый образованный в плане зоологии, он уже понял, где мы оказались. Это не зоопарк. Я вам сейчас несколько имен назову, и с чем они у вас связаны. Рудольф, Эдуард, Альберт. Вот если я эти имена произношу вместе. Рудольф, Эдуард, Альберт. А если я добавлю Викторию? А? Вика. Есть у кого-нибудь знакомая в классе? Учится Вика. Ведь она же Виктория, да? Виктория, Эдуард, Альберт, Рудольф. Да, умница. Кто-то там отгадал, да? Это Великие озера Африки. Там еще есть озеро Киво, озеро Ньяса, она же Малави, Танганьика, да? Ну, вот они вечные вторые, Великие озера Африки. Ну, по аналогии с Великими озерами Америки, да, их так стали называть, они вечные вторые, потому что, вот, например, озеро Виктория, оно второе по величине, да, после озера Верхнее. Я слышу, ребята, слышу, да, кто-то там хорошо географию учил. Нет, Каспийское озеро, оно соленое. А я имел в виду пресноводные озера. Да, и Аральское, и Каспийское, они все-таки соленые. А вот самые крупные из пресноводных озер – это озеро Верхнее, второе по величине Виктория. А озеро Танганьика, она на втором месте по глубине. Блесните, эрудиции, кто на первом месте по глубине? Правильно. Да, молодцы, 5 с плюсом, наш Байкал. Вот, так вот, мы сейчас с вами окажемся на озере Виктория. И вот чем оно нам интересно, да, озеро Виктория. Озеро Виктория очень молодое, ну, 400 тысяч лет, как говорят ученые. Вот, например, Танганьика рядом, да, которая глубокая, да. Подождите пока, Александр, про этих рыбочек. Мы сейчас про них поговорим дальше. Танганьика, оно старое, ему 10 миллионов лет, и там... Там где-то порядка 35 родов только рыбы. А говорить мы с вами будем об удивительных рыбах. Их очень хорошо знают и любят аквариумисты, цихловые рыбы, семейство цихлиды. А это окунеобразные рыбы, которые водятся в этих великих озерах. То есть вот есть любители-аквариумисты, которые собирают цихлид озера Ньяса, да, или там у Танганьики, и есть, которые собирают цихлид Виктории, но здесь еще такая штука, ребят. Дело в том, что вот озеро Виктория, несмотря на то, что оно самое молодое, там этих видов цихлид больше всего. Вот покажите нам следующие фотографии, вы увидите какие-то красивые, яркие рыбы. Вот можно любую, одну, другую, Александр, можно прямо полистать. Это хаплохромисы, цихловые рыбы, цихлиды, удивительной красоты. Они все разные. То есть там вот на наших глазах идет бурный процесс видообразования. То есть никто не знает, сколько там этих видов в озере. Ну, считается 300, так это грубо говоря. Но это очень приблизительно. Почему никто не знает? Все дело в том, что, ребята... На берегах озера Виктория, ну вот следующую нам рыбу покажите, располагаются такие страны, как Уганда, Кения и Танзания. Страны очень неспокойные. Там вот это Анатолий Жуковин. Анатолий Жуковин. Сейчас подождите, до Жуковина мы дойдем. Я объясню, значит, что происходит дальше. Так вот, на берегах очень неспокойно. Ну, там и съесть могут местные жители, между прочим. И в лучшем случае ограбить могут. Там все время войны, там все время революции, там какие-то государственные перевороты. И поэтому там очень мало ученых, там мало очень исследований. Там УХЦЦ, кстати, живет, там куча болезней. Вообще, братцы, я вам по секрету скажу. Вот те места Африки, в которых белый человек может жить, там живут белые люди. Это вот ЮАР, да, и так далее. А в Центральной Африке белому человеку жить очень тяжело, неадаптированному. Это, я там не был, к сожалению, но мне это говорили многие, кто там провел какое-то время, работал год, два, три. Они все в один голос говорят, жить там очень тяжело, невозможно. Одно дело вот эти выдающиеся исследователи Африки, вот как озеро Виктория открыл Джон Хеннингс Пик, был такой великий английский путешественник, да? Одно дело все-таки, или как Левинсон, да? Одно дело экспедицию организовать и там полгода где-то пошляться по малярийным болотам, а другое дело жить постоянно. И поэтому на этих озерах, особенно на озере Виктории, очень мало ученых. Они, ну, там опасно работать.
Но все-таки рыба оттуда попадает, потому что местные жители ловят рыбу, переправляют скупщикам, перекупщикам. И вот следующая фотография, покажите нам Анатолия Жуковина. Это по поводу реинтродукции. Да? Лет 15 назад, ну, с Толей мы очень хорошо знакомы, с Анатолием Жуковиным. Он, у него такой был достаточно успешный средний бизнес. Он работал в фирме, которая производит аквариумное оборудование. Он блистательный аквариумист, прекрасный аквариумист. И вот Анатолий Жуковин стал собирать цихлид озера Виктория. Озеро Виктория, там хаплохромисы и неохромиксы в основном. Сколько он их собрал, я не помню. Ну, представляете себе, это тонны воды, это потраченные собственные деньги. Это огромное количество аквариумов. Это все-таки надо вести линию, да, это разведение. Он всех их размножал. То есть он их не просто собирал. У него были хорошие связи с поставщиками. И бывало так, что в очередной партии просто находили рыб, которых там даже никто не описал. Но здесь еще вот важная штука какая. Ребята, там очень много разных видов. Да? У этих видов самая разная специализация. Но местные жители очень хотят есть. Потому что страны, которые по берегам, Уганда, Кения, Танзания, это очень бедные страны, выгребают сетями все, что можно. Но это полбеды. Они запустили туда нильского окуня. А что такое нильский окунь? Нильский окунь – это облигатный хищник. Запустили они его, потому что нильский окунь очень быстро растет, чтобы его побыстрее поймать и скушать. И вот пока мы с вами разговариваем, пока вы смотрите вот эту вот нашу передачу, наверное, пропал еще один вид цихлид, который так не был описан наукой. Понимаете? Вот что самое страшное. И вот Анатолий Жуковин, он задался такой мыслью собрать хотя бы генофонд озера Виктория. И собрал. Это все поддерживалось на его собственные деньги. Он арендовал помещение. Как мне шуткой сказал, ой, я надеюсь, что этого не услышит. Он говорит, если бы моя жена знала, во сколько это все мне обходится, она бы в обморок упала. Потому что, представляете, там все это кипит, бурлит, аэрация, фильтрация, освещение. Это же за все это платить надо, и за аренду, и за свет. Ну вот, несколько лет эта коллекция озера Виктория у Анатолия существовала, потом он был вынужден с ней расстаться. Это очень жаль, потому что вот такие энтузиасты, вот они бы могли бы помочь вот этому делу реинтродукции видов тех же самых цихлид. Вот в чем еще специфика озера Виктория? Оно достаточно мелкое, хорошо прогревается, но оно как каменистое. Там практически нет водорослей, нет растительности травянистой. И поэтому у рыб у них своя специализация. Очень, представляете, такая вот плотность населения. Поэтому очень многие цихлиды, например, викторианские, они икру откладывают себе в рот. Во рту они ее инкубируют. А потом во рту держат своих мальков. И аквариумисты это знают прекрасно. Вот такая пара цихлид, которая, значит, стала нереститься, она отходит в уголочек аквариума, никого к себе не пускает. И потом мама открывает рот, оттуда выплывают мальки, держатся около мамы. А если что-то страшное, мама открывает рот, они к ней туда прячутся, опять заплывают и во рту прячутся. И тут появились цихлиды, смекнули цихлиды-кукушки, которые стали метать икру в чужие рты. То есть, представляете, один вид мечет в рот другого вида свою икру, чтобы другой вид их мальков воспитывал. Или вот не хватает еды, да, и вот у одного вида цихлид пищевая специализация – это плавники другого вида. То есть вот они специализируются на том, что они обкусывают плавники вот этому виду цихлид, а плавники у них очень-очень быстро отрастают. То есть это удивительное озеро Виктория, которое вот изучать бы изучать ученым с утра до вечера, там столько открытий, фантастика. Ну, там идет страшная война. Война вообще это беда Африки, потому что африканское население, которое располагает, это материк, который располагает гигантскими ресурсами, но, к сожалению, местным жителям от этого не радость, а только горе, потому что местные жители не хозяева этих ресурсов. Эти ресурсы гребут совершенно другие люди, в основном американцы, европейцы. Да? Посмотрите, Нигерия, по-моему, первое место, да, по нефти в мире. А посмотрите, как живут нигерийцы. Да, они живут в резервациях, в коробках. Посмотрите, хороший фильм есть, француз снял,
дом называется, там пролеты над этими лагерями. Кот, там, я не знаю, Кот-д'Ивуар, да, по-моему, алмазы. Ну и кто? А алмазы-то не им принадлежат. То есть сейчас там еще очень бешеную активность проявляют китайцы, да? Но радости от этого местному негритянскому населению нет. Чем больше выжимает оттуда из них соки, из их ресурсов, тем беднее они живут.

кто денег в это не хочет, жить там другой, да? На одном ареале иногда разные виды соловьев встречаются, но они друг друга по песне узнают. Вот у этого вида такая песня, а у другого такая, и самочка уже не прилетит к самцу другого вида, потому что у него песня другая. Вот. Ну, посмотрите, мы целую беседу этому посвятили. Так, где можно увидеть коллекцию рыб Африки? Да, ну, где вы ее увидите? В зоопарке, в аквариуме кое-что есть, а так в основном у любителей. Имеет ли смысл реинтродукция бизонов в европейские степи? Нет, не имеет, абсолютно. Это не реинтродукция бизонов. Да, ну, друзья мои, какая же это реинтродукция? Ну, во-первых, начнем с того, что наш зубр, он, кстати, на латыни тоже бизон. Вот. Что касается бизонов, вы имели в виду бизонов, которые водятся в Америке. Ну и на кой ляд нам их интродуцировать в Европу? Они есть, вот приезжайте в Приозерско-Тиранский заповедник, там в вольере живет целое стадо бизонов американских. Говорят, что якобы их подмешивали тем зубрам, которых восстанавливали. Ну, просто нет смысла. Зачем их интродуцировать? Это не реинтродукция. Реинтродукция, когда в исконное место обитания. А это уже будет интродукция. Не надо этого делать. Куда делась коллекция Жуковина? Почему не сделать в зоопарке раздел рыбы озера Виктория? Ну, той дирекции зоопарка это было неинтересно тогда. Ну, куда? Ну, я не знаю. Раздал, наверное, он коллекцию Анатолию. Я с ним давно не виделся. Если хотите, вот найду его телефон, позвоню, спрошу. Скажу, Анатолий, куда ты коллекцию делал? Куда смотрит Greenpeace? Почему не организована международная охрана фауны Великих озер? Ну, спросите у Greenpeace. Я же не могу за Greenpeace отвечать, правда? Greenpeace занят, знаете, куда? Вот мое мнение. Я лично свое мнение журналиста Александра Хабургаева скажу. Greenpeace гораздо больше в политику играет. Вот меньше надо политикой заниматься, и больше надо заниматься спасением природы. У меня жили и размножались великолепные цитроновые, лимонные цихлиды, очень умные рыбы. Какие рыбы по интеллекту стоят на первом, втором, третьем месте в мире? Да, действительно, цихлиды, я с вами согласен, очень умные рыбы. Вы знаете, была такая история. Ой, время-то у нас есть, нету. Какие, ну, окунеобразные, они слывут такими опасными интеллектуалами в ихтиофауне. Акулы, кстати, далеко не дуры, вопреки мнению. Ну, давайте сделаем так. Наберитесь терпения. Мы этот разговор унесем, когда будем говорить об аквариумистике. Там, я очень надеюсь, что мне будет помогать Андрей Белов. Андрей в аквариумистике разбирается, ну, как Менделеев в химии. А я, ну что я журналист-натуралист. Александр, а не пора ли с реинтродукцией бобра завязывать? По крайней мере, в Ленобласти уже трудно речку, ручей найти, который они не... Да, да, да, контроль численности, есть такая штука, я с вами согласен, наверное, пора. Но это не нам с вами решать. Есть специалисты Минприроды, которые этим занимаются. Ну, мне кажется, что да, потому что, по-моему, бобра стало слишком много. Несколько лет назад в город Санкт-Петербург залетали мелкие совы, и их гоняли вороны. С чем связано такое поведение? Много сов погибло. Но это не ясыти, наверное, были мелкие совы, да? Ну, мелких сов действительно гоняют вороны. Ну, они не залетали, друзья мои. Они там и были. Просто, может быть, когда был какой-то очень... бескормный год, может быть, они откочевали ближе к городам. Такое может быть. Почему? Ну, потому что это исконные враги, потому что это пищевые конкуренты, потому что вот у ворон, у врановых у всех, им свойственно такое явление, как мобинг. Если она увидела что-то, что ей не понравилось, особенно врага какого-то, она начинает громко кричать, и прилетели все остальные подруги. Вот почему это происходит. Почему никто не защитил стейлеровых коров? Вопрос от Греты. Грета, дорогая, стейлеровых коров никто не защитил по многим причинам. Ну, во-первых, стейлеровые коровы, они водились в далеких северных морях. Это во-первых. Их открыли очень поздно. Их только в 18 веке обнаружили. Да? Экспедиция Беринга, стейлер, это, по-моему, там был врач, да, этой экспедиции. Во-вторых, стейлеровых коров изначально оставалось очень мало. Это была очень небольшая популяция, видимо. Ну, она была большая, но локальная популяция. У них не было такого распространения, как, скажем,

0: у северных медведей, у полярных. Ну, их очень ели местные жители и залетные моряки, поэтому и тогда же не было международных организаций, не было ни Гринписа, ни ВВФ, там, ни Айфа, ни других фондов. Вот. Александр, какой попугай, по-вашему, самый умный в природе, жако или ара? А вороны умнее попугаев или примерно такие же по интеллекту? Ага. Ребята, значит, что касается интеллектов, мне трудно сравнивать ворону или попугая. Я знаю одно, что врановые – это великие интеллектуалы. Вот в МГУ, в Московском университете, есть такая профессор Зорина. Она занимается как раз интеллектом ворон. У нее очень интересные такие были опыты на эту тему. Константинов был такой орнитолог, профессор покойный, занимался ворон. У нас на Канаре есть. Что?
1: У нас на Канаре есть.
0: А, есть, да? Отлично. Вот мне Александр подсказывает, что есть лекция Зориной на канале Архе. Зайдите, посмотрите. Сравнивать их трудно. Попугаи говорят. Вот я много раз это замечал, они говорят не просто так, они очень часто говорят по ситуации. То есть пить хочу, действительно хочет пить. И, безусловно, это тоже очень интеллектуальное животное. Ну а как их сравнивать? IQ, что ли? Тесты им давать? А потом, ребят, дорогие, вот я, кстати, с этим сталкивался неоднократно. Вот есть эти тесты IQ, и человек может эти тесты там такие показатели выдать, но у него нет житейского ума, мудрости нету. Понимаете, само понятие ум, интеллект, оно очень многогранное. У кого-то ум, вот это вот математические мозги, у кого-то творческий подход. Это очень-очень сложный вопрос. Поэтому нельзя так сказать, кто умнее. Ворон или попугай. Можно сказать одно, что это интеллектуалы пернатого мира. Врановые, ну не только, кстати, рогатые вороны, ну есть и другие птицы. Почему уничтожили всех скалистых голубей, а не размножили их Грета, скальные, да? Ну кто же их уничтожил? Вот они у нас в городах живут, это и есть скальный голубь. Вот голуби в наших городах, это скальный голубь. Я вам рассказывал, как он здесь появился. Так как вышло, что бобры имеют различный хромосомный состав. Не состав, а различное количество хромосом. Но, ребята, это разные виды одного рода, понимаете? Я не генетик, давайте вот в Архе посмотрите, там наверняка есть лекция генетиков, которые на эту тему гораздо квалифицированнее, чем я, вам все объяснят. Кто сильнее, медведь или горилла? А правда, что у медведей кожа белая? Опа. Ну, смотря у каких медведей. Вот у белого медведя, например, у него не белая кожа, он черный, как негр, белый медведь. Знаете почему? Ребята, включите мозги. Почему белый медведь черный, как негр, а? Где он живет, а? Где холодно, но при этом солнце, мороз и солнце, день чудесный, помните? Правильно, потому что черный цвет кожи притягивает солнечные лучи, а шерсть у него не белая, а прозрачная. Каждая шерстинка, она как линзочка работает, она усиливает этот солнечный лучик, это терморегуляция, да? Поэтому белый медведь, если его побрить наголо, он будет черный, как абиссинский негр. Почему уничтожили все так? Как вы, кто сильнее? Кто сильнее, медведь или горилла? Медведь, наверное, все-таки сильнее, потому что белый медведь – это вообще самый крупный сухопутный хищник на Земле. Какие животные исчезли в России за последние 30 лет и какие появились новые виды в России? Ой, за последние 30 лет я вам не скажу, какие у нас исчезли, навскидку. Это вопрос требует... Ну, какие-то исчезли, какие-то виды насекомых наверняка исчезли, какие-то эндемики, может быть, рептилии, там, амфибии исчезли. Но, ребят, я навскидку вам не могу этого сказать. Есть Красная книга, есть Международный союз охраны природы. Прогуглите, там все это есть. Появились новые виды в России. Есть разные виды в России, появляются. Ребят, есть такое понятие «реестр». Реестр, например, есть такой реестр позвоночных, многотомный такой реестр фауны СССР, еще в советские времена выходил. И в одном из томов, где орнитология, да, авиафауна, помните, это называется авиафауна, я вдруг увидел какой-то вид колибри. Я говорю, ребят, у нас что, колибри водятся? Оказалось, что да, один единственный вид, какой-то серый колибри, что ли, он называется, когда-то нашли где-то на Дальнем Востоке, то ли на Камчатке, то ли на Сахалине. Как он туда попал, никто не знает, но раз уж он туда попал, в реестр его занесли. Поэтому вот что мы называем «появились»? Одно дело – это одиночные залеты какие-то, да, появления. Другое дело – это устойчивая популяция. Вот если вы правильно сформулируете этот вопрос, то тогда это будет отдельная тема для разговора. Да, очень хочется знать, где коллекция, где можно что увидеть, можно посвятить передачу о коллекциях, их судьбах. Спасибо большое за ответ и лекцию, вашу работу над эфиром. Ира и Зефира. Ира и Зефира, здравствуйте. Ну, для вас и работаем. Спасибо вам, что вы нас смотрите, что разделяете наши интересы. Про коллекции. Да, давайте про коллекции поговорим. Хорошая тема, тем более, что мне-то она знакомая, потому что я знаю людей, которые держат разные коллекции. Ну, про коллекции растений мы с вами говорили уже. Охотники за растениями. Вот у нас есть такая беседа. Найдите в Архе. Это вот частные ботанические сады, коллекционеры. Ребят, спасибо вам большое за вопросы, очень интересные вопросы. Вот, всем всего доброго. Я Александр Хабургаев с вами прощаюсь. До встречи в следующие выходные, в следующее воскресенье. Всего доброго.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Когда мы говорим о практиках фехтования в Европе, очень часто хочется, и многим исследователям хочется, связывать их с процедурами Божьего суда. Это разновидность ордалий, то есть испытаний, которые назначает судья в том случае, если обвинение тяжкое, а улик и свидетельских показаний явно недостаточно для вынесения приговора. Эти ордалии могли очень по-разному выглядеть, это совершенно не обязательно был именно Божий суд. Там могли, значит, заплывы устраивать, бегать с раскаленным металлом в руке, там кто дальше пробежит, тот и молодец. Потом смотрели, значит, на рану после этого прикосновения металла, как быстро она заживает. Ну, типа, у человека несправедливо обвиненного заживать должно быстрее, у человека, которого обвинили справедливо, она будет там плохо заживать и так далее. И среди этого есть и, собственно, поединок. Поединок этот самый начинает сдавать свои позиции уже в эпоху высокого средневековья. То есть для раннего средневековья эта норма очень популярная, а вот для высокого средневековья она постепенно сдает под напором, собственно, инквизиционной процедуры суда, которая предполагает то, что есть следственные органы, собственно, инквизитор, значит, следователь по-нашему, который собирает доказательную базу, собирает улики, притаскивает это все в суд, там же, собственно, пытка начинает получать свое распространение в инквизиционной процедуре суда для выяснения обстоятельств дела, и там Божий суд постепенно уже начинает уменьшаться в связи с распространением инквизиционной процедуры суда. Соответственно, для позднего средневековья Божий суд – это уже крайне, значит, редкое мероприятия, хотя, опять же, встречающиеся. Для благородных и для неблагородных он проходит по-разному. Для благородных он проходит так, как и надлежит благородному сословию, верхом, как правило, в полном, соответственно, в доспехе, с соответствующим набором оружия. Копье, кинжал, меч, все дела. И, значит, если в процессе один из, значит, бойцов упал, то второй может слезть с коня, его добивать и так далее. Для, значит, простолюдинов это устраивается с помощью, как правило, щита и дубинки. Это по классике, если. Но если, как бы, специфику Германии захватить, то там есть для простолюдинов либо щит, дубинка и кинжал, либо щит, одноручный меч и кинжал. Два варианта такого судебного поединка для простолюдинов. И, соответственно, дерутся они пешими и в специальные такие трико. Иногда тканевые, иногда кожаные, упаковывают с тем, чтобы видно было, что на них ничего дополнительного нет. То есть ни брони, ни дополнительных видов оружия. Принципиально важно не столько даже убить человека, сколько сделать так, чтобы он покинул круг. То есть по-немецки это называется «Kampf im Kreis», то есть боями в круге. Круг в виде заборчика. Собственно, касание этого заборчика уже означает, что вы проиграли. Если он расчерчивается каким-то образом на земле, этот круг, то вот, собственно, его надо покинуть, и тогда человек проиграл. Есть любопытный пример того, как в Испании в 13-м, по-моему, веке происходил судебный поединок, когда один рыцарь оказался в судебном поединке с городом. И город выбрал пятерых, значит, бойцов, которые должны были драться с этим самым рыцарем. И там история была такая. Первого, значит, он победил, этот наш рыцарь первого, значит, поединщика своего, и сказал: давайте тащите следующего. На что ему сказали: нет, ведь твой, значит, визави лежит еще в круге, и поэтому тому пришлось взять труп за ногу, вытащить его за пределы круга, выкинуть, и только тогда позвать следующего. Вот, то есть принципиально было именно нахождение в круге. Собственно, круг – это крайне символичная форма, да, круг и универсум, и в первую очередь университас, в смысле община. Да, то есть человек, который покидал этот круг, символически покидал и общество, значит, становясь преступником и злодеем, либо, значит, оклеветавшим, либо реально совершившим какое-то преступление. И поэтому его, значит, исключение из этого круга означало исключение из общества, то есть и социальную, и физическую смерть. Вот, в этом был главный нюанс. Шутка в том, что фехтовальная культура, значит, позднего средневековья, раннего нового времени, начинает расцветать ровно тогда, когда все эти судебные поединки начинают сходить на нет. Это очень показательно, например, для того же Нюрнберга. Там последний судебный поединок произошел в середине 50-х годов 15 века. И ровно со второй половины 15 века там бум фехтовальных трактатов. Куча народу учится, в том числе, собственно, этим самым кампфенным крайс, то есть как надо сражаться, если вдруг вас там жизнь прижмет и придется в круге стоять. Вот, конечно, люди еще не знали, там, ну, там, в течение одного поколения, будут они этим заниматься или не будут. Но к началу 16 века всем уже понятно абсолютно, что судебный поединок – это не просто лютая архаика. Это, в общем, вам это точно все не светит. А в 16 веке приходит дуэль. То есть с дуэлью, ну, опять же, отчасти из-за небезызвестного фильма «Последняя дуэль», дуэли и судебные поединки часто путают. Вообще слово «дуэлум» означает просто поединок, ну, то есть бой двух человек. Вот, ничем не нагруженный особо. Но судебный поединок – это официальная процедура. Его назначают по решению человека, обладающего судебной властью. Тогда как дуэль в смысле поединка чести – это частное дело отдельных лиц. Да, она регламентируется неписанными правилами. Это не юридическая процедура. Кое-где, в некоторых там североитальянских городах, дуэль была вписана в механизмы юридические, но это прям отдельные казусы. Реально та дуэль чести, значит, которая расцветает в Европе раннего нового времени, в первую очередь во Франции, конечно, не имеет ничего общего с судебной процедурой. Хотя, конечно, генетически она восходит именно к ней, и значит, апологеты этих дуэлей апеллируют именно к тем самым архаическим формам Божьего суда. Но считать, что именно Божий суд был главной интенцией фехтовальных трактатов там, европейских, западноевропейских, позднего средневекового и раннего нового времени, нет никакого резона.

0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация.
1: Передача данных.
2: Здравствуйте, друзья. В эфире передача данных, у микрофона Мария Баченина. Во время первого полета человека в космос произошло 11 нештатных ситуаций, две из которых чуть не стоили Юрию Алексеевичу Гагарину жизни. Но с тех пор, конечно, космонавтика шагнула далеко вперед, сильно изменилась, появились специальные скафандры на случай разгерметизации корабля, еще система аварийного спасения. Но понятно, что риск, он остается и сопровождает эту профессию. С нами на связи старший научный сотрудник Музея космонавтики в Москве, в прошлом инструктор по аварийным ситуациям Центра подготовки космонавтов Георгий Лисицын. Георгий, здравствуйте. Добро пожаловать.
3: Здравствуйте.
2: Вот есть понятие авария, а есть нештатная ситуация. А в чем их различие? Как это различать?
3: Хороший вопрос. Я люблю приводить аналогию такую. Представьте, что вы прогуливаетесь со своими друзьями, с семьей по какому-нибудь парку, и сзади вас возникают вот эти вот сейчас любители самокатов на огромной скорости, и нештатная ситуация будет, если он пронесется мимо вас, просто вас испугает, и вы отделаетесь легким испугом. Это будет нештатная ситуация. Но если он в вас врежется, и вы там повредите коленку, например, я уже не говорю о том, что будет с самокатом или с самим водителем, то это уже авария. Но, правда, здесь нужно сделать такую ремарку, то, что нештатная ситуация может привести к аварии. Вы можете испугаться, отшатнуться в сторону, и второй вас самокатчик догонит и врежется в вас. Угу. Это если вот брать прям такие простые аналогии и приводить пример между двумя этими понятиями. Например, нештатная ситуация – это если туалет космический сломался. Это нештатная ситуация. А вот если космический туалет сломался таким образом, что там еще и пожар возник, то это уже авария. Казалось бы, такой высокотехнологичный объект, МКС, там огромное количество систем, самая дорогая постройка в мире, 150 миллиардов долларов люди потратили на это дело. Казалось бы, там может произойти что угодно, но именно аварий только три вида. Значит, это пожар, разгерметизация и выброс токсичных веществ.
2: А токсичных веществ откуда могут выброс случиться?
3: Хороший вопрос. Самое опасное токсичное вещество – это аммиак, который присутствует в контуре охлаждения на американском сегменте. Грубо говоря, МКС – это холодильник, который работает не внутрь, а наружу. Потому что нагреть станцию довольно-таки легко. Там огромное количество приборов, люди, опять же. Солнце постоянно нагревает станцию, когда станция находится не в тени Земли. И внутри довольно-таки жарко. Чтобы там никто не спекся, чтобы это в микроволновку не превратилось, специальная система терморегулирования забирает тепло из внутреннего контура и передает его внешнему контуру. То есть такая батарея, как у нас стоит в доме, только она стоит как будто в сторону улицы. И регулярно нагревает, не регулярно, а постоянно нагревает космос. Бесполезную работу такую делает, но полезную для космонавтов. И вот в этом внешнем контуре находится аммиак, достаточно большое количество, и есть теоретическая возможность, что он попадет внутрь станции.
2: А у нас, получается, эта система охлаждения безопасная, раз у нас нет аммиака. Вы подчеркнули, что в американском сегменте. А у нас
3: да.
2: Что? А, как в холодильниках, фреон?
3: И вы угадали, абсолютно верно, да.
2: Не может быть.
3: Фреон, и мы решили вот задачу таким образом. Может быть, он по характеристикам уступает аммиаку, но зато он безопасен. И если уж говорить предметно, то его и легче дозаправить. Не нужны специальные какие-то процедуры безопасности для дозаправки в том числе.
2: Наверное, думаю, существует какой-то алгоритм.
3: Да, он есть, и он довольно-таки интересно формулируется. МКС, как и корабль космический, это набор огромный, набор различных систем, которые мало того, что каждая по отдельности существует, так она еще обязательно связана с какой-то другой системой. И есть инструктора и разработчики каждой из этих систем. То есть по системе, по туалету есть отдельный инструктор, который будет рассказывать космонавтам, как пользоваться туалетом.
2: Он, я так думаю, туалет еще... – это максимально интересующая часть МКС людей во время лекций ваших, поэтому вы сразу, не дожидаясь моего вопроса, говорите об этом.
3: Абсолютно верно.
2: Знаете, не поверите, меня кухня интересует больше всего. Я подписан на космонавты, которые готовят в космосе.
3: Тот же инструктор, который занимается туалетом, он еще так получилось, что занимается как раз приготовлением пищи. И он знает, вы угадали опять, мне очень нравится, что сегодня такая везучесть у вас. И этот же инструктор знает, например, сколько у электроподогревателя пищи ресурс. И вот одна из неявных нештатных ситуаций – это когда такой электроподогреватель пищи выйдет из строя. Uh-huh. Это знает не инструктор, это знает разработчик. Но есть еще нештатные ситуации, которые получены, ну, скажем так, опытным путем. Потому что опыт полетов уже, во всяком случае, в нашей стране, он колоссальный. Многие системы себя уже хорошо зарекомендовали, они работают давно, еще со времен станции «Мир». И люди знают плюс-минус, что может случиться с той или иной системой, и также вносят это в перечень нештатных ситуаций. В центре подготовки космонавтов в Звездном городке, это недалеко от Монина, между Щелково и Монина, есть полномасштабный макет Международной космической станции российского сегмента. Также есть макеты кораблей, тренажеры настоящие. Они точно такие же, как космические, то есть там системы работают также в связке.

0: список, но в общий черный список. То есть вот мы будем такой список, вероятно, делать. Присылайте, пишите. Опубликовать разоблачение. Ну вот мы, например, так поступили с Ильей Стоговым, с его книжкой, которую мы там разобрали по косточкам на портале. Еще раз, ее прочитала, эту публикацию, как минимум за неделю 10 тысяч человек ее прочитало. Опубликовать полный вариант текста на своем сайте, в том числе, ну, например, если у вас диктофонная запись, вы можете ее расшифровать, стенограмму опубликовать. Закон не запрещает. Ну и перехожу к выводам. К выводам. Значит, выводы следующие. То есть, несмотря на все вот это вот, общение со СМИ никогда не бывает простым, но заниматься этим необходимо, потому что если мы устраняемся, на наше место приходят другие, последствия уже нами неконтролируемы. Значит, если, и мы должны понимать, что, как и в любой области, в средствах массовой информации много неквалифицированных людей, это аксиома, с этим ничего не поделать. Значит, если мы уже в это ввязываемся, то хорошо бы знать закон, в этом плане сначала Гражданский кодекс, потом закон о средствах массовой информации. Вот, мы можем в ряде случаев запрещать использование, например, наших комментариев по закону. Закон не запрещает нам, если неприятность случилась, оповестить сообщество о халтуре, о фактах, и называя фамилии, названия передач и так далее. Значит, существует ряд пассивных шагов, которые мы можем делать в этом направлении. Мы, в частности, на определенный срок уже это делаем. Я буду продолжать этим заниматься. Признателен вам за помощь буду в дальнейшем. Вот, в частности, черный список общедоступный мы будем на сайте, видимо, формировать. Кроме того, мы будем продолжать наш раздел «Критика». Там уже вот висит разбор упомянутой книжки Ильи Стогова. Следующий кандидат у нас Александр Невзоров такой есть. Вам, возможно, известный. Но если Илья Стогов, он борец с дарвинизмом, то Александр Невзоров, он наоборот, ярый сторонник естественно-научного подхода, написал вот такую книгу, значит, 450 источников литературы в конце, вот, и как чудовищное количество грубейших ошибок на каждой странице. Собственно, сейчас я все выводы сказал. Да, я благодарю коллег за помощь, благодарю отсутствующего здесь Игоря Леонардовича Викентьева, моего питерского коллегу и учителя, за ряд ценных замечаний. И готов ответить на ваши вопросы, дорогие друзья. Пожалуйста.
1: Спасибо, Александр. Вы рассказали довольно много всего полезного. Я хотела бы прокомментировать те два момента, с которыми я не согласна.
0: Давайте.
1: Меня зовут Ася Касанцева, я практикующий тележурналист. Я сначала делала программу «Прогресс» на этом канале, сейчас я делаю программу «На будущее» на телеканале «Россия-2». Здесь как минимум три человека, которые к нам приходили. Станислав Трабышевский, Александр Марков и Марина Ивановна Бутовская. Я хотела бы прокомментировать две вещи. Во-первых, вещь про договор.
0: Да.
1: За 5 лет научно-популярной журналистики я ни разу в жизни не встречала. За 5 лет в научно-популярной журналистике я ни разу в жизни не слышала ни об одном случае, чтобы договор был заключен вообще нигде, ни в телевизионных, ни на сайтах, ни в газетах. Просто никто не знает, как это делается. Поэтому если вы предложите журналисту заключить договор, то, скорее всего, у него будет шок и паника, потому что он не поймет, о чем вы, что в этом договоре будет, зачем, почему, как. Нет никаких готовых форм, нет никакой такой практики.
0: Поэтому... Нет практики. А правовая норма такая есть. То, что она не соблюдается, это не важно. Закон есть.
1: Просто дело в том, что никто не знает, с какой стороны к этому подойти, где искать юриста, что делать.
0: Юристы есть.
1: Вот, поэтому в 99% случаев журналист просто предпочтет найти другого эксперта. Если вы, конечно, не Нобелевский лауреат Константин Новосел, тогда мы заморочимся с договором. Если нет, то нет, мы найдем такого. Потому что просто не понимаем, как это делается. Вот. И вторая
0: это
1: вещь.
0: Это не задача юриста понимать.
2: В бюджете телепередачи есть такая статья?
0: Есть юристы, работающие на телепередаче.
2: Потому что я работала год на Павла Лавткова, и так полагалось $300, тогда это были большие деньги, на каждого приглашенного специалиста. И эти денежки избирались, конечно же, там, руководством. Лобком самим и продюсером. Это было всем известно. Это была такая нормальная у них практика.
1: Мои коллеги работали с Лобковым, как раз на заводе передачу «Прогресс». Никогда ни о договорах я ничего не слышала.
2: Ну вот я тоже об этом узнала совершенно случайно. Мне об этом, конечно, так прямо никто не говорит.
1: Тезис в том, что просто не хацки, просто никто не поймет, что вы хотите и зачем.
2: Ну вот они, я думаю, что...
0: Например, я бы мог в ответ на вопрос журналиста

0: прислать ему образец договора. Договор был бы простой и понятный. У него было бы несколько простых пунктов.
1: Да.
0: Что я требую, да, в частности, обязательное согласование материала со мной. Ну и там некоторые другие простые вещи.
1: Да, которые... если...
0: Простой, понятный договор. И, в принципе, мы можем, у нас есть юрист, мы можем подготовить, в принципе, некий образец, опубликовать его для сообщества.
1: Я к тому, что не следует ожидать, что он
0: Да, так, это нормально. Еще раз, если нет такой практики, это не значит, что она не может возникнуть. Вот, по крайней мере, я еще раз повторяю, что в ряде случаев, да, когда мне предлагают написать вот такой комментарий, а я говорю, давайте заключим договор, это, ну, это нереально. Но знать свои права, четко представлять, что я могу требовать, что у меня возникают авторские права, в какой момент они возникают, и что это мне дает, мои права, да, знать это полезно. А вообще, как бы любой деятель средств массовой информации должен понимать, что без передачи прав в письменной форме права считаются непереданными. Вот. Это значит, что фактически человек, который, например, выступает в неком фильме, формально не разрешал использовать свой комментарий. Таким образом, в принципе, это некая для изготовителей скверная ситуация. Потому что если будет судебное разбирательство, то правда на стороне автора. А автор в данном случае – это человек. Вот так.
1: А вот вторая вещь, которую я хотела сказать, это по предоставлению исходников. Любая служебная инструкция прямо и категорически запрещает телевизионщикам отдавать видеоматериалы до эфира.
0: Ну хорошо, хорошо, смонтированный материал, не исходный.
1: До эфира смонтированный. Никакого видео отдать не может.
2: А как? Вообще не выдаю.
0: Мне списали на диск, а мне списали СТС канал Санкт-Петербург.
1: Да, но при этом, если вы его опубликуете в своем блоге до эфира, то...
0: Я не собираюсь публиковать, я хочу посмотреть, в каком виде я буду.
1: Уволят тех, кто вам
0: платит. Нет, я хочу посмотреть, убедиться, что меня показали, как меня устраивает, и тогда я разрешаю публикацию. Если меня не устраивает, я говорю, запрещаю.
1: Ну вот разумный телевизионщик показывает видео, если показывает гостя со своего личного ноутбука, и следит, чтобы
0: хорошо
1: видео не копировали.
0: Ну, пусть будет так.
1: Это очень большой риск.
0: Пусть будет так.
3: Вы же можете пригласить действительно человека.
2: Да. Я в постнауку просто ездила. Они сказали, что прислать мы вам не можем, но если вы хотите посмотреть, как вы получились, то приезжайте к нам и посмотрите.
1: Да.
2: Я приехала к ним, посмотрела, вот, ну там некоторые титры попросила заменить, они заменили, и потом... Все пошло, как договоритесь.
1: При этом дело в том, что здесь нужна некоторая мобильность со стороны того, кого снимают, потому что все происходит довольно быстро.
0: Вот я еще раз хочу вам сказать, что в моем случае без проблем мне готовы были и выложить, чтобы я скачал и посмотрел, только если я гарантирую, что я это публиковать не буду.
1: Ну, потому что вы уважаемый человек, с которым мы раньше работали, которому поверили, ну, мы не можем каждому после наших передач отдавать видео, потому что рано или поздно кто-то его обязательно выложит, и все, программа наша закроет. Это будет обидно.
0: Хорошо, спасибо за замечание по практике, да, профессионально. Коллеги, пожалуйста, еще вопросы. Коллеги, вопросы, комментарии, добавления, пожалуйста.
3: Я могу добавить немножечко про случай с Задорновым.
0: Ага.
3: Это такой тяжелый случай, в принципе, потому что Задорнов, во-первых, выступает на площадках, в которые нет входа ученым. То есть он выступает с эстрады.
0: Ну придите туда, купите билеты, придите.
3: Нет, я понимаю, и я выведу как хулиган.
0: Задорно, колоссальный опыт просто публичного выступления.
3: Во-вторых, об этой передаче с Гордоном у Задорнова, там был просто совершенно такой замечательный момент, когда Задорнов просто спровоцировал Виктора Марковича Живого, замдиректора Института русского языка, какой-то глупостью, которую он сказал. Вот. И ученый не выдерживает. Он не был готов.
0: Он не знал, что
3: он срывается, потому что когда человек серьезно говорит такую чушь, вот, то непонятно вообще даже, как реагировать вот на такие высказывания. И поэтому он выглядел гораздо хуже, чем Задорнов.
0: Да, абсолютно.
3: Задорнов выглядел спокойным, убедительным, потому что он умеет работать с аудиторией.
0: Да.
3: Он много-много раз снимался в разных передачах.
0: Да.
3: Вот. А Виктор Маркович попал, видимо, на такую передачу впервые. Да. И он просто не ожидал, что нужно будет, ну, там, понятно, если нужно доказывать какой-то сомнительную вещь. Там человек высказывает какую-то сомнительную мысль, и ему быстренько вот с помощью фактов его можно разубедить. Но когда выступает человек, который... Ну, Задорнов тоже сумасшедший в некотором отношении, потому что он не признает никаких...
0: Профвредность.
3: Да. Он не признает никаких сомнений в том, что он говорит. И главное, что аргументы простые на самом деле. Там, скажем, он утверждает, что «ра», допустим, это такой корень древний, который присутствует во многих русских словах. Но корень «ра» появился в 19 веке, вообще-то, после того, как Шампольон расшифровал древнеегипетские надписи. И совершенно очевидно, что он не может быть древним, не может быть таким древним, как утверждает там. То есть вот даже на такие простые аргументы он...
0: Я понимаю вашу вот эту обеспокоенность, поэтому я хочу повторить вот то, что я сказал. Значит, короче говоря, раньше всех, если про Россию, раньше всех это поняли политики, потом это поняли бизнесмены. Да. Ну и постепенно... любые группы людей, которые приходится им появляться на экране. Там свои законы, и к этому надо готовиться. Там свои правила, которые отличаются от правил, например, научной дискуссии. И если человек туда проходит неподготовленный, он проигрывает. Да. Несмотря на свои там 2, 3, 4 образования, там, кандидат, доктор там, и выше. Это, к сожалению, не играет роли. То есть это значит, человек приходит в незнакомый ситуацию. И человек, попав в незнакомую ситуацию, вот я неоднократно проверял, что если человека не тренировать, например, будь он там очень интеллектуальный, человек не в состоянии встать со стула. Но я имею в виду, что вот вы находитесь в эфире, и вам надо встать и представиться, чтобы ноги не запутались в стуле. Вот это надо отрабатывать. Я это, понимаете? Вот у меня сейчас не получилось.
3: Поэтому готовы публиковать материалы против фриков.
0: Да.
3: Вот, у меня есть много очень материалов против фриков.
0: Мы готовы, но здесь еще раз, что, к сожалению, просто этим, по идее, должны заниматься пресс-службы научных организаций, но они этим не занимаются. Но еще раз, к эфиру надо готовиться. И человек, пришедший на полемику с Задорновым, он должен понимать, что спорить всерьез с ним нельзя. Если будете всерьез с ним спорить, вы проигрываете сразу. Хохмачам только перехохмить можно. Всерьез? То есть, когда я прихожу, вот эфир, я прихожу, а там сидит этот, доказывает, что человек произошел от дельфина. Ну и что? А я ему говорю, а вы знаете, а Ленин грипп, вот Курёхин доказал. И это доказано. Что Ленин грипп. И никто до сих пор не опроверг. И так далее. То есть, а спорить всерьез, то есть человек должен быть готов к таким вещам. Когда он не готов, он, естественно, теряется и выглядит в глазах зрителей бледно. Поэтому готовят и политиков, умных, поживших, много повидавших людей, готовят бизнесменов, руководителей предприятий, когда они с прессой общаются. Понятно, что там деятели шоу-бизнеса, по идее, этими вещами лучше владеют, лучше всех, а Задорнов это деятель шоу-бизнеса, и нужно готовить и представителей науки. Там другие правила. Вот так.
4: Танцову два образования мешают.
0: Мешают, согласен. Коллеги, пожалуйста, еще вопросы, комментарии.
2: Закиляю.
0: Все так.
5: Всем печаль.
0: Дорогие друзья.

Мы сегодня вещаем из Одинцовского округа Самарской области, как вы понимаете, в связи с ковидными обстоятельствами и прочими вещами. Но я надеюсь, что это не сильно нам помешает, потому что самые различные технологии, они шагнули вперед не только в медицине. И мы сейчас с вами живем в будущем и можем общаться даже вот таким вот интересным образом. Надо сказать, что да, мы уже в будущем, в том числе и в медицине. Да, я, конечно, понимаю, что если глянуть на районную поликлинику, в это верится с трудом. Оно наступило, но очень неравномерно. И получается так, что да, у нас есть некоторые области, некоторые отрасли, некоторые учреждения, некоторые специалисты. И вот это все по отдельности, да, оно уже где-то очень далеко. Очень далеко. Лет на 50, может быть, даже вперед уже заглядывают. А некоторые остаются еще где-нибудь в 50-х годах прошлого века. Ну, таков прогресс, он неравномерен, к огромному для нас, к сожалению. А с другой стороны, у нас уже есть вещи, на которые мы как-то не особо обращаем внимание. Для нас это норма своеобразная. У нас есть куча носимых гаджетов, самых разнообразных, в том числе с медицинскими функциями. У нас есть программы, в том числе, например, по распознаванию сложных изображений, есть система искусственного интеллекта и много-много чего, что уже сейчас активно используется в медицине. Мы просто, еще раз говорю, не акцентируем свое внимание на этом. У нас есть генотерапевтические препараты. У нас есть препараты, которые, что называется, с таргетной доставкой, да, то есть непосредственно, конкретно на определенную цель мы нацелились, и при помощи, не знаю, там, МРНК-технологий, при помощи векторных технологий мы все это внутрь клеток доставляем. Сегодня мы умеем доставать вирусы внутри клеток в том числе, то есть забегать за ними туда внутрь и их там придушивать, то есть не только снаружи работать. Много чего умеем. И на самом деле все это развивается очень и очень быстро. И иногда получается даже так, что привычные нам процедуры уже выглядят иначе. Ну, например, попасть в вену. Казалось бы, ну что такого сложного? Не всегда получается, да. И многие медицинские процедуры на сегодня требуют внутривенного введения. От этого мы еще далеко не уйдем. Да, есть и хорошие таблетированные препараты, есть и внутримышечные неплохие. Но все-таки, если мы говорим о неотложной помощи, о длительной инфузионной терапии без попадания в вену, мы никак не обойдемся. И на сегодня, например, даже такая процедура уже становится гораздо более простой. При помощи вот такого приборчика, например. То есть, казалось бы, ничего сложного. Но мы вот таким образом видим четко рисунок вен у человека. Какие из них глубже, какие более поверхностно расположены. В какую можно попасть, в какую нет. Какие соединяются друг с другом, а какие каким-то образом, да, выходят из глубины на поверхность и потом ныряют обратно. То есть на основании вот такой простой информации это занимает буквально секунды. Но мы получаем, да, действительно определенный алгоритм действий, который поможет нам быстро попасть, не проколоть, например, вену, никаких особых неприятностей не доставить пациенту и прочее, прочее, прочее. То есть вот эти все мелочи, они сейчас и составляют в том числе ту самую медицину будущего, которая нас догнала за 21 век. Или медицинские татуировки. То же самое, они теперь самые разнообразные. И что интересно, у них есть масса функций. Есть, скажем, и, опять же, временное и такое пролонгированное высвобождение препаратов некоторых. Есть довольно большое количество диагностических устройств. Причем как поверхностные, так и погружные. То есть некоторые датчики могут быть интегрированы непосредственно в дерму при помощи такой длинной иглы. И это означает, что мы получаем доступ уже к системному кровотоку. Далеко не все мы можем проанализировать по поту, например. Но некоторые, да, что-то вроде уровня глюкозы мы там можем отсекать. Но это еще не все. То есть мы можем фиксировать работу других органов. Ну, например, сердца. При помощи вот таких специализированных татуировок. Вот так они выглядят примерно на сегодня. И, как видите, здесь масса всякого интересного. То есть тут есть и система передачи данных. То есть мы можем, например, такое устройство и снабжать энергией извне, либо если мы какой-нибудь небольшой источник энергии поставим сюда, она может вполне обмениваться информацией непосредственно с каким-нибудь приемником, скажем, смартфоне.
И получается, нам доступен мониторинг некого параметра онлайн. Здесь возможно и измерение температуры, например. И, ну, понятно, что это пока что не ЭКГ-датчик. Мы отслеживаем непосредственно интервал РР, что называется, то есть частоту сердцебиения. Но мы можем посмотреть, насколько она равномерна. Наполнение пульса и многие другие вещи. То есть здесь самые различные датчики, как видите, да, то есть они реагируют на разные физические факторы, и химические в том числе могут реагировать. То есть и врач, и пациент получают максимально актуальную, круглосуточную информацию о состоянии здоровья и могут оперативно реагировать. С учетом того, что у нас уже есть различные устройства, которые могут вводить препараты в зависимости от, там, не знаю, концентрации, времени суток или еще чего-нибудь, уже тоже без участия пациента и без участия врача, мы его запрограммировали, он самостоятельно это делает. Мы их между собой соединяем, и у нас получается и диагностическая часть, и исполнительная часть. При этом, что интересно, современные медицинские татуировки диагностические, как видите, они довольно легко выдерживают и сжатие, и растяжение. С ними их можно мочить. Правда, не знаю, можно ли мочить ими. Может быть, такая опция появится через некоторое время. Но и плюс, они могут выглядеть не страшно, а иногда даже просто красиво. Можно маскировать как раз вот эту электронную часть под татуировку, даже под временную. И таким образом, ну, например, теми же временными татуировками можно привлекать детей к таким процедурам, потому что нанесение на кожу чего-то не очень понятного для них может быть, ну, пугающе, скажем так. А здесь, пожалуйста, временная татуировка сверху и ходит как невероятно крутой. Надо сказать, что разработок очень много, самых разнообразных. И фиксируют они огромное количество самых разнообразных параметров. Например, есть даже вот такая очень интересная разработка. Внутрикожная татуировка. Своеобразный датчик ультрафиолета. То есть, там есть специальные чернила, которые под действием ультрафиолета меняют цвет. На вот такой голубоватый. И если они начинают проявляться, это означает, что все, есть высокий риск поражения ультрафиолетом. Конкретного данного человека. То есть, это заточено уже под определенный, это, как вы понимаете, фототип кожи, как у каждого человека разный, и какие-то индивидуальные особенности обмена, все это разное, но мы можем определить опасное количество ультрафиолета для человека, и он поймет, что нужно пользоваться, например, солнцезащитным кремом или какой-нибудь одеждой, как-то прикрыться, уйти в тень и прочее, прочее. То есть, не увеличивать риск развития у себя той же меланомы. И это позволяет вот такая интересная технология. Другой вариант. Например, есть различные виды рака. Некоторые из них вызывают повышение уровня кальция в крови, некоторые нет. Повышение кальция в крови, то есть гиперкальциемия, это, к сожалению, состояние с летальным потенциалом. Это может закончиться очень плохо. Поэтому мониторинг уровня кальция – вещь нужная. И, по крайней мере, пока что это сделано было только на мышах. И это специальные голые мыши. Как видите, у них нет шерсти. Вот у них на правых фотографиях это как раз та самая кожа голых мышей. И мы видим, у нас есть один участок под татуировку, под диагностическую. Второй участок, как бы место для прививки клеток рака. И в том случае, если выделяется большое количество кальция, то меланин, а она как раз сделана на меланине, это самая татуировка, начинает проступать. И на фотографии сверху очень четко видно, что там более темный участок кожи. На увеличенном фото он виден гораздо лучше. То есть, таким образом, опять же, мы получаем оперативную реакцию и можем быстро компенсировать состояние такого человека. То есть, например, успеть привести в стационар, провести инфузионную терапию, либо какие-то препараты ему ввести на месте, скорая может сделать и прочие-прочие вещи. Да, пока что это на мышах, но осталось буквально немного. Как вы видите, уже существуют реальные татуировки, которые используются в медицине уже на людях. Технология будет развиваться и дальше. Я так понимаю, что туда будут постепенно переносить и другие диагностические устройства. Если говорить об органах на чипе, это уже тема довольно старая, изъезженная, я бы сказал так. Но постоянно и появляется что-то новое.
И здесь постоянно много интереснейших вещей. Ну, конечно, выглядит немножечко не так, как на этой фотографии. Все-таки в основном органы на чипе сейчас выглядят вот так приблизительно. То есть это такое устройство своеобразное, которое состоит из разных частей. И самое главное, что это модульная вещь. То есть мы можем здесь, по большому счету, засевать любые клетки, которые нас интересуют. Почему это важно? Ну, просто потому, что у нас есть на сегодня основная часть исследований на мышах. Ну, и на крысах в том числе. И лекарственных, да, и лекарственных в том числе. И здесь множество нюансов, которые далеко не всегда работают в нашу пользу. Мыши и крысы отличаются от нас очень сильно. И в некоторых случаях мы не можем напрямую переносить те результаты, которые на них получены, на человека. И практика последних десятилетий отлично это показывает. С мышами мы много чего умеем делать. Да, действительно, есть масса разработок. И по самым различным направлениям. И по раку, и по болезни Альцгеймера, и по старению, и по многим-многим параметрам. Но вот перетащить это на людей не получается. И если нам нужны лекарства для людей, соответственно, исследовать мы их должны на людях. И некоторые, конечно, заслуживают, чтобы их сдали в поликлинику на опыты, но мы все-таки так не можем делать, поэтому мы используем органы на чипе. Чем нас не устраивают существующие сегодня, скажем, вот такие вот примерно, это клеточные культуры. А тем, что они 2D. То есть, по сути, это клоны одной и той же клетки. Их много, но они все абсолютно одинаковые. И мало того, ну, все-таки давайте мы прикинем, мы люди, то есть мы двигаемся, мы наклоняемся, мы приседаем, мы дышим, наше сердце то сокращается, то расслабляется, то есть это все должно также отражаться и на модели человеческого организма, да, которую мы хотим использовать, скажем, для высококачественного скрининга, для оценки эффективности лекарств, для подбора индивидуализированной терапии, то есть для каких-то современных подходов. А это... ну, просто некая абсолютно одинаковая масса. Решить эту проблему должны как раз органы на чипе. Что такое орган на чипе? По сути, это минимальная функциональная единица органа. То есть, да, вот у нас сердце сокращается. Значит, нам нужно, чтобы чашка Петри сокращалась. Это не всегда доступно. Но вот при помощи такого устройства, то есть органа на чипе, универсального, то есть на сегодня это уже универсальная вещь. Как видите, у нас здесь есть полупроницаемая мембрана, у нас есть канал для жидкости микрофлюидной, у нас есть различные мембраны, то есть мы здесь можем засеять какие угодно клетки. Вот в этом канале мы, скорее всего, засеем клетки эндотелия, и здесь у нас вырастет капилляр. А сверху, например, мы можем засеять кардиомиоциты. И вот вам, пожалуйста. То есть мы имитируем работу сердца. Устройство этого позволяет. Мало того, мы можем изучать, как взаимодействует то же сердце, то есть кардиомиоциты конкретно здесь, с различными веществами, которые мы вводим в этот микрофлюидный канал. С клетками крови, с нутриентами, с лекарствами, с их метаболитами. И не только это. То есть, например, мы сюда можем поставить интересующие нас дополнительные устройства. Скажем, электроды. Электроды, при помощи которых мы будем стимулировать мышцы сердца и получать ту или иную реакцию. И самое главное, еще раз повторюсь, для современных устройств, вот этих органов на чипе, характерна модульность. То есть на одной и той же платформе мы можем собрать минимальную функциональную единицу, например, сердце, дальше кишки, посмотреть всасывание, посмотреть работу ворсинок, посмотреть все остальные моменты. Далее, мозга, нет, конечно, он не будет за нас решать задачки, да, к сожалению, пока что так не получится, но мы можем посмотреть, как работает синаптическая связь, мы можем посмотреть, как происходят другие важные для нас процессы. И кроме того, например, мы еще можем, что важно, сделать модель опухоли. Вот в последней графе у нас опухоль. То есть мы можем изучать эту самую опухоль вдоль и поперек. И что еще более ценно, мы можем взять биопсию у конкретного человека и конкретно его опухоль изучать.
То есть не на человеке проводить эксперименты, не пытаться подбором, а вот давайте ему сейчас лучи сделаем, а давайте сейчас таблетки дадим, а давайте там еще, а давайте. Мы сначала выберем наиболее эффективный подход, подберем минимально эффективную дозу, то есть та, которая дает эффект, но вызывает минимум побочных эффектов. И вот только после этого мы начнем лечение. То есть вот к этому мы сейчас идем, что будет сделан большой предварительный этап работы. И это, да, действительно позволит нам меньше вредить человеку. А основной принцип медицины – не навреди. Да? То есть мы как раз в эту сторону и движемся при помощи в том числе систем вот таких современных органов на чипе. Еще раз важно, это модульная система, которая позволяет делать на одной и той же платформе разные вещи. Например, сегодня уже выращены мозги с глазами. Ну, понятно, что это все, это называется мини-брейн, конечно. И это не совсем, конечно, глаза, это скорее такие визикулярные мешки некие, да, то есть, но, тем не менее, там есть фоторецепторы, они реагируют на свет, и да, мы можем посмотреть, как происходит сопряжение вот этих двух важнейших участков. Ведь глаза – это, по сути, вынесенный на периферию отдел мозга, да, то есть у нас там сетчатка, которая, это, по сути, да, мы в процессе эволюции получилось так, что мы ее выпятили как бы наружу. Но это, по сути, тоже мозг. И вот такие модели, например, сегодня могут позволять изучать процессы, и в том числе связанные, скажем, с нарушением зрения. Такое развивается очень мощно. То есть это одно из современных направлений, которое получает большое финансирование по одной простой причине. Там решаются очень важные и практически ценные задачи в том числе. То есть мы находим решение. Это самое главное. Значит, это направление будет развиваться и в дальнейшем. То есть мы будем получать и мини-печени, и мини-легкие, и там мини-почки, и прочие вещи. Нам не обязательно выращивать целиком человеческую печень, чтобы проверить, как метаболизируется то или иное лекарство. Вот того, что мы уже умеем сейчас, более чем достаточно. В нашей стране то же самое, это направление разрабатывается. И существует мини-биореактор гомункулус, который работает во многих уже учреждениях. В первой версии лекции рассказывал о трех, сейчас уже их за 10 ушло. И для разных целей используются. Раньше только для того, чтобы проводить доклинические исследования. Ну, как одна из составных частей. А сейчас, например, в институте имени Герцена, это один из онкологических институтов, довольно известных, изучается, скажем, чувствительность тех или иных опухолей к лучам, то есть к лучевой терапии. Мы можем подобрать разновидность излучения, мы можем подобрать дозу, мы можем посмотреть эффекты и все остальное. То есть как раз то, о чем я рассказывал, сейчас уже довольно активно приходит в клиническую практику, причем в том числе и в российскую. Да, конечно, не в фельдшерско-акушерском пункте где-нибудь в Ямало-Ненецком округе автономном, но вот именно в ведущих учреждениях нашей страны, то есть такие постепенно появляются. Это означает, что да, мы движемся в правильную сторону, и в итоге такие комплексы, такие аппараты, такие методики будут появляться в дальнейшем и по всей стране. Понятно, что в обозримом будущем. Еще одна важная вещь – это переход к нечеловеческим органам для трансплантации. Это важно, просто потому что листы ожидания огромны. И далеко не всегда человек может дожить до своей очереди. Это грустная реальность, и, естественно, ученые долгое время работали над тем, чтобы как-нибудь ее подправить. Похоже, что в итоге мы пришли к ксенотрансплантации. Мы все-таки до нее добрались. Шли долго. Где-то с 1964 года практического применения. То есть до этого были огромное количество работ там и наших ученых, Демихова того же, например, и многих-многих других. То есть огромное количество работ, посвященных в принципе пересадке органов. И вот практическая ксенотрансплантация началась с 1964 года, когда впервые человеку были пересажены аортальные клапаны свиньи. Свинья в этом смысле животное, конечно, великолепное, потому что по многим параметрам она совместима с человеком.
Не только в смысле поведения, что некоторые люди на нее сильно похожи, но и чисто физиологически. Один из самых близких видов. Вот как бы это странно ни звучало. И самое интересное, что и размеры многих органов у них совпадают с нашими. Так что свиньи были очевидными кандидатами, поэтому с них и начали. Единственное, что выяснилось, довольно плохая приживаемость в долгосрочном периоде. Сохранялось не так много функционирующих клапанов. Через год относительно неплохо работающими меньше половины. Начали разбираться, почему, то есть что это за зверь такой. И разобрались, что оказывается реакция отторжения трансплантата, она может быть связана, скажем, не только с белками. Потому что раньше как считалось, антиген – это белок. То есть понятно, что, ну, по идее, если там белковый спектр примерно совпадает, ну, наверное, никаких проблем быть не должно. Но выяснилось, что и аллергия, и, скажем, аутоиммунные реакции, и реакция отторжения трансплантата, они могут вызываться и другими соединениями. И вот, скажем, глутаровый альдегид оказался одним из таких. Мы снизили антигенность ксенодрафта, и что у нас получилось? Существенно выросла работоспособность этого самого клапана на большой экспозиции. После учета вот этих всех данных выяснилось, что через 5 лет 96%, например, трехстворчатых клапанов вполне себе прекрасно функционировали. То есть мы начинаем постепенно, да, изучать проблему и находить решение. Конечно, отдельным направлением было выяснение того, сможем ли мы пересадить свиное сердце. Как вы понимаете, потребность в этой пересадке довольно большая. А найти настоящее, нормальное, рабочее, неизношенное, не подверженное различным заболеваниям сердце человеческое довольно сложно. А здесь мы можем прям гарантированно вырастить. Оно будет нормальное, оно будет без каких-либо проблем. И самое главное, что а вот как бы еще его так сделать, чтобы оно максимально подходило человеку? Для начала, конечно, экспериментировали не на людях, и это был довольно долгий путь. От 40 дней примерно, это первая пересадка была бабуину, и через несколько лет, через ошибки, через пробы, да, через прочие вещи, именно эмпирическим путем, экспериментальным, дошли до 3 лет. То есть максимум был рекорд своеобразный, это бабуин прожил со свиным сердцем в течение 3 лет. Понятно, что все это сопровождалось довольно большим терапевтическим вмешательством, да и предподготовкой в том числе. То есть, да, это свиное сердце не сразу напрямую пересаживалось, оно некоторое время находилось в растворе в питательном, через него прокачивались необходимые вещества, кислород, это было при пониженной температуре, да, чтобы как раз основное количество ненужных для бабуина свиных каких-то примесей, они чтобы ушли. После этого, естественно, после пересадки использовались и иммунодепрессанты, и препараты для снижения артериального давления, чтобы нагрузка на сердце была поменьше, и другие препараты, в том числе антикоагулянты, которые снижают риск тромбообразования и прочее, прочее. То есть вот это все вместе. То есть подход и хирургический одновременно, и терапевтический. То есть работали разные группы ученых. В итоге, да, действительно, свинья у нас оказалась совершенно изумительным донором. И от нее подходит практически все. Вот если мы посмотрим, то и печень, например, замечательно, и легкие, и почки, и поджелудочная, и сердце, кстати, в том числе, и даже роговица. В Китае вообще уже 6 лет, или 7-й уже год пошел, как операция по пересадке свиных роговиц, она уже одобрена. Ее можно использовать. А вот, скажем, по специальному выращиванию свиней, буквально вот совсем свежие новости. Германия намерена этим заниматься как раз для того, чтобы пересаживать сердца. А чего это все так забегали с сердцами? А дело в том, что 21-й год у нас увенчался, вот он буквально закончился, двумя очень громкими случаями. Первый, он был посвящен почке свиной, а второй как раз сердцу. Так вот, про почку. Как видите, еще в 1999 году французские исследователи спрашивали, а может ли человек жить со свиной почкой?
И в 2021 году ученые ответили, что, видимо, может. Это, конечно, была не прямая пересадка. Это нужно понимать, да, то есть не человеку пересадили прям внутрь человека свиную почку, но здесь была следующая ситуация, женщина находилась в вегетативном состоянии, и перед тем, как отключить ее от аппаратов, ну, потому что уже было ясно, что никакого прогресса не будет, с родственниками было решено, было завещание женщины соответствующее, но она еще завещала свое тело науке. Поэтому с родственниками этот вопрос утрясли, и перед тем, как отключить ее от аппарата, к ней, к сосудам бедра, если быть точнее, то есть к артериям и венам бедра, подсоединили донорскую свиную почку. И посмотрели. Ну да, конечно, это была специально подготовленная почка. Мы довольно большой путь прошли, как я и сказал, и мы сейчас делаем генетически модифицированных свиней. Для многих причин, ну, например, опять же, как я и сказал, аллергены. Аллергены, они бывают сильно разные. Ну, и те, которые провоцируют и реакцию отторжения трансплантата, например, в том числе. Когда мы говорим, что у кого-то аллергия на мясо, не исключено, что у него аллергия как раз вот на альфа-гал. Или галактоза альфа-1,3-галактоза. Это такой дисахарид, который находится в животном мясе, и он зачастую провоцирует неправильные иммунные реакции. Так вот, убрали. И посмотрели, что в течение, скажем, 54 часов отлично почка функционировала. Это было сделано в одной из больниц Нью-Йорка. И да, потом это все убрали, отсоединили, женщину отключили от аппаратов. Но, как видите, уже есть определенные достижения. Мы понимаем, что это возможно, в принципе. И еще один случай 2021 года – это пересадка свиного сердца. На этот раз в университете Мэриленда, и свинья была подготовлена основательно. То есть там как минимум 10 модификаций в ней было сделано, самых разнообразных, в основном, конечно, для того, чтобы уменьшить иммуногенность. Но и, например, были подкорректированы гены, отвечающие за рост. Дело в том, что свиное сердце будет расти и дальше. Оно не в течение всей жизни растет. А нам, ну, в общем, это как бы не нужно. Нам нужен вот этот конкретный размер, который подходит под нашу грудную клетку, и дальше расти не надо. Генетически эту возможность убрали. После этого 54, по-моему, летний мужчина, или 57, вот сейчас боюсь наврать, ему была выполнена пересадка, он не смог бы дождаться своего сердца. У него все настолько было запущено, что вопрос стоял очень просто, или свинья, или смерть. Поэтому он согласился и, пожалуйста, кстати, живой до сих пор. Я специально посмотрел по всем сообщениям, если бы что-то пошло не так, об этом бы обязательно СМИ упомянули. Тихо. Это означает, что, скорее всего, он пока что живой и здоровый. Видимо, будем ждать публикацию в виде либо клинического случая, либо даже чего-то более расширенного такого. Пока что есть заметки, есть колонки журналистские, в том числе в журнале Nature и в других известных местах. Надо сказать, что это продемонстрировало возможность, в принципе, перехода трансплантологии не на человеческие органы, а на свиные. И это открывает, конечно, впечатляющие перспективы, потому что те люди, которые находятся в списках, в листах ожидания десятилетиями, теперь смогут получить требующиеся им органы гораздо быстрее. Понятно, что для этого еще должны пройти клинические испытания, естественно. То есть мы должны накопить определенный массив информации, убедиться, что это действительно безопасно на определенном каком-то довольно большом промежутке. Ну, хотя бы посмотреть пятилетнюю выживаемость. Но мы вот уже, мы не то что на пороге, мы уже шагнули за него. И таким образом, да, действительно, это направление трансплантологии будет очень активно развиваться в следующие годы. Не исключено, что мы сможем пересаживать и какие-нибудь другие органы. Как я и сказал, для этого никаких препятствий нет. Следующее важное направление, которое сейчас и изучается, и исследуется, это использование временных устройств с биодеградацией. Ну, не всегда нам требуется вводить в наш организм какое-то постоянное, не знаю, там, либо водитель ритма, там, либо что-то он будет выделять, либо он там что-то будет стимулировать, либо что-то прикрывать. Ну, в общем, устройство, которое нам нужно на время.
чисто теоретически раньше мы как делаем? Одна операция по установке, вторая операция по извлечению. Инвазивно, опасно. А как бы нам так сделать, чтобы один раз ввели и все, а он там сам уничтожился? Оказывается, можно. По крайней мере, есть такие исследования, опять же, свежье-новье 21 года. И это временный водитель ритма. Что интересно, если вы посмотрите на его схему, то вы здесь не увидите источника питания. Да, действительно, источника питания нет. Источник питания будет внешний. И получать он будет энергию, как беспроводная зарядка передает в телефон. Вот примерно здесь будет то же самое. У него есть антенна, у него есть диоды, у него есть все остальное прочее. Сделан он на вольфраме, на кремнии в том числе, на композитах, на растительных, восковых. То есть это все, в общем-то, будет разобрано на запчасти. Понятно, что это предположение, но были же проведены и эксперименты. То есть мы специально на натурном эксперименте посмотрели, как все это дело деградирует. И когда мы это посмотрели, что называется in vitro, то есть в чашке Петри, при 37 градусах за 35 дней от этого устройства почти ничего не осталось. И да, мы подаем энергию, что называется, извне. Нам не требуется ни батарейка, ни аккумулятор, ни еще чего-нибудь. То есть все там может рассосаться внутри человека без какой-либо опасности для него. Это проверили на мышах, то есть на мышином сердце. Как видите, оно довольно маленькое. Это проверили на сердце кролика, оно уже побольше. И это проверили, нет, не на сердце человека все-таки, но на тканях желудочка человека. И показали, что все так и есть. Мало того, он действительно дает четкий ритм. И сердце его придерживается. Не всегда требуется постоянный кардиостимулятор. Иногда действительно есть обратимые состояния. Нам нужно только некоторое время с сердцем поработать, а дальше оно будет уже действовать самостоятельно. И вот в таких случаях растворимый кардиостимулятор может очень даже подойти. Однако это, что называется, in vivo, да? То есть у нас было in vitro, вот это in vivo. А как бы теперь посмотреть вот просто в живом организме, в настоящем? Точнее так, это все-таки экс-виво. Я ошибаюсь, это все-таки экс-виво. То есть вне живого организма. А как бы посмотреть ин-виво, да? То есть внутри живого организма. Пожалуйста, на собаках провели такое исследование. И выяснилось, что очень даже неплохо все выглядит. И это самое устройство довольно быстро деградирует. То есть нам достаточно провести одну операцию по внедрению. Естественно, в зависимости от того, сколько нам нужно держать устройство внутри, мы можем той или иной толщины его делать, то или иное количество деградируемых материалов добавлять и таким образом регулировать, сколько оно будет находиться внутри того или иного живого существа. И вот если посмотреть и на рентгене, как видите, к 46-му дню ничего визуализируемого при помощи рентгена не остается. И при помощи глаза, что называется, тоже можно убедиться, что все, устройство распалось, оно всосалось, оно было разобрано на самые различные запасные части и утилизировано организмом. Как видите, да, наука движется еще и в эту сторону, то есть минимально инвазивные вмешательства, без последствий желательно, с самоуничтожением внутри организма, самим же организмом. Еще одно очень интересное направление – это микро- и нано-боты. Как вы понимаете, это зависит от размерности. И основная задача таких устройств, конечно, это, опять же, минимальная инвазивность. Вместо того, например, чтобы вводить в человека, например, в артерию человека такое сложное устройство по ловле тромба, его вылавливать, да, вытаскивать при помощи специальной сеточки и прочего-прочего, мы запускаем, например, рой таких наноботов, которые оснащены, скажем, антикоагулянтом. При помощи внешнего устройства указываем им место, куда нужно прийти, они туда прибегают, приносят антикоагулянт и уничтожают тромб. Как вариант. И на сегодня, да, действительно, у нас есть несколько разработок разного уровня, ну, скажем так, микроскопичности.
это направление развивается очень быстро. Это одно из самых быстро растущих, в принципе, отраслей в высокотехнологичной медицине. Обещаю, среднегодовой темп роста примерно 25%. Это очень много. Если сегодняшний объем рынка оценивается в 121 миллиард долларов, ну, можете прикинуть, к чему это приведет, скажем, лет через 10. Это, конечно, хорошо, да, что туда приходят большие деньги. Это означает, что, в принципе, разработки будут вестись быстро и довольно быстро попадать в клиническую практику. Ведь они уже сейчас есть. То есть это не то, что медицина далекого будущего. Медицина будущего вот именно в этом направлении – это еще меньшее по количеству, по размеру, я бы сказал, еще меньшее по размеру устройство, но с большим количеством возможностей. То есть в эту сторону пойдет. А сама по себе технология, вот она уже здесь есть. Ну, давайте посмотрим, что у нас есть, скажем, из мини-ботов. Капсула для эндоскопии, для рентгеновской эндоскопии. Причем, что интересно, вот сейчас у нас, вот здесь, в ФМБАшной медсанчасти, ну, точнее, она теперь называется клиническая больница, у нас уже есть вот такая услуга. То есть можно прийти и... вместо того, чтобы по тебе ползали колоноскопом малоприятным, да, вот такой здоровой трубкой, которая заходит с обратной стороны пищеварительного тракта, естественным путем, то есть с верхней части тракта, в тебя запускают эндокапсулу вот такую. Мало того, она дает даже более точную картину, потому что она там все изнутри понаснимает. У нее есть, естественно, свой собственный источник энергии небольшой. Поскольку она находится внутри, то там лучевая нагрузка будет не очень большая, не требуется мощный, скажем, источник рентгеновского излучения. И мы сможем создать потом 3D-модель кишки, по которой прошла эта самая эндокапсула. Замечательно? Да, прекрасно. Малоинвазивная процедура. То есть, что это означает? Что люди будут чаще на нее соглашаться. Гораздо проще прийти, проглотить это устройство, потом его выдать обратно. Да, оно без каких-либо искажений выходит абсолютно естественным путем. И, пожалуйста, вы получили полную картину, то, что у вас там в кишечнике. Можно посмотреть, где полипы, где выросты, где дивертикулы, где прочие-прочие вещи. Глазом иногда это можно пропустить, да, потому что процедура колоноскопии, ее стараются все-таки делать побыстрее, чтобы... ну, не самая приятная процедура, да, и там, возможно, различные осложнения в том числе. А здесь, пожалуйста, мы убираем эти риски. И мы увеличиваем эффективность в том числе. На сегодня и мини, и микро, и наноботы, они довольно широко используются уже сейчас в медицине и как диагностические, и как средства визуализации, и как в том числе в хирургии, да, то есть своеобразный такой инструментарий, и, конечно же, как средство для точечной доставки лекарственных средств. Основная вещь, конечно, которая нас интересует, это на чем они работают, то есть энергия. Ну, батарейку уже к ним не прикрепишь, значит, они где-то должны эту самую энергию брать. Что интересно, они ее могут брать в организме у нас. Они настолько малы, что им требуется очень малое количество энергии. И им достаточно поработать с теми ионами, которые есть внутри каждого человека. И, например, вот такой вот микробот с питанием от магния. То есть он использует просто ионы магния, те реакции, которые происходят в нашем организме, и он может передвигаться, высвобождая, например, ингибиторы протонной помпы. Прицельно. Почему это важно? Потому что мы можем уменьшить тогда количество этого самого препарата, ингибитора протонной помпы. Мы сейчас как делаем? Мы берем таблетку, какую-нибудь вот такую, например, по размерам она получается, и глотаем. После этого часть из нее всасывается, потом через кровоток попадает к париетальным клеткам желудка, начинает на них действовать. А здесь, пожалуйста, мы можем сразу целенаправленно, очень небольшими дозами, соответственно, что получается? Что мы уменьшаем побочные эффекты. И да, человеку, может быть, даже будет несколько приятно осознавать, что там внутри него работает высокотехнологичное устройство. Может быть, это он будет с большим удовольствием их проглатывать, чем обычные таблетки. Еще один вариант – это различные движители. То есть мы можем, например,
сделать липосому, мы это умеем сейчас делать. Вот МРНК-вакцины сделаны уже на нанолипосомах, пожалуйста. А здесь мы можем еще магнитотоксические бактерии к ним присоединить. То есть те, которые будут чуять, в какую сторону двигаться, если там находится магнитное поле. Как я и сказал, мы можем давать целеуказания. То есть мы провели диагностику, мы выяснили, где что не так, нам нужно доставить куда-нибудь лекарство, мы указываем при помощи магнитного поля точку или область, и туда устремляются вот эти самые запущенные в организм наноботы, опять же, для которых не нужен источник энергии. Они его найдут сами. Это, конечно, изумительно, это, конечно, здорово, и что самое приятное для нас, это уже сейчас используется в медицине, и эта область очень быстро развивается. Что можно доставлять? Например, инструментарий для CRISPR. То есть вот этот инструмент редактирования генома, он, в общем-то, в 2020 году он вышел на уровень работы вне организма. То есть мы что-то из организма достали, какие-то клетки, скажем, стволовые клетки крови, их исправили при помощи этой методики и запихали обратно в организм. А в 2021 году, следующий прорыв, мы научились делать все то же самое, но внутри организма. То есть мы стали доставлять внутрь организма, в клетки нашего организма, все необходимое для того, чтобы этот инструментарий был собран внутри, чтобы он внутри же человека сработал. Вот такой препарат в 2021 году был как раз уже проверен. И нанолипосомы, как видите, они внутри себя содержат самые разные компоненты. Это не просто некий участок, который кодирует S-белок, скажем, да, как для МРНК-вакцин. Здесь все немножечко посложнее. И система доставки посложнее, и начинка посложнее. Но самое главное, что мы таким образом боремся с транстеретиновым амилоидозом. Это такое очень неприятное состояние для человека, когда транстеретин, белок, он начинает складываться в такие вот сначала длинные, ну, вот примерно вот такие, да, какие-то фибрилы, и потом в амилоидную бляшку. Все это откладывается в различных органах и заканчивается, к сожалению, довольно грустно. Мы можем подкорректировать этот ген при помощи вот такого устройства, да, наверное, можно назвать это устройством. Нанолипосома, попадая в кровь, к ней, то есть она таким образом устроена, к ней присоединяется белок ApoE. Что это такое? Это часть транспортной системы липидов. А с липидами у нас работает печень. То есть таким образом вот эта самая замечательная нанолипосома будет доставлена в печень. У нас там есть специализированные рецепторы под ApoE. У нас там есть возможность клеток гепатоцитов при помощи эндоцитоза захватывать такие частицы, ну, потому что это их работа, они именно так поступают, скажем, с транспортными формами липидов. Внутри эта начинка высвободится и начнет работать. То есть у нас будут синтезированы и использованы весь необходимый инструментарий, все части для того, чтобы сработала система CRISPR. И мы таким образом

в Константинополе, мы такого развлечения, да, конечно, но чаще всего из контекста вырывают отдельные фразы, нету их в оригинальных, на оригинальных языках, только в переводах, и это, в связи с этим возникают большие проблемы. Тот же самый вопрос можно задать вот и здесь. Отчего, собственно говоря, умер Александр? Действительно, внезапная смерть Александра порождает большое количество различных толков, домыслов. И еще в античности порождала, я могу сказать. Болезнь или отравление? Большинство авторов все-таки придерживается версии болезни. Но современные исследователи, многие, в том числе и историки, до сих пор продолжают спорить, отчего же, собственно, Александр умер. И здесь большущий список, мне кажется, там больше двух десятков различных диагнозов. Инсульт, пневмония, малярия, и прочее, прочее, прочее, вплоть до самых экзотических и так далее. А другая часть историков все-таки считает, что Александр был отравлен, вот эта внезапная смерть. Но если мы подробно, вот так внимательно наведем фокус на вот эту проблему, если мы посмотрим тексты античных авторов вот об этом отравлении, то мы поймем, что, скорее всего, миф об отравлении зародился сразу после смерти Александра в период войн диадохов, когда необходимо было, когда диадохи воевали друг с другом, и нужно было как-то обвинить своего политического оппонента, обвиняли во всем подряд, в том числе в том, что вот отравил Александра. Да? Поэтому конечно же, болезнь здесь версия наиболее предпочтительная, но и стоит вспомнить того же самого Плутарха, который рассказывает о многочисленных ранениях, травмах, которые получил Александр пока в различных сражениях, да, на всем протяжении своего восточного похода. И нужно понимать, что Александр много раз болел за этот поход, несколько раз чуть не умер. Плюс ко всему, не так давно, незадолго до его смерти, умирает его лучший друг Гефестион, и измотанный вот этими постоянными переходами, стрессами, плюс ко всему вот этими ранениями организм, он, конечно же, истощен. Ну и последний вот этот комплекс мифов или даже таких немножко забавных историй, речь пойдет о Македонии и Македонском. Какая связь между Македонией и Македонском? Ну, конечно, я думаю, для большинства не секрет, что никакой связи между ними нету. В современной исторической науке принято считать, что принято разделять македонян и македонцев. Македонянами мы называем население Древней Македонии, которое говорило на одном из так называемых палеобалканских языков, близких древнегреческому языку. И вот Александр Македонский был македонянином. Македонцы — это современное население Республики Северная Македония, преимущественно это славянское население, и к древним македонянам они имеют отношение только, ну, территориальное, скажем так. Но в период формирования государство Северная Македония, после распада Югославии, возникают, естественно, споры между современной Грецией, где северные регионы принято считать исторической Македонии, и республикой, бывшей Югославской республикой Македония, которая тоже считала, что, собственно говоря, ее территория – это территория Македонии. Ну и доходит до смешного, там очень много таких зеркальных, скажем так, ответов. Одни принимают в качестве флага еще в начале 90-х годов вот эту, в качестве эмблемы на свой флаг помещают вот эту знаменитую Виргинскую звезду, другие ставят памятник, эти отвечают таким же памятником, называют аэропорты, так сказать, зеркально. Конечно же, таким ключевым событием стало обнаружение гробницы Филиппа II и древней столицы Македонии Эк, которая находится от современных Салоник в 80 километрах. И очевидно стало, что Древняя Македония все-таки, наверное, большая часть ее территории находилась на территории современной Северной Греции. Спор удачно разрешился совсем недавно. Греческая провинция Македония и Республика Северная Македония, хотя споры о какие-то отдельные мелкие такие локальные споры о том, а чей же все-таки этот Александр Македонский, они до сих пор идут. Ну и для того, чтобы подытожить все это, нужно понимать, что мифы об Александре Македонском рождаются, происходят из разных источников, рождаются по разным причинам. Где-то это наш анахронизм, где-то Александр становится банально заложником каких-то политических событий или политических игр. Где-то это неправильная, достаточно такая вольная трактовка источников. Но так или иначе, чтобы вот не путать

0: Как известный персонаж Юлия Цезаря и Александр Македонского «Пришел, увидел, победил», я предлагаю вот такой небольшой список литературы, который, мне кажется, будет для всех полезен и поможет разобраться как-то вот в этой непростой, прямо скажем, проблеме. Спасибо.
1: Спасибо. Я успел уже прочитать в комментариях, пока вы выступали, что Александр Македонский был славянином.
0: А, разумеется.
1: Может быть, сейчас посмотрим на результаты голосования. Мне интересно, как распределились голоса наших зрителей. Так, и большинство, как видите, проголосовали за Северную Македонию.
0: Ну, на самом деле, это не так. Правильный ответ, конечно же, Грузия. Северная Македония, я понимаю причину такого выбора.
1: Ждали подвоха просто.
0: Да, я на то и рассчитывали, да. Конечно же, Грузия, потому что Грузия находится гораздо севернее вот владения Александра Македонского на Кавказе, точнее, в Закавказье.
1: Спасибо, но сейчас нас ждет самое интересное, потому что сейчас на сцене должен появиться вредный оппонент, который, как мне кажется, сейчас должен стать особенно вредным. Это Михаил Родин.
2: Добрый день.
1: Да, Михаил Родин, автор программы «Родина слонов», главный редактор журнала «Прошлое». Прошу, Михаил, у вас 10 минут.
2: Спасибо большое. Добрый день, Святослав. Очень рад вас видеть. С огромным удовольствием прослушал ваш доклад. И я хочу сказать, что я не первый раз участвую в форуме «Ученые против мифов». И это, наверное, самая сложная роль, которая мне сейчас предстоит. Быть вредным оппонентом, тем более вам. Я думаю, что любого человека, и мне в принципе импонирует вот эта попытка сбить пафос с любого исторического персонажа, который очень много, вокруг которого очень много столетий накручиваются разные мифы, но тем не менее я думаю, что в случае с Александром Македонским конкретно делать до конца этого нельзя, просто потому что любого человека нужно оценивать на фоне современности и его современности, и на фоне тех условий мира, которые существовали в его время. И вот, например, когда вы показали карту завоевания Александра Македонского. Мне кажется, в этом было некоторое лукавство в том смысле, что она была, это огромная карта с искажениями Меркатора, то есть, как мы знаем, там увеличены полярные области, увеличены все области, которые северные и южные, а, нет, следующая или предыдущая.
0: Две предыдущих.
2: Да, а собственно, вот эта вот экваториальная область, она кажется очень маленькой. На самом деле, если убрать эти искажения и показать эту карту в реальности или там на глобусе, еще что-то, окажется, что чисто пропорционально все-таки завоевания Александра Македонского были, ну, очень обширными для того времени. Плюс, если посмотреть, как было распределено население по карте того времени, по глобусу, понятно, что полярные области были заселены еще меньше, чем сейчас, и там северные. Плюс, если посмотреть, где в то время существовали цивилизации, то есть было государство, была письменность и так далее, то выяснится, что Александр Македонский завоевал вообще почти все, что можно было завоевать в Евразии. Вот как вы относитесь к такой постановке вопроса? Просто мне кажется, что нельзя забывать, что все-таки... Я понимаю, да, что государство было другим. И мы не можем обвинять Александра Македонского в том, что он там не установил эти таможенные барьеры везде, посадил своих чиновников, тогда это, в принципе, было невозможно. Но, тем не менее, на уровне того мира, мне кажется, уж полмира-то он точно завоевал.
0: Ну, смотрите, прежде всего, мы не должны рассуждать категориями такого этноцентризма. Дело в том, что сам Александр едва ли знал, какое количество письменных или бесписьменных, точнее, не цивилизация, а культур, лучше, наверное, сказать, существует на тот момент в мире. Едва ли он ставил целью завоевания всех этих письменных цивилизаций, всех этих письменных культур. Для греков их Эйкумена представляет собой такую небольшую полоску вокруг Средиземного Черного морей. И про существование вот этой Эйкумены как раз было хорошо известно. А что было там, на востоке, за Евфратом? Представления географические здесь были более чем примерными. Несмотря на то, что все знали про существование Персидской империи, но про восточную ее часть знали очень-очень плохо. Поэтому, если мы посмотрим на планы самого Александра, он сначала хочет завоевать Малую Азию, потом, когда успех ему сопутствует, он продолжает завоевание Ближнего Востока, Египта, доходит до Евфрата. Все свои главные битвы против Персидской империи он проводит на европейской части, скажем так, на западной части, к западу от Евфрата. А дальше уже начинается такой полуфантастический поход. Даже самые прагматические авторы, такие как Ариан, Флавий Ариан, начинает при описании вот этого индийского или там среднеазиатского похода немножко туда вкраплять какие-то элементы фантастики. Ну, это ни в коем случае не ошибка самого Ариана, это часть литературной традиции, часть античной традиции, в рамках которой пишет этот Ариан. И потом обратите внимание, что это для нас сейчас это все карты. Мы точно не знаем вообще, они были эти карты, и как себе представляли государство на карте. При этом человек конца 4 века до новой эры, для него поход Александра – это не в нашем смысле слова завоевание, то есть километр за километром мы проходим, нет никакой линии фронта, нет никакого видимого противника. После битвы при Гавгамелах государство Ахеменидов вообще практически рассыпалось, и перед Александром лежали какие-то территории отдельных сатрапов, отдельных племен. Слово «подчинять» здесь, наверное, тоже в нашем современном смысле слова не работает, потому что это где-то было подчинение силы, где-то договор, где-то какие-то сложные системы дипломатических отношений. Я напомню, что индийского правителя Пора он оставил царем на своей территории, даже победив его. Но для человека античности, человека, пребывающего в таком мифологическом сознании, поход Александра на восток, именно на восток, повторял по факту подвиги Геракла и Диониса, которые совершили эти походы на восток. Поэтому здесь не совсем корректно такие вот анахронизмы использовать, на мой взгляд.
2: Вот, честно говоря, мне кажется, что вы как раз льете сейчас на мою мельницу воду, потому что как раз вот все, что вы рассказываете, говорит мне о том, что для человека Древней Греции, например, он завоевал не только весь мир, а еще даже немножко больше. Он еще его прирастил, этот мир. То есть, если изнутри смотреть из ситуации той цивилизации, он охватил своей деятельностью вообще все, что только можно было.
0: Ну, я не могу согласиться, потому что понятие «весь мир», оно очень не субстантивированное. Ни в какой науке абсолютно. Оно такое достаточно обывательское, согласитесь. Но вопрос, почему Александр Македонский не начал поход на Запад? Еще в античности были споры, и у Тита Ливия есть большой фрагмент. А что было бы, если бы Александр Македонский воевал бы, предположим, с Римской республикой? Кто бы победил? Ну, понятно, Тит Ливий отдает предпочтение Римской республике, это очевидно, он патриот. Но были ли у Александра эти планы походов на Запад? Хотел ли он воевать? А я напомню, на Западе там не только Рим, там еще есть Карфаген, там еще есть этрусская цивилизация и так далее, и так далее. Старался, хотел ли он с ними со всеми воевать? Стояла ли у него цель вообще всех этих захватов? По факту, если мы посмотрим на противостояние Александра и Дария, это противостояние Александра и Дария. Ну, никто не виноват, что у Ахеменидов такая большая держава.
2: Хорошо, но согласитесь, это интересная точка зрения, с которой нужно смотреть на эту проблему, и люди сейчас про это очень редко думают, что нужно с точки зрения тех людей смотреть, а не с точки зрения современного человека, который видел карту.
0: Вот в этом соглашусь.
2: Следующий вопрос, который, как мне кажется, не очень правильно поставлен, и когда мы говорим о мифе об этом, нужно к нему подходить немножко с другой стороны. Когда мы говорим о мифе про гомосексуальность или бисексуальность Александра Македонского, все, естественно, совершенно начинают исходить с точки зрения современного общества, где это... Давайте, не буду давать оценок. Ну, в общем, все начинают сразу объяснять, что это неплохо. В смысле, как будто это плохо, и начинают оправдывать его. Mm-hmm. А я считаю, что нужно начинать разговор с другого. Нужно говорить о том, какую роль этот социальный институт, не побоюсь этого слова, играл в Древней Греции, что он не имел отношения там, к современному понятию сексуальности, а был важным именно социальным институтом, институтом воспитания подрастающего поколения и так далее. И когда ты смотришь уже на это, уже неважно, там, покупал он мальчиков или не покупал мальчиков. И тогда, наоборот, даже становится понятно, почему он не покупал. Он не относился к этому как плотским утехам. Вот, мне кажется, вот эта тема была немножко не раскрыта.
0: Ну, дело в том, что в античных источниках тема гомосексуализма или бисексуализма Александра, выражаясь абсолютно современными терминами, она, по всей вероятности, является более поздней. Дело в том, что действительно для любого биографа очень важно понять и осветить вот эту личную сторону жизни любого исторического персонажа. А когда ее нет, или ее ну так мало, что нечего освещать, рождаются какие-то дополнительные, скажем так, может быть, совсем основанные на каких-то толках, вот такие истории, если мы обратим внимание на то, какие авторы рассказывают нам об этой интимной стороне, если мы посмотрим шире на эти источники, ну, как, собственно, профессиональный историк делает, то это Афиней, это Алиан, это Плутарх, задачей которых стоял не такой прагматический пересказ событий, как у Ариана, Флавия Ариана, а скорее такое увеселение, какие-то интересные истории. И я разделяю здесь мнение своего коллеги Вальдемара Хеккеля, который говорит о том, что он сравнивает очень часто Александра и Лоуренса Аравийского, сэра Лоуренса Аравийского, и говорит, что, скорее всего, вот эти толки о гомосексуализме и того, и другого происходят исключительно из-за того, что у биографов не было достаточно информации. А в целом романтический образ Александра можно показать и таким образом. Для общества эпохи античности вот эти однополые отношения, они не считаются действительно ничем зазорным. У Александра действительно три жены, двое сыновей. Зазорным считалась неумеренность, то есть как-то быть чрезмерным вот в этих вещах. Александр был настолько умерен, что даже вот своим солдатам, которые там торжествовали после захвата Вавилона и на протяжении там нескольких месяцев предавались такому гедонизму, скажем так, он, наоборот, призывал их начать заниматься гимнастическими упражнениями, как будто бы знал, что дальше ему предстоит еще там 4 или 5 лет похода. Вот такой образ создают и античные авторы. И мы должны понимать, что все, что мы знаем об Александре, мы знаем, конечно же, через вот эти наши источники. И это от эпохи к эпохе формирующийся конструкт, в том числе и голливудский. Тема гомосексуализма Александра, она хоть и поднималась достаточно давно в историографии, но цветет она только, лет 70, наверное. Актуальные проблемы общества.
2: Ну да, мы понимаем просто, что тогда это могли даже не обсуждать, и поэтому не отложилось в источниках. А весь пласт, который мы можем проговаривать, он был создан позже, уже с какими-то своими моральными оценками. Опять мы возвращаемся к тому, что нужно смотреть с точки зрения человека той эпохи. И вот тут опять же, мы возвращаемся к проблеме источников. А неужели у нас, мы знаем, что за Александром следовал целый полк там биографов, что люди писали про него еще что-то. Насколько подробно у нас вообще обсуждена проблема вот последних дней его жизни и течения его болезни? Ведь современные криминалисты, медики-криминалисты могут очень хорошо восстановить диагнозы даже по историческим описаниям.
0: Дело в том, что за Александром следовал полк биографов. Не все из них, как Калисфен, племянник Александра, правда, дожили до конца. Калисфен пал жертвой, точнее, он пытался создать заговор против Александра и в итоге пал жертвой правосудия. Но последние дни жизни Александра нам хорошо известны из так называемых дворцовых дневников. По крайней мере, на них ссылаются практически все античные авторы, и Диодор, и Ариан, и Плутарх. Что это за дневники, точно мы не знаем, не было традиции уточнять. Но ретродиагностика, она имеет одно очень слабое место. Дело в том, что для того, чтобы исследовать надежно причины смерти и заболевания Александра, нужно иметь хороший такой вот устоявшийся терминологический аппарат, который ни вот эти царские дневники, дворцовые дневники, ни античные авторы не приводят. Здесь есть какое-то последовательное описание симптомов, но что это за симптомы, там, кроме лихорадки и потери голоса, ничего нету. И поэтому сюда, как я понимаю, я не специалист, это не моя наука, сюда могут подойти абсолютно разные какие-то болезни. Поэтому их, полтора десятка точно.
2: Я понял. А что у нас с шансами, собственно, найти антропологический материал?
0: Тело Александра утеряно. Оно хранилось в античности, сохранялось и было переправлено в Египет, в Александрию Египетскую, его там видел Юлий Цезарь еще. Но в более поздний период источники его уже не фиксируют в Александрии, поэтому его просто нету и останков его нету.
2: Спасибо большое.
1: Спасибо, коллеги, спасибо, Михаил. Спасибо. Я прошу сейчас зрителей проголосовать. Кто вам показался более убедительным в этом диалоге, Святослав или Михаил, или вы... поддерживаете обоих участников этой дискуссии. Михаил нам еще сегодня пригодится, потому что он вредный оппонент раунда, он еще выйдет на сцену. А я перехожу к вопросам зрителей. И первый вопрос его задает наш слушатель Владимир Селезнев, присланный заранее вопрос. Назовите, пожалуйста, ваш личный список лучших диадохов Александра. Диадохи, надо пояснить, что это полководцы, я так понимаю, да?
0: Диадохи... Корректнее сказать, что это политические наследники Александра. Это те из его друзей или просто из его окружения, кто потом делил его империю на части на протяжении 40 лет. Вопрос хороший. Конечно, вообще стоит сказать, что диадохов лучше разделять на больших и малых. Традиция эта идет из сочинения Диодора Сицилийского, который в качестве таких главных персонажей выбрал будущих эллинистических царей. по умолчанию как бы считаю, что они были активны с самого первого дня после смерти Александра. А малые диадохи – это те, которые как бы затерялись вот в этом историческом, на этом историческом этапе, но принимали какое-то вот участие. Конечно, мы должны выделить прежде всего таких известных, как Птолемей, который стал сатрапом, потом царем Египта. Мы должны вспомнить Антигона Одноглазого, его сына Деметрия. Мы должны вспомнить царя Селевка, основателя государства селевкидов, который, к слову, находится как будто между этими двумя группами. Да? Но там, к тем же большим стоит отнести Кассандра, и Антигона, Антипатра, там много-много кого еще. Но не нужно забывать об этих малых диадохах, про Пифона, про Пивкеста, про Антигена, которые принимали активное участие. Но просто так получилось, что они проиграли и потерпели поражение, были либо казнены, либо ушли куда-то в тень, и никаких государств не создали, и история их как бы вот так вот на обочину взяла и отбросила. Поэтому всего вообще этими диадохами, если так подсчитывать, можно назвать больше 70 исторических персонажей. У того же самого Вальдемара Хеккеля есть замечательная книга, которая называется «Кто есть кто в эпоху Александра», и там про диадохов тоже очень много. Это просто вот такие коротенькие биографии каждого из них. Мне кажется, она даже в интернете есть.
1: Спасибо. Вопрос от Галины из Полярных Зорь. Много ли мифов об Александре в школьных учебниках по истории?
0: Я бы не назвал это мифами. Мифы – это чаще всего про то, что Александр там ходил походом куда-то на север, на побережье Северного Ледовитого океана. Такого, конечно же, в учебниках по истории нет. Но очень много таких тенденциозностей, очень много вопросов, которые требуют как минимум комментария. А, как мне кажется, очень хорошего такого пояснения и разбора на уроках истории.
1: Дмитрий Решетников из Москвы спрашивает, каким образом в ту эпоху доказывали божественное происхождение правителей, в частности Александра Македонского?
0: Очень хороший вопрос. Ну, в мифологическом сознании античного человека, в принципе, ничего доказывать не нужно было на веру. Да? Вера была неотъемлемой частью жизни любого человека, и оскорбление богов, например, каралось смертной казнью. Другое дело, это культ правителя, формирующийся как раз вот в этой среде. Но, как считается, он, этот культ правителя начал формироваться еще при отце Александра, царя Филиппа, который к 12 олимпийским богам свою 13-ю статую поставил. Но культ Александра, наверное, стал зарождаться после посещения Александром знаменитого оазиса Сивы, оазиса Амона в Египте, когда жрец Амона назвал его, как говорит Плутарх по ошибке, назвал его «дитя Зевса», то есть дитя Амона. И после этого возвеличивание Александра, оно уже не имело никаких границ.
1: Спасибо. Вопрос от Будкарева Егора из Твери. А шлемы из «Джентльменов удачи» – реальный артефакт или миф?
0: Я ждал этого вопроса. Это, конечно же, это миф. Античные авторы описывают шлем Александра. Плутарх, в частности, рассказывает о шлеме Александра, но о железном шлеме, который был начищен так хорошо, что аж сверкал, как будто был серебряным. Но представляете себе, я, конечно, не физик, но если золотой шлем и носить его, сколько же он должен весить и насколько это удобно в бою, такой шлем. В целом шлем с рогами тоже от этой, для этой эпохи характерен, он известен. Так, например, племянник Александра Македонского, Пир Великий, который воевал с Римской Республикой, Плутарх описывает его шлем как шлем с двумя рогами, действительно. Но иконографии Александра, вот эти два бараньих рога, так называемые рога бога Амона, они были, но без шлема. Ими как бы дополняли диадему или просто украшали Александра. Правда, такие изображения неприжизненные, они появились в начале 3 века до новой эры на монетах такого диадоха Лисимаха.
1: Сергей из Чикаго спрашивает. Автор одной из статей «Вестника древней истории» в 80-е, кажется, предположил, что Александр был причастен к убийству своего отца. Что вы по этому поводу думаете?
0: Версия бытует, естественно, но она никак не доказана. В античных источниках вот такого прямого указания у нас нету. Много абсолютно по этому поводу высказывается мнений. Дело в том, что отношения между Александром и Филиппом складывались очень плохо, и был период, когда Александр был изгнан из, ну, точнее, вынужден был покинуть Македонию и вслед за своей матерью уехать в Эпир, родину его матери Олимпиады, и на какое-то время, скажем так, потерял вот какую-то власть в Македонии. И действительно, постоянные браки царя Филиппа II, его такое поведение очень неординарное, они, как считается, могли привести вот к этому заговору. Но окончательные мотивы убийства Филиппа, круг участников этого заговора, если он вообще был, нам остается неизвестно.
1: Дамир из Лондона спрашивает, а сколько Александрий основал сам Александр?
0: Очень хороший вопрос. Их несколько десятков, ну, что-то вроде там 2,5 десятков. Дело в том, что не все эти Александрии сейчас археологически локализованы. Часть из них мы хорошо знаем, потому что на месте этих Александрий возникали более поздние средневековые там, города нового времени. Ну, Александрия египетская – это классический пример. Что касается восточных Александрий, здесь ходят споры. Там Александрия Аксиана, Александрия Исхата. Что это, где? Как, какие именно современные, скажем так, известные нам археологические памятники считать вот этими Александриями. Ну, кроме Александрии, он называл в честь себя, ну, например, был замечательный город Букефалия или Буцефалия, названный так в честь лошади.
1: Екатерина Фролова спрашивает, как вы считаете, был ли излишен поход в Индию для измученной армии? Если бы этого похода не было, остался ли бы жив Александр Македонский?
0: Я не очень понимаю вопрос. Дело в том, что если считать, что Александра убили в результате заговора, а заговор возник из-за того, что Александр заигрался со своими походами и пошел в Индию, если вот такая долгая логическая цепочка, то все равно я скажу, что это очень субъективный подход, поскольку заговоры против Александра были еще и до индийского похода. И полководцы Александра не очень понимали, так сказать, продвижение вообще дальше Евфрата. И осуждали многое, что в Александрии. И то, что он как-то заигрывал с местными элитами, не македонскими, о том, что он надевал персидскую одежду и так далее. То есть здесь поводов было много. Индийский поход здесь абсолютно ни при чем. Но я логику понимаю, считается. Это всегда такой, знаете, эффект, который обычно называют ретроспективный взгляд. Ну, то есть мы понимаем, что в индийском походе все уже измотались, войско полностью измучено, и с сознанием этого, когда мы читаем, предположим, Ариана, где Александр из Средней Азии собирается идти в индийский поход, зная уже об итогах, мы думаем, ну куда же ты пошел-то, зачем ты вообще собираешься в эту Индию, и Индия станет для тебя финалом всего путешествия. Так историки не мыслят.
1: Спасибо. Ника Уоллингстам спрашивает, что вы думаете о фильме «Александр»?
0: Каком? Ну, наверное, речь идет о фильме Оливера Стоуна 2004 года. Это голливудский канон образа Александра. Это одна из таких вот классических картин, классический вариант вот этого канона. Да, здесь Александр Колин Фаррелл. Да, он специально подобран ирландец для того, чтобы показать в оригинале, если посмотреть этот фильм, для того, чтобы показать различия между древнемакедонским и древнегреческим. Что они на самом деле древние македонии говорят с таким хорошим акцентом. Здесь очень много любопытных вещей. Ну, понятно, есть какие-то голливудские клише. Иначе бы этот фильм был бы абсолютно непродаваемый, в хорошем смысле этого слова, непрезентабельный, и смотреть его было бы просто невозможно.
1: Светлана. Так, нет, Алекс Фокс спрашивает: правда ли, что македонский умел делать несколько дел одновременно?
0: Классический случай, когда перепутали
1: с Цезарем.
0: С Цезарем, да.
1: Ну, про которого тоже не обсуждалось.
0: Ну и разумеется, да. Это...
1: Вопрос Светланы Гусейновой. Возможно ли сейчас появление личности и масштаба Александра Македонского, или уже слишком сильно изменилось условия среды?
0: Нет, невозможно, потому что, может быть, неожиданно будет ответ «нет», потому что Александр Македонский – это сформированный культурный образ. И он, вот этот композит уже существует, и в каждую эпоху он присутствует. Поэтому сравнивать себя с Александром Македонским – это норма, абсолютно естественно, для какой-нибудь сильной личности. А вот говорить о том, что кто-то переплюнул Александра Македонского и без всяких сравнений – вот это уже действительно проблема.
1: Екатерина Фролова спрашивает, как зародился миф о том, что Александр Македонский разрубил Гордиев узел?
0: Ну, у таких мифов, точнее, как мифов, античные авторы передают эту историю. У таких историй, естественно, очень сложная, какая-то архетипическая такая подложка, то есть есть какой-то базис, такая мифологема. Но нам нужно признать, что многие авторы, причем древние авторы, биографы, этот миф действительно, точнее, эту легенду они действительно передают. И поэтому часть образа Александра как такого мудрого полководца, который умеет принимать неординарные решения в самый неожиданный и важный момент, ну вот этот миф или эта легенда, как хотите, подчеркивает вот эту вот черту, скажем так, его характера.
1: Андрей Пономарев спрашивает, стрелял ли Македонский из двух рук по-македонски?
0: Ну, хороший вопрос, но я думаю, можно оставить без ответа.
1: И вопрос от Ньямпера. Можно ли сравнивать Александра Македонского с Наполеоном и Гитлером?
0: Ну, сравнивать можно, но вот в чем такая эвристическая ценность этих сравнений, не совсем понятно. В качестве такого дружеского спора в какой-нибудь приятной компании, конечно, можно. Это такая будет интеллектуальная беседа, а может быть интеллектуальный баттл. А с научной точки зрения, вот именно в таком виде, как вопрос поставлен, наверное, смысла особого нет.
1: И вопрос от Джассия Джассия. Когда в качестве примера анахронизма у животных приводят пример буцефала с пальцами около копыт, пересказывают сказку или сами сочиняют?
0: Ну, очень хороший вопрос. Честно, я этой проблемой вообще никогда не занимался, но, скорее всего, это какие-то более поздние уже мифы, прям совсем мифы.
1: Вопрос Алены Датлиной. Есть ли информация о психическом состоянии Александра? По праву ли Наполеону принадлежит знаменитый синдром? Может, его стоит переименовать в честь Александра Македонского?
0: Опять же, ретродиагностика – это очень тонкий лед. Дело в том, что то, что мы называем какими-то расстройствами, это очень часто современные термины, положенные на какую-то вот историческую, ну, как кажется, основу. Говорить о подобного рода вещах необходимо, конкретно анализируя, контекстуально анализируя источники, желательно используя, естественно, оригиналы на древнегреческом или латинском языках. Но я думаю, что особых эффектов не будет. Но и опять же, сравнение с историческими личностями более позднего периода, ну, конечно, они допустимы, но есть ли смысл?
1: Спасибо. И вам сейчас... Так, сначала давайте мы посмотрим на результат онлайн-голосования. Покажите, пожалуйста, на чьей стороне оказались голоса зрителей. И опять победила дружба. И, кстати говоря, остальные две колонки почти одинаковые. Ну что ж, не хотят наши зрители, так сказать, делать выбор. Вам предстоит выбрать лучший вопрос. Я сейчас напомню, какие они были. Про лучших диадохов Александра, про мифы о нем в школьных учебниках, о божественном происхождении правителей, о шлеме из джентльменов удачи, о статье об убийстве отца, так сказать, участие в заговоре, сколько Александрии он основал, о излишестве похода в Индию, о фильме Александра, о умении делать несколько дел, о возможности появления таких личностей сейчас, о Гордиевом узле, о стрельбе с двух рук и о сравнении с Наполеоном и Гитлером. Ну и, наконец, о буцефале, так сказать, с пальцами около копыт. Кто получит книгу SPQR «История Древнего Рима» «Альпины», издательство, которое является книжным спонсором нашего раунда «Альпина Нонфикшн». Кому книжку?
0: Непростой выбор, но я все-таки склоняюсь к вам отдать предпочтение вопросу про заговор против Филиппа II, участие в заговоре против Филиппа II.
1: Итак, Сергей из Чикаго. То есть у нас прошлая книга, по-моему, в Лондон полетела. Эта книга полетит. Значит, еще раз, книга «История Древнего Рима» Alpina Nonfiction полетит в Чикаго. Наш дорогой докладчик получает наши подарки традиционно от форума «Ученые против мифов». Это пингвинопитек будущего, напечатанный Павлом Красновым, и деревянный планшет «Фанпин», и ряд сувениров от компании «Ген.ру». Сейчас на экране должен появиться скетч Юлии Родиной на тему вашего выступления, Святослав. Ну вот, такая фантазия. Правда ли, что Моцарт самых юных лет покорил Европу. То есть это была такая юная прямо рок-звезда своего времени.
3: Слухи о насильственной смерти Моцарта начали ходить буквально сразу же после его смерти.
2: И я тут специально перед форумом переслушал ре-мажорную симфонию. Она вообще прекрасная.
3: Моцарт входил в одну из венских масонских лож.
4: Когда человек непроизвольно произносит какие-то слова, вот он сидит, и ему хочется сказать какое-нибудь слово, часто неприличное.
5: Самая главная область как бы достижения Сальери – это все-таки опера. Как итальянский композитор, он мастер оперы, и это была такая вотчина итальянская. С ними в этой области мало кто мог конкурировать.
2: Но это вы сейчас уже его миф начинаете дальше развивать.
1: Несколько лет назад в газетах писали про так называемый череп Моцарта.

0: животных с Иваном Затевахиным.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. У меня в гостях зоолог Олег Шумаков, специалист по зоопарковскому делу в том числе, с которым мы решили сегодня поговорить о том, что такое домашние животные. На самом деле, и вообще, какие домашние животные бывают, и проблемы их содержания. Почему? Ну, на самом деле, вы не представляете, или, может быть, представляете, но слабо, остроту этой проблемы, начиная с законодательной, которая разделила вот животных на домашних и недомашних, не всегда при этом, может быть, достаточно понятно людям. Но тут и биологический аспект существует, и, соответственно, с этим аспектом существуют всевозможные проблемы, которые возникают при содержании этих животных. Итак, доброе утро, Олег.
2: Доброе утро. Ну, прежде всего, надо разобраться, что такое домашнее животное и что такое недомашнее животное. С моей точки зрения, границы проходят там, где начинается появление цветовых форм, пород и всяких странных вариаций. Ну, там, карликовые собачки, разноцветные волнистые попугайчики, вуалихвостые, караси и так далее. Вот мне кажется, что как только человек начинает разводить в неволе животное и заниматься его селекцией, вот в этот момент можно говорить, что животное стало домашним.
1: Ну, а я вот, например, предпочитаю поведенческое определение, потому что, ну, разводить можно кого угодно, там, тигров вот разводят, например, популяция белых тигров существует, да, их разводят. А я считаю, что домашние животные – это то животное, которое чисто поведенчески дает, воспроизводит при разведении лояльных человеку особей. То есть ты можешь заниматься разведением волков, но ты каждый раз этого волка будешь дрессировать по новой. Ты можешь заниматься разведением тигров, он у тебя может прыгать через скакалку или обруч.
2: Не вижу необходимости возражать, потому что это так и есть. Но мы говорим о животных в целом, да, там, поэтому говорить о лояльности гуппи к своему владельцу достаточно проблематично.
1: Это ты про так называемых экзотических животных, которые никакие не экзотические, на самом деле.
2: Да. И опять же, например, говорить о лояльности каких-нибудь гекконов к своему владельцу тоже достаточно проблематично. Она может быть, может не быть, но точно она не является решающим фактором в селекции. Да? А вот если мы говорим о животных, там, ну, начиная с кошки или даже хомяка, я знал человека, который пытался выводить лояльную по отношению к людям линию джунгарских хомяков, кстати говоря.
1: Ну и как ему удалось это сделать? Домашних джунгарских хомяков полностью.
2: По тем признакам, о которых говорил я, джунгарский хомяк был одомашнен до него.
1: Да.
2: То есть появились розовые формы, появились альбиносы там, и так далее. Но вот по поведению джунгарский хомяк одомашнен не был, кстати, в отличие от сирийского, который там даже видовое его уже принадлежность подвергается всяким вопросам. Джунгарский хомяк был довольно злобным существом, который кусал бедных детишек за пальчики, до крови, вызывая слезы, там, негодование родителей. Ты знаешь, да, ему удалось вывести такую линию. К сожалению, человек этот умер, закрепилась она после или нет, я не знаю, но он поставлял в московские зоомагазины добрых джунгарских хомяков. Я хотел-то поговорить не только о домашних непосредственно животных, да, то есть в противовес им есть какие-то животные недомашние, но которых люди содержат дома. С домашними мне все понятно. Там главной проблемой является безответственность владельцев. И, собственно говоря, все, о чем требуется там говорить в случае домашних животных, это о том, что человек должен испытывать чувство ответственности по отношению к своему питомцу.
1: То есть даже злых джунгарских хомячков надо кормить.
2: Даже злых джунгарских хомячков надо кормить, а добрых, может быть, не слишком много тискать. То есть к животным надо относиться с уважением, к любым. А вот что касается содержания диких животных, здесь возникает гораздо больше вопросов, я имею в виду в частных каких-то руках.
1: Ну, сейчас их содержание просто законодательно запрещено, насколько я понимаю. Хотя это ставит многие вопросы перед теми людьми, которые спасают просто подраненных животных.
2: Вот ты знаешь, не только это. При том, что в целом я противник содержания частниками диких животных.
1: Совершенно однозначно.
2: Вот, я вынужден признать, что многие любители, ну, скажем, в Европе, содержащие коллекции диких животных, внесли большой вклад в их изучение. Там Людвиг Трутнау там, в герпетологическом мире, целый ряд людей, которые содержат птиц, ну, история балийского скворца, скажем, да, то есть это птица, которая фактически стала домашней в Европе. То есть она прекрасно размножается в условиях неволи, ну, если эти условия ей предоставить подходящие, а при этом почти полностью исчезла у себя на родине. И, собственно говоря, восстановление балийского скворца, в общем, было возможно благодаря деятельности именно частных
1: коллекционеров.
2: Коллекционеров.
1: А чем же он так интересен-то, этот скворец?
2: Ты знаешь, ну, красивая птица, белая, с синим,
1: говорит,
2: кожистым таким пятном вокруг глаза. Немного может говорить.
1: Но главное – слушает собеседника.
2: Главное то, что птица в естественных условиях практически исчезла. Именно потому, что ее, кстати, очень любили содержать азиатские любители содержания певчих птиц. И она уходила в Китай и в другие страны Азии.
1: А там их ели, что ли, в результате?
2: Нет, нет, их содержали просто, как певчую птицу.
1: Но не задумывались о размножении.
2: Да, да. То есть ситуация с содержанием диких животных неоднозначная. Опять же, существует в Европе такое понятие, как бридеры, не только в Европе. Вот в Белоруссии, например, они существуют вполне официально.
1: Разведенцы, бридеры.
2: Да, это люди, которые разводят определенные виды животных и имеют лицензию на торговлю ими. И вот здесь сложный вопрос, положительный этот момент или отрицательный?
1: Ну, смотря, наверное, кого ты разводишь, если там лягушек каких-нибудь, ну, разводи, если умеешь. То есть, если они у тебя разводятся, значит, ты заведомо умеешь их разводить. Потому что это непростое дело, на самом деле, содержать, ну, скажем, тех же амфибий, там нужна и температура. Ну, что я тебе расскажу? Ты сам, наверное, пришел, чтобы мне это рассказать.
2: Я считаю, что огульное просто запрещение содержания диких животных – это не совсем правильная мера. А вот построение законодательной базы, которая позволяла бы это делать, это вопрос очень важный. И я думаю, что, скажем, вот институт бридерства того же, это возможность, опять же, сохранения отдельных видов редких.
1: В дикой природе.
2: В природе, да. Но в неволе с возможностью последующей реинтродукции.
1: Ну, хорошо. Мы говорим о каких животных-то? Я так понимаю, что ты в основном говоришь о популярных каких-то мелких там животных, типа амфибий, ящерицах там.
2: Понимаю, к чему ты ведёшь. Ну, скажем, содержание диких кошек, я вообще не вижу для этого возможности, и я считаю, что такие вещи просто должны быть запрещены, скажем, содержание хищных животных, да, не домашних, ну, потому что диких хищных животных просто должно быть запрещено, и все.
1: Мало того, что это запрещено законодательно, но какая-то аргументация-то должна быть. Почему ты считаешь, что нельзя диких кошек, скажем, ну, степная кошка по размеру такая же, как наша домашняя кошка, почему ее нельзя? Предок,
2: только,
1: кстати говоря.
2: Очень сильно отличается по поведению, да,
1: да.
2: То, о чем, собственно говоря, ты говорил, то есть
1: да.
2: Там полностью отсутствует лояльность по отношению к человеку.
1: То есть они могут быть опасны.
2: Это животное действительно опасно.
1: Ну, допустим, у тебя загородный дом и огромный вольер, в котором ты можешь содержать.
2: Ты знаешь, вообще вот содержание диких животных, тут возникает цепочка такая сложно связанных между собой вопросов, там, начиная, например, от морально-этических, природоохранных, да, и вопросов безопасности, например, просто. Что касается большого вольера и клетки, моего друга со школьных лет в свое время практически затянул в клетку медведь, содержащийся частником. К счастью, он зацепился за шарф, и просто человеку удалось вырваться, да.

0: хорошее коллекционирование, тоже бридерство, да, все равно оно начинается с этого. Но вопрос, к чему приходит?
1: С одной стороны, вот мы говорили о млекопитающих. Допустим, конечно, медведей содержать просто безумие, это опасно. Медведь никогда не станет ручным, несмотря на ролики, которые мы видим. Эти ролики, как бы это медведь, который в особых обстоятельствах содержится, мы сейчас не будем об этом говорить, но это не все медведи. Далеко, да, там какие-то крупные хищники, коты, которые не станут никогда ручными, просто по причине своей биологической природы. Они, может быть, милые котята пока растут, но потом, в конце концов, они превращаются в хищников и охотников. И тут еще такая ситуация, что никогда не воссоздашь ему тех условий, которые ему необходимы для нормального
0: разумеется,
1: содержания.
0: Разумеется. То есть то же самое относится и к волкам, скажем.
1: Да, в первую очередь.
0: Хотя, в общем, животное, к которому люди проявляют такой интерес, именно вот, хотим волка.
1: Ну, мы помним ситуацию у наших знакомых с тобой общих, были волки, но рассказы о них обязательно сопровождались рассказами о том, как этот волк перепрыгнул 2,5 метра куда-то ушел погулять, что он там делал, никто не знает. Потом вернулся, естественно, он же не дурак.
0: Да, вот я опять перепрыгнул 2,5 метра.
1: Да, с чужой козой в зубах. Ну, в общем, дикое животное остается диким. Но вот многие содержат рептилий. Вроде бы, ну, рептилии даже крупные, им особо ничего не нужно. Они мало двигаются, давай температуру, вот и все, ну и корми там раз в неделю, да, им даже есть не надо.
0: Ну, на самом деле все не так просто, им тоже требуется обогащение среды обитания для нормального существования. И об их поведении мы, кстати, знаем гораздо меньше, чем о поведении, скажем, млекопитающих или даже тех же птиц и рыб,
1: ну да,
0: в аквариум. Просто в силу того, что и рептилии, и амфибии в зоокультуру стали входить недавно, но вошли они туда триумфально, я считаю, и сейчас уже существуют рептилии и амфибии, которые давно стали, ну, как давно, относительно давно стали домашними животными. И вот здесь вряд ли можно говорить о том, что их содержание необходимо запретить.
1: Ну, а сможешь ли ты обеспечить, скажем, ну, каким-нибудь там гекконом условным то комфортное существование, которое им необходимо? Там определенные условия температуры, влажности, освещенности, смену освещенности,
0: вот, знаешь,
1: смену влажности. Мы же с тобой ездим в зоопарке, мы знаем, как колотятся специалисты, обеспечивая вот эту комфортную среду.
0: Если мы говорим о небольших животных, то да. Да, в домашних условиях эту среду создать вполне возможно. Вопрос желания. Возможности технические сейчас, ну, в этом смысле почти безграничны. То есть та террориумистика, которая была, там, скажем, в 20 веке, во второй его половине, и та террориумистика, которая сейчас существует, это совершенно разные вещи. И, кстати, любители террориумиста сейчас, ну, чаще всего такие условия все-таки создают, потому что существует огромный информационный ресурс на эту тему. А вот если говорить о крупных животных, таких как игуана, например, какие-то другие крупные ящерицы, то, ну, в условиях среднестатистического дома это крайне трудно. Либо это должен быть фактически вольеры для этих рептилий должны быть внесены в проект дома заранее.
1: То есть это пространство должно быть достаточно большое.
0: Во-первых, пространство, во-вторых, климатической установки, которая это пространство обеспечивает соответствующими температурными условиями.
1: С какого размера примерно это начинается такая штука?
0: Ты знаешь, вот, скажем, зеленая игуана – животное, которое, ну, с моей точки зрения, уже никак не подходит для домашнего содержания. Вопреки всему тому, что про них говорят, пишут, и даже существуют форумы, в которых обсуждается содержание игуан в квартире.
1: Ну да, наверняка найдутся знатоки, которые вот скажут, да мы их там содержим, разводим.
0: Но тем, что разводят, похвастаться могут немногие.
1: Но зеленые игуаны, насколько я понимаю, там еще самцы бывают агрессивны в определенном сезоне достаточно, это тоже проблема.
0: Но у них еще есть и индивидуальные черты поведения, то есть бывают просто агрессивные особи, которые не привыкают
1: к рукам, к человеку.
0: К рукам, да, бывают более лояльные, но тем не менее это животное, в принципе, потенциально опасно.
1: А почему его нельзя содержать? Именно потому, что оно опасно или просто невозможно?
0: Ты знаешь, вообще у меня отношение к содержанию диких животных в неволе, да, в домашних условиях, оно такое. Для меня интересы животного стоят на первом месте по отношению к интересам человека, и владельца, и окружающих его людей. И именно в силу того, что игуане очень трудно создать нормальные условия, я считаю, что ее и
1: не надо пробовать
0: содержать.
1: То есть невозможность создать для нее нормальные комфортные условия. То есть как бы мы ограничили некий размер, да? Или это
0: там два ограничивающих фактора: размер и подвижность.
1: Но мы плавно перешли к такому

0: такой модной области содержания, что ли, домашних животных, как террариумистика. И здесь мы, во-первых, выяснили, что нельзя ни в коем случае держать агрессивных у себя животных, то есть больше, чем зеленые игуаны, то есть зеленые игуаны уже нельзя, но крокодилов наверняка.
1: Ну, причина здесь не ее агрессивность, а просто сложность создания подобающих условий.
0: То есть, чем больше животное, тем больше вы должны им объем предоставить для жизни, и, соответственно, какие-то сложные климатические...
1: Да, для таких животных, как игуаны, да, скажем,
0: постановки.
1: Для крупных, например, змей, они гораздо менее требовательны к объему, чем ящерицы,
0: да,
1: ну, в силу поведенческих и физиологических своих особенностей. Но вот что касается игуаны, да, то есть это самый неудачный объект для домашнего содержания. А если мы затронули тему змей...
0: Да, вот как раз я хочу сказать.
1: Здесь...
0: Змей-то можно вообще содержать, они, ну что, он поел один раз, а потом он в клубочек свернулся, и объем не нужен никакой.
1: Да, существует даже такой лоточный метод содержания, кассетный метод содержания змей, но хорош ли он, это спорный вопрос. То, что они живут, размножаются в таких условиях, да, это факт. Но для нормальной жизни все-таки им нужны какие-то большие по размеру объемы. Вот что касается змей, тут, конечно, нужно исключить из списка
0: ядовитых
1: и крупных питонов и удавов. А это как раз объект вот такого вожделения многих любителей экзотики.
0: А почему удавов надо исключать?
1: Ну, вообще в тропической медицине существует целый раздел, посвященный укусам крупных неядовитых змей.
0: Ну, меня кусал удав, и чего? Вот я перед тобой сижу.
1: Но
0: повезло.
1: Зависит от размера, да.
0: Метра два с половиной.
1: Эти животные потенциально опасны. И в первую очередь не тем, что они задушат своего владельца или его соседа. Это как раз крайне маловероятно, особенно в отношении соседа. А вот их укусы, в принципе, могут повлечь за собой достаточно неприятные последствия.
0: То есть,
1: то есть скальпированные раны.
0: А, понятно. То есть, если за голову
1: схватят. Ну, за голову, там, суставные поверхности, да.
0: Хорошо, крупные удавы, там, мы исключаем варанов, наверное, да, всевозможных.
1: Ну, если мы говорим о мелких варанах, то теоретически это, наверное, возможно. Правда, большинство мелких варанов – это редкие и охраняемые виды.
0: То есть нельзя.
1: А вот крупные вараны, ну да, это так же, как и игуаны, во-первых, они требовательны к условиям, так же, как и мелкие, кстати, да, они гораздо более требовательны к пространству, чем,
0: да,
1: скажем, гекконы.
0: Бегать нужно.
1: И, опять же, это животные, укусы которых, в общем, потенциально опасны. Мало того, что они очень травматичны, они еще и
0: ядовитые.
1: Потенциально ядовиты. То есть у всех варанов сейчас выделены ядовитые железы.
0: То есть у них есть ядовитая железа, если он поглубже укусит, она глубоко в пасти, да, находится, как я понимаю?
1: Она находится не глубоко, она находится на нижней челюсти, просто нету специализированных органов для введения яда, да, поэтому нужно, чтобы животное жевало, закусило и жевало какое-то время.
0: Поглубже.
1: Тогда, да, возможна интоксикация. Степень ее серьезности условна, то есть на самом деле серьезных интоксикаций каких-то известно крайне мало от укусов варанов.
0: Если?
1: Если у нас нет аллергии и каких-то сопутствующих заболеваний, которые могут
0: за собой повлечь.
1: Да.
0: Я боюсь, мы, конечно, вот этим перечислением проклятие многих террариумистов на свою голову вызовем, но, понимаете, товарищи террариумисты, многие из вас являются уже специалистами и там долгие годы содержат и как-то вот обходятся, но вот это удел единиц, правильное обращение с животными. Главное, им комфортные условия обитания, конечно, и проживания сделать, безусловно. Но мы продолжим вот наше перечисление. Значит, таким образом крупных животных мы отсекаем сразу. Ну, про крокодилов понятно вообще. Их вроде просто содержать, но они вырастают, и с ними начинаются проблемы.
1: Ну, даже мелкие виды крокодилов требуют больших,
0: да,
1: пространств для содержания.
0: Безусловно, ванной содержать не надо.
1: А ты знаешь, когда-то мне довелось по просьбе одного человека приехать в квартиру, где мама и взрослый сын содержали, как мне сказали, нильского крокодила и хотели бы от него избавиться. Ну, не просто избавиться, а как-то так реализовать его, чтобы получить некую компенсацию. Когда я пришел в эту квартиру, я увидел самку, к счастью, нильского крокодила, длиной где-то метров около трех.
0: Ничего себе!
1: Которая жила в положенном на пол платяном шкафу. Честно скажу, судьба крокодила мне неизвестна, этого дальнейшая. Нет, в зоопарк он был совершенно не нужен, а в его судьбе я участвовать отказался. Вот как бы этот вариант, ну, абсолютно недопустимый, да, хотя, наверное, кто-то хотел бы содержать дома такого крокодила.
0: Не, ну это замедленное убийство животного просто, да, выращивание его на убой. А почему, к счастью, самка, ты сказал?
1: Ну, просто...
0: Самец бы их съел, да, ты хочешь?
1: Самец бы, да. Я думаю, что от самца они захотели бы избавиться гораздо раньше, и, возможно, даже не сами.
0: Да, ну, вспоминая наш старый разговор о крокодилах и дрессировке крокодилов, да, и о том, что у большинства дрессировщиков крокодилов, которые там кладут им руки в пасть там, или головы, вот если посмотреть внимательно на эти руки, то не хватает какого-то количества пальцев. Это как бы пример.
1: Ну, если мы говорим о тайских дрессировщиках, да, да, крокодилов, да, то да, там да. Надо смотреть на все тело, и мы поймем, с чем эти люди имеют дело.
0: То есть даже эти дрессировщики не обходятся без...
1: Да, ну и к тому же большая текучесть кадров.
0: То есть представление представлением, но за ним стоит черная реальность.
1: А дальше у нас такое популярное... террариумное, да и не только, я бы сказал, террариумное животное, как черепаха.
0: Ну, кстати говоря, вот черепахи, они же больше всего страдальцы, потому что понять, как, что с ней происходит, практически невозможно.
1: Ты знаешь, опытный террариумист, конечно, поймет, но, скажем, всем нам хорошо известная степная черепаха, которая, к сожалению, по сей день является предметом массовой продажи, хотя и незаконной. Это один из самых сложных для содержания видов черепах.
0: Серьезно?
1: Ну, начнем с того, что она живет в аридных районах, и активна-то она, ну, хорошо, если 2 месяца в году.
0: Ее
1: зимняя спячка и летняя спячка. То есть в максимально жаркий и сухой сезон она впадает в спячку, и потом она выходит к осени, там отъедается и снова уходит в спячку на зиму.
0: А тут ее теребят все.
1: И это ее естественный ритм, да? А здесь мы полностью разрушаем эту схему. И если, скажем, отсутствие летней спячки еще как-то она может пережить, то отсутствие зимней на их здоровье сказывается катастрофически. Ну, я не знаю, это все равно, что человека держать в условиях, в которых не будет день сменяться ночью. Спать мы будем ему давать, есть, кормить нормально, только вот свет у него будет все время гореть, или наоборот, будет постоянная темнота. То есть это приведет к серьезным проблемам со здоровьем. Вот с черепахами такая же ситуация. Ну и, конечно же, чем крупнее черепаха, тем сложнее для нее создать нормальные условия.
0: Понятно, что с крупными черепахами связываться, конечно, ни в коем случае нельзя. Черепаха, кроме всего прочего, не очень чистоплотное животное. Вы замучаетесь за ней, подбирайте.
1: Ну, те террариумисты, кто держит черепах, знают, с чем имеют дело, идут на это сознательно, с проблемой справляются. Но для человека неопытного это может быть неожиданностью.
0: И быть проблемой. А, скажем, водные черепахи, там, красноухая, которая пользуется популярностью.
1: На самом деле, все черепахи не так, чтобы уж прям вот очень просты в содержании. То есть у них у всех, включая тропических, присутствуют какие-то хитрости, связанные с природными циклами, в которых они существуют, и под которые их физиологические ритмы заточены. Если это все учитывать, то да, наверное, черепах содержать можно. Что касается красноухой черепахи, ну, к сожалению, это индустрия давно, да, и да. То, что в том же Китае они производятся миллионами, именно как предмет продажи, и трудно уже говорить, домашнее это животное или дикое. Ну, хотя да. Одомашниванием, собственно, настоящим одомашниванием никто не занимался.
0: Но они уже у нас на прудах встречаются, надо сказать, эти черепахи,
1: да, да,
0: сбежавшие.
1: Совершенно верно.
0: Пока
1: они у нас еще не размножаются, потому что им не хватает просто суммарной температуры для инкубации кладок, летних суммарных температур. А зимовать они зимуют, да.
0: Кого-то забыли мы из рептилий?
1: Ну, есть совсем эфемерные сложные группы, такие как хамелеоны, например. Мне вот приходилось сталкиваться с людьми, которые привозили из всяких поездок Африка, юг Испании, да, хамелеонов. Причем, опять же, как обычно, они привозили, скажем, обыкновенного хамелеона, который достаточно сложен в содержании. Ну, вообще хамелеоны сложны для содержания. А хамелеоны вот с крайних частей вообще хамелеонного ареала существующего, они еще более сложны.
0: Ну да, это очень популярное животное, но действительно содержать его достаточно сложно и по температуре, и по режиму, да?
1: Это и температура, и освещение, и кальциевый обмен, который для всех рептилий имеет большое значение, да, и недостаток кальция или дача его в неправильных формах приводит к серьезным.
0: Ну, тут могут возразить, да, извини, что перебиваю, могут возразить, что, ну, существуют же сейчас такие корма специализированные, ну, что там, давай, да и все.
1: Ну, на самом деле таких кормов не существует. То есть, есть, конечно, специализированные корма, более того, мы же наблюдали сейчас буквально в зоопарке, эти самые корма добавляют в рацион содержащихся там редких видов черепах. Однако основа корма, что составляет, это зелень, ветки, грубые зеленые корма.
0: Да, в определенных пропорциях.
1: Да, в определенных пропорциях.
0: Это постоянный. Итак, какой мы делаем из всего этого вывод?
1: Вывод такой, что с позиции владельцев домашних животных главным должно быть уважительное отношение к своим питомцам и понимание ответственности, которую
0: это не игрушка.
1: Мы несем по отношению к ним. То есть, если мы хотим завести себе хорошую игрушку, то лучше завести игрушку, чем живое существо.
0: И это касается и домашних, и диких животных.
1: Да, а диким это имеет еще и двойное значение, потому что с природы изымая животных, да, мы просто сокращаем их численность. Хотя при этом, как я уже сказал, существуют любители, которые вполне достойны этим заниматься.
0: Вопрос, как обычно, не так прост и одномерен, как кажется. Спасибо большое. Итак, друзья, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. В общем, что я могу сказать? Если сильно упрощать, то давайте лучше держать дома домашних животных, собак, кошек. Это надежнее. Ходите с ними на площадке с собаками, кошками, играйте, занимайтесь как можно больше, и все будет хорошо. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России.
2: О животных с Иваном Затевахиным.

0: Быть человеком значит желать большего, чем простое существование. Надежда нам необходима не меньше, чем еда и убежище. Джессика Брудер из книги «Земля кочевников. Выжить в Америке 21 века».
1: Всем привет, это проект «Деконструкция», и сегодня мы обсуждаем фильм «Хлоя Джао. Земля кочевников», и у нас в гостях кандидат экономических наук и автор канала «Простые числа» Олег Камолов. Привет, Олег.
2: Добрый день.
0: В 2020 году на экраны вышел американский драматический фильм «Земля кочевников», в основе сценария которого книга американской журналистки Джессики Брудер «Земля кочевников. Выжить в Америке 21 века». Впервые книга была опубликована в 2017-м, а практически сразу после выхода режиссер Хлоя Джао выкупила у автора права на экранизацию. По сюжету фильма Ферн, которую великолепно сыграла Фрэнсис Макдорманд, остается без работы и без дома, когда во время экономического кризиса закрывается единственная фабрика в ее небольшом городке. Выход для Ферн остается один – погрузить свой небогатый скарб в фургон и стать одной из племени современных кочевников, путешествующих от штата к штату в поисках сезонного заработка. В 2021 году фильм получил 3 «Оскара» в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая женская роль» и «Лучший режиссер».
1: Я, когда вышел этот фильм, очень много обсуждала его со своими коллегами по работе, кто работает в кино. И у нас был, знаешь, такой спор. Многие мне уверяли, что это фильм про свободных людей, которые постоянно путешествуют, им нужны новые эмоции. Ну и там действительно даже интервью участников, которые давали к этому фильму, актеров, не профессиональных, они рассказывали, что им действительно нравится такой свободный образ жизни, когда они постоянно с природой, они каждый день могут перемещаться в новые места и испытывать какие-то новые эмоции. Я увидела этот фильм больше как, знаешь, это такой экономически вынужденный, наверное, больше процесс, то, что мы видим в фильме. Как ты считаешь, как эта кочевая жизнь выглядит для тебя?
2: Ну, там, наверное, есть и то, и другое. Но прежде чем перейти к сценарным и сюжетным особенностям этого фильма, ну, в первую очередь надо отметить, что этот фильм социальный. Не остро социальный, конечно, сюжет там достаточно спокойный, без каких-то острых приемов, которые заставили бы зрителя вообще пересмотреть свое отношение к окружающему миру. Но кое о чем задуматься он, конечно, заставляет. В первую очередь, я думаю, фильм был бы интересен и, самое главное, полезен тем, кто представляет Соединенные Штаты как такой цветущий оазис, как видит США по фотографиям с Манхэттена. Хотя, на самом деле, там полно социальных проблем, неравенство, бедность, социальная незащищенность. И фильм как раз вот про такого человека, который оказался в сложной жизненной ситуации и нашел для себя определенный выход из него, свой личный выход. И вот про такую вот личную историю, мне кажется, этот фильм и снят. Это, кстати, я бы скорее отнес к его недостаткам. Вообще любят американцы снимать кино про какой-то личный успех или личную проблему, при этом не акцентируя внимание, уводя внимание от общесоциальных проблем. Они там проскальзывают, конечно, но в качестве какого-то второстепенного фона. А основной акцент зрительского внимания приковывается к конкретному человеку, которому нужно сопереживать. Вот это его личная история. Вот. И поэтому особенно важно, смотря этот фильм, помнить о том экономическом контексте, в котором происходят эти события. А события — это совсем недавнего времени. По сути дела, это наша современность. Это время после мирового экономического кризиса.
1: Я сначала думала, что это вообще 20-й год, а оказалось, что это 11-й год, правильно?
2: Да, похоже. Но вот это роуд-муви, оно очень напоминает какие-то вещи, связанные с «Гроздьи гнева» или какие-нибудь другие фильмы, которые показывают нам последствия социально-экономических кризисов, как они бьют по простому человеку. Но опять же, вот в большей степени показывается страдание или, наоборот, достижение конкретного персонажа, нежели чем те предпосылки, которые привели этого персонажа вот к такой судьбе. Ну, говорится в фильме в самых общих чертах о том, что женщина 60 лет, потерявшая работу из-за банкротства завода, на котором она долгое время проработала, причем такое очень характерное название города, Empire, ну, как бы вот крах империи, которая распалась вместе с деградацией промышленности. Мне кажется, тут некоторый символизм есть в этом, потому что все-таки это возвращает нас к предыдущим временам, росту безработицы в Соединенных Штатах на фоне ее деиндустриализации, которая произошла в 70-80-е годы прошлого века после переноса производств в регионы с низкой оплатой труда. Многие промышленные предприятия в США пришли в запустение. Ну, известна катастрофа Детройта, который, в общем, из развитого промышленного центра превратился в весьма такой депрессивный регион. Ну, а здесь, в общем, поскольку мы продолжаем жить в ту же эпоху неолиберализма, ну, некоторые вот эхо тех событий продолжает выбрасывать людей из жизни на обочины. И там уже как-то люди копошатся, ищут каждый себе этот путь. Ну и этот путь героиня фильма выбрала в кочевой жизни, в фургончике, который позволяет обеспечить себя какими-то основными бытовыми удобствами, но при этом, конечно, жизнь очень скудная и скромная. И в целом важно заметить, что в 21 веке человек вынужден, ну, по сути дела, вот, жить жизнью какого-то средневекового кочевника, не имея доступа ни к социальным благам, ни к постоянной занятости, ни к социализации, ну, по крайней мере, постоянной какой-то. Поэтому все это фрагментарно, все это приходится искать на всяких остановках в своем пути. Нет никакой гарантии того, что человек не выпадет из социума и останется частью общества и не маргинализируется. Но при этом, поскольку таких людей много, формируются целые сообщества, которые начинают друг друга поддерживать, помогать в сложных жизненных ситуациях. Ну и фильм, несмотря на то, что там много актеров, много героев, которые, ну, казалось бы, создают какую-то массу разных историй, все равно это везде, мне показалось, индивидуальная история, везде личные проблемы, на которых автор фильма прекрасно акцентирует внимание с помощью разных художественных приемов, но все равно сохранилось какое-то впечатление какой-то фрагментарности. Объединяет их просто то, что каждый как-то по-своему, но пришел вот к этой общей кочевой жизни. А почему так случается, что в 21 веке люди вынуждены мыться как придется и питаются через день? Ну, это большой вопрос, который непременно требует тоже художественного осмысления, но пока, к сожалению, такое кино встречается очень редко.
1: А мне еще интересно по поводу штампов. Ты сказала, и я когда готовилась к передаче, я пересмотрела как раз много документальных фильмов про то, в каких условиях живут многие американцы. Не, действительно, не в центре Нью-Йорка, например, а на окраинах и так далее. Там действительно очень много поселений, они живут в автобусах. И действительно у нас есть такой штамп, что если ты едешь в Америку, ты будешь жить богатые припеваючи. И есть, наверное, штамп по поводу пенсий. Там тоже эта тема поднимается очень сильно. Часто же говорят, особенно русские люди, любят рассуждать про то, что вот европейцы, американцы, в отличие от наших русских пенсионеров, могут себе позволить, выйдя на пенсию, там, путешествовать, уже делать все, что ты хочешь. И есть даже некий культ, знаешь, такого пенсионного возраста, что ты уже можешь заниматься чем ты захочешь, и у тебя достаточно накоплений за то время, пока ты проработал, и все у тебя прекрасно.
2: Да, но этот штамп, он стереотип скорее, он больше свойственен странам Северной Европы, но это совсем не про Соединенные Штаты. США — это то государство, которое вовсе не отличается богатой социальной политикой. В целом там уровень и развития трудового законодательства, и социального обеспечения, ну, достаточно низок. Можно там привести пример из этого фильма, когда героиня не может выйти на пенсию, хотя ей предлагают сделать это досрочно, потому что пенсия настолько мала, что ей ни на что не хватит. То есть это будет невыгодная для нее сделка, несмотря на то, что она не тунеядка, она трудилась, и нам рассказывают про ее историю работы на заводе, она и продолжала бы трудиться, если бы это предприятие сохранилось. Вот. И также очень интересное явление, которое свойственно последним десятилетиям нового времени, это такая прекарная непостоянная занятость, формирование такого прекариата, ну вот как развитие пролетариата, ну то есть развитие со знаком минус. Все-таки пролетарий — это человек, наемный работник, но устойчиво занятый, работающий в коллективе, возможно, включенный в профсоюз, находящийся в некотором социуме, который его поддерживает, и коллективными действиями борющийся за свои права. А прекариат, вот прекарий, это человек, живущий сегодняшним днем, не имеющий устойчивой занятости, все время меняющий сферу своей деятельности. Мы видим, как героиня фильма то в Амазоне работает, раскладывает товары на полке, то там картошку какую-то собирает или свеклу. И вот эта сезонная работа, она сильно выбивает человека из такого нормального, спокойного, устойчивого, предсказуемого течения вещей. И в этом смысле человек, конечно, сильно теряет в своей политической, скажем так, как сказать, субъектности. То есть, если человек живет только там, переездами из штата в штат и поисками работы, то фактически он исключен из всех демократических процессов. Он не может, ну, он не будет ни политически активным, он не будет ни избирать, ни быть избранным, не будет проявлять никаких гражданских инициатив. То есть вопрос выживания – это то, чем живет человек изо дня в день, ну и наслаждается природой. Это очень сильно нас возвращает в прежние времена, когда человек простой представлял собой совершенно бесправное и такое политически никчемное существо, жизнь которого определяют другие люди, не спрашивающие его мнения. И мы видим, как экономический кризис возвращает нас в те времена, из которых мы, казалось бы, ушли. И Соединенные Штаты, которые всему миру представляют собой образец демократии, ну, пытаются навязать, по крайней мере, такой образ, конечно, вот таким фильмом несколько теряют вот эту видимость примера развитой демократической страны, поскольку, опять же, бедность, неравенство – это то, что совсем не увязывается с демократией и с истинным народовластием. Вот тут может показаться, женщина свободна, никто ей не мешает поехать из одного штата в другой, она может где угодно остановиться, у нее есть там свой фургончик, вот вроде бы вот та самая свобода. Но свобода и демократия – это ведь совсем не одно и то же. Вот как-то я помнится на интервью у Дудя, по-моему, спрашивали бэткомедиана на этот счет про Ельцина, который дал много свобод, и это, мол, привело нас к демократии. Но это большое политическое заблуждение. Мне тут возникает такая ассоциация. Вот вывела хозяйка козу на привязь в поле. Она может сделать и веревочку подлиннее, а может покороче. В этом случае у козы будет больше свобод или меньше свобод. Она сможет дальше отходить от центра в своей привязи и, соответственно, может быть, разнообразить свой рацион какими-то травами и цветами. Но будет ли от этого коза хозяйкой своей жизни? Конечно, не будет. Поэтому свобода и демократия – это, ну, вещи взаимосвязанные, но это совсем не синонимы. И мы, вот, собственно, здесь видим, да, человек свободен, но он не хозяин своей жизни в полном смысле слова, потому что если она не найдет работу, ее вот эта приятная, романтическая такая кочевая жизнь очень быстро иссякнет вместе с истраченным бензином в ее баке ее автомобиля, который нечем будет заправить. Вот, поэтому вот эта жизнь, как на иголках, она, конечно, ну, очень, скажем так, сильно подрывает возможности человека к социализации и вообще борьбы за свои права. И самая главная проблема, что в России эти тенденции проявляют себя все более и более явно. Да, у нас так не напутешествуешься по северным территориям особенно. Это надо очень-очень утепленно иметь газель. Да и дороги у нас все-таки не как в Соединенных Штатах, там все-таки получше. Да, там с инфраструктурой все тоже плохо, но у нас по некоторым местам просто не проедешь никак. Поэтому у нас, конечно, такого кочевого образа жизни нет. Но непостоянная занятость, вообще вот такая жизнь сегодняшним днем, отсутствие накопления, отсутствие сбережения, отсутствие какого-то понимания, что с тобой произойдет завтра, это все явления, свойственные и нашему обществу тоже. Поэтому я бы рекомендовал этот фильм смотреть, в том числе через призму российских проблем.
1: Ты мне сейчас говоришь, я понимаю, что это абсолютно похоже по смыслу на «Гроздья гнева», только в
2: Конечно.
1: Наши дни, да?
2: Да, это «Гроздья гнева» 21 века. Ситуация вроде чуть поменялась, чуть более социально благополучной являются Соединенные Штаты в сравнении с 20-30 годами прошлого века, но по сути своей все то же самое. Социальное расслоение, отчуждение человека от общества, от результатов своего труда, неуверенность в завтрашнем дне, и все это, конечно, очень депрессивную картину рисует.
1: А какой социальный статус у этих людей? Они же, у них нет, получается, прописки. Они живут в фургоне, а их можно так сказать, людей без места жительства или без постоянного?
2: Вот это интересный вопрос. Я не специалист в праве Соединенных Штатов. Ну, судя по тому, что они могут спокойно путешествовать, и им ничего за это, ну, как бы от государства, никаких санкций они не получают, и могут оформить пенсию, как мы узнали из сюжета фильма. Ну, то есть возможность такая есть. Есть возможность где-то остановиться, купить товары. То есть они не являются такими совершенно выброшенными из жизни людьми, не бомжами, скажем так, да. Не знаю, могут ли они участвовать в выборах, например? Вот это интересный вопрос. Вот, может быть, зрители наши в комментариях напишут, вот как, где будет голосовать такой человек, на каком участке, если он сегодня где-нибудь там в Нью-Йорке, а после там через какое-то время уже до Калифорнии добрался. Интересный вопрос, но, опять же, мне думается, что возможность, наверное, есть, но совсем не теми мыслями они живут. Каждый живет мыслью выживания. И это, опять же, снижает и ограничивает кругозор человека только сугубо бытовыми вопросами, связанными с обеспечением жизни, с какого-то жизненного пространства элементарного.
1: Они еще там поднимают культ недвижимости, потому что тебе нужно обязательно купить какой-то свой уголок, квартиру, построить дом. И если у тебя этого нет, ты не считаешься там полноценным человеком, грубо говоря. И в России тоже есть этот культ.
2: Да, но в России все-таки ситуация с недвижимостью получше. Благодаря советской власти и раздаче жилья гражданам, все-таки у каждого хоть какой-то угол есть, ну, более-менее, там, хоть приватизированный, не приватизированный, хоть там какая-то комната в коммунальной квартире.
1: То есть, серьезно, ты хочешь сказать, что у нас положение жилищное лучше, чем...
2: Да, чем в Соединенных Штатах лучше,
1: серьезно?
2: Да, совершенно точно. Потому что, ну, такого количества арендованного жилья, как в Соединенных Штатах, у нас, конечно, нет. Ну, просто хотя бы потому, что Советский Союз принципиально в этом плане отличался. Ну, вот та Кузькина мать, которая должны были показать американцам, это ведь не ракетный залп по Нью-Йорку. Это как раз, вот если говорить, что имел в виду Хрущев, говоря про Кузькину мать. Ну и вообще говоря, вот используя подобные выражения в переговорах с американцами, он имел в виду совершенно иную социально-экономическую модель, которая позволит обеспечить человека базовыми социальными благами безвозмездно, а к ним относится в том числе и жилье. И поэтому программа массового жилищного строительства в СССР была как раз нацелена на то, чтобы этот минимальный социальный уровень обеспечить. В Соединенных Штатах, конечно, ничего подобного никогда не было. И мы видим это по предпосылкам кризиса 2008 года, как раз вот можно еще чуть назад откатиться. Почему американцы вот так были охвачены этой эйфорией жилищного строительства в 2000-е годы, когда Джордж Буш-младший объявил о том, что он, наконец, исполнит американскую мечту. А что такое американская мечта? Ну, в первую очередь, иметь свой дом. Потому что все там по съемным квартирам, все боятся потерять работу, но это классический сюжет из любого американского сериала. Но вот Буш предлагал и, там, меры, которые обеспечат каждому американцу возможность взять дешевый кредит, также дешевые кредиты строительным компаниям, настроят много дешевых домов, все их купят в рассрочку, в кредит, в ипотеку и таким образом обеспечить себя жильем благодаря грамотной политике государства. Но привело это, как известно, к глубокому кризису, образованию пузырей на фондовых рынках и, в первую очередь, к перепроизводству этого самого жилья, потому что, как известно, в рыночной системе ваша потребность на самом деле рынок не интересует. Рынок интересует ваш платежеспособный спрос. Если вот он есть, если вы можете заплатить за свою потребность, то тогда милости просим на рынок. Если у вас просто есть нужда, но нет денег, то, извините, вы в рынок не вписались. Вот поэтому такое количество людей, не имеющих возможности обеспечить себя жильем из-за потери работы, ну, то есть социальное жилье, оно на самом деле, ну, как в России, позволяет жить и там на пособие по безработице или даже на какие-то совершенно минимальные доходы. Если вы арендуете жилье у государства, то оно обходится, ну, не очень дорого, прямо скажем. Вот, но в Соединенных Штатах такой системы нет, как, которая досталась нам по наследству от Советского Союза, и это формирует в том числе такую проблему, как массовая такая социальная деградация в значительной части общества, которая переходит в категорию вот таких вот лиц без определенного места жительства, не имеющих возможности заниматься самореализацией, а, в общем, посвящающих свою жизнь исключительно выживанию.
1: А ты сказала сейчас про пособие по безработице. Это, мне кажется, очередной тоже стереотип, да, который рушится при просмотре этого фильма. Потому что все знают о том, что якобы в Америке есть пособие по безработице. Оно позволяет жить и не работать, и как мы знаем по рассказу, что поэтому многие американцы не хотят работать, потому что они живут на это пособие.
2: Интересный вопрос. Но, опять же, стереотип скорее про Северную Европу, а у нас привыкли вот коллективный Запад рассматривать как нечто единое, что Европа западная, что Соединенные Штаты. Нет, конечно, в Соединенных Штатах с этим намного хуже, но все-таки пособие по безработице там выше, чем в России. В России, ну, просто совсем неприлично маленькое. У нас его практически нет, и выплачивается оно очень короткий срок. А мы видим, что, например, в условиях пандемии в Соединенных Штатах были проведены некоторые программы, которые были направлены на поддержку домохозяйств в условиях растущей безработицы. Ну, Соединенные Штаты могут это делать. Есть возможность осуществлять безграничную эмиссию доллара. 9 триллионов долларов было выпущено Федеральной резервной системой на покрытие издержек коронакризиса. Из них какие-то деньги достались домохозяйствам. И, конечно, это позволило определенной части американских домохозяйств, ну, скажем так, более выборочно и более, скажем так, разборчиво подходить к вопросу выбора профессии и выбора занятости. И поэтому действительно сейчас в Соединенных Штатах наблюдается такая проблема, не только в США, в других странах тоже, нехватка рабочей силы на фоне безработицы. То есть люди сидят без работы, но на работу не идут. По разным причинам, в том числе и потому, что вот эти выплаты позволяют, если не вообще отказаться от трудоустройства, то, по крайней мере, дают человеку больше времени на выбор хорошего места работы. И на самом деле очень характерно, как в условиях кризиса, в условиях оттока мигрантов, на бесправном труде которых держится весь этот благополучный мир западного общества, наблюдается деградация целых отраслей западной экономики. Из целого ряда стран приходят такие сигналы. В Великобритании не хватает 100 тысяч водителей сейчас большегрузного транспорта, потому что это в основном мигранты из Европы. Брексит ограничил приток рабочей силы из Евросоюза в Великобританию. Также коронавирус, который привел к оттоку мигрантов из этой сферы. И в итоге целая отрасль простаивает без рабочей силы, и это тормозит выход европейской, в частности британской экономики из кризиса. В Соединенных Штатах то же самое. Какие-нибудь мексиканки, работавшие в домах престарелых и в детских садах, сегодня не могут это делать из-за пандемии и отсутствия нормального транспортного сообщения между странами. И это уже бьет по простым американцам самим, которые сами уже вынуждены уходить с работы, преимущественно это женщин касается, вот возраста так 30-35 лет, вот массовый отток рабочей силы этого возраста с американского рынка труда. Почему? Потому что это женщины, которые вынуждены заботиться о детях и пожилых родителях, и они не могут получить эти социальные услуги от государства, потому что в этих сферах работали преимущественно мигранты, ну а сегодня наблюдается их острый дефицит, и как следствие эта сфера становится недоступной для простого человека. Вот, так что, конечно, эти штампы, они сильно разбиваются о реальность и несколько отрезвляют взгляд наивного человека, который о Западе судит по, наверное, 60-м годам прошлого века. Вот тот Запад, который должен был догнать и перегнать Советский Союз. Но тот Запад был куда более прогрессивным, чем он есть сейчас, в том числе и потому, что он находился в конкуренции с Советским Союзом и был вынужден держать себя в тонусе и некоторым образом идти на уступки своему населению. После исчезновения этой угрозы, конечно, и прежняя социальная политика вот этого государства всеобщего благосостояния, которое имело место после войны, оно, конечно, стало постепенно уходить, и в том числе даже из стран Северной Европы, где социальная политика сегодня куда более скудная, чем была лет 50-60 назад.
1: Слушай, ты мне сейчас рассказываешь, я такая думаю, странно, как они ему дали Оскар тогда после всего, что он, какие проблемы
2: отражает? Я скажу, почему дали Оскар, потому что, опять же, это личная история. Это не то, что сподвигнет вас к активным социальным и политическим действиям.
1: Но это не только личная история. Видишь, мы с тобой сейчас разбираем, и понятно становится, что это не один, не два человека, хотя это личная история. Но там показывают и целое поселение этих кочевников, которые собираются вместе и живут без воды, без душа, без туалета, без всего.
2: Но вот именно поэтому мы обсуждаем это на канале, который посмотрит, там, может быть, несколько сотен тысяч человек, и Оскар нам за это не дадут. А дадут Оскар тем, кто какую-то яркую социальную картину обрисовал с правильной стороны, расставил правильные акценты. Ну, что значит правильные? Те, которые вполне в целом удовлетворяют интересам правящего класса. Потому что, опять же, вот если смотреть картину и не все время не возвращать себя к мысли о социально-экономических предпосылках этого, то начинаешь просто сопереживать всем участникам этого кино. Очень качественно снято, конечно, это и очень хорошая игра актеров. Многие актеры ведь играли сами себя. И, в общем, даже не актеры в полной мере, а просто рассказывали о своей жизни. Я заметил, как удачно в художественном смысле была поставлена работа оператора, как он концентрировал крупным кадром взгляд зрителя на конкретном человеке, который рассказывает вот свою историю, повествует историю своей жизни, для того, чтобы вот не отвлекаться ни на что постороннее. При этом такие крупные кадры менялись масштабными съемками очень живописных мест американской природы. И при этом, вот когда внимание концентрируется на конкретном человеке, начинаешь думать лично о нем, лично о его проблемах, о его переживаниях, сопоставлять это со своими, и отвлекаешься от вот тех самых вещей, о которых надо отдельно задумываться, которым себя нужно все время специально, сознательно возвращать. Ну и плюс ко всему много других интересных художественных приемов, которые, опять же, художественно очень хороши, но отвлекают вот от того, о чем я говорил. Работа со звуком мне тоже привлекла мое внимание. Если обратить вот внимание на звуковую дорожку, ну не знаю, какие тут правильно термины надо использовать. Сейчас меня, наверное, подписчики Бэткомедиана засмеют за дилетантский подход. Но я вот заметил, как и специально акцентировано внимание зрителя на том, как работает шуруповерт, как он вот жужжит во время какого-то действия, и никаких посторонних звуков нет, то есть четко воспринимаем ухом главное событие, происходящее перед глазами, или, например, работает стиральная машинка, или шаркает вот ногами женщина, идущая по каньонам. И все это, опять же, заставляет сконцентрироваться на микроуровне этого фильма, то есть на личной истории, как мне показалось, и сопереживать, и сочувствовать, и следовать за жизнью героя, о котором сейчас рассказывают. И, опять же, если специально не возвращать себя к социально-экономической тематике, то в итоге так и останешься вот на этом уровне. Прекрасном, хорошем, там, развивающем эмпатию у людей, но, тем не менее, уводящим от главных вопросов, фундаментальных вопросов. Как вообще такое возможно в 21 веке? Человек, оторванный от социума и живущий в условиях такого позднего средневековья.
1: Ты начал говорить про актеров, что там многие рассказывали реальную историю своей жизни. Насколько я помню, там только актриса, которая играет главную роль, она профессиональная актриса, а все остальные участники, они действительно кочевники, действительно. Но меня, знаешь, больше всего поразило, мы немножко, конечно, тему свободы сейчас затронули с тобой, но меня поразило то, что брали интервью у участников не только фильма, но и у других кочевников, и спрашивали, как этот фильм вообще, понравился им или нет. И они все с восторгом говорили, классный фильм, они настолько отражают нашу свободу, они настолько отражают какую-то нашу любовь к новым приключениям, они настолько точно передали там наше стремление и наш образ жизни. Для меня это, еще раз повторюсь, какая-то дикая, полнейшая, абсолютно дикий образ жизни, потому что правильно говорить, что они живут в средневековых условиях и без каких-либо условий. Даже когда ее снимают, Ферн, в ее, значит, повозке этой маленькой, ты просто смотришь, и у тебя какая-то клаустрофобия у меня начиналась, потому что она настолько маленькая. Вот там практически ничего не умещается, и постоянно находиться в такой маленькой кибитке, ну, невозможно.
2: Ну, самовнушение — великая вещь. Как еще удержаться в этом мире от стресса, от страданий, как только не убеждать себя в том, что в этом образе жизни есть какие-то преимущества перед остальными. Я когда читал разные рецензии на этот фильм, то как раз вот тоже встретил такое суждение, будто бы не надо сопереживать вот главной героине.
1: Да,
2: это
1: да,
2: вот
1: да.
2: Мы не свободны, это мы привязаны кредитами, работой нелюбимой.
1: К дому. Там,
2: да, домом и всеми другими бытовыми делами, а вот попробуйте выйти из зоны комфорта и перейти к такому образу жизни. Ну, такое можно встретить и в России. Очень часто даже такой вот есть стереотип о там, людях без определенного места жительства, которые всегда сохраняют жизненный оптимизм. Да, у меня все отлично, там какой-нибудь бомж говорит, хотя на самом
1: захочу
2: деле...
1: Захочу проснуться,
2: да,
1: в этой,
2: да,
1: подворотне,
2: ну, да,
1: а завтра в другой.
2: Да, это, опять же, одно дело личный выбор человека и то, как он себя находит в этой ситуации, как он находит объяснение и оправдание особенностям, так скажем, своей жизни, но другое дело, что всему обществу остальному на это наплевать. И это главная проблема. Потому и вынуждены люди изображать из себя, убеждать себя в том, что эта жизнь имеет в себе какие-то преимущества, потому что они никому не нужны. Всем глубоко наплевать на их судьбу, на их проблемы, и это глубокий индивидуализм, в котором пронизаны все западные общества, который пришел к нам вместе с рыночными преобразованиями, когда каждый сам за себя, когда каждый беспокоится только о своей жизни, о своем благе, когда вас не интересует то, что происходит за дверью вашей квартиры. И в этом случае человек предоставленный сам себе, ну или пытается объединиться с такими же, как он, или же просто, вот, как я говорил, занимается самовнушением, ну что, наверное, кому-то помогает, это неплохо, кто-то в религии ищет ответ на проблемы бытия, ну кто-то вот в таком образе жизни, но, конечно, это не решение, очевидно. Это скорее какая-то пилюля, которая просто облегчит страдания.
1: Конструктивно в деконструкции с Олегом Камоловым.
0: Несколько фактов о фильме. За исключением Фрэнсис Макдорманд и Дэвида Стретерна, большинство актеров фильма – настоящие кочевники и местные жители. Фрэнсис Макдорманд назвала фургон из фильма «авангардом». Она украсила его своими личными вещами и спала в нем во время съемок. Правда, в конце концов, она перестала это делать, потому что для нее было гораздо легче сыграть истощенного человека, чем быть такой на самом деле. Фильм снимался в 7 штатах в течение 4 месяцев, в течение которых Фрэнсис Макдорманд выполняла разнообразную работу, характерную для людей, занимающихся кочевой деятельностью. Например, собирала свеклу и упаковывала заказы интернет-магазина. В штате Невада действительно есть городок Эмпайр. Его построила для своих рабочих компания Gypsum Corporation. В 2011 году компания закрыла градообразующее предприятие, шахту, и городу пришел конец. После закрытия шахты работникам компании и членам их семей дали 5 месяцев на то, чтобы освободить принадлежавшие компании дома. Многие из тех, кто снимался в этом фильме вместе с Фрэнсис Макдорманд, например, Боб Уэллс, понятия не имели о том, что работают с голливудской звездой. Боб не имел об этом ни малейшего представления до тех пор, пока не дошло до съемок эмоциональной сцены, в которой Ферн вспоминает умершего мужа, Бо. Впоследствии он сказал ей наедине, что прекрасно ее понимает и что все будет хорошо. Тогда Макдорманд сообщила ему, что ее мужа зовут Джоэл Коэн, и что он жив, и что сама она актриса. Уэллс был просто поражен.
1: Я у тебя еще хотела спросить про Амазон. Там есть такой момент, где она работает в Амазоне и считает эту работу одной из самых таких удачных. Расскажи, почему эта работа, которая показана в фильме, она сезонная? Потому что, мне кажется, упаковщики нужны круглый год.
2: Ну, они нужны в разных объемах. И, например, под Новый год, очевидно, количество отправлений увеличивается к праздникам всякого рода. И поэтому спрос на рабочую силу в данном случае варьируется. Кстати, сейчас в Соединенных Штатах тот же Amazon и Walmart, и там десятки тысяч вакансий не могут закрыть, не могут найти работника на эту должность. Почему? Потому что все предыдущие десятилетия, все эти крупные западные корпорации, эти символы успеха, на которые многие у нас в России молятся и считают это образцом эффективной организации производства, ну, во многом развивались за счет использования дешевой рабочей силы, рабочей силы мигрантов. Ну и не только мигрантов, потому что то, что произошло в мире в последней четверти прошлого века, а именно насыщение мирового рынка рабочей силы дешевым трудом, дешевым предложением, это ведь повысило конкуренцию на рынке рабочей силы, и в итоге зарплаты перестали расти в самих Соединенных Штатах. То есть дешевый китаец, ну вот за своим бесплатным трудом, снизил зарплату и в Соединенных Штатах. И мы знаем, что многие десятилетия по целому ряду отраслей в Соединенных Штатах в реальном выражении зарплаты вообще не растут. Ну и по всем Соединенным Штатам зарплаты растут сильно медленнее роста производительности труда. И поскольку именно это было источником успеха и роста капитализации, роста производительности западных компаний, то сегодня, очевидно, западный мир пришел к пониманию того, что дальше просто так жить невозможно. Ну, иными словами, просто сама логика экономического развития показывает, что делая ставку на дешевую рабочую силу, вы получаете какой-то сиюминутный быстрый эффект, повышаете рентабельность, и вроде бы как можно только порадоваться, как успешно менеджер сэкономил на дешевом работнике, но это провоцирует целый ряд долгосрочных социально-экономических последствий. Это и снижение потребительского спроса, ну, потому что если зарплаты низкие, кто будет покупать товары? Должны покупать товары люди, а если у них денег мало, ну какой выход? Это кредиты. В итоге получаем проблему закредитованности населения. А проблема закредитованности в конечном счете ведет к еще большему подрыву потребительского спроса, потому что товар, купленный в кредит, в конечном счете это товар, купленный с переплатой. И вы берете просто в долг у себя из будущего. А получите ли вы деньги эти в будущем, неизвестно. Снижается такая вот социальная устойчивость, социальная мобильность, снижаются возможности для человека для смены работы, для поиска себя в творческой деятельности. Это все подрывает стимулы к труду. И сегодня пандемия показала, что люди просто не готовы жить по-старому, поскольку есть возможность хоть как-то выбрать работу при наличии какого-то пособия со стороны государства, вот эти синие воротнички, они тут же показали фигу крупным корпорациям, и сейчас там у Амазона или там у Уолмарта 150 тысяч вакансий не закрыто. И это очень интересный вопрос, как это вообще повлияет на развитие производственных отношений капитализма на ближайшие десятилетия. Можем ли мы сказать, что вот эта эпоха дешевого труда заканчивается? Потому что сегодня невозможно на такую зарплату найти людей. Люди не идут на работу, во-первых, из-за низкой зарплаты, во-вторых, из-за угрозы заразиться, в-третьих, из-за того, что им не на кого ставить детей и престарелых родителей, потому что социалка вся разваленная, ничего нет. Плюс ко всему, сама работа изнуряющая, неприятная и совершенно непривлекательная, мигрантов не хватает, а поэтому вот что делать? По идее, это должно создать какие-то благоприятные предпосылки к развитию экономики, должно, может, по крайней мере, создать условия для некоторого качественного скачка, когда корпорации, не имея возможности заполучить дешевую рабочую силу, будут вынуждены вкладываться в новые технологии и, значит, идти по пути замещения ручного труда машинным. Ведь на самом деле, что такое роботизация вот по такому, в контексте неолиберального понимания этого явления? Ну, то есть как шла там роботизация, как шло внедрение технологий в 80-е, 90-е, 2000-е годы? Это очень красивый образ, там, когда человек таскает коробку, а робот его, значит, погоняет палкой. И вот это и есть роботизация. И на самом деле все технологии в конечном счете оказываются подчинены все более варварской и жестокой эксплуатации труда. И нужно посмотреть, как устроен Walmart. Это вот проблемы Форда, только возведенные в третью степень. Ну, известно там, что после фордовского конвейера люди там и с ума сходили, и, значит, сводили счеты с жизнью, и столько там тоже Чарли Чаплин снимал таких вот скетчей, если так можно выразиться на эту тему. Ну а что такое?
1: Зато когда читаешь книгу про Форда, он там пишет: я знал каждого работника в лицо, я спрашивал, как его семья, я находил коннект с рабочими, они меня очень любили, поэтому мне хорошо был настроен бизнес.
2: Да, да, но тем не менее это не отменяет весьма тяжелых условий работы на конвейерном производстве, а сегодня к этому конвейерному производству добавился еще и постоянный контроль, где за каждым человеком следит камера, где у него есть какой-то браслет, который отслеживает его движение. Не дай бог ты лишние 30 секунд остановился, чтобы отдышаться, сразу штраф, сразу всякие санкции, которые снижают и без того низкую зарплату. Но это видно даже и по России, там достаточно посмотреть, какой-нибудь Макдональдс устроен. Все, по сути, на штрафах. А для того, чтобы эффективно контролировать работника и держать его на постоянном крючке, применяются вот эти самые новые технологии.
1: Серьезно? Которые... Серьезно, люди так на заводе работают, их штрафуют?
2: Ну везде, конечно. Но есть там система логистическая, там какой-нибудь just-in-time, ну, то есть срок, и, ну, это она, вообще говоря, изначально была-то очень прогрессивной, но, по сути, если, ну, каждый работник непременно должен выполнить свое действие в определенный срок, строго регламентированный. Если вы из этого срока выбиваетесь, то, ну, соответственно, никто вас по головке за это не погладит. А вся система построена так, что каждый должен делать какое-то действие, осуществлять вот ровно, не раньше и не позже положенного срока, чтобы система работала как часы. И вместо того, чтобы замещать человека машиной, чтобы не человек нес коробку руками, а это делал какой-нибудь автоматический погрузчик. Это основные инвестиции идут в отрасль IT, которая позволяет свести там все камеры на один экран и отслеживать поведение каждого работника и в автоматическом режиме зачислять ему штрафные очки, которые потом снизят его заработную плату и мотивируют к еще более интенсивному труду. То есть это интенсификация труда, это не повышение производительности, а просто патагонная система, но оформленная в красивую оболочку новых технологий с Илоном Маском на обложке.
1: А какой смысл тогда работать, если тебя постоянно штрафы за все приходят?
2: Ну как? Ну не работайте, наймут других, мигрантов много. Но это так думали до сегодняшнего дня. Оказалось, что все, время закончилось, лавочка это прикрылась.
1: Но
2: и нет работников.
1: Ты про это рассказываешь, это именно касаемо, ты сказал про Великобританию,
2: ну,
1: и Америку.
2: Ну это вообще западный мир в целом, но в большей степени Соединенные Штаты, конечно. Где...
1: А то, что касается Китая и Индии?
2: Китай, Индия, там другая ситуация, там просто дешевая рабочая сила. Ну, я не знаю, вот прям как сегодня, в 2021 году, но лет 5 назад в Китае еще было много предприятий такого мануфактурного типа, где сидят там тысячи китайцев под крышей, даже без стен, и делают какие-нибудь там фонарики на каких-то таких примитивнейших, даже не скажем так, не машинах, а каких-то вот, ну, что ли, каких-то механических конструкциях, которые позволяют там ставить заклепки просто с применением физической силы и рычага. Вот что-то такое. И на этом китайская экономика, конечно, сильно поднялась. Ну, то есть не сама китайская экономика, а прибыли китайских корпораций. Но, по сути, это отражает тот же самый процесс, что и в западном мире, просто он менее изящный, менее, скажем так, менее благопристойно оформлен. То есть если в Китае это там и в Индии, и в Бангладеш, и в Лаосе, и в Вьетнаме это такая чисто патагонная система, где действительно люди от рассвета до заката вкалывают за 3 копейки, то в Соединенных Штатах это, ну, просто имеет более красивую оболочку, ну и действительно просто более культурные формы, где вечером после смены вам не, значит, нож под ребра не засунут. Но по сути своей это то же самое. Это одна и та же политика эксплуатации дешевого труда. Поэтому очень важно отметить, что перенос производств в регионы с низкой оплатой труда в 80-е годы, казалось бы, теперь вот американцы могут эксплуатировать китайцев. Но не так. Это только американский капитал эксплуатирует китайцев, покупая задарма произведенные ими товары. А простой американский рабочий пострадал-то тоже весьма сильно, поскольку его социально-экономическое положение ухудшилось из-за повышения конкуренции на рынке труда. Можно обратить внимание, как было подорвано профсоюзное движение после деиндустриализации Соединенных Штатов. До 70-х годов там, десятки, сотни забастовок в США происходили регулярно. Профсоюзы добивались значительных успехов в повышении заработных плат, улучшении условий труда. Но как только предприятия стали закрываться, как ты тут будешь бастовать? Хозяин предприятия скажет, или закрывайте свою лавочку, или я просто переведу производство в Китай, будете вообще без работы сидеть. Ну и отсюда, конечно, пропорции в и классовой борьбе сильно сместились не в пользу простого трудящегося человека. Поэтому вот это, с одной стороны, дало резкий рост рентабельности западному капиталу, но с другой стороны, сформировало множество социально-экономических проблем, в первую очередь неравенство то самое. Достаточно посмотреть, как резко выросла доля активов, которыми обладают 10% богатейшего населения Соединенных Штатов, там два с лишним раза, ну а 50% американцев сегодня имеют в своем распоряжении меньше 50%, сильно меньше активов. И тем самым этот такой, все говорят про русский крест, который вот у нас демографический, резкий спад рождаемости, рост смертности, а то есть еще и крест американский, который означает резкий рост доходов богатейшего населения и сокращение доходов беднейшего населения. Ну что, конечно, провоцирует социальные конфликты, и в том числе вот такие девиации в поведении людей, когда вместо того, чтобы растить детей и заниматься творческой работой, приносить пользу обществу, они вынуждены вот скитаться просто до тех пор, пока еще хватит жизненных сил и здоровья.
1: Но это, получается, все приводит к тому, что среднего класса практически нет, да, есть только очень богатые люди, совершенно есть только верно. Очень бедные, которые мы видим в фильме.
2: Совершенно верно.
1: По поводу главной героини, она, значит, 20 лет работает на заводе, завод закрывается, и в связи с этим я тебя хотела узнать про города-призраки, которые пустели как раз из-за закрытия крупных предприятий. Какое сейчас в Америке количество таких городов?
2: Ну, сколько их конкретно сказать не могу, не считал. Количество все время растет в связи с тем, что экономика продолжает находиться в прежней парадигме. Почему закрываются предприятия? Ну, главная причина – это, конечно, кризис. Но вторая причина, собственно, на какой волне Трамп к власти пришел, это офшоринг, перевод производств в регионы с низкой оплатой труда. Если есть возможность снизить издержки за счет низкой зарплаты, то собственник это непременно сделает. И поэтому Трампа и поддержал простой рабочий,

0: очевидные, не так выгодные те самые преимущества, которые ранее были получены благодаря переносу производства в азиатский мир. Так что, возможно, мы стоим на пороге очень серьезных перемен в мировой экономике, которые сейчас, вероятно, формируют совершенно новую модель мирового капитализма, основанного на принципах, отличных от этапа неолиберального развития, то есть 70-го года по настоящее время. Вот. Как интересно в этой ситуации проявит себя Россия, ведь у нас тоже проблема эта очень значима, проблема моногородов, по сути дела, те же ghost towns, ну, они связаны с другой проблемой, но тоже в конечном счете весь вопрос лежит в области материального производства. Если деградирует материальное производство, если промышленность не создает новых рабочих мест, то, конечно, будут деградировать и регионы, и будут уезжать из них люди, пустеть деревни. И для России это вообще отдельная проблема, которая выражается в резком падении рождаемости и замещении коренного населения мигрантами. Если посмотреть на статистику Росстата, можно найти их прогнозы по демографии до 35 года. Там есть три сценария: такой позитивный, негативный и оптимистичный. Так вот, в самом лучшем сценарии численность населения России вырастет до 150 там, или до 160 миллионов к 35 году. Но даже в этом прекрасном светлом сценарии численность коренного населения будет все время сокращаться. То есть это рост будет преимущественно за счет мигрантов. Я уж не говорю о негативном сценарии, где коренное население вообще перестанет размножаться. Нет, я не к тому, что здесь испытываю какие-то ксенофобские настроения. Это скорее просто говорит о том, что социальная политика у нас настолько плоха, что Россия вымирает и не способна поддерживать численность населения без заимствования рабочей силы и вообще, собственно, людей из еще более бедных регионов, где высокая рождаемость вызвана просто традиционным укладом жизни, что не способствует повышению производительности труда в нашей экономике и только будет стимулировать социальные конфликты и препятствовать росту производительности труда.
1: А ты сейчас сказал про профсоюзы и то, что касаемо тенденции к тому, что города пустеют. Можно ли сказать, что это началось в 70-е с Детройта?
0: Ну, в западном мире, да, преимущественно с того времени, потому что как раз вот 70-е, 80-е годы, кризис стагфляции, из которого западный мир вышел за счет вообще изменения модели ведения бизнеса. Если ранее это была модель, основанная на долгосрочном развитии корпораций, ну, такая революция менеджмента произошла в американской экономике еще в первой половине 20 века, где основная власть в корпорациях принадлежала менеджменту компании после отделения собственности от управления. Вот есть там много акционеров, а есть главный человек, топ-менеджер и его окружение, которые делают ставку на развитие предприятия в долгосрочной перспективе. Главная цель — это стратегическое развитие компании. Это инвестиции в повышение производительности труда, это диверсификация производств. Ну а в 70-е годы после стагфляции, после резкого падения нормы прибыли и отдачи от авансированного капитала, произошла вот так называемая контрреволюция акционеров. И модель бизнеса сильно изменилась. Приоритет в развитии американских, ну вообще всех западных компаний, американских в первую очередь, сменился с долгосрочного развития на сиюминутное извлечение прибыли. Перед менеджментом была поставлена задача прибыль любой ценой здесь и сейчас, любыми средствами, в том числе манипуляциями, там, курсовыми стоимостями акций, в том числе за счет обратного выкупа, когда там до абсурда доходило, американские компании тратили на дивиденды и обратный выкуп акций, то есть когда компания покупает свои же акции для повышения их курсовой стоимости, чтобы увеличить активы акционеров, тратили на это больше 100% своей прибыли. То есть не только всю прибыль, но еще и заемные средства. Но это, собственно, и привело к финансиализации, к кризису 2008 года, ну, стало одной из причин. И лежит эта проблема как раз в области очень интересных теоретических закономерностей. Вот тот самый золотой век капитализма, который пришелся на послевоенное время, когда в Соединенных Штатах и в Европе падало неравенство, государство проводило богатую социальную политику, развивалась наука, освоение космоса, разные там достижения в области науки и техники совершались в то время. И именно в это время, именно в этих условиях отдача от капитала падала в силу того, что чем производительнее является экономика, тем ниже там будет норма прибыли, поскольку источником прибыли является эксплуатация человеческого труда. А если вы используете мало труда и много технологий, и много машин, и вообще говоря, экономика у вас основывается на автоматизации, на снижение стоимости товара за счет сокращения рабочего времени на его производство, в этом случае инвестор получит значительно меньше от своих инвестиций, чем если он эксплуатирует большую массу покорных и очень дешевых работников. Поэтому, в общем, выход из проблемы падения нормы прибыли западный мир нашел весьма таком варварском способе.

0: Просто, по сути дела, сделав шаг назад в вопросе социально-экономического развития. То есть это был откат, а не шаг вперед.
1: Забыл у тебя спросить по поводу пенсии. Каким образом в Америке люди могут выбрать, выходить им раньше времени на пенсию или нет? Я так понимаю, что у них пенсионный фонд и пенсионная реформа абсолютно по-другому работают, нежели в России.
0: Да, конечно, есть разные пенсионные планы. В конечном счете государство значительно в меньшей степени вмешивается в этот процесс, чем в России. Но в России, по сути, все пенсии государственные. У нас не государственных пенсионных фондов, там раз-два я обчелся, и очень мало кто имеет с ними дело. В Соединенных Штатах, конечно, не так, там достаточно богатая история финансового рынка, куда вкладывают деньги частные пенсионные фонды, ну и предлагают гражданам разные программы, которые позволяют в том числе выйти на пенсию досрочно, но на куда более скудных условиях. И вот мы как раз видим, как героиня, имея весьма скромный заработок, отказывается от пенсии, хотя и все это настойчиво предлагают, потому что это вот ранний выход на пенсию, ну, поскольку пенсия, это, по сути, страховой продукт, если вы там нарушаете некоторые условия совершения и наступления этого страхового случая, то в этой ситуации вы получаете куда худшие условия, чем те, которые могли бы получить.
1: Ну, а куда уж худшие, мне кажется, они и так не оптимистичные. Да, там, ну, по-моему, про $500 говорится, что да, у нее знакомая проработала всю жизнь, и у нее пенсия $500.
0: Да, ну, очевидно, задумывается она о будущем своем, когда она не сможет уже так бодро перемещаться между штатами, менять одну работу на другую, и тогда уже пенсия очень сильно пригодится. Ну, хорошо, что хотя бы она есть. Все-таки это какой-никакой небольшой социальный прогресс в сравнении с 20-ми годами, когда гроздья гнева предполагали вообще полную оторванность государства от социальных потребностей общества. Отсутствие каких-либо механизмов защиты труда и социальной защиты населения.
1: А получается, есть вариант вообще на пенсию не выходить?
0: Ну, теоретически, да, это же никто не обязывает, это же страховой случай, как вы можете воспользоваться этой опцией, а можете нет.
1: Нет, ну у нас просто определенный пенсионный возраст, когда человек получает пенсионное удостоверение, ему начинают...
0: Ну, в этом смысле, но все-таки в России тоже совершенно не обязательно прекращать свою трудовую деятельность, если вы выходите на пенсию. Просто так часто бывает, что пожилого человека принуждают покинуть рабочее место для того, чтобы освободить дорогу молодым сотрудникам. Но в целом есть целый ряд отраслей, где рабочая сила сохраняет свою актуальность вплоть до самой смерти ее носителя. Ну, например, в науке, в образовании, в общем-то, мои коллеги работают в буквальном смысле до самой смерти часто, поскольку, ну, такая специфика отрасли. Так что, конечно, уходить на пенсию преждевременно не обязательно.
1: Помимо кочевников, которых мы видим в фильме, еще знаю, что есть резервации, где живут индейцы, тоже в ужаснейших условиях, у них там проблемы с домами. Потом я видела большое количество провинций, где, как сказать, есть такие просто в полях огороженные территории, где стоят фургончики, и они там платят какую-то небольшую аренду в месяц, чтобы эти фургончики могли стоять на этой территории. И там, грубо говоря, тоже нет никаких условий для жизни, ни душа, ни воды нормальной. И в таких условиях тоже живет большое количество американцев. А скажи, это свойственно именно для провинций? И вообще в процентном соотношении какое количество людей живет в таких ужасных условиях?
0: Ну, конечно, вот в таких описанных условиях живет, ну, далеко не каждый второй американец. Но, тем не менее, это явление достаточно массовое, и свойственно оно центральным регионам Соединенных Штатов в первую очередь. Центральные регионы, которые экономически весьма депрессивны и неинтересны для инвестиций. Поэтому местные жители вынуждены или мигрировать на западное или восточное побережье, ну, или искать свое счастье или несчастье вот в такой форме жизни, опять же, возвращающей нас в какие-то очень старые, совершенно дикие времена. Но, опять же, я еще раз хочу подчеркнуть, проблема здесь не только экономическая, не столько экономическая, сколько социальная. Она показывает глубокую разобщенность современного общества, насквозь пронизанную духом индивидуализма, когда все это есть, многие знают о том, что это есть, но всем глубоко до лампочки. Каждый беспокоится исключительно о своей шкуре, и при этом, кстати, тоже прекрасно понимает, что случись, что... Вот, случись, что со мной, вот там через неделю никто уже и не вспомнит обо мне, потому что информационное пространство будет заполнено какими-то новыми интересными фактами и событиями, которые очень быстро вымывают старые переживания из памяти человека. И это, конечно, очень плохо, поскольку вообще лишает нас возможности к какому-то коллективному действию, к развитию навыков общежития и совместного решения сложных проблем, которые перед человечеством встают. Ну а пандемия показала, что этих вызовов может быть все больше и больше. Эти вызовы действительно требуют от общества иной формы социальной организации. Индивидуализмом мы не справимся с пандемией. Здесь нужны коллективные, солидарные действия. Ну а как их можно реализовать вот в таких условиях? Поэтому, опять же, все от экономики, от неравенства мы получаем проблемы в социальной сфере и в политике.
1: Слушай, ну мне кажется, у нас получился классный разбор. Я после этого разбора поняла ценность этого фильма еще больше, потому что изначально для меня он показался довольно скучным по сюжету. Спасибо тебе большое за такой хороший разбор.
0: Пожалуйста. Было приятно побеседовать.
1: Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Запланированная сегодня встреча, но она того стоит, потому что у нас в гостях Сергей Артурович Язев, доктор физико-математических наук, директор астрономической обсерватории Иркутского государственного университета, старший научный сотрудник Института солнечно-земных связей Сибирского отделения.
2: Солнечно-земной физики.
1: Сибирского отделения Российской академии наук и просто солнечный человек, которого мы все очень любим. Поэтому мы пришли
2: Спасибо.
1: К нему на свидание. И предоставляем слово, пожалуйста.
2: Спасибо. Так, дорогие друзья, мы договорились о том, что сегодня я немножко расскажу о Солнце. Вот. Ну, отчасти это не случайно, потому что, ну, в общем, я этим занимаюсь много лет профессионально, что называется. Вот. Ну, в общем, тут особые предуведомления, наверное, не нужны. Так. И что? Оно включено? Вроде бы включено, да? Отлично. Спасибо большое. Так, ну, начинать, наверное, можно вот с таких детских картиночек, да, потому что с Солнцем мы сталкиваемся буквально вскоре после своего рождения, и мы называем его солнышком, и все мы понимаем и чувствуем, что вот оно теплое, доброе, светлое, что оно несет нам жизнь, тепло. И, в общем, люди это понимали, конечно, достаточно давно. И поэтому в очень многих культурах, в очень многих религиях получалось так, что Солнце было самым верховным богом. Ну вот несколько примеров, которые всем хорошо известны. Это в Египте бог Ра, допустим, в Греции Гелиос, бог Солнца прежде всего. Ну и вот на самом деле никто не знает, как реально выглядела вот эта знаменитая скульптура, потому что она не дожила до настоящего времени. Вот, но утверждалось, что она была громадной, что корабли могли проходить между ступнями этой огромной статуи. Она погибла во время землетрясения, там, значит, очень давно. Вот, она тоже была посвящена Солнцу. Оказывается, если посмотреть через океан, там тоже были боги, которые связывались с Солнцем. Но вот это страшное лицо бога с обоюдоострым языком, которым он мог там резать все, что угодно, это тоже вот символ Солнца могучего. Вот. Или в Японии, совсем другой части мира, то есть вот тоже богиня Солнца, там очень много богов и богинь, и одна из главных богинь, Аматерасу, например. Ну и у славян, конечно, знаменитый персонаж Ярила. Вот. Ну, в общем, мы все прекрасно понимаем, что Солнце лежит в основе, по сути говоря, всего того, что происходит на Земле. И, ну, психологи, специалисты говорят о том, что какой бы народ ни был, где бы люди ни жили, но образ садящегося над морем, там, над рекой, там, допустим, солнца, он всегда воспринимался сугубо положительно, сугубо позитивно, что это чуть ли не зашито в наших генах уже на сегодняшний день. Вот, ну, вот садящееся солнце. Ну, мы прекрасно понимаем, что практически вся энергетика, практически всех процессов, которые на Земле происходят, ей мы обязаны Солнцу. Но вот это не мой кадр, не мой, да, то есть из презентации Владимира Георгиевича Сурдина, по-моему, не он один использует этот кадр, ну, из которого все ясно, да, то есть если вообще всю энергию, излучаемую Солнцем, направить там на Землю, то вот произойдут такие ужасы, которые здесь указаны. Вот, и мы прекрасно понимаем, что биосфера, все за счет Солнца. То есть если растения принимают солнечную энергию напрямую, процессы фотосинтеза в листьях или планктон в океане, потом все это поедается вот такими животными, то есть это значит, что они все равно используют трансформированную энергию Солнца, потом этих животных поедают вот эти животные, то есть это в конечном итоге тоже солнечная энергия и так далее, и так далее. Когда мы говорим о гидроэнергии, энергетики. Казалось бы, при чем тут солнце? Но мы должны тоже понимать, что если вода стекает сверху, то какая-то сила ее туда наверх когда-то подняла, а это снова сила солнечной энергии, то есть испаряющаяся вода, которая когда-то оседала достаточно высоко, попадала туда в виде осадков, а потом она может уже стекать вниз, вращая турбины, производя электроэнергию. То есть это все, по сути говоря, трансформированная солнечная энергия. Если у нас на Земле есть газообразная атмосфера, а на самом деле это совсем не обязательные вещи, и на каких-нибудь небесных объектах типа, ну я не знаю, Плутона, хотя Плутон у нас не планета теперь считается, да, но там большая часть атмосферы просто в замороженном состоянии находится на поверхности, так же как на Марсе, скажем, оседает, конденсируется атмосфера, углекислый газ просто в виде инея зимой полярной оседает на полярных шапках. Вот, у нас атмосфера газообразная, благодаря опять-таки нагреву со стороны Солнца. Ну и то, что у нас есть гидросфера, то есть это уникальное явление, по крайней мере, в Солнечной системе уникальное, поверхностная гидросфера, океан глубиной почти в 4 километра в среднем. Понятно, что есть Марианская впадина, понятно, что есть мелководье, но в среднем около 4 километров. Это, конечно, вот опять-таки спасибо Солнцу. Когда мы говорим о ветровой энергии, да, то есть мы тоже должны понимать, что это следствие, по сути говоря, приходящей солнечной энергии, потому что именно Солнце нагревает разные участки земной поверхности, которые это тепло передается атмосфере, получается разница в давлениях, ветер дует, то есть в конечном итоге это трансформированная опять-таки солнечная энергия. Да, поэтому, ну вот, разве что, может быть, атомная энергия не имеет прямого отношения к Солнцу, вот, но атомная энергия в энергетическом балансе нашей цивилизации все-таки занимает не такую уж большую долю, и получается, что все-таки мы в основном практически там на многие десятки процентов, вот вся цивилизация, вся биосфера существует за счет солнечной энергии, да, ну вот. Картинка из Гонконга, из Сингапура, прошу прощения. Вот, ну, то есть, вот цивилизация, образ. Так, теперь, ну, давайте скажем о Солнце с точки зрения астрономии. Мы говорим, что это звезда класса G2V, что бы это ни значило, да, то есть, ну, вот это, в общем, таких звезд достаточно большое количество сходных, вот, не самая большая, не самая маленькая. Диаметр Солнца оценивается примерно, вот, 1 400 000 километров, это примерно 109 диаметров Земли, ну, расстояние до Солнца среднее. Надо понимать, что оно меняется, поскольку Земля у нас летает по вытянутой орбите, то чуть ближе, то чуть дальше. В среднем 149 миллионов 600 тысяч километров. Если сопоставлять размеры Солнца и Земли, да, то получается вот такая вот картиночка, там крошечная Земля. Ну вот тут, естественно, это коллаж из двух снимков, хотя и тот, и другой, это настоящие снимки, это Земля, сфотографированная из космоса, это Солнце, сфотографированное в рентгеновском диапазоне со спутника, вот, ну и понятно, что если бы Земля была на таком расстоянии, от нее бы ничего не осталось, по сути говоря, потому что мощный поток энергии просто испарил бы ее за сравнительно краткое время. Вот. Ну и мы говорим, что научились дистанционно определять температуру уже достаточно давно, по сути говоря, вот в середине 19 века, в конце 19 века. Вот. Ну и, в общем, разные независимые методы определения температуры поверхности, видимой поверхности Солнца, говорят о том, что это вот примерно, ну, чуть меньше 6000 градусов. Вот. Ну, вопрос о том, как устроено Солнце, почему оно светит так долго. Вот, потому что все данные, которыми мы располагаем, говорят о том, что оно светит примерно в этом режиме, ну, на протяжении не менее там 4,5, а может быть и больше, скорее всего, чуть больше, миллиардов лет. Да, то есть вот, и надо прямо сказать, что были самые разные гипотезы, да, то есть, ну, про самые древние, да, то есть, вот, которые далеки от науки, значит, я их здесь вот не буду комментировать, вот, хотя была у меня лекция, где вот этому всему очень много времени посвящено, но мы давайте это все пропустим, будем двигаться дальше, и раскаленный камень, и сгусток некоего вещества, которого нет на Земле, вот эфир, это специально было придумано нечто для того, чтобы объяснить то, что, значит, аналогов чему на Земле мы не видим. Даже горящий уголь предполагался, да, значит, как версию для объяснения Солнца. Это удивительно связано с психологией людей, потому что когда вот в 19 веке уголь стал основным топливом после дров, да, и промышленная революция привела к тому, чтобы широко применялся уголь как топливо, и возникла вполне серьезная идея, что, может быть, и на Солнце горит уголь, да, ну, то есть вот какие-то такие вещи. Вот. Ну, вот просто я не могу не пройти мимо замечательной версии, которую выдвинул знаменитый, замечательный астроном Вильям Гершель. Кстати говоря, вчера, 13 марта, очередная годовщина открытия Урана, да, Гершелем когда-то в 1781 году. Так вот, на самом деле на Солнце, забегая вперед, наблюдаются пятна иногда. Если пятно рассматривать в телескоп, оно выглядит как воронка. Да, и вроде бы оно пятно темное внутри. И вот когда Гершель эти вещи рассматривал, у него создавалось впечатление, что, наверное, это какие-то отверстия в раскаленной светящейся оболочке Солнца, а там внутри раз темное, так оно, наверное, там холодное. И поэтому он... Значит, я еще раз хочу сказать, что Гершель — это великий астроном, безусловно, сделавший огромный вклад в астрономию, но вот тут он был немножко неправ. Но он считал, что вообще все небесные тела устроены примерно одинаково, и что если Земля у нас твердая и сравнительно холодная, то, может, и Солнце холодное. И у него получалась вот примерно такая картинка. То, видите, я вот ее сам нарисовал, эту картинку. Да? Холодное Солнце, да, значит, сверху находится светоносный слой некий, и снаружи мы видим вот эту сияющую ослепительную поверхность. Вот. Но как же этот слой не уничтожает вот жителей Солнца? Гершель предполагал, что здесь есть плотный облачный слой, который вот предохраняет, так сказать, саму поверхность Солнца от вот такого свечения. Вот. И когда его спрашивали, но тогда ведь можно предположить, что и Земля снаружи выглядит так же, как Солнце. И представьте себе, в общем, он считал, что а почему бы и нет, может быть, так и есть. Вот. И вот такая идея действительно реально существовала вот на рубеже, получается, 18-19 веков, и некоторое время она вполне всерьез рассматривалась. Вот. Ну вот что же могло разогреть Солнце? Здесь тоже вот можно привести несколько идей, которые выдвигались. Это уже были достаточно серьезные с физической проработкой, по крайней мере, идеи. Например, падение метеоритов. И, строго говоря, действительно, то есть если вы организуете сплошной поток громадного количества небесных тел, которые будут падать на Солнце, то действительно вы получите превращение кинетической энергии в тепло, и, в принципе, можно разогреть тело до очень высоких температур. Более того, самое замечательное, что, судя по всему, изначально так и было. То есть, когда Солнце еще было не Солнцем, а прото-Солнцем, да, то есть гигантское количество вещества, там пыли, потоки, так сказать, каких-то сгустков этой пыли, аккреция, как говорят астрофизики, этого вещества, все это падало на Солнце и приводило к очень высоким температурам и свечению, то есть уже все светилось со страшной силой, но, тем не менее, это еще не была полноценная звезда, а только прото-звезда. Но! Когда посчитали, сколько же должно падать метеоритов, чтобы вот так разогреть Солнце, стало ясно, что концы с концами не сводятся катастрофически, да, что нет такого количества метеоритов, нет такого потока падающего вещества, поэтому таким образом свечение Солнца объяснить невозможно. Ну, была разумная гипотеза, что, может быть, гигантская масса Солнца, гигантское тяготение заставляет его постепенно сжиматься, сжиматься, сжиматься. Ну и, в общем, при этом сжатии может выделяться тепло. И даже попытались посчитать, насколько там в год может сжиматься Солнце, чтобы выделять такое количество тепла. Ну и получалось, что, в общем, какие-то, на первый взгляд, даже вполне разумные оценки, то есть порядка там 10 метров что-то в год или что-то в этом духе, при гигантских размерах, 1 400 000 километров, этот процесс может продолжаться много миллионов лет, ну и казалось, что это очень много. Я хочу напомнить, что были же времена, когда мы считали, что вообще вся Земля существует всего 6 тысяч лет, миллионы больше, чем тысячи, поэтому вроде бы все в порядке. Но Когда стала продвигаться геология, и когда стало ясно, что у нас на Земле существуют породы, которые имеют возраст во многие, ну не во многие, во многие сотни миллионов, и первые миллиарды лет, стало ясно, что вот эта гипотеза не работает. Земля не может быть старше Солнца на самом деле, поэтому постепенно эта идея тоже отпала. Когда на рубеже 19-20 веков была открыта радиоактивность, возникла идея, что, может быть, вот там много радиоактивных веществ, они выделяют тепло, и в этом все и дело. Но дальнейшие оценки тоже показали, не получается. Потому что вообще радиоактивных веществ мало в Солнечной системе, на Земле их мало, в метеоритах их очень мало. Вот, и ожидать, что вот на Солнце почему-то там их окажется очень много, ну, в общем, особых оснований нет. Была даже идея о том, что там происходит процесс аннигиляции вещества и антивещества. Это сразу после того, как было открыто антивещество. И тогда возникла идея, ну, то есть уж более эффективного способа выделять энергию не существует. Но тут вот сэр Артур Эддингтон, который выдвинул эту гипотезу, он, в общем, скоро, довольно быстро сообразил, что если там есть антивещество, произойдет мгновенный взрыв, значит, вся масса антивещества взаимодействует с веществом, превратится просто, так сказать, в излучение, и поэтому никаких 5 миллиардов лет жизни у Солнца тогда бы не было, безусловно. То есть я обращаю внимание на вообще исключительно важный момент. Представьте себе, 20 век, да, развитая цивилизация, летают самолеты, там, значит, ходят ледоколы, уже телевидение начинает появляться, радио, но мы не знаем, почему светит Солнце. И мы не знаем, почему светят звезды. То есть один из самых основополагающих вопросов, которые вообще можно задать, на него нет ответа. Это совершенно удивительно, потому что еще не прошло 100 лет с того момента, как мы узнали, почему светит Солнце. И вот команда выдающихся физиков под руководством Ганса Бетте, немец, обратите, пожалуйста, внимание, сколько лет он жил, то есть без года 100 лет фактически, Нобелевский лауреат по физике. То есть вот эта команда пришла к выводу, это вот конец 30-х годов 20 века, да, в чем все-таки дело? Что за процессы приводят к тому, что Солнце светит, светит стабильно, светит на протяжении там, почти 5 миллиардов лет? Вот, и, ну, вот в чем тут дело? Мы теперь считаем, что мы знаем, что происходит. Мы говорим о том, что это ядерный синтез в ядре Солнца. И оказывается, вот современная теория показывает, что если температура будет очень высокой, а современная модель, описывающая Солнце, говорит о том, что там порядка 15 миллионов градусов в ядре, в самой серединке Солнца, при огромных плотностях, а плотность там достигает примерно 150 граммов на кубический сантиметр, вот при таких условиях запускаются так называемые термоядерные реакции. Ну, в частности, знаменитый протон-протонная цепочка или протон-протонный цикл, который здесь показан. Ну, если очень, так сказать, схематично говорить, да, вот протоны ядра атомов водорода положительно заряжены, при очень высоких давлениях и очень высоких температурах иногда могут объединяться между собой. Да, значит, здесь появляется и улетает оттуда позитрон, электрон с положительным зарядом. Он, конечно, тут же сталкивается с каким-нибудь электроном и превращается в квант гамма-излучения. И там рождается частица, которая называется электронная нейтрино, которая беспрепятственно убегает с поля боя, что называется. Ну вот, пролетает сквозь все Солнце и уходит в далекий космос. Оказывается, вот такая частичка, которая здесь показана, она может присоединить к себе еще один протон, и получается не очень долго живущая, значит, изотоп ядра гелия-3, так называемый, при этом выделяется энергия. В каком виде? В виде кванта-гамма-излучения. И оказывается, когда возникают вот такие ядра, они могут взаимодействовать между собой, объединяясь, и дают уже стабильный, долгоживущий изотоп гелия-4. Вот освобождаются два протона, и при этом энергия еще и выделяется. Значит, смотрите, что получается. Были протоны, то есть ядра атомов водорода, а получился гелий. То есть вот то, что мы изучали когда-то в курсе химии, скажем, да, и писали там химические уравнения, писали, что вот в левой части уравнения столько-то атомов, там меди, там, я не знаю, кислорода, значит, и в правой тоже количество атомов не меняется. Да, то есть их можно соединять между собой как-то, и в этом смысл всей химии, собственно, и заключается. Когда вы там как-то зацепляете эти атомы, они объединяются в какие-то соединения, но сколько было, столько и осталось. Они просто по-разному соединяются. Здесь все не так. В ядерных реакциях получается, синтеза получается, что был один элемент, водород, а стал гелий, которого раньше не было. Вот. И получается, что вот эту реакцию, эту цепочку реакций можно так указать. Был водород, стал гелий, плюс излучение. Так вот это плюс излучение, это как раз есть вот это как бы сопутствующий выход вот этой энергии. То есть в результате превращения водорода в гелий выделяется энергия. Вот это и есть энергия, которую излучает Солнце. Это энергия, которую излучает Солнце. Вот. И если мы посчитаем в соответствии с существующей теорией, сколько входит там водорода в реакцию и сколько гелия из нее выходит, у нас получается, что, допустим, килограмм водорода входит в реакцию, но в результате получается не килограмм гелия, а немножко меньше. Примерно 993 грамма гелия. Значит, 7 граммов на каждый килограмм водорода куда-то исчезает, а куда он исчезает, он превращается в энергию. И самая главная формула физики, знаменитая E равно mc в квадрате, вот оно тут и работает. То есть на каждый килограмм водорода, входящего в термоядерные реакции, 7 граммов превращается в энергию, энергия в виде электромагнитного излучения. Да? Значит, но сколько энергии получается? Очень много. На каждый килограмм, вот, значит, 7 граммов, умноженное на громадный коэффициент c в квадрате. c – это скорость света, это очень большое число. Умноженное само на себя в квадрате – это очень-очень большое число. Поэтому получается, что выделяется очень много энергии. И в результате выходит следующее, да, то есть почему мы вообще считаем, что это правда? Почему мы считаем, что эта теория имеет отношение к реальности? Ну, потому что она реализована на практике. Потому что та же самая теория дала, к сожалению или к счастью, я не знаю, но, по крайней мере, было создано термоядерное оружие, то есть взрывы водородной бомбы, там немножко не такие реакции, да? Но это реакции, которые построены в рамках той же самой модели, той же самой теории. То есть, разобравшись, почему светят звезды, значит, на Земле, по сути, был создан аналог. Да? И вот термоядерная бомба, она, по сути говоря, воспроизводит вот те самые процессы, которые все время текут в недрах Солнца и в недрах других звезд. И таким образом, середина 20 века мы впервые поняли, разобрались и даже воспроизвели. Значит, и поскольку у нас получаются термоядерные бомбы той мощности, которую предсказывает теория, но это говорит о том, что теория правильная. Да? То есть у нас на сегодняшний день таких сомнений нет. Вот, поэтому мы теперь понимаем, почему светит Солнце. Так, теперь я должен сказать, значит, у меня тут был целый блок про то, каким образом мы разбираемся, каким образом мы понимаем химический состав Солнца, какие есть химические элементы. Вот. Но я думаю, что я убрал целый блок, я скажу сразу итог. Вот. И мы на сегодняшний день понимаем, что, ну, по крайней мере, в атмосфере Солнца, то есть в тех слоях, откуда мы можем получать свет. Мы можем анализировать свет, получать спектры этого света, анализировать эти спектры, и оказывается, в этих спектрах зашита информация вот, про химический состав и даже соотношение разных элементов. Вот, конечно, мы не можем сказать, что там внутри Солнца, да, потому что свет идет только с поверхности. Солнце непрозрачно, мы не можем получить свет из серединки Солнца, только с поверхности. Но поскольку мы знаем, что там идет интенсивное перемешивание, по крайней мере, во внешних слоях Солнца, значит, мы предполагаем, что, в общем, оно примерно так вот и устроено. То есть, ну, почти 91% по числу атомов – это водород. Это самый распространенный элемент во Вселенной. То есть, можно грубо говорить, что, конечно, из чего построена наша Вселенная, вот, барионная составляющая, по крайней мере, да, это водород и гелий. Вот, и там на все остальное, на все остальные типы апатомов падает там 1 или 2% всего лишь. А 99 или 98% это водород и гелий. По массе немножко меньше водорода, потому что он легкий по сравнению с гелием. Вот гелий на втором месте, 9% по числу атомов, 24% по массе. Остальные элементы 2% по массе, 0,2% по числу атомов. Вот и все. Значит, на самом деле на Солнце есть все. Если возьмете таблицу Менделеева, есть ли там атомы, допустим, золота, платины, урана? Есть. Но все вместе эти атомы по отношению к водороду и гелию составляют вот по числу атома 0,2%. То есть, а в основном это все сплошной водород и гелий. Так, ну несколько слов я скажу об исследованиях Солнца, надо, наверное, про это сказать. Но вот у нас в Иркутске работает такой небольшой солнечный телескопчик диаметром в 15 сантиметров. Мы ведем на нем службу долгую, много десятилетий она продолжается, да, то есть следим за солнечными пятнами. Но это, конечно, уже совсем не такой уж серьезный телескоп. Ну вот это тоже, это телескоп, который находится в Соединенных Штатах Америки. Громадный телескоп, вот труба его не поворачивается, как вы видите, она очень тяжелая. Там поворачивается зеркало, которое следит за Солнцем и отражает изображение Солнца в наклонную трубу. Там, значит, есть зеркало, это рефлектор, потом в подземную шахту уходит отраженное сфокусированное изображение. Спектры получаются, это обсерватория Кит Пик. Значит, ну это тоже старый достаточно телескоп, он работает с начала 60-х годов. Вот, ну, некая аналогия этому телескопу построена у нас вот в Иркутске, ну, точнее, на берегу Байкала. Он поменьше, то есть длина вот этой трубы, там она вдвое, в 2,5 раза меньше, тут вот 40 метров. Но это, тем не менее, один из крупнейших солнечных телескопов, находящихся на территории нашей страны. Да, ну вот, так сказать, входные зеркала, целостатная установка так называемого горизонтальных солнечных телескопов. У нас в стране их несколько. Вот башенный солнечный телескоп, например, есть на территории нашей страны. Это вот радиотелескоп, это вот 256 антенн, выстроенных в форме креста, которые следят за Солнцем в режиме цветов гелиотропов, то есть шаговые двигатели поворачивают синхронно эти чашки за Солнцем постоянно. Это вот на территории Бурятии такая машина стоит, работает. Вот. Ну и тоже один из телескопов, это большой внезатменный коронограф на границе с Монголией на высоте 2000 метров. Ну, вот такие вот телескопы есть. Вот. Ну вот на этом телескопе я проработал фактически 18 лет. Это вот хромосферный телескоп на берегу Байкала. Тут, значит, 180 миллиметров диаметр. Хороший достаточно телескоп у нас был. Ну и, конечно, сейчас надо прямо сказать, что основной поток информации о солнечной активности идет прежде всего со спутников. Это вот старый трудяга, работяга, значит, американо-европейский космический аппарат SOHO, который работает уже вот чуть ли не лет 30, наверное, да, там уже кое-что повыходило из строя, тем не менее он продолжает передавать данные, вот, и мы их используем. Американские специалисты вывели на орбиту вокруг Солнца два одинаковых аппарата стерео, стерео A и стерео B. И вот посмотрите, как они расположены на орбите вокруг Солнца. Вот эта Земля, здесь вот рядом вот аппарат SOHO находится. Вот мы отсюда смотрим на Солнце. Стерео A смотрит на Солнце отсюда, стерео B смотрит на Солнце отсюда. И таким образом специалисты по Солнцу впервые получили вот с разных сторон, да, то есть вот и сзади тоже. Это была давняя мечта всех гелиофизиков, сейчас она реализуется. Но надо сказать, что там с ними не все было в порядке. Один аппарат выходил из строя, потом его снесло по орбите, значит, немножко, и поэтому сейчас мы не всю поверхность Солнца видим. Там есть зона все-таки слепая, что называется, но она небольшая. Большую часть мы все-таки видим сейчас, да, ну, то есть вот раз, два и три. Видите, вот таких точки, откуда наблюдается Солнце. Ну и, наконец, вот главный инструмент всех гелиофизиков на сегодняшний день – замечательный американский прибор, тяжелая машина, космическая обсерватория солнечной динамики, СДО, вот, которая в нескольких диапазонах, в рентгеновском диапазоне, так сказать, да, снимает Солнце, передавая на Землю снимки буквально каждый раз в 12 секунд. Вот это делается уже несколько лет. Ну и я уже вижу, что, значит, многие специалисты перестают наблюдать. Значит, и они в основном, значит, в интернете. Причем это открыто, это в открытом доступе. Вы можете посмотреть Солнце, как вот оно было там несколько минут тому назад, что там изменилось, скажем, да, причем в нескольких диапазонах. Вот, то есть вот это основная такая рабочая лошадка для геофизиков на сегодняшний день. Так, ну а теперь, что мы узнали про Солнце? Ну вот строение Солнца представлено таким образом, это хорошо известная картинка. Вот здесь, в центре, в этом самом ядре, как раз и текут термоядерные реакции. Это прямо на четверть радиуса в серединке. Вот здесь вот 15 миллионов градусов, и здесь гигантские температуры и давления приводят к тому, что непрерывно, как в топке, как в специальной печке, да, вот текут термоядерные реакции, превращая водород в гелий и испуская энергию в виде электромагнитного излучения. Значит, далее идет зона, которую называется зона лучистого переноса или зона радиации, то есть там фотоны, частицы света просачиваются, долго-долго просачиваются к поверхности. А я напоминаю, что радиус Солнца 700 тысяч километров. Представляете себе, это гигантская толща, значит, раскаленной плазмы. И вот там буквально этот свет, он проходит какой-то там доли миллиметра, попадает в какую-нибудь частицу, переотражается, идет назад, в бок, в стороны, да. И вот пока вот вся эта волна света прорвется сквозь всю эту толщу плазмы, ну, по разным оценкам, там, значит, может до миллиона лет пройти на самом деле. То есть свет, который выходит, попадает к нам сегодня, да, то есть он родился в термоядерных реакциях, ну, примерно миллион лет. Ну, полмиллиона лет, там, значит, с точностью до такого множителя. Дальше это когда он выйдет в открытое пространство, он за 8 минут долетит до Земли. Тут все нормально, но для этого вот этим фотонам надо пробиваться сквозь толщу Солнца, да. Вот. И здесь получается, что есть вот примерно слой толщиной примерно в 200 тысяч километров от видимой поверхности, где природе выгоднее энергию передавать не в виде, значит, электромагнитного излучения, а в виде прямо потоков вещества. То есть здесь все начинает напоминать уже, я не знаю, кастрюлю там, с какой-нибудь кипящей кашей. Вот она снизу подогревается, и вот возникают такие конвективные ячейки, когда газ поднимается, ну, плазма поднимается кверху, доходит до какого-то уровня, остывает и опускается вниз, вот это условно показано вот этими вот кружочками со стрелочками. То есть это так называемая конвективная зона. Не все звезды устроены так. Есть звезды, у которых вообще сразу от ядра идет конвективная зона. Есть звезды, где все наоборот, конвекция внутри, а снаружи лучистая зона, да, но то вот Солнце устроено так, как вот я рассказываю, мы сейчас это знаем. Вот, ну и наконец я должен сказать, что совсем недавно, осенью прошлого года, запущен космический аппарат «Паркер», названный в честь вот этого человека, Юджина Паркера, выдающегося американского специалиста по Солнцу. Фотография сделана у нас в Иркутске, на берегу Байкала, то есть он к нам приезжал где-то в 1985 году. И вот его именем назван космический аппарат, который стартовал к Солнцу. Паркеру сейчас, ну, где-то под 90 лет, он присутствовал на старте и смотрел, как, значит, аппарат, названный его именем, уходит в далекое путешествие к Солнцу. Так вот, дело в том, что этот аппарат будет подходить к Солнцу очень близко. Так вот, я вернусь немножко. Видите, он загораживается от Солнца мощным щитом, потому что иначе без этого щита он просто там испарится. Он двигается по вытянутой орбите вокруг Солнца, и когда он подходит близко, он подходит гораздо ближе, чем Меркурий находится от Солнца, да, на расстоянии там 10, 9, 8 миллионов километров. То есть он входит уже фактически в корону Солнца. Вот, и там, конечно, все ожидают очень серьезных новых данных по поводу строения короны и так далее. Так, теперь я скажу о слоях. Вот мы как бы от ядра поднимаемся. И вот тот уровень, который мы видим глазами, да, то есть вот то, что мы видим на небе, вот этот уровень называется фотосфера или сфера света. Глубже мы не можем заглянуть, потому что там, ну, очень плотный, непрозрачный уже идет слой вещества. А с этого уровня как раз свет уходит в окружающее пространство. Вот это фотосфера. И условно мы считаем, что это нижний слой солнечной атмосферы. И толщина вот от полной прозрачности до полной непрозрачности совсем маленькая, 400 километров, по сравнению с 700 тысяч километров, это гигант, это, конечно, совсем тоненький слой, именно поэтому Солнце нам кажется резко очерченным, да, то есть его характеристика. Вот как раз здесь температура примерно около 6 тысяч километров, 6 тысяч градусов, вот так выглядит фотосфера. Теперь вот это мы уже видим, да, мы можем посмотреть в телескоп, и вот такая картинка была получена с помощью советской стратосферной обсерватории, которая была жена в Пулковской обсерватории в начале 70-х годов прошлого века, когда на высоту 20 километров поднимался на аэростате телескоп и пытался фотографировать солнечную поверхность, и вот мы увидели вот такую картину. Да, то есть по тем временам это были лучшие в мире снимки фотосферы. Вот. Ну, некоторые люди говорят, что это похоже на гречневую кашу, некоторые на рисовую, кто что любит больше. Вот. С той оговоркой, что размеры одной гранулы, вот вся эта картина называется грануляция, значит, ну, это порядка 1000 километров. Можете себе представить, что это такое на самом деле? Это верхушки восходящих потоков газа. Это вот как раз, как бы представьте себе, вертикальные колонны всплывающего раскаленного вещества, который доходит до этого уровня, остывает, и по краям, вот там, где есть темные межгранульные промежутки, идет, наоборот, стекание вещества вниз, и вот происходит вечная непрерывная циркуляция, подогреваемая, ну, как, опять-таки, на плите, да, снизу греет термоядерный котел, нагрев идет снизу, и вот такие вещи происходят. Выше фотосферы идут практически прозрачные слои, которые очень трудно увидеть. Увидеть их можно, например, во время солнечного затмения на краю или с помощью специальных фильтров, которые вообще обрезают все яркое излучение фотосферы, и тогда гораздо контрастнее начинает выглядеть вот эта как бы полупрозрачная пена над фотосферой, то, что называется хромосфера. Вот, толщина ее очень разная в разных местах, там, ну вот примерно так, хотя, значит, наверное, даже больше, вот, а температура снова начинает расти. Вот представьте себе, вот уровень фотосферы, да, то есть это самое холодное место на Солнце, потому что и глубже Солнце жарче. Если подниматься, плотность будет падать, а температура снова начинает расти. Долгое время не совсем было понятно, почему. Вот так вот выглядит хромосфера Солнца, да, то есть в красном свете, потому что так светится водород, на длине 653 нанометра. Да, и вот так выглядят разные структуры в хромосфере, удивительные, которые вот тут видны. Это вот так называемые волокна или протуберанцы. Ну, я чуть попозже про них скажу. Вот, и мы видим сложную, достаточно тонкую структуру хромосферы. Но с помощью современных, очень хороших телескопов можно рассматривать вот такие структуры, которые, ну, если говорить о физике вот этой вот картинки там, то есть надо вспоминать, наверное, опыты в школьном кабинете физики, где когда-то металлические опилки насыпались в зону школьного магнитика, да, и вот оказывается, существует такое свойство плазмы, которое называется вмороженность, значит, магнитного поля в вещество, и это значит, что плазма может течь только вдоль магнитного поля, но точно так же, как движения вещества могут влиять на направление магнитного поля, то есть вот как бы вот они связаны между собой, потоки вещества и магнитного поля, и значит, вот какие-то вот эти вот полосы, да, то есть вот эти линии, это все по сути, так визуализируются мелкомасштабные магнитные поля в солнечной хромосфере. Ну вот видите, с высоким разрешением, если фотографировать, получаются вот такие совершенно фантастические, но очень красивые картинки. То есть нити, или есть целое слово фибриллы, на русском языке мы их называли волоконца. Да, вот какие-то такие вот, вот тут солнечное пятно, я чуть попозже про них скажу. И видите, такие вот замечательные потоки магнитного поля, которые визуализируются с помощью вот таких структур. Ну и выше над хромосферой находится так называемая солнечная корона, прозрачный слой над хромосферой, верхний слой, толщина Ну, есть люди, которые считают, что конца у короны нет, что Земля летает вокруг Солнца, вообще находясь в верхней-верхней части короны. Да, ну, это, наверное, такая экстремистская точка зрения, но, по крайней мере, на много-много радиусов Солнца протягивается солнечная корона. Температура там совершенно поразительная, там достигает миллиона и полутора, и даже выше градусов. Плотность вещества мизерная, то есть это вакуум, по сути говоря, но зато частицы там носятся с гигантскими скоростями, то есть это отражает как раз высокую температуру. Вот. Ну и выглядит это, например, вот так. Это во время солнечного затмения. Это Луна нам загородила Солнце, и мы видим вот такое свечение. По сути говоря, это на частицах короны рассеивается свет фотосферы, который идет снизу. Да, и вот мы саму фотосферу тут не видим, а вот рассеяние. И там, где есть сгущение короны, мы видим вот такие плотные лучи, как раньше говорили, стримеры, как сейчас говорят, ну вот какие-то вот такие структуры. Если мы попытаемся наложить много-много-много снимков короны и провести компьютерную обработку, то можно увидеть вот достаточно тонкую структуру. То есть это все тоже, по сути, управляется магнитными полями на Солнце. То есть вот Солнце – замагниченная звезда с совершенно удивительными магнитными свойствами. Так, теперь надо перейти к понятию солнечной активности. Я хочу сразу сказать, что часто это словосочетание воспринимается неправильно, потому что, ну, например, человек говорит: «Ой, что-то сегодня очень жарко, наверное, солнечная активность большая, загорать я сегодня не буду». Солнечная активность к этому никакого отношения не имеет, потому что высокая солнечная активность, низкая солнечная активность, Солнце светит стабильно, ему большое спасибо за это, потому что иначе бы там то у нас бы закипали океаны, то там, значит, все бы покрывалось льдом, да, то есть вот колебания потока солнечной энергии мизерные, то есть доли процента. То есть высокая солнечная активность, низкая солнечная активность, общий поток меняется на какие-то 3-4 десятых процента. То есть больше изменяется поток за счет того, что Земля двигается по эллипсу чуть подальше, чуть поближе к Солнцу. Да? То есть на самом деле ему еще раз хочу сказать большое спасибо Солнцу, да, потому что оно светит очень стабильно, и это позволяет жить нашей биосфере достаточно комфортно. Солнечные пятна – это одно из самых основных проявлений солнечной активности. То есть солнечная активность – это игра магнитных полей на Солнце. Вот. К потоку общему это никакого отношения не имеет, к потоку энергии. И вот когда Галилей построил свой первый телескоп, и зимой 1609-1610 годов он посмотрел на Солнце, он увидел вот такие структуры, солнечные пятна. Ну, надо прямо говорить, что, конечно, он не первый видел пятна. Да? То есть сообщения о каких-то странных пятнах на Солнце 1000 лет назад еще в китайских хрониках, да, в русских даже хрониках, аки-гвозди, забитые в Солнце, сквозь дым пожара, сквозь дымку. Иногда можно было увидеть какие-то образования такие, потом они исчезали. Вот. Но долгое время предполагалось, и вот когда телескопы появились, что это, наверное, просто пролетает масса каких-то мелких планеток, значит, между Землей и Солнцем, они проектируются на диск, и мы вот видим такие вещи. Галилей систематически на протяжении там 2-3 лет наблюдал и солнечные пятна. И он доказал, по сути говоря, что это никакие не планеты, потому что некоторые пятна образовывались, вот сегодня его не было, вот оно возникло, через 2 дня его снова нет, да, то есть так, планеты так себя не ведут, безусловно, да. Ну вот если очень сильно ускорить, ну вот, скажем, такой ролик, видите, значит, здесь вот 2001 год, да, то есть вот здесь даты моргают, и мы, ну, многократно повторяется, то есть один оборот примерно за 27 суток, то есть вот пятна появляются, уходят на обратную по отношению к Земле полушария Солнца и снова выплывают, если они сохранились. То есть в основном пятна живут недолго, иногда часы, иногда несколько суток, редко-редко, когда недели или даже месяцы. Ну, вот еще одна такая картинка. подобное вот Солнце вращается, и пятна мы видим. То есть характерные размеры, ну вот это достаточно крупная группа, хотя, конечно, бывает и побольше. Ну вот, например, в наше время, да, то есть вот февраль 14 года, это максимум завершающегося цикла солнечной активности, где вот такая группа пятен. Вот такие пятна, строго говоря, человек с хорошим зрением может увидеть и без бинокля, без телескопа. Конечно, надо смотреть сквозь фильтр или там на закате, когда уже сквозь облака там, и так далее, и так далее. Вот. Ну вот это современных телескопов съемки. Вот видите, здесь грануляция как раз видна. Вот, и каждая гранула – это 1000 километров. Вы представляете, каких размеров бывают солнечные пятна? Это нечто невообразимое. То есть это сотни тысяч иногда километров в размере. То есть если сравнить с Землей, ну вот, например, Земля. Видите, а это солнечные пятна. Да, то есть это области очень сильных магнитных полей, иногда они очень сложные. Вот. И ну вот здесь приведены, пожалуй, самые крупные примеры солнечных пятен на протяжении 20-го и уже 21-го века. Это вот 47-й, 1-й, 2014-й.

Солнца. Ну, в ряде случаев они замыкаются на другое пятно, поэтому если мы померим магнитное поле дистанционно, окажется, что здесь она одного знака, а здесь другого противоположного знака. Это как, ну, если хотите, два полюса школьного магнита, да, то есть вот и... Собственно, наблюдения на Маунт-Вилсоновской обсерватории знаменитого американского астронома Джорджа Хейла в начале 20 века показали, в конце 19-го как раз показали, что там есть мощные магнитные поля. Есть еще один тип проявления солнечной активности, он называется факелы. И вот посмотрите, особенно на краю Солнца, и только на краю Солнца, когда мы смотрим, да, то есть мы видим, что вот есть некие пятна, а вокруг них, посмотрите, есть какие-то яркие маленькие точки, светочи, как их когда-то называли, и площадь суммарная, вот их гораздо больше, это факелы. То есть вы понимаете, что почему темное пятно на самом деле? Потому что температура там чуть меньше, чем на окружающем фоне. Вот здесь температура 6000 градусов, а здесь примерно 4500 градусов. Излучение поменьше, поэтому оно по контрасту с окружающим фоном выглядит немножко темнее. Значит, почему? Потому что магнитное поле подавляет конвекцию, и здесь, значит, выход энергии из недр немножко поменьше. Но если она шла снизу, она же куда-то должна была деваться. Если она не выходит здесь, она выходит по краям. И поэтому вот вокруг получаются вот такие обширные, более светлые области. Это факелы, факельные поля, да, вот которые, это тоже повышенное значение магнитного поля. Но поменьше здесь, вот примерно сотни гаусс в этих факелах. Ну а здесь первые тысячи, одна, две, три иногда тысячи гаусс. Ну вот это вот тоже. Земля, видите, сверху размеры, вот это пятна, окруженные огромным количеством факельных полей. Есть еще замечательное проявление солнечной активности, оно наблюдается уже не в фотосфере, а повыше, это так называемые протуберанцы. Видите, какая красота, да, то есть их видели во время солнечных затмений, в древности, зарисовывали, то есть это облака плазмы, которые вздымаются высоко, в хромосферу, иногда в нижнюю корону. Высота такого протуберанца, ну, я не знаю, 50-70 тысяч километров здесь, да. Но это вот старинный снимок середины 20-х годов, точнее, середины 20 века. Ну, то есть гигантский протуберанец, дедушка его бы назвали, американский снимок. Высота здесь почти 500 тысяч километров над поверхностью Солнца. Да, ну то есть на самом деле, если говорить о протуберанцах, это вот тоже их каркас, их общая структура, это вот это некие петли магнитного поля, по которым течет плазма. Поэтому протуберанец может существовать достаточно долго, например, месяцы, ну, я тут немножко, так сказать, преувеличиваю, наверное, недели, по крайней мере. То есть этот каркас магнитного поля сохраняется, а плазма протекает, ну, как вода в шланге, да, то есть, сказать, она меняется, а шланг остается. Вот, хотя и, вот, ну, то есть вот несколько современных снимков замечательных протуберанцев на краю, а вот здесь хочу обратить внимание. Смотрите, вот это один протуберанец, да? Но поскольку здесь вещество более плотное, на фоне хромосферы Солнца оно кажется более темным. И вот мы его на фоне хромосферы Солнца, на фоне диска называем волокно. Вот, например, вот некое волокно, вот волокно, а когда оно выбирается на лимб, на край Солнца, вот такие вещи мы называем протуберанцы. Хотя на самом деле это одно и то же. Вот. Ну и, наконец, надо сказать о так называемых солнечных вспышках. Это мощные взрывы, то есть это выделение энергии, запасенной в магнитных полях, в очень сильных. А где магнитные поля? В пятнах. И поэтому, если вот есть большая группа солнечных пятен, то там могут происходить вот такие ужасы. Смотрите, давайте заглянем вниз под фотосферу Солнца. И вот всплывает новое магнитное поле, как-то оп, всплыло, и вот возникают новые пятна. А там уже было старое поле, и вот взаимодействие старого магнитного поля с новым, значит, очень высокие напряженности, высокие скорости, это значит... Токи, по сути, происходит нечто, ну, если совсем грубо говорить, короткого замыкания, что называется, электромагнитные силы могут выплюнуть, так сказать, вот сгусток плазмы и выбросить его в окружающее пространство. И вот во время таких процессов температура поднимается там до миллионов градусов, заряженные частицы разгоняются там до многих десятков километров в секунду, вот, ну и то есть энерговыделение совершенно чудовищное. Вот так это выглядит, вот группа пятен, и видите, огромный объем, я напоминаю,
напоминаю, что размер Земли это, ну вот, например, такое пятнышко, да, и здесь огромный объем светит.

0: Просто невероятно, да, то есть, ну, температура очень высокая, все меняется на глазах, вы смотрите в телескоп и видите, как вот изменяется форма вот этого свечения, там несколько минут, иногда несколько десятков минут в редких случаях, вот, ну, давайте посмотрим, как это выглядит, скажем, ну, вот еще одна вот солнечная вспышка рядом с пятном, вот. Например, в конце предыдущего цикла солнечной активности в декабре 2006 года было такое пятно, и, в общем, ничто не вызывало вот никакой тревоги, что называется, да, такие пятна, ну, в общем, они, я бы не сказал, что они там, особенно вспышечно опасные. Но вот давайте посмотрим увеличенную картинку, которая была получена с борта спутника. Вот, ну, вот видите, вот это пятно, смотрите, солнечная вспышка. Вот что происходит, да, 13 декабря 2006 года. Совершенно фантастическое выделение энергии, конечно, которое сопровождается выбросом потоков заряженных частиц, выбросов, ну, как говорят, коронального вещества, корональной массы. Вот. Ну и сейчас со спутников эти вещи фиксируются постоянно. Ну вот, допустим, ролик НАСАвский, полученный, это как бы наложенная информация с многих достаточно изображений спутниковых. Ну то есть вот на таких изображениях солнечные пятна практически не видны. Но зато мы видим, что происходит в короне Солнца на большой высоте. Да? То есть вот петли, которые вот как-то тут так наблюдается. Вот запустится, оп, видите, вот пошла вспышка. Представляете масштабы, то есть это сотни тысяч километров, это миллиарды тонн раскаленного вещества, которое выбрасывается электромагнитными силами на большую высоту. И иногда бывает так, что это все сопровождается так называемыми корональными выбросами вещества. Вот, ну или как, значит, мой коллега Виталий Никитич Шишков, значит, он возражает против, значит, буквального английского перевода «корональный выброс массы», говорит, что лучше говорить о выбросах коронального вещества, но как-то вот уже привыкли говорить полный слепок с английского, да. Вот смотрим сюда, смотрите, вот тут активная область, тут вот такое свечение, значит, что сейчас, оп, полетело вещество, и начинает падать обратно на Солнце, и там, где оно падает, видите, возникают увеличения, да, из-за столкновения падающих потоков плазмы с плазмой, которая находится ниже. Вот. Ну вот, теперь вот такая картинка. Это спутник Соха, о котором я говорил. Значит, Солнце загорожено вот этой маской, да, иначе матрица просто сгорит, мы как раз слабенькие какие-то объекты должны видны. Смотреть, вот это вот размеры Солнца вот этим колечком показаны. Смотрите, что делает. Солнце выплевывает просто гигантские потоки вещества, и мы их видим на фоне звезд. А что, если такой поток прилетит в нас? Вот видите, что делается? Это помехи. Это помехи на матрице, да, когда вот огромное количество частиц попадает на матрицу, вот идут помехи, потому что атмосфера это все не защищено. Это вот съемки с Соха вот в 2003 году, тогда вот было достаточно высокий уровень солнечной активности. На борту аппарата Соха стояло три коронографа, вот это со второго коронографа, и мы видим, как выплевываются, выбрасываются огромные потоки раскаленной плазмы. Вот так Солнце себя ведет. То есть мы-то это не видим фактически, да, а вот такие вещи регулярно происходят. Ну или вот 2002 год, здесь вот НАСА сделала такой сборный ролик, да, с разных инструментов, которые здесь перечислены слева сверху. Вот это Солнце, здесь в рентгене мы видим вот тут вспышка, красным показано, где свечение в гамма-диапазоне, то есть это самый высокоэнергичный, и все это кончается выбросом, и видите, огромный пузырь плазмы вылетел и уходит от Солнца, разлетается, по сути, вот по всей Солнечной системе. Вот. Ну вот это мультик, который показывает, а что, если, скажем, вот такой сгусток прилетит в окрестности Земли. Вот он летит, летит, летит, вот, и вот он подлетает, Земля, вот она, маленький кружочек, а вот это что? А это магнитное поле самой Земли. И вот оказывается, значит, они искажаются, они корежатся, частицы, прилетевшие от Солнца по магнитным линиям, стекают в область магнитных полюсов Земли, вызывая вот такие авроральные овалы, так называемые, где высвечивается, так сказать, вот, светится вот все то, что мы называем полярными сияниями. Посмотрите, что делается с магнитным полем Земли, когда от Солнца набегает вот такой поток. Вот это Земля. А вот эта магнитосфера, то есть магнитная оболочка Земли, посмотрите, что делается со стрелочкой компаса. Она направляется то туда, то сюда, то туда, в разные стороны, то есть вот ее как бросает и так далее, и так далее. Вот вокруг магнитного полюса, видите, возникает кольцо полярного сияния. Ну и как, прямо как на ветру полощется наша магнитосфера. Я думаю, вы догадались, что вот эта ситуация называется геомагнитная буря. Да, вот когда мы говорим про магнитные бури, вот это происходит с магнитным полем Земли. И тогда магнитное поле Земли в каждой точке у нас на поверхности Земли меняется и по направлению, и по напряженности. Вот, и магнитометры это фиксируют и чувствуют, это пишут там в трех проекциях вектор магнитного поля. Вот, ну вот утверждается, что есть люди, которые это ощущают, это сказывается на самочувствии. Вот. Есть разные люди, да, то есть, которые чувствуют, есть, которые не чувствуют. Я не чувствую, но есть люди, которые чувствуют. Вот. Но на самом деле здесь возможно и влияние на техносферу Земли, потому что понятно, что если будет меняться магнитное поле достаточно быстро, мы вспоминаем школьную физику и понимаем, что в длинных токонесущих, там, электропроводящих каких-то объектах, ну, наводятся токи. И это значит, что во время вот такого рода событий на длинных там каких-то перегонах линии электропередач могут наводиться сильные токи. Ну и, в общем, надо иметь в виду, что не всегда эти провода могут это вынести. Значит, на самом раннем этапе на летающие от Солнца частицы могли наводить электричество статическое на поверхности спутников, а спутники стоят безумно дорого, это могут быть там сотни миллионов долларов. И представьте себе, когда еще не умели сбрасывать заряд со спутников, да, то есть они иногда выходили из строя, и все потеряно, да, то есть вот благодаря вот таким вещам. Вот, ну вот, если ролик запустится, я думаю, что будем надеяться, что запустится, запускается. Значит, это съемки с МКС. Мы летим с вами на МКС над Землей, ускорено, конечно, существенно, полет осуществляется гораздо. Вот это что такое? Это грозы, видите, это значит, это молнии в облачных слоях. Вот это горят огни ночных городов. Вот мы сейчас летим над океаном, и почти ничего не горит, потому что нет этих городов в океане. Вот. Ну, то есть, вот я хочу просто показать, как выглядят полярные сияния. Они чуть попозже появятся, но пока давайте просто посмотрим на Землю из космоса, над ночной стороной. Видите, городов где-то очень много огней, вот где-то области, где поменьше огней. А вот мы сейчас летим, видимо, над Европой, да, и вот здесь вот будет видно достаточно много. Вон, видите, вон Италия, скажем, да. То есть вот с севера летим, сейчас идем над, так сказать, над Средиземным морем, там пойдем, там над Грецией и так далее, туда, там дальше уже Африка будет. А вот тут дальше начинается то, ради чего я этот ролик показываю, полярные сияния. Посмотрите, МКС идет над полярными сияниями. Обратите внимание, что в полярных сияниях видно, что там есть вот такие вертикальные элементы, как бы кусочки вертикальных линий. То есть это так визуализируются силовые линии магнитного поля, по которым скатываются солнечные частицы, захваченные магнитосферой Земли, сталкиваются с верхней атмосферой и вызывают вот эти удивительные совершенно свечения. Да? То есть космонавты, когда у них есть свободное время, они на это дело смотрят сверху, любуются. Вот это полярные сияния, порождаемые потоками заряженных частиц, приходящих от Солнца. Так, ну вот теперь важная вещь – цикличность солнечной активности. Вот этот человек, который, в общем, никакой изначально не астроном, это аптекарь, которому было скучно заниматься аптекарским делом, значит, он мечтал открыть планету, которая ближе к Солнцу, чем Меркурий. Поэтому он надеялся, что если он каждый день в телескоп будет смотреть на Солнце, он рано или поздно увидит, как эта планета проходит на фоне Солнца, как маленькое темное пятнышко, и он это не пропустит. И вот он занимается наблюдениями Солнца каждый день на протяжении там 10 с лишним лет. И каждый день он записывает, зарисовывает, показывает количество солнечных пятен. И он, собственно, и стал открывателем цикличности солнечной активности, потому что он обнаружил, что был период, когда вообще не было пятен на Солнце, а потом их становилось больше, больше, ну, чуть меньше, больше, но кривая лезла вверх, достигла максимума, потом снова стала, значит, спадать. И у него получилось, что период примерно 10 лет. Это было выдающееся открытие, которое было зафиксировано, и дальше стали за этим наблюдать и убедились, что это действительно так. И вот так была открыта знаменитая 11-летняя цикличность солнечной активности, которая показана вот на этом графике. Ну, на самом деле, значит, вот все это происходило вот здесь, в середине 19 века, а вот то, что было раньше, вот эти красные, значит, пики были воспроизведены по косвенным данным на несколько циклов назад, а черные, ну вот им просто, они показаны черным цветом, потому что им мало доверия, да, потому что уж совсем косвенные данные, телескоп еще, в общем, фактически там на всю Европу было там 2-3 телескопа, там кто наблюдал, кто не наблюдал, доверять трудно, но тем не менее вот эта цикличность видна. Но обратите, пожалуйста, внимание, что циклы разные. Во-первых, они по продолжительности в среднем 11 лет, да. Но были и покороче, были и подлиннее на самом деле. Но самое главное, что они разные по высоте. Вот самый высокий в кавычках цикл, это максимум было в 1957 году. Это так называемый 19-й цикл солнечной активности. Мы понимаем, что это все условно, потому что там были миллионы до этого. Какой 19-й? Ну вот решили, что вот начиная там с некоего цикла начали считать. Да? То есть вот они разные. И вот это вот великая... так сказать, это ритм дыхания Солнца, то есть вот оно дышит таким, ну, в кавычках, конечно, дышит, да, то есть вот идет цикличность солнечной активности. Это вот снимок, который многократно в интернете помещался, то есть мы, когда попытались воспроизвести цикличность солнечной активности, оказывалось, что были какие-то периоды, когда почему-то, непонятно почему, почти не было пятен. Вот знаменитый так называемый Маундеровский минимум с 1645 по примерно 1715 год, когда пятна вроде как были, да, то есть и, но их было гораздо меньше, и вот этих циклов, вот их очень трудно было зафиксировать. Конечно, мы понимаем, что телескопов было мало, почти никто не наблюдал и так далее, но тем не менее, по многим данным, это вот было так. Вот. Потом был некий меньший минимум Дальтона, это начало 19 века. Потом мы говорим о том, что как-то понизилась солнечная активность на рубеже 19-20 веков. Это, значит, ну, в России, по крайней мере, это называется минимум Гневышева в честь пулковского астронома. Но вот сейчас вот вроде бы мы видим, что тоже наметился спад. То есть циклы становятся ниже, ниже, ниже. Вот, и можно уловить какую-то там столетнюю примерно цикличность, когда вот модулируется высота циклов какой-то более низкочастотной такой вот линией. Ну вот, например, предыдущий цикл солнечной активности – это 23-й, нынешний 24-й, да, вот последние точки – это уже вот конец 18-го года, это каждая точка – это месяц, да. Мы видим, что даже не очень высокий 23-й цикл, все-таки он существенно выше, чем то, что мы наблюдали сейчас в 24-м цикле. Ну, вот еще картинка. Вот это 23-й синенький, а это вот 24-й. Да? То есть мы видим, что, конечно, этот цикл был небольшой, и даже в максимуме пятен было не так уж много. Ну, вот еще раз картинка, иллюстрирующая нынешний цикл. И несколько слов, может быть, напоследок про проблему Солнца-Земля. Замечательный отечественный ученый Александр Леонидович Чижевский, вот, который начал работать в начале 20 века. И вот он автор знаменитой книги «Земное эхо солнечных бурь». Вот, надо прямо сказать, что взгляды Чижевского в советские времена не очень поддерживались. То есть вот эта книга была издана уже после его смерти. Это вот издание 1976 года. Вот, и замечательный автор... работавший здесь, в московском планетарии, Феликс Юрьевич Зигель, в свое время написал как раз книжку, пропагандирующую идею Чижевского для детей «Виновато солнце». И, значит, благодаря ему, благодаря Зигелю, во многом о Чижевском, так сказать, узнали достаточно широко. Вот. Ну, потом его опубликовали. Короче говоря, значит, смотрите, о чем говорил Чижевский. Ну, допустим, если сравнивать, как меняются, там, допустим, уровень солнечной активности и магнитные возмущения на Земле, мы видим, что как-то кривые идут сходным образом. Но это-то понятно как раз. Это мы прекрасно понимаем, почему. Но вот смотрите, что дальше. Интенсивность грозовой деятельности по статистическим данным. У него получалось, что тоже 11-летняя цикличность, гроз то больше, то меньше. И он начинает сравнивать это с проявлением солнечной активности, считая, что, может быть, Солнце на интенсивность грозовой деятельности влияет. Дальше. Прирост древесины. Но вот где есть статистические данные, да, вот в Германии, он обнаруживает, что, ну, конечно, не очень хорошо совпадает, но тенденция явная. То есть, что это значит? Что в каждый год можно посмотреть толщину древесного кольца, насколько много древесины прирастает. Если дереву хорошо, прирастает много. Если дерево плохо, прирастает мало. Да? И вот оказывается, ширина этих колец тоже не всюду и не везде, но она как бы вот модулирована 11-летним циклом. Или уровень Каспийского моря, который он обнаруживает, да, то есть вот тоже, если есть данные, он обнаруживает похожесть, смертность от холеры. В Британской Индии, это в те времена, когда никто ее лечить не умел, и просто все было предоставлено, так сказать, на самотек, то есть сколько умирает, столько и умирает. Значит, налеты саранчи на южные губернии Российской империи, например, да, максимумы 11-летнего цикла солнечной активности. Значит, эпизоотии, то есть эпидемии среди животных, модулируется 11-летним циклом. Да, смертность от холеры, так я показал, смертность от возвратного тифа, например, и так далее. То есть Чижевский смотрел самые разные статистические данные, ну и у него как-то вообще всюду, куда бы он ни посмотрел, получалась вот такая модуляция 11-летним циклом. Например, дифтерия, видите, в одном из уездов, так сказать, на территории Российской империи. Вот, ну и так далее. Тут громадное количество этих данных, и, по сути говоря, в его книге громадное количество этих графиков, где он показывает, что 11-летка, она всюду проявляется, проявляется и проявляется. Более того, в 1923 году была издана его брошюра, в общем, которая, по-видимому, и привела к тому, что Чижевский был репрессирован, то есть он был в лагерях достаточно долгое время, ну, потом вернулся, то есть он там не погиб. Вот, во всяком случае, физические факторы исторического процесса. Подход Чижевского заключался в следующем. То есть, если он забирался в исторические источники и пытался выписывать какие-то исторические события. А какие события попадают в хроники? Ну, например, крестьянские восстания, там какие-то крестовые походы, какие-то войны, какие-то перевороты, свержения там кого-то и чего-то там и так далее. Вот. И он выстраивает это все на оси времени, и у него получается то же самое 11-летняя цикличность. То есть он говорит о том, что ну, события всегда происходят, но их как-то почему-то больше происходит на фазе максимума в солнечной активности. Вот. А когда поменьше, то поменьше. А, вот. Ну, он пытался как-то представлять, как бы это могло работать, если очень горизонтированно, очень грубо, значит, рассказывать вот основную идею. Смысл был такой. Вот представьте себе, что вы лежите дома на диване, значит, и вот вам в дом вбегают революционеры и говорят, что все вперед, мы поднимаемся, бежим свергать режим и идемте с нами. И дальше речь идет о том, что психическая реактивность человека, она может может быть, это гипотеза, модулироваться уровнем солнечной активности. Значит, и если это минимум солнечной активности, вы говорите, что да нет, пожалуй, я с вами не пойду. И вы остаетесь лежать на диване. А если максимум, то вы достаете из-под дивана свое ружье, значит, и бежите на баррикады, скажем. Ну, я понятно, что это очень грубо там и так далее, и так далее. Вот, потому что какие факторы действуют, например, на психическую реактивность, здесь вот совершенно непонятно. Потому что поток энергии от Солнца постоянный. Да? То есть вот только какие-то магнитные явления, которые могут сказываться на магнитосфере Земли или еще что-то. Вот. Ну, то есть, вот видите, он выстраивает вот такого рода графики, то есть сколько событий, да, то есть вот идет нарастание, причем, видите, он тогда еще писал нарастание, тогда это было правильно, вот, и потом спад, да, то есть вот и разбрасывая по годам от начала цикла солнечной активности, у него получалось, что количество событий политических нарастает. Потом многие авторы сравнивали, значит, 20 век, ну и как бы, да, получалось, что там, значит, 17-й год, там, революция в России, да, то есть это максимум солнечной активности, там, ну и так далее. Вот, на самом деле, значит, претензий к Чижевскому достаточно много, потому что это, конечно, очень грубые прикидки, и надо делать это все гораздо более тщательно. Потому что, вот, скажем, три герцога свергли четвертого. Это событие или не событие? Надо, значит, вставлять в эту таблицу или нет, да? Или идет там 30-летняя война. Или идет столетняя война. Вот вы какую точку поставите, да, тут вот здесь вот, да? И идет какой-нибудь там конфликт, который там многие годы, многие десятилетия. Вы какую точку, к какому году припишете этот конфликт? И так далее. Ну, то есть, это большой вопрос, но, во всяком случае, намек на то, что может быть, вот какое-то это значение этот фактор имеет, он присутствует, и он все время вот присутствует, но дело в том, что никто не может до сих пор объяснить, как это можно было бы показать физические механизмы, что, собственно, влияет. Ну, пятна на солнце, хорошо. Увеличивается количество вспышек, хорошо. Но как это может повлиять там, значит, на социальную жизнь на Земле и так далее? Внятных версий, по сути говоря, нет до сих пор. Хотя работ на эту тему после Чижевского написано просто большое количество. Борис Михайлович Владимирский, крымский гелиофизик, замечательный последователь Александра Леонидовича Чижевского, доктор физмат-наук, вот, который написал несколько совершенно великолепных обзоров вот этих работ, да, значит, где он обозревает сотни, даже тысячи исследований, которые во всем мире проводились по этой теме. Ну, то есть он, конечно, фанат этой идеи, он считает, что да, Солнце влияет, причем влияет на тонком химическом уровне, что там буквально может быть скорость каких-то химических реакций на субмолекулярном уровне может течь с разными скоростями в зависимости от того, каков уровень солнечной активности и так далее. Но вот это все требует исследований. Вот. И я хочу сказать, что поскольку, значит, тема-то, видите, такая скользкая, я бы сказал, то есть я просто помню, что вот мои коллеги там говорили, ну, лучше этим вообще не заниматься, потому что по этой теме очень трудно защитить диссертацию, на эту тему очень трудно там раздобыть какой-то грант на поддержку этих исследований. То есть давайте лучше что-нибудь более надежное, более выглядящее, более научным и так далее. А проблема остается, на самом деле, она остается до сегодняшнего дня. Вот я показываю книжки уже Бориса Михайловича Владимирского, их много на самом деле. Вот это замечательный совершенно обзор, прямо толстый, великолепно написанный. Вот, и замечательная книжка «Солнечная активность и общественная жизнь». Это уже современный взгляд, потому что Чижевского уже давно-давно нет в живых, а тут, значит, новые разработки, новые работы здесь обозреваются, там вот в этой работе. То есть, в принципе, я думаю, что можно поискать и в интернете, то есть, если вы запомните, запишите, Борис Михайлович Владимирский. Вот, это интересно на самом деле. Вот, и поэтому вот в 70-е и 90-е годы особенно, ну, были просто тысячи статей, богатая статистика, но каков механизм остается непонятным. Выдвигались гипотезы магнитные возмущения, вариации ультрафиолетового излучения, которое влияет на состояние верхней атмосферы, а потом как-то, непонятно как, по цепочке передается вниз на поверхность Земли, вариации уровня атмосферного электричества, инфразвуковые волны, которые порождаются, это-то на самом деле понятно, что полярные сияния порождают инфразвуковые волны, низкочастотные колебания вообще угнетающе действуют на психику человека, на самом деле, это известно, поэтому, большинство людей их не чувствует, потому что это далеко, это где-то на высоких широтах, а мы живем ближе к экватору, где все это проявляется. Какие-то резонансные явления там, ну, то есть, вот, очень много гипотез, но окончательного ответа нет, я хочу сказать. Вот, и механизм активности, но вот здесь вот как написано, если влияние на геофизические параметры на верхнюю атмосферу и так далее. В общих чертах понятно, что там происходит. Но если говорить о влиянии на биосферу, ну, повторяю в третий раз, что, значит, все остается пока неизвестным. Вот. Ну и теперь совсем еще несколько слов я хочу сказать про возможное влияние там солнечной активности на климат. Ну вот это знаменитый график, который называется «Клюшка Манна», потому что Манн с коллегами попытался построить ход температуры на протяжении последней тысячи лет примерно, и у него получилось, что вдруг почему-то температура резко полезла вверх, ну вот на протяжении последних 150 лет. Значит, я прямо должен сказать, что вот все вот это, вот левая часть графика, а кто ее мерил, да? Термометры еще никто не придумал в те времена. То есть это по косвенным данным, поэтому ошибки возможные, они показаны вертикальным вот этими серыми штрихами, и мы видим, что ошибки громадные, там плюс-минус от и до, да. Но здесь вот уже измерения идут, измеряются по многим-многим метеорологическим станциям, хотя тоже можно придраться, потому что есть разное количество станций в океане, там, скажем, и в море. Есть разное количество станций на высоких широтах и на низких, и оно меняется, главное, да, то есть надо как-то корректно все это учитывать. Тем не менее, факт, полезло вверх, да. В чем тут дело, да, то есть мы говорим о глобальном потеплении, и вот температура лезет вверх, она поднимается, вот, ну, значит, вековой... Ну вот, например, в Новосибирске, это уже не в целом по миру, да, то есть, ну, поднимается, да, поднимается, скажем. Между прочим, а в стратосфере на высоте 30 километров примерно температура стабильно падает. Причем она падает быстрее, чем растет температура внизу в тропосфере. И, в общем, пока это непонятно. То есть вот какие-то странные процессы на Земле происходят. Но я хочу обратить внимание вот на этот странный график. Это вот модели, так сказать, эти изменения температуры здесь показаны. Вот сейчас вот около 2000 года температура полезла вверх. Но обратите, пожалуйста, внимание. А что было в прошлом? Примерно там, скажем, 800-600 лет назад. А температура-то была еще выше, чем сейчас. Понимаете? Значит, и тогда сохранились исторические данные о том, что в Северном океане, скажем, ну что, там льдов было мало, викинги свободно ходили по Северным морям. Вот, Гренландия, Гринленд, зеленая земля, тот юг Гренландии, когда было открыто, да, там все цвело, что называется. В Англии виноградники выращивали, между прочим. Да. А потом происходит похолодание, вот как раз вот, и между прочим, похолодание падает на маундеровский минимум, да, то есть вот это время, и поэтому у многих возникали вопросы, а может быть и температура на Земле как-то связана с уровнем солнечной активности, непонятно, правда, как. Но самое главное, что когда нам говорят, что нынешний рост температуры связан прежде всего с антропогенным фактором, промышленность выбрасывает огромное количество, значит, парникового газа, а вот тут что было, задается вопрос. А тут какая была промышленность 800 лет тому назад, да? Вот это как объяснить? И вот неплохо было бы сначала вот это объяснить, прежде чем уверенно говорить об антропогенном причине, по крайней мере, сегодняшнего роста температуры. Ну вот в минимуме Маундера оказалось, что было холодно. Причем похолодание было практически по всей Земле, а в Европе особенности. Видите, вот картина, да, значит, лед и снег там, где льда и снега раньше не было, да, то есть минимальный уровень солнечной активности совпадал с похолоданием в Европе. Вот, и есть люди, которые считают, что вот посмотрите, вот это вот туда-сюда, вверх-вниз, это 11-летний цикл солнечной активности, а если мы усредним и кривую, и наложим кривую изменения температуры, очень похоже. То есть, может быть, солнцем управляется все-таки температура на Земле. Есть такая версия. Вот два человека, по крайней мере, которые здесь можно показать, которые прямо уверены, что так оно и есть. Вот это пулковский астроном Хабибулло Абдусаматов, вот и мой коллега в Иркутске Владимир Спиридонович Башкирцев. Вот они считают, что прямо вот Солнце управляет, и весь ваш антропоген тут ни при чем там и так далее. Ну то есть это как бы получается такая... экстремистская, может быть, точка зрения, отмечается следующее. Вот какой может быть механизм, который, по крайней мере, рассматривается? Смотрите, значит, Солнце испускает огромное количество частиц во все стороны, то, что называется солнечный ветер. Вот. А навстречу идут частицы из центра галактики, от каких-то далеких объектов с гораздо большей энергией. Частицы разогнаны до околосветовых скоростей. Это то, что называется космические лучи. И оказывается следующее. Когда солнечная активность высокая, поток солнечного ветра больше, он как бы нас защищает от космических лучей галактических, потому что все эти солнечные частицы перехватывают галактические лучи, и до Земли их доходит меньше. Вот. А дальше рассуждение такое. Когда галактических лучей много, они врываются в атмосферу, они ионизируют атмосферу, и тут возникают ядра конденсации, на которых нарастает облачность. А если облаков много, они загораживают путь солнечным лучам, от облаков отражается солнечное излучение и уходит обратно в космос, на Земле становится холоднее. Да? И вот когда много галактических лучей прорывается, это когда низкая солнечная активность. Ну и вот здесь и показано, на самом деле, по всяким историческим хроникам, ну то есть природным хроникам, когда в древесных кольцах, там, значит, в слоях льда, допустим, мы обнаруживаем изотопы радиоактивных элементов, которые порождаются в том числе вот теми частицами, которые приходят из космоса, мы видим, что вот, значит, вот минимум Маундера, да, то есть, оказывается, много было этих частиц, значит, солнечная активность маленькая, значит, космический поток космических лучей повышается, облачность увеличивается, на Земле холоднее. Вот. Ну, то есть версия такая, и вот здесь вот тоже, значит, ну, графика, космические лучи и, так сказать, и солнечная активность. И вот здесь вот на этом графике мы видим тут облачность, допустим, и температура. Ну, понятно, то есть вот когда облачности становится меньше, меньше, меньше, а температура становится поэтому больше, больше, больше. И может быть вот солнечные лучи, то есть солнечная активность как раз может быть влияет на вот эти процессы. Вот это как один из путей. Но я хочу сказать, что вот эта версия, за которую многие схватились, значит, на Большом адронном коллайдере пытались ставить эксперименты, то есть просто вот в некой камере, значит, туда разгоняли там частицы, ее туда запускали и смотрели, будут ли там получаться ядра конденсации, пар там и так далее. Не получается. Конечно, можно сказать, что это в камере, а в стратосфере там совсем все, наверное, по-другому. Ну, то есть вопрос открытый. То есть, наверное, механизм, про который я сейчас рассказал, существует, но пока совершенно непонятно, насколько он, ну, реально действует. Вот, и поэтому, значит, создается впечатление, что все-таки, может быть, Солнце и влияет. И вот наши пулковские коллеги, в частности, Юрий Анатольевич Наговицын, сейчас у него вот новая монография там вышла, вот, и там прямо пишется, да, что на больших промежутках времени Солнце, наверное, на климат влияет, на коротких этот вклад, скорее всего, невысок. Поэтому это тоже вопрос остается открытым, да, то есть облачности много, значит, и солнечные лучи к Земле попадают в уменьшенном виде. Ну, также мы видим, видите, что как-то вот уже не очень сильно нарастает температура. Если, да, углекислого газа-то больше и больше, а температура-то, так сказать, уже не так быстро начинает возрастать. И вот особенно я хочу показать вот эту модель, как должна расти температура, видите, там 15-й, 20-й, 25-й год, это вот многочисленные численные модели, а температура пошла вот так. Да? И это означает, что вот эти все модели выбрасывайте просто, да, то есть они неправильные, потому что они уже сейчас отличаются, значит, что-то там не учтено. Короче говоря, основная идея вот того, что, о чем я хочу сказать, заключается в том, что, наверное, рано ставить точку вот в вопросе о причинах глобального потепления. Рассматриваются разные причины, включая там вклад антропогена, безусловно, да, и вклад каких-то земных причин, просто какая-то цикличность, да, и, может быть, и Солнце свой вклад вносит, но рано ставить окончательную точку. И более того, я думаю, что, конечно, надо поменьше выбрасывать парниковых газов, всякой гадости в атмосферу, но на это тратятся уже миллиарды евро, например, в Европе, и вроде бы обещают, что если мы будем меньше выбрасывать, то глобальное потепление остановится. Вот я думаю, что это неверно. То есть лучше поменьше выбрасывать, но глобальное потепление идет, по-моему, своим совершенно ходом, и всякие вот эти вещи, наши автомобили, промышленность, ну, это моя точка зрения, что влияет на это все мало. Тем более, что когда пересчитали вот эти записи, вернее, восстановление температуры в клюшке манна, оказалось, на самом деле, да, то есть у манна-то синенькая линия получалась, он не все учитывал, а вот сейчас более современные данные, красная линия. То есть, видите, снова говорится, что 600 лет тому назад температура была чуть ли не выше, чем сейчас, поэтому вот сваливать все только вот на какие-то новые факторы, надо вот это тоже как-то, по-видимому, объяснить. Вот. Ну и я еще, значит, хочу сказать о том, что восстанавливают температуру, в частности, на Земле по содержанию, значит, разных изотопов в ледяных кернах. Вот это было сделано, значит, вот здесь вот написано, да, там, то есть это вот ход и температуры, и содержание углекислого газа, ну, на 400 тысяч лет тому назад. Смотрите, вот как все меняется. То есть вот такие вот циклы идут. Причем, значит, синенькая это температура, а красненькая это концентрация углекислого газа. Удивительные вещи на этих графиках видны. Температура-то раньше меняется. Сначала температура, а потом уже углекислый газ. И если это действительно так, то получается, что наоборот, изменение температуры является причиной изменения концентрации углекислого газа на Земле, потому что часть то растворяется в океане, то наоборот, так сказать, выходит в атмосферу, да, и вот это как раз может температурой регулироваться, если это так. Ну, то есть это лишний пример тому, что надо еще очень четко разбираться вот с этими вещами. Вот. Но завершая, так сказать, этот рассказ, я хочу сказать, что то, что здесь написано, что Солнце – это важнейший объект, от состояния которого, конечно, зависит жизнь нашей цивилизации. Следить за ним надо, изучать его надо, вот, потому что это, наверное, просто жизненно необходимо. Спасибо.
1: Большое спасибо. Время вопросов. Мы задаем вопросы в микрофон, потому что у нас идет видеозапись. Угу. Поднимайте руки, я буду подходить.
2: Сергей Артурович, Арктурович, вот вопрос вот такой. Солнце, очевидно, самый массивный объект в Солнечной системе, да, обладающий максимальной гравитацией в Солнечной системе. И вот часто и в области прикладной космонавтики, в исследовании космического пространства можно слышать, что вот многочисленные аппараты, которые запускаются с Земли, совершают гравитационные маневры около газовых гигантов, но применительно к Солнцу вот такой информации мы не слышим. То есть я хотел уточнить, каковы, есть ли перспективы использования, ну, гравитационного потенциала Солнца для исследования отдаленных частей космоса и в чем техническая сложность?
0: Техническая сложность в следующем. То есть если вы подведете космический аппарат близко к Солнцу, то он может расплавиться и испариться. Вот как это могло бы происходить до совсем недавнего времени, до тех пор, пока вот, значит, Паркер не снабдили специальным многослойным, очень сложной конструкцией, щитом, вот, который позволит избежать вот этого процесса. Поэтому близко, рядом с Солнцем, значит, ну, чтобы вот эффективным был вот этот гравитационный маневр, ну, то есть, вот с этой точки зрения, то есть, насколько я понимаю, вот из-за этого это не используется.
2: Но это возможно или...
0: Безусловно. Вот дело в том, что в позапрошлом году такой маневр осуществил очень странный межзвездный астероид, который называется Оумуамуа. Он открыт на Гавайях, да, и это на гавайском языке, это значит неожиданный гость или что-то в этом духе. То есть обнаружили астероид, который идет совершенно безумной скоростью, идет прямо к Солнцу, да, значит, и он прошел рядом с ним, обогнул его под воздействием Солнца, он совершил классический гравитационный маневр, значит, добавил скорости и пошел вон из Солнечной системы, вообще почти по прямой, по сути говоря, да. То есть его скорость была настолько велика, что было ясно, что он просто насквозь проходит Солнечную систему, Солнце его не сможет удержать и, так сказать, сделать собственным спутником. Вот. Ну, то есть это вот, вот пример такой можно привести.
2: Но вот, а в цифрах все-таки какое-то преимущество даст, вот, к примеру, если... Ну вот про полеты говорить там к Плутону или
0: понятно.
2: Пояса Койпера. То
0: нет, вот... ну вот смотрите, когда запускали аппарат к Плутону, вообще никаких гравитационных маневров не выполняли. Его отправили сразу практически, значит, почти по прямой к Плутону. Там он возле Юпитера немножко, так сказать, подправил направление. Но на самом деле это вопрос стоимости. Если, значит, вы закажете ракету помощнее, то вам не понадобятся гравитационные маневры. Ну, то есть, как правило, это вот как раз вопрос цена, ну, то и время, деньги, да. То есть, либо вы отправляете космический аппарат там к Меркурию, который выходит на орбиту вокруг Солнца, совершает оборот вокруг Солнца, проходит мимо Земли рядом, так сказать, увеличивая скорость за счет притяжения Земли, потом проходит вблизи Венеры второй раз, значит, с каждым разом увеличивает, потом опускает Офелий, проходит вблизи Меркурия там, допустим, и вот эта эквилибристика длится там лет 7 или 8, в конце концов, значит, скорость сопоставимая с той, при которой можно выйти на орбиту вокруг Меркурия. То есть, ну, если у вас была бы более мощная ракета, это можно было бы сделать, ну, почти сразу, что называется.
2: Спасибо.
0: Так.
3: А, значит, если я не ошибаюсь, прозвучало, что хромосфера горячее, чем фотосфера.
0: Да.
3: Вот можно какое-то пояснение, почему все-таки так?
0: Ну, это была давняя проблема, и вот, если совсем честно говорить, то она, видимо, окончательно на 100% не решена до сих пор. Значит, считается, что это магнитогидродинамические волны, которые создаются восходящими потоками внизу, там, в фотосфере, да, и вот они продолжаются, значит, они перегоняют некую энергию, и вот эти волны, так сказать, взаимодействуя с частицами плазмы, передают часть энергии им и их разгоняют. Они начинают двигаться быстрее и получают, что температура нарастает. Вот. Ну, то есть, вот, скорее всего, как-то так. В короне еще горячее, да, хромосфера горячее, корона еще горячее.
4: Сергей Артурович, расскажите, пожалуйста, подробнее о щите, который позволяет спутнику Паркер не расплавиться, а материалы.
0: На самом деле, я мало что про это знаю, просто, честно говоря, я читал, но не очень внимательно. Я так понимаю, что, во-первых, он многослойный, во-вторых, там всякие керамические, так сказать, материалы применены. Вот, и многослойность, видимо, а там же вакуум, то есть между ними получаются, значит, вот эти прослойки, и все это в совокупности дает возможность сохранить электронику от перегрева.
4: Спасибо большое.
5: Здравствуйте, спасибо большое за очень интересный доклад. И у меня, собственно, вопрос по магнитосферу Солнца. Вы рассказали то, что вся активность на Солнце, она идет благодаря электромагнитным силам, которые на ней происходят. Соответственно, то же самое примерно происходит на Земле, потому что у нас есть магнитное поле Земли. Но, как известно, оно появилось не сразу. Оно появилось на рубеже там, 2,5 миллиарда лет, пока не эволюционировала вся геодинамика, пока не появилось внутреннее и внешнее ведро. У меня, соответственно, вопрос тоже также про Солнце. Есть ли какие-то работы по эволюции магнитосферы Солнца? То есть сразу же у молодой звезды появляется сильное магнитное поле, которое может обладать всеми теми эффектами, которые оно есть, либо она развивается точно так же, поэтапно и так далее?
0: Ну, значит, работы такие есть, но, в общем, общее мнение, что магнитное поле Солнца могло развиваться практически сразу. Почему? Потому что если вы собираете огромную массу вещества в центре вот газопылевого диска, который формирует Солнечную систему, да, как только там масса большая, то есть огромные потоки, температура достаточно высокая, а температура высокая, это значит, что вещество начинает ионизоваться. То есть это электропроводящая среда, движущаяся электропроводящая среда. И как только, значит, создается уже какое-то, так сказать, организованное вращение, все. То есть это получается, что по кругу там или там как-то двигаются заряженные частицы, а это электрический ток. А электрический ток сразу порождает магнитное поле. И все. Поэтому, значит, магнетизм вот звезд, он, безусловно, возникает на ранних этапах, на самом деле, их развития.
5: Спасибо.
0: Нет, ну, оно фактически вращается по инерции, насколько я понимаю. То есть когда-то, давным-давно газопылевое облако, из которого вся Солнечная система формировалась, значит, она получила, случайно совершенно, но она как-то вот начала вращаться, а как только начинается вращение, то дальше идет просто природное упорядочивание вот этой структуры. Вот, потому что, значит, в этом направлении там работают центробежные силы, значит, в плоскости перпендикулярной оси вращения, которые препятствуют тому, чтобы частицы быстро падали. А в перпендикулярных направлениях центробежных сил нет. Это значит, что это какое-то клочковатое, неправильное тело, оно обязательно будет у нас сжиматься, превращаться вот в плоскую систему, которая будет вращаться. И вот в этой плоской системе будет уже, так сказать, тоже падение вещества туда. Вот. То есть, а вот это вращение, это же, оно же никуда не девается. Вот. И если вот гигантская система вот как-то вращается, а потом она сжимается, ну это тот же эффект, как вот фигурист, значит, вращается, руки прижал, и он будет гораздо быстрее, потому что момент вращения сохраняется. Вот. И поэтому это все вот остатки древнего вращения. Да? То есть вот оно превратилось в такое. То есть вот сейчас примерно 25 суток проходит за один оборот вот во внешней системе координат. Но там еще сложности, что Солнце вращается дифференциально, то есть экватор вращается быстрее, чем высокий широты, они медленнее вращаются. Ну, это уже детали, так сказать, которые тут я не говорю. Но это все, так сказать, остатки вот древнего вращения. Поэтому вся Солнечная система и закручена в одну сторону, и планеты туда же летают в этом же направлении. Вот. И сами вокруг себя, да, совершенно верно. Во всей Солнечной, да, ну, в галактике тоже можно сказать так, что в больших масштабах то же самое происходит, вся галактика вращается в каком-то одном направлении. Значит, я отвечу так, значит, все звезды магнитные, но в разной степени. Потому что есть звезды, которые очень сильно замагничены, там вот красные карлики, например, небольшие звезды, они меньше Солнца, там гигантские магнитные поля, там, судя по всему, солнечные пятна просто громадных размеров, там могут происходить вспышки очень сильные, просто на порядке сильнее, чем на Солнце. А есть более, так сказать, звезды, где магнетизм послабее. Но, тем не менее, все звезды магнитные, либо в большей, либо в меньшей степени. Что касается планет, ну, мы просто знаем примеры, когда вот есть немагнитные планеты, например, Венера. И, в общем, это загадка, потому что две планеты рядом, Земля и Венера, почти одинаковых размеров, почти одинаковых там, плотности. Мы представляем себе, что внутри они почти одинаково устроены. Но у Земли есть магнитное поле, а у Венеры нет. Вот почему-то. Защищает атмосфера, но тоже не полностью. И вот получается, что потери Венерой легких газов из атмосферы, они гораздо более существенны, чем у Земли, потому что солнечный ветер, ну, он сильнее, Солнце там ближе, да, то есть и взаимодействуя с верхними слоями атмосферы, легкие частицы просто уходят, забираются, захватываются солнечным ветром и уносятся. Вот, скорее всего, там вот таким образом воду там и, допустим, много водорода Венера потеряла, гораздо более эффективно потеряла, чем Земля. Потому что магнитного поля там у нее нет.
6: Да, вопросов больше нет. Спасибо еще раз огромное. Спасибо.
0: Спасибо.
6: Вы у нас редкий гость, но я уверена, что выражу мнение всех присутствующих, что мы всегда готовы собраться, чтобы вас послушать даже на внеплановую нашу трибуну ученого.
0: Спасибо, Фаина Борисовна.
6: Поэтому по нашей давней традиции, уже сложившейся, как только будете пробегать мимо Москвы, транзитом, сообщайте, мы тут же назначаем лекцию, и всегда вот будем рады вас видеть, слышать, встречать, видеть и вообще быть с вами вместе. Спасибо вам огромное.
0: Спасибо.
6: Спасибо.

0: Короновский Николай Владимирович, заведующий кафедрой динамической геологии геологического факультета МГУ имени Ломоносова, заслуженный профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, член Бюро Тектонического комитета России, почетный разведчик недр Российской Федерации, автор более 300 научных работ, ряда учебных геологических карт, научный редактор горной энциклопедии.
1: Садитесь, пожалуйста. Уважаемые коллеги, сегодня у нас будет лекция, которая посвящена катастрофам. Но катастрофам не вообще, а катастрофам, связанным все-таки с нашей планетой Земля. Ну, вы сами знаете, что сейчас очень много разговоров идет там о календаре Майя, там фильм американский есть, «Апокалипсис», по-моему, называется, еще о чем-то. Почему-то всех очень волнует, когда будет конец света. Ну, конец света вряд ли будет, потому что у нас горючего на Солнце еще хватит на 5 миллиардов лет водорода. Поэтому это уходит в далекое будущее. Но вот есть катастрофы, которые нас касаются непосредственно на Земле. Вот, понимаете, есть события, которые действительно могут нас потрясти, нашу цивилизацию и вообще Землю всю. Вот я впервые тут, в первой части, вот поставил, это чудовищные землетрясения могут быть, это падение астероида или метеорита. Метеориты всегда падали, падают и будут падать на Землю. Катастрофические извержения вулканов, так называемые супервулканы, которые существуют на Земле. И это таяние полярных шапок, которое является следствием глобального потепления. Это медленная катастрофа, но если таяние будет продолжаться так, как... Вернее, потепление будет продолжаться так, как оно продолжается сейчас, это будет катастрофа. Вы же знаете, что, например, вся Голландия почти располагается ниже уровня моря и отделена дамбами от Северного моря. Представляете себе, если начнет уровень вот повышаться, скажем, аэродром Скипол в Амстердаме находится на 6 метров ниже уровня моря. Что при этом будет вообще? Это проблемы. А далее вот тут показано, что действительно может вызвать катастрофу на Земле. Но это термоядерная энергетика, это сверхпроводимость. Но это не катастрофа, а те вещи, которые могут очень сильно влиять. Ну, там обмен ядерными ударами, не дай бог, сотворение жизни, самосознание машин и так далее. Мы это не будем рассматривать. Но эти вещи все тоже весьма актуальны. Вот давайте сегодня мы рассмотрим то, что касается Земли. Земля все-таки это организм живой. Вот видите, кроме падения метеоритов возможных, землетрясений, цунами, извержение вулканов, есть еще огромные грязекаменные потоки, сели, которые в холодном виде, скажем, на Кавказе или в Таджикистане, и лохары, это горячие грязекаменные потоки, которые возникают при извержении вулканов. Лохар, слово, из Индонезии идет. Гигантские оползни, обвалы, лавины и глобальное потепление его последствия. Вот эти темы мы сегодня рассмотрим. И самое главное, что можем ли мы как-то прогнозировать эти вещи? Вот геологи, а я геолог сам являюсь, вот у нас на кафедре геологического факультета, на кафедре динамической геологии геологического факультета МГУ есть учебно-научная лаборатория геокатастроф. И мы читаем лекции на эту тему и занимаемся землетрясениями, возможным прогнозом, движениями медленными и быстрыми. Это очень важная проблема. И вот давайте мы это рассмотрим. Вот начнем мы с метеоритов. Значит, вы знаете, что, значит, на Землю действительно падали метеориты, и самый вот древний метеоритный кратер или астроблема, что значит звездная рана, имеет возраст 2 с лишним миллиарда лет.

0: чего? Что ты мешаешь звезды? Затем идем к уже давно полученной зависимости между светимостью и массой звезды главной последовательности. И находим массу звезды. По спектру звезды определяем ее массу. Так, мы знаем уже массу звезды, период ее колебаний и амплитуду ее колебаний. Дальше. По периоду колебаний, а значит, это орбитальный период планеты, и по массе звезды, третий закон Кеплера, узнаем размер орбиты планеты. Мы не видим планету, но узнаем размер ее орбиты. Дальше. По массе звезды, размеру орбиты, первая космическая скорость, узнаем орбитальную скорость планеты. А орбитальную скорость звезды мы измерили, это амплитуда ее доплеровского смещения. Ну, правда, с точностью до наклона плоскости орбиты. Если мы смотрим с ребра на орбиту, то звезда движется от нас к нам, да? А если мы видим орбиту плоско, то никакого доплеровского смещения вообще не будет. Вот синус И – важная такая плохо определяемая вещь. Ну, иногда можно определить, если затмение происходит, если планета проходит на фоне звезды, ну, значит, орбита к нам ребром. А если нет, то это, в общем, неопределенный параметр. Ну и потом закон сохранения импульсов говорит нам, масса звезды на скорость звезды – это масса планеты на скорость планеты. Это мы знаем. Это знаем отсюда, массу планеты с точностью до наклона орбиты. Ну, ладно. Ну, по крайней мере, какая-то оценка для массы планеты получена только из наблюдения за самой звездой. Очень удобно. Ну, а может быть, нам повезет, и плоскость все-таки будет на нас направлена, тогда планета будет время от времени проходить на фоне звезды, эти прохождения будут менять видимую яркость звезды, микрозатмение. Но это совсем хорошо, тогда мы можем диаметр планеты померить. Диаметр звезды-то мы знаем. А откуда мы его знаем? Температуру звезды мы меряем по спектру, поток излучения меряем, светимость, а по температуре и потоку излучения площадь поверхности, а значит размер звезды определяем. А смотрите, насколько маленькая глубина этих затмений. Ну, давайте представим, что это наше Солнце, а это Юпитер проходит на фоне Солнца. Юпитер во сколько раз меньше Солнца по диаметру?
1: В 10.
0: В 10. Значит, по площади 100. Одна сотая. Что такое одна сотая? Это одна сотая звездной величины. Но поскольку основание звездных величин близко к числу Е, 2,7, то малые числа у них одинаковые. Одна сотая, ну, тут примерно вот одна сотая и получается на этой картинке глубина затмения. Можно с поверхности Земли заметить колебания блеска звезды с ошибкой меньше одной сотой звездной величины. Трудно, я бы сказал. В горных обсерваториях при хорошем качестве атмосферы можно. Но, в общем, это на пределе. А в космосе довольно легко. Ну, к тому же, может быть, будет шанс заметить не только затмение, но и свет самой планеты, когда она заходит за звезду. Конечно, это сложнее. А планета прикрывает такой же кусочек на поверхности звезды, какого размера она сама. Но на звезде-то этот кусочек яркий, это поверхность звезды, а поверхность планеты не так ярко светится. Но, может быть, если хорошие телескопы из космоса наблюдать, сейчас уже стали это замечать. Ну и вот в общем виде, как происходит изменение яркости звезды по мере того, как вокруг нее бегает планета. Это момент затмения, оно глубокое, потому что кусочек звездной поверхности закрыт. Это момент затмения, не так, это прохождение, затмение звезды. А это затмение планеты. Но оно не такое глубокое, но при желании, при хорошей аппаратуре его можно заметить. Ну и медленное изменение яркости, потому что к нам поворачивается дневная сторона планеты. Вот все, на что можно в лучшем случае надеяться, и в общем иногда удается все это промерить. Особенно удобно, конечно, из космоса. Атмосфера не мешает, и даже маленький космический телескоп может то, чего не может большой наземный. Например, вот этот тот французский, французы вообще

0: большие специалисты, ну, Нобелевскую премию получили фактически, швейцарско-французские астрономы за открытие экзопланеты первой. У них большая, хорошая традиция по поводу экономии денег и работы с маленькими, но очень производительными инструментами. Запустили маленький телескоп. Мало кто о нем вообще слышал. Вы слышали про такой телескоп Каро? Нет. Это не Хаббл какой-нибудь. Это 30 сантиметров, вот такой объективчик. 30 сантиметров диаметром. Но в космосе до 10-тысячных долей звездной величины с такой точностью он измеряет яркость звезд. И он вот в этой аббревиатуре, там не только про планеты речь, но и, не помню, как она по-французски раскрывается, про изменение блеска звезд независимо от присутствия. Ну, конечно, когда планета проходит на фоне звезды, он это замечает, а еще звезда сама может вибрировать. Такие астросейсмологические исследования, слабые вибрации звезды помогают нам понять, какие звуковые волны из недр выходят звездных. Он это тоже хорошо меряет. Он открыл несколько десятков экзопланет. Запустили его наши дешевые ракеты. Вообще, до недавних пор большинство французских космических аппаратов запускалось нашими ракетами. Это вот сейчас только начались проблемы, придуманные и истинные, и мнимые всякие. А американцы, как всегда, много денег, развернулись и запустили большой телескоп такого же типа, фотометрический, то есть для измерения яркости звезд. Но это был Кеплер, это огромное, почти метрового диаметра зеркало, много всякой там электроники, гигантская ПЗС, даже не матрица, там, комплект матриц. И у него огромное поле зрения, ну, по масштабам наземных телескопов 10 на 10 градусов. Значит, какой системы оптической должен быть телескоп, у которого такое огромное поле зрения? Что это? Давайте вспоминать, какие у нас широкоугольные телескопы. Шмидтовская, конечно, да. Есть еще Максутовская, но, естественно, американцы сделали шмидтовскую. Это шмидтовский телескоп, огромное поле зрения. Его направили на одну область неба и заставили много лет на нее смотреть, не отворачиваясь. Вот это его большая ПЗС-матрица, уникальная совершенно. Почему она такая кривая? Да, эффект кривизны поля. Помните? Эффект кривизны поля. Она отрабатывает поверхность наилучшего изображения. Вот она такая у шмидтовских камер кривая. Его направили на часть, там созвездие Лебедя и Лиры в основном захватил. Млечный путь попал. В Млечном пути много звезд, но они очень тесно там расположены, и фотометрию каждой из них довольно сложно проводить. А часть вне Млечного пути, там звезд поменьше, но зато они реже расположены, и проще их исследовать. И, в общем, он несколько лет фотометрировал примерно где-то около 200 тысяч звезд. Ну и пошла череда открытий. Вот статистика открытия экзопланет. 95-й год, первое. Майор и Кело нашли, за что и получили Нобелевскую премию недавно. Кстати, почему ждали так долго, 25 лет почти? И очевидно же было, что открытие суперважное. Нет, дали им только недавно Нобеля. Ну и вот я посмотрел последний раз позавчера, больше не обновлялся каталог. Можно сказать, 5000. Посмотрите, как в последние годы открывают экзопланеты. 3 года, 1000 объектов. Делим, получаем в течение 1-2 дней, каждый день 2, ну, каждые 1.5 дня мы открываем новую планету. Фантастика. И так будет, я думаю, еще долго, потому что техника развивается. Что мы о них знаем? Массу планеты мы уже знаем, как по лучевой скорости определять. Размер планеты в том случае, если она проходит на фоне звезды, так сказать, транзит, осуществляет прохождение. И тогда мы определяем размер. Ну, можно сразу нанести эти точечки обнаруженных экзопланет и на эту же плоскость нарисовать теоретические линии того, какой размер имеет тело данной массы, состоящее из чистого железа, Посмотрите, есть планеты, которые претендуют на то, что они из чистого железа. Это даже покруче, чем наш Меркурий. Из такого железа и минералов, вот, типа Земли, ну, тут где-то сама вот Земля, Венера, понятно, что они тут. Ну и потом дальше, все больше и больше летучих, из чистой воды, такой водный мир такой, да, планета вода. Ну и потом из чистого водорода и гелия. И видите, с ростом массы планеты становятся все ближе. Уран, Нептун там, по-моему, где-то должны быть. А, вон они, вон, Уран и Нептун, да? Они же немножко из металла, ну, в общем, из тяжелых элементов, немножко из воды и довольно много там водорода. Вот они тут. Так что с ростом массы планеты от землеподобных становятся гигантоподобными. Ну, в общем, это достаточно очевидно. Но разброс огромный, а это шкала температуры поверхности планеты. Температуру нетрудно вычислить. Вы знаете, какая звезда, вы знаете, на каком расстоянии от нее сама планета, поток. Тепла от звезды известны, и температура, и вот цветом показана, какая температура этих планет. Ну, вот это интересно, вот, думать о том, как они там формируются. Ну, это примерно то же самое, ладно. Техника. Техника все время улучшается, и те аппараты, которые способны регистрировать либо смещение звезды, ну, вот астрометрические спутники, либо изменение яркости звезды, ну, Кеплер, например, и там Коро, и дальше будущие аппараты, все они сейчас на это дело нацелены. Последние два были запущены несколько лет назад. Вот один из них, вот этот второй, ну, ТЭС, он более такой американский, более дорогой и интересный. В чем задача? Кеплер очень хорошо поработал, но он смотрел на одну точку неба, 10 на 10 градусов. То есть он покрыл своим исследованием 100 квадратных градусов на небе. А вся небесная сфера сколько квадратных градусов имеет?
1: 40 тысяч.
0: 41 почти тысячу квадратных градусов. То есть Кеплер маленькую долю только мог открыть. Значит, надо теперь исследовать все небо тем же методом. Ну вот ТЭС полетел, значит, спутник для обзоров прохождения экзопланет, транзитных экзопланет. 4 телескопа, у каждого поле зрения 24 на 24 градуса, а вчетвером они покрывают вообще огромную площадь. И он еще сканирует. И он за год обозревает всю небесную сферу. Мог бы и быстрее, но почему-то только за год.
1: Чего? Нет, не быстрее.
0: А почему быстрее не может?
1: Потому что я полагаю, что там срок подтверждения.
0: Нет, солнце ему мешает. Не может он смотреть туда, в ту область неба, где сейчас находится солнце. А оно же перемещается по эклиптике. Через полгода оно же будет в другой части неба, и он на эту часть неба, где было солнце полгода назад, посмотрит. Ну вот, и небольшой сравнительно тоже хороший европейский Хеопс. У него один телескопчик, но такого же примерно качества, как американский. Да, собственно, он, как у коровы, 30 сантиметров, Ричи Кретьен. И делает то же самое. Зачем они ищут большое количество новых экзопланет? Ну, во-первых, просто интересно. А во-вторых, они готовят материал для работы вот этого гиганта. Он уже на орбите, он уже, по крайней мере, все идет по плану. Вы знаете, да, зеркало открылось, сфокусировали, у него там 18 сегментов. Зеркало состоит из отдельных кусочков, уже дает четкие дифракционные изображения звезд. Но теперь придется подождать месяца два или даже три, наверное, чтобы оно остыло. Это металлические зеркала, они из бериллия. И хотя у бериллия небольшой коэффициент теплового расширения, но все равно по мере остывания, а он будет остывать очень сильно, он прикрыт от солнечных лучей, чтобы это все остыло до температуры нескольких кельвинов всего лишь. Это же телескоп инфракрасного диапазона, ему самому надо быть холодным, чтобы регистрировать инфракрасные лучи от далеких объектов. Все это остывает, все это потихонечку коробится, температурный коэффициент там все-таки расширение есть. Ну и его постоянно, значит, подлаживают, там 150 актуаторов, таких маленьких моторчиков, которые двигают эти панельки. И резкость будет все время подправляться, фокусировка. Ну, где-то к июню он уже выйдет на стационарный режим, и вот он-то уже сможет исследовать детально те экзопланеты, которые подготовили. А обзоры надо продолжать. Значит, в ближайшие годы хотят запустить европейцы вот такой. Чувствуете, сколько там телескопов? Не сосчитать. Нет, сосчитали, 26. Они маленькие, но зато поле зрения суммарное колоссальное, он будет работать так прям по большим областям неба. Ну и большие тоже собираются запустить. Ариэль, он тоже европейский, у него один объектив, похож на прожектор, да, рисунок. Ну, вообще-то это телескоп. Но метрового диаметра огромный, лучше, чем у Кеплера будет. А вот сейчас все нацелено на это, большие гранты дают на это, и вообще это такое супер популярное направление современной астрономии. Не было, не было экзопланеты, вдруг они стали чуть ли не основным объектом исследования. Очень многие астрономы просто переориентировались сразу, бросили свои пульсары-квазары и стали заниматься экзопланетами, крайне интересный объект. Но нам надо их исследовать. Не только открыть, не только измерить, а как-то понять, какие там условия на поверхности. Для этого можно использовать эффект, когда планета проходит на фоне звезды, свет звезды проходит через верхние слои планетной атмосферы. Наш Михаил Васильевич когда-то таким образом открыл атмосферу у Венеры. С тех пор это и называют эффект Ломоносова. Вот, ей-богу, не только в русскоязычной литературе, а в мировой англоязычной литературе это Ломоносов эффект. Как уж он это сделал, ладно, это его личное дело. Но таки заметил что-то и, главное, работу опубликовал. Вот, всегда публикуйте, даже если не уверены в чем-то. А глядишь, подтвердится. Подтвердилось, у Венеры есть атмосфера. Ломоносов ее открыл, все, точка. И это уже достаточно яркий свет, который может что-то сообщить про химсостав планетной атмосферы. Вот у той планеты, которую первые открыли, у звезды 51-я Пегаса, у нее вообще атмосфера улетает, как у кометы, и там на просвет ее видно очень хорошо. Там прям в спектре появляются линии, ну, малоинтересные линии, там, металлов, ну, правда, воду, да, на некоторых экзопланетах даже молекулы воды обнаружились. Итак, сегодня это большой бизнес и разные методы обнаружения и изучения экзопланет. Есть радиальные скорости, мы эффект Доплера говорили о нем, астрометрический пока еще не дает эффект. Но накопится критическая масса наблюдений, и он даст, конечно, выстрелит. Транзитный очень хорошо работает. Сегодня это главный метод обнаружение, по крайней мере, экзопланет. Но есть еще и второстепенные. Вот микролинзирование, когда близлежащая от нас звезда преломляет лучи света более далекой. Если у близкой звезды есть планета рядом с ней, то преломление будет такой сложной формы. Мы это заметим. Ну и прямое фотографирование. Ну, правда, я не помню случаев, чтобы... были случаи, когда замечали планету, ну, очень далекую от звезды, путем прямого фотографирования. Вот эта интересная картинка, ее каждый год обновляет, ну или раз в два года, Мишель Перриман. Это, пожалуй, самый такой активный исследователь экзопланет, и он выпускает Exoplanet Handbook, то есть справочник, уже справочники по экзопланетам существуют. Это большая работа. Это, посмотрите, методы обнаружения. И сколько, каким методом открыто. Ну, видно сразу, что по радиальным скоростям около 1000 штук обнаружили, а методом транзитным что-то в сумме там где-то 3500, да, примерно. То есть он более плодотворный, он сейчас дает основной выход. Ну, посмотрим, там есть и конкуренты. И каждый из этих методов какие-то определенные свои характеристики планеты дает. Прямые изображения – очень трудная работа. Вот если А в телескопе Хаббла как-то раз удалось прикрыть Фомальгаут черной заслонкой и увидеть вокруг него пылевое кольцо, и там разглядеть маленькую эту экзопланетку. Были уверены, что какую-то гигантскую планету там увидели. Сейчас уже не уверены. Но то, что там что-то движется, да, сейчас мы проследили ее перемещение по орбите, но, судя по всему, это не изображение планеты. Что-то оно слишком яркое. Помните, мы говорили, даже если на Юпитер добавлять вещества, он чуть больше станет, а потом все равно начнет уменьшать свой размер. Так что планет намного крупнее Юпитера в природе быть не может, даже если они очень массивные. А это что-то сильно, больно яркое изображение. Видимо, это протоспутниковое кольцо пылевое. То есть там вокруг планеты еще не сформировались спутники, но вещества много, и оно много света отражает от своей родной звезды. Ну, так или иначе, это интересно. Это все-таки первое изображение. Потом эта технология улучшается. Вот проследили дальше движение по орбите этого тела. Сейчас разная современная аппаратура, вот сфера особенно на 8-метровиках, позволяет вообще выключить свет звезды. Как это можно? Ну, разными методами. И заслонкой, но заслонка много чего не дает. Полириметрическими методами, вот в ГАИШе такой разрабатывается тоже. У нас на 2,5-метровом телескопе такой прибор сейчас начинает работать. Одним словом, потушить звезду и увидеть планету. Но, как правило, далекую. Вот смотрите, там звезда, мы ее выключили. Но это размер орбиты Нептуна. Как бы это было, если бы это была Солнечная система? Наши все упакованы вот тут. А мы увидели, какую-то очень далекую. Ну, это тоже интересно. Но хотелось бы вот там, где тепло, где могут быть жизнепригодные планеты. А их там не так легко рассмотреть. А вот, например, звезда, это HR-87. Потушили, или почти потушили изображение звезды. На исходной фотографии оно вот такое было, и заливало светом все. На исходную фотографию наложили негатив изображения такой же звезды, но не имеющей планет. И они друг друга как бы нейтрализовали. Ну, шум остался кое-какой. Ну вот, обнаружили три гигантских планеты. А потом время шло, научились еще лучше ее тушить. И кроме этих трех еще четвертая обнаружилась. А главное, время идет, и мы замечаем, как они по орбите движутся. Вот смотрите. Движутся. Значит, планеты. Да? Все честно. Но все это очень далекие гиганты. А вот сюда, в область землеподобных планет, пока трудно забраться. Как можно? Например, с помощью интерферометрических методов. Берем два телескопа, складываем их свет от одного источника. Получаем изображение источника в виде интерферометрической картины. Максимум и минимум. То же самое изображение мы получим от планеты. Но планета же не в центре звезды, она же смещена. Значит, картинка интерферометрическая от планеты будет смещена. И мы можем подобрать расстояние между телескопами так, чтобы максимумы излучения от планеты попали на минимумы излучения звезды. Ну, какой-то шанс выделить свет планеты. Конечно, лучше, если это будет космический интерферометр, и не два зеркала, а как минимум 4. Такой проект есть. 4 космических телескопа собирают свет, посылают, и тут происходит сложение когерентное и интерференционная картинка. Ну, представляете, сколько стоит такой проект, да? 5 космических телескопов. Поэтому денег на него нет и, наверное, никогда не будет. Ну, может, когда-нибудь и будут, но пока это только проект. А вот тоже очень красивый проект, более дешевый. Выводим в космос вот такую вот штуковину. Это телескоп, а это что? Это что-то отделяется от телескопа, раскрывается, получается вот такой вот экран. Причем это не для красоты, это не цветочек. Это точно рассчитанная форма края, которая не дает вторичных колец в дифракционном изображении звезды. Телескоп смотрит, а эта штука отлетает далеко-далеко и закрывает собой яркую звезду. И тогда телескоп видит рядом с ней, вторичных колец нет, дифракционных, именно вот из-за точного расчета этой краевой области. И мы видим отдельные планеты, очень красивые. эксперимент, ну, тоже не дешевый, но, глядишь, найдутся деньги на то, чтобы его реализовать. И тогда в спектре планеты есть надежда увидеть линии каких-то молекул, там кислород, вода и так далее. Ну, в общем, какие-то признаки жизни, биомаркеры, молекулы, которые так или иначе связаны с жизнью, по крайней мере, земного типа. Очень хотелось бы. Планеты, планетные системы, подобные солнечной, уже обнаружены. Вот Кеплер-90, ну, звезда 90 в каталоге телескопа Кеплер. Смотрите, почти точное соответствие нашей планетной системе. Гиганты вдали, землеподобные близко к звезде, почти полный аналог. Ну, тут их параметр расписан, но тут понятно все. Есть надежда, что года через два начнет работать гигантский 40-метровый телескоп в Чили, и тогда даже он сможет получать спектры экзопланет, ну, далеко не всех, конечно, но некоторых. Просто большой диаметр объектива позволит собирать много света и как-то его там делить, свет звезды и свет планеты. Ну, наконец, полеты к экзопланетам задумал наш с вами однокашник, можно сказать, Юрий Мильнер, тоже на физфаке МГУ учился когда-то. Знаете про него? Нет? Советую. Он меценат, он долларовый миллиардер, и он поддерживает науку, но он же наш человек с физфака МГУ. Вот. Но сейчас он в Америке живет, в Калифорнии, и он дал 100 миллионов долларов на вот такой проект. Слышали вы про него, Starshot? Нет? Кто слышал, руку поднимите. Ну, кто-то слышал, ребят. Проект очень простой. Маленький космический аппарат привязан к светоотражающей поверхности, такой оптический парус. На него лазерный луч давит своим световым давлением и разгоняет его почти до скорости света. Все бы хорошо, но есть проблемы. Мощность лазерного луча гигаватты, иначе просто давление не будет достаточно сильного. И все эти гигаватты на 10 квадратных метров поверхности паруса падают. Если этот парус не будет полностью отражать весь свет на него падающий, ну, понятно, что он моментально испарится. 100 миллионов долларов сейчас пытаются на эти деньги создать вещество, которое идеальным зеркальным свойством обладает. Все отражает. Можно ли это сделать, пока никто не знает, но пытаются. Если удастся, то тогда полетят к ближайшим экзопланетам. К нам от них тоже кое-что прилетает. Помните, Оумуамуа, я рассказывал о нем. Первый объект, прилетевший в Солнечную систему, бог знает откуда, но, по крайней мере, чужой. А за ним еще комета прилетела межзвездная, которую наш Геннадий Борисов открыл, сотрудник ГАИШ, между прочим, первая в истории науки. И это значит, что не только мы туда, но и они сюда могут прилетать. И иногда метеориты бывают с такими скоростями в атмосфере Земли замечены, что они явно межзвездного происхождения. Так что это все. Ну и в конце, смотрите, я кое-какие книжки вам хочу порекомендовать. Вот эту мы с английского перевели, хорошая книжка. А эту тоже недавно, вот эта особенно хороша, потому что Таскер – это действующий астроном, вот, которая прямо обнаруживает экзопланеты. Она хорошую книгу написала на этот счет. Ну и есть Переман, хэндбук, который обновляется каждые два года, можно его, хотя что можно? Можно купить в Кембридж Юниверсити Пресс, или уже нельзя? Кажется, сегодня уже нельзя, да? Все быстро меняется. Ну ладно, я думаю, все это когда-то закончится. И есть даже книги по отдельным направлениям изучения экзопланет. Вот только землеподобные или только изучение атмосфер там, крупных экзопланет. То есть это большое и интересное и очень важное направление астрономии. Тому, кто в него сейчас окунется, я думаю, не пожалеет.

иронии судьбы, самой известной работой русского живописца Ивана Крамского стала картина, которую он дал название «Неизвестная». Портрет красавицы по праву нарекли русской Моной Лизой. Ведь, как и Джоконда великого Леонардо, молодая дама небрежно и снисходительно взирает на всех, кто тщетно пытается разгадать тайну художника. Впервые «Неизвестная» явилась публике в 1883 году. Словно совершая прогулку по Петербургу, она ненадолго заглянула на 11-ю выставку художников-передвижников, чтобы познакомиться со зрителями и своим окружением. Рядом с ней на полотне Репина «Крестный ход в Курской губернии» шествовали священники, военные, купцы и крестьяне. С холстов Владимира Маковского «Свидание» и «Выговор» смотрела городская беднота. На картине Сурикова «Меньшиков в Березове» в ссылке томился опальный фаворит Петра Великого. Загадочная дама Крамского сильно отличалась от всех людей, изображенных на других полотнах. Ее портрет, казалось, противостоял экспозиции. Он притягивал внимание зрителей, а коллег, пожалуй, даже раздражал. Иван Крамской славился как бунтарь. Он был одним из 14 выпускников Академии художеств, выступивших против ее традиций. Он, Крамской, был главным идеологом народного искусства, руководителем петербургской артели художников, инициатором передвижных выставок. Он создавал глубокие по содержанию полотна, такие, к примеру, как «Христос в пустыне». Теперь же, словно изменив себе, он представил публике рафинированную красотку. Название его картины «Неизвестная» еще более привлекало внимание и интриговало публику своей тайной. Утонченная и слегка надменная барышня, изображенная художником, одета по последней моде. Она в роскошном пальто, на ее руках тончайшие шведские перчатки, головку украшает самая модная в те годы шляпка модели «Франциск». Прекрасная брюнетка вряд ли могла принадлежать к высшему свету. Аристократки конца 19 века за модой не гнались. Напротив, их гардероб отличался особой сдержанностью стиля. Богатые, всегда с иголочки, одевались девушки полусвета, любовницы и содержанки. Именно они получали от своих благодетелей роскошные экипажи, меха и драгоценности. Вход в аристократические салоны для них был закрыт, а потому они стремились блеснуть своими изысканными нарядами и украшениями во время прогулок. Кто стал прообразом неизвестной, обсуждали вполголоса. Одни предполагали, что это балерина Екатерина Числова, любовница великого князя Николая Николаевича. Другие узнавали балерину Анну Кузнецову, содержанку великого князя Константина Николаевича. Третьи утверждали, что на картине изображена Екатерина Долгорукова, возлюбленная самого императора Александра II. Крамской от комментариев воздерживался, а тайну незнакомки унес с собой в могилу. Годы спустя исследователи предположили, что заказчиком картины действительно мог быть Александр II. Крамской познакомился с императором лично, когда давал уроки живописи его детям. Возможно, повинуясь желанию императора, художник и взялся за портрет его марганатической супруги. Она же захотела быть изображенной во время прогулки на Невском проспекте неподалеку от Анечкового дворца. Это место было выбрано не случайно, ведь именно в Анечковом дворце жил наследник престола Александр III, не желавший признавать ни новую жену отца, ни их детей. Она же будто демонстрировала, что имеет все основания претендовать на российский престол. 1 марта 1881 года Александр II погиб от рук террористов.
Долгорукову выслали из России, а ее неоконченный портрет так и остался в мастерской у Крамского. Вероятно, художник принял решение изменить черты лица женщины, которой столь неоднозначно относился высший свет. Один из этюдов в картине был обнаружен более чем через полвека в частном собрании. Облик героини, ее вызывающий взгляд, сбившаяся прическа и скромный наряд гораздо менее таинственен и оставляет мало поводов для домыслов. О том, что могла испытывать женщина, обреченная на осуждение высшим обществом, Крамской знал хорошо, ведь его жена Софья Прохорова когда-то была незаконной женой человека, жестоко обманувшего ее надежды. В день открытия выставки Крамской очень нервничал. К счастью, он ушел из зала еще до того, как собралась публика, и не слышал едких замечаний в свой адрес. Уважаемый критик Владимир Стасов заявил: «Кокотка в коляске – это не картина, а потуги». Как ей далеко до портретов Льва Толстого или Григоровича. Как я желал бы прежнего Крамского. По-моему, он теперь на скользкой дороге. С мнением маститых рецензентов были совсем не согласны молодые зрители. Гораздо больше, чем строгие законы светской морали, их волновала глубина и правдивость чувства, исходящие от женщины, изображенной на полотне. Женщины страстной, сильной, независимой и способные любить. А такое уже писали Лев Толстой и Достоевский. Анна Каренина или Настасья Филипповна воплотились в облике неизвестной Крамского. Картину увидел весь Петербург. Каждый из приятелей Крамского считал долгом задать один и тот же вопрос: «Скажи мне, кто она?» Впрочем, ответ Крамского был всегда одинаков. Он повторял название картины. Неизвестно, кто была эта дама, но в ней нашла отражение целая эпоха. Изысканная и томная женщина-загадка стала главной героиней в русской литературе Серебряного века. В 1906 году Александр Блок написал стихотворение «Незнакомка». Его красавица словно сошла с полотна Крамского. Недаром живописный портрет неизвестную часто именуют «Незнакомкой». В годы советской власти неизвестную Крамского включили в несомненный список шедевров русской живописи. А таинственный портрет появился в виде дешевых репродукций на страницах школьных учебников и шкатулках, подносах и коробках конфет. И только внимательный зритель, рассматривая подлинник в Третьяковской галерее, вновь и вновь задавался вопросом: кто она, эта неизвестная? Жена художника? Его дочь? Возлюбленная? А может, это вечно печальная муза? Или он сам, художник Иван Крамской, страдающий от того, что вынужден по требованию заказчиков ради денег писать бесконечные портреты и втайне мечтать о том времени, когда обретет истинную свободу.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Мы рады приветствовать вас в Дарвиновском музее. Довольно-таки часто посетители спрашивают о черепе с дыркой, который лежит в витрине с кроманьонцами, людьми современного типа, но каменного века. Этот конкретный череп был просверлен уже после смерти, поврежден каким-то образом. Однако часто в разных культурах человеческих на протяжении последних нескольких десятков тысяч лет встречаются черепа с отверстиями, с которыми люди жили. Такие черепа называются трепанированными. Именно о них сегодня пойдет речь.

Насколько древними бывают трепанированные черепа? Вообще-то исследования даже пятикантропов, живших больше 700 тысяч лет назад, показывают, что какие-то манипуляции с головами своих сородичей они делали. Но достоверно говорить о настоящих трепанациях, которые делались с умыслом, нарочно, можно только для находок не старше 12 тысяч лет. Самые древние считаются

Черепа трепанированные, которые лежат в разных музеях мира, они не имеют точной истории. Неизвестно, откуда их привезли и какой у них возраст. Ну, однако, те, по которым известно, рассказывают нам о 10 тысячах лет максимум. Для чего люди делали трепанации? И делают, в общем-то, иногда до сих пор. Первая и главная причина – это какие-то хирургические вмешательства. Когда нужно было удалить инородное тело из головы человека или какую-то опухоль, в разных примитивных культурах считалось, что так можно снять мигрени, ну и справиться с какими-то проблемами. То есть это была одна из функций трепанации в жизни древних людей – это медицинская функция. Другая функция трепанации в древнем мире – это разные ритуальные переходы, разные обряды инициации в жизни человека. А жизнь человека в племенах, она сводится к переходу от одной стадии к другой, то есть сперва ты ребенок, потом подросток, дальше тебя инициируют для охоты, инициируют для брака, инициируют как мудреца-старца, если ты дотянул до этого времени. А каждый обряд инициации мог сопровождаться какими-то ритуалами. А ученые давно уже согласились с тем, что часто ритуальным было шрамирование или татуировка, иногда шрамы так глубоки, что могли оставаться даже следы на костях. Но трепанации, наоборот, подвергались сомнению. Могли ли людям делать дырку в голове в каких-то ритуальных целях? Сейчас это считается достаточно хорошо доказанным фактом. И считается, что есть целые культуры, где трепанации были вообще распространенными. Ну, например, скифская культура, известная для Южной Сибири, имеет в некоторые свои периоды целые серии трепанированных черепов, причем у мужчин обычно отверстие на правой теменной кости, у женщин обычно посередине между теменными костями. И отверстие, видимо, наносили одним коротким ударом сзади. То есть, видимо, человек стоял лицом к какому-то жрецу или вождю, что-то ему рассказывали, и в какой-то момент правильно сзади наносили удар сильный, от которого человек, скорее всего, мог даже потерять сознание. Дальше он жил с таким отверстием. Также разные культуры аборигенные, которые заставали уже этнографы, скажем, в новое время, в 20 веке, они показывали, что люди считали отверстие в черепе какой-то связью с богами, связью с духами. Собственно, для чего эти отверстия периодически делались? Тоже в таких ритуальных и символических целях. Как могли производить трепанации? Чаще всего люди думают, что примитивные культуры имеют примитивное орудие труда, и все операции тоже делаются на каком-то очень простом уровне. Это не так. Для трепанации в разных местах использовались и скобления, и прорезание, вынимание кусков, и сверла, причем даже в очень, как бы в тех культурах, которые действительно кажутся простыми. В некоторых культурах недавних, уже там, бронзового века, там, до 6 тысяч лет назад, скажем, использовались даже капли раскаленного олова. То есть капали жидким раскаленным металлом, некоторое время капля прожигала кость, дальше ее снимали каким-то еще инструментом. Сколько трепанаций можно сделать одному человеку, чтобы он остался жив и прожил относительно долго? Ну, как сказать, по тем средним показателям, которые приняты для мест и народов, где он живет. На территории России самое большое число трепанаций на одном черепе – это 5. Известно тоже для Южной Сибири, для карасукской культуры. Вообще, по планете самое большое число трепанаций на одном черепе – это в Западной Европе находки до 7 трепанаций. Интересно, что у ученых трепанация много рассказывает о том, жил, собственно, посмертно она или прижизненная. Трепанированный череп – это череп, из которого изъят кусочек кости любым возможным способом. Просто в нем есть отверстие. Как бы если человек остается жив, если ему удалили кусочек кости, но не было цели его убить, это не посмертная травма, а прижизненная нарочная боди-модификация, то после того, как кусочек изъяли, края начинают зарастать, они становятся более гладкими. И чем дольше человек живет, тем лучше это зарастание. То есть у людей, которые дожили до каких-то преклонных лет с трепанацией, сделанной в раннем возрасте, края вообще абсолютно ровные, то есть они очень крепко, хорошо заросшие. И ученые могут судить о том, в каком возрасте трепанации делались. В той же скифской культуре примерно в одном и том же возрасте, там, подростковом, наносили трепанацию, с которой люди дальше жили разное число лет. Кто-то умирал раньше, кто-то позже. Но делали их примерно в одно и то же время. Может показаться, что трепанация характерна только для каких-то очень древних, очень примитивных культур. Это не так. И в средние века ими часто пользовались, правда, уже не в ритуальных целях, а как раз в целях медицинских обычно. И эти операции часто заканчивались неудачно. На удивление, неолитические хирурги работали более чисто, не задевали твердую оболочку мозга, работали с людьми обычно здоровыми достаточно изначально, что касается ритуальных трепанаций, и использовали, скорее всего, разные обезболивающие средства. Как обезболивающие, так и снотворные, но, в общем, облегчающие человеку перенесение операции. В то время как в средние века удаляли более-менее наживую, часто грубо, с повреждением мягких тканей, находящихся под черепом, что приводило к многочисленным летальным исходам. То есть вообще-то мы можем сказать, что
В каменном веке лучше.

лучше, чище делали трепанации, чем в более позднее время. И до сих пор, может быть, кажется, что трепанаций больше нет, это не так. Они встречаются как в племенах относительно примитивного уклада жизни, в Африке, в племени Кизии. До сих пор это считается нормальным медицинским методом, который облегчает многие болезни, сделать дырку в черепе. Но исследования этого племени показывают, что никакие обезболивающие не используются, все делается очень грубо, нередки летальные исходы, это не помогает ни от каких болезней, количество трепанаций увеличивается тоже со временем там, для одного человека, и все это не приносит никакой особенной пользы, зато иногда приносит большой вред. Даже в современное время среди современных людей есть свои приверженцы такой операции, как трепанация. В Америке есть организация, которая называется Trepanation Trust, ее активно продвигает певица Аманда Филдинг, и где на момент 1996 года было известно 230 людей, которые добровольно сделали себе трепанации, некоторые сами, некоторые под видеозаписи, эти видеозаписи даже можно найти. То есть даже сейчас какое-то символическое отношение к трепанации не до конца угасло в мышлении человека. Интересно, что в разных культурах человека черепа не только дырявили, но и деформировали. Хотите узнать об этом больше? Ставьте лайки. До встречи на канале и в музее!

Швеция очень хотела ввязаться в войну. У нее аж зудило. Это была очередная 39-я попытка Швеции отомстить еще за поражение от Петра I, отомстить за Полтаву. Австрия выглядит на переговорах в Париже как выжатый лимон, из которого Англия и Франция выжали все соки для своего five o'clock английского чая. И потом эту тухлую кожуру, ненужную, выбросили. Поразительная европейская традиция, она меня вся шокирует. Публичная брачная ночь при многих европейских дворах первая. И публичные роды. Он упал, лошадь потащила всадника, зулусы за ним погнались. В общем, потом на трупе нашли 18 дырок от зулусских копий. От того, что у молодого лейтенанта Бонапарта была дешевая подпруга, рухнули мечты бонапартистов. Времена меняются, люди остаются те же самые.

Добрый день, дорогие друзья, дорогие любители русской истории. Мы продолжаем наш небольшой цикл рассказов о Крымской войне, войне, которую в европейской историографии называют «Восточной», потому что главных участников этой войны от главных наших противников Франции, Британии, Сардинии мы находились на Востоке, и войне, которую мы называем с вами «Нулевой мировой», потому что, по сути, это была предтеча, репетиция будущих глобальных мировых войн. Боевые действия шли на нескольких континентах, в нескольких океанах. И ход этой войны, и масштабы задействованных сил и средств, и последствия, безусловно, носили глобальный мировой характер. На прошлых двух встречах мы подробно беседовали с вами о предпосылках, причинах войны, ходе боевых действий, как раз на разных фронтах, на разных континентах. Но, мне кажется, наш разговор был бы неполным, и к этому подталкивают ваши многочисленные вопросы, пожелания, комментарии, которые вы пишете к нашим вышедшим уже лекциям. Я их внимательно все читаю. Спасибо вам большое. Каждый раз говорю, они позволяют нам редактировать, рихтовать наш курс рассказов из русской истории. Без ваших вопросов и комментариев он был бы совсем другим. Так вот, они подталкивают нас к тому, что нельзя рассказать историю, не поставив точку, не объяснив последствия этой огромной военной кампании и, может быть, не рассказав о судьбах ее участников, наших героев, тех, о ком мы говорили. Знаете, это как в хорошем историческом кино, особенно когда кино основано на реальных событиях, и там фигурируют реальные исторические персонажи. Мне всегда нравится, когда в конце, перед титрами, говорится о том, как жили после описываемых событий герои этого фильма. Это оставляет всегда приятное послевкусие и понимание, что было потом. О том, что было потом с нашими героями, мы тоже сегодня поговорим. Итак, на чем мы остановились во время нашей предыдущей встречи? Парижский мирный договор. Заключается мир между всеми странами-участниками. С нашей стороны нашу делегацию возглавляет замечательный дипломат, руководитель третьего отделения Алексей Орлов, умудренный опытом политик, 70-летний, постоянно чаевничает с глазу на глаз с Наполеоном III и убеждает в том, что не в национальных интересах Франции чрезмерное усиление, будь то Британии или Австрии, что Россия в какой бы сложной ситуации в данную секунду, в каких бы отношениях она с Францией ни находилась, есть стратегический партнер. И для мира на континенте необходим баланс сил. Поэтому условия Парижского мирного договора марта 1856 года можно назвать нулевым вариантом. Как писали потом газеты в Париже, ознакомившись с текстом, основными условиями подписанных соглашений, мы никак не можем понять, а кто же здесь проигравшая сторона. И действительно, фактически Россия не выглядела как проигравшая сторона. Основные позиции были следующие. Первое. Обмен территориями. Россия возвращала занятые территории в Турции, в том числе крепость Карс. Англо-французы возвращали нам Севастополь и занятые территории в Крыму. Второе. Демилитаризация Черного моря. Это означало, что и России, и Турции, ну, как якобы главным противоборствующим сторонам, предписывалось ликвидировать на Черном море военный флот. Для нас это было обидно, но не столь болезненно, потому что к этому моменту, собственно, Черноморского флота у нас уже и не было. Оставались только последние корабли. Все остальное, как я вам рассказывал, уже было либо затоплено, либо погибло в боях. Турция же просто вывела свой Черноморский флот через Босфор и Дарданеллы в Средиземное море, и формально Черное море целиком было демилитаризировано. Ну и, наконец, мы потеряли ничтожную территорию, маленький кусочек Бессарабии, и то отдали его не Турции, а отдали его княжеству Молдавия. Сравним с тем, что хотели англичане и австрийцы изначально, чтобы Россия лишилась Кавказа, Крыма, части Новороссии, всей Бессарабии, чтобы были уничтожены все военные крепости на побережье Черного моря, плюс к этому Николаев, Херсон, Бердянск, Мариуполь.
Но все эти позиции России тогда удалось удержать. И это было очень важным итогом, потому что невозможно себе даже представить, как бы развивались события в ходе Первой мировой или Второй мировой, если бы Россия лишилась Кавказа с нефтью, Крыма, побережья Новороссии, Молдавии. Там дальше шли амбиции и в сторону Выборга, Карелии. Удержание этих территорий за нами, конечно, позволило потом России выстоять и в Первую мировую, и во Вторую мировую. Наполеон III, который по ходу Парижского мирного конгресса, по сути, начал защищать позицию российской стороны, вообще был хитрым политиком, интересным человеком. Мы мало что знаем про него и про это время, поэтому рассказ о судьбе героев Крымской войны и о том, что вынесла каждая страна после этого конфликта, я начну с Наполеона III из Франции. Это действительно интересно. Наполеон превратился в одного из самых влиятельных правителей в Европе и почувствовал себя в роли мирового арбитра. Он, конечно, воспринимал победу как моральное удовлетворение за поражение Франции в 812-814 году. Почему я говорю моральное? Потому что Россия никакой контрибуции не платила. Этого требовали горячие головы в Европе, но нам удалось, благодаря твердой позиции, этого избежать. Торжествует во Франции пышный имперский архитектурный стиль, так называемый второй ампир. Именно тогда Париж приобретает современный вид, но я имею в виду, конечно, центр Парижа. Вот центральную, небольшую часть, ту самую красоту, все, что находится за третьим кольцом, как у нас говорится, туда лучше не заезжать и не смотреть, это не очень эстетично. Но вот центральный Париж прекрасен, и прекрасен он потому, что при Наполеоне III барон Осман проводит тотальную перестройку столицы, исчезают средневековые улочки, появляются широкие бульвары зеленые, площади, появляется тот самый Париж, который мы знаем. В политике он берет курс на сближение с Россией, поддерживает неплохие отношения с новым русским императором Александром II. Спустя 10 лет после окончания войны в 1767 году, во время проведения Всемирной выставки в Париже, Наполеон III едет вместе с Александром и его двумя сыновьями в одной карете. Во время выезда с ипподрома кто-то выстрелил в экипаж. На самого Наполеона было совершено множество покушений во время его правления, как и на нашего Александра II. Гибло очень много людей, взрывались бомбы. Это было сумасшедшее время в Европе, не только в России. И вот снова они едут вместе, и опять какой-то террорист стреляет в карету. В последнюю секунду кто-то из охраны бьет террориста по руке. Выстрел идет в сторону, убил лошадь. И вот, не потеряв хладнокровия, Наполеон III обратился к нашему Александру, сказал, ну вот сейчас узнаем, кто стрелял. Если итальянец, а к этому моменту Франция уже заняла часть Северной Италии, отобрала ее у Австрии. Так вот, если итальянец, то это стреляли в меня. Ну, а если поляк, ваше величество, то, наверное, в вас. Террориста схватили, им оказался поляк. К концу правления Наполеона III Франция превращается во вторую промышленную державу континента. Объем промышленного производства вырос при Наполеоне в 4 раза. Это действительно был бум французской промышленности, французской буржуазии. Очень быстро он отобрал Савойю и Ниццу. Началось быстрое экстенсивное расширение Французской империи. Сначала они вместе с Англией в колониальной абсолютно войне побеждают Китай. Это так называемая Вторая опиумная война. Англичане хотели денег, требовали свободы торговли, в том числе и свободы поставки наркотиков на территорию Китая. Китай выплатил огромную контрибуцию, потерял часть территории, которая стала зоной свободной, неконтролируемой торговли. Франция никаких территорий у Китая отбирать не стала, но начала с этого момента интенсивную экспансию во Вьетнам, Камбоджу, Лаос. Французский Индокитай появляется уже тогда. Наращивает Франция и влияние. Недавно я слушал интервью одного известного журналиста, который проводил параллели между Крымом и Алжиром. Крым наш, это все равно, что для французов Алжир. Алжир тоже французы воспринимали как исконно свой, исконно французский. Алжир – это Франция. Это не совсем так. На самом деле, я напомню, Крымское ханство, которое постоянно терзало южные провинции Российской империи, угоняло людей в рабство, перепродавало потом. Крым был прямым вассалом Османской империи. И разбираясь с Крымским ханством и добившись при Екатерине добровольной переприсяги крымских властей Санкт-Петербургу,
Россия обрекла себя на большую войну с Турцией, потому что Турция терять Крым не хотела. В Алжире ситуация была совершенно иной. Алжир французы не отбирали у Османской империи. Они его подобрали, уже будучи ничейным. Дело в том, что последнего турецкого пашу изгнали из Алжира еще во времена Петра I. И с тех пор на территории части Северной Африки было такое свободное пиратское государство. Де-факто оно, кстати, было признано европейскими дворами. Со временем, с упадком пиратства, пришло в упадок и это государство. Постепенно после наполеоновских войн началось продвижение Франции в Алжире, массовое переселение туда французов. К середине XIX века Алжир был объявлен частью Франции. Так что не воевала с Турцией, с Османской империей за Алжир Франция. Она его просто захватила как ничейное государство. На Ближнем Востоке военная экспедиция в Сирию, захват нынешнего Ливана. Это была первая попытка Франции забрать под себя весь Ближний Восток. Сразу не получилось. Забрали потом окончательно как подмандатные территории уже после Первой мировой войны. Открытый в 1869 году Суэцкий канал был также построен при преобладающем французском участии. Франция контролировала эту важнейшую торговую судоходную артерию, соединяющую Европу, Средиземное море с Индийским океаном. Все у Наполеона получалось. Империя росла как на дрожжах. Шло интенсивное освоение колоний новых в Африке. Если мы посмотрим, например, на карту Африки конца XIX века, то мы увидим, что вся ее верхняя часть, центральная, традиционно французского лилово-сиреневого цвета, часть Африки темно-зеленая, начиная с Египта, это английская Африка, Египет, Южная Африка, часть Африки небольшая станет германской, бельгийской, португальской. Африка разобрана целиком на колонии, ведущими европейскими державами, ну и оттуда выкачивается все, что можно выкачать. Я упомянул Австрию, которая вскоре после Крымской войны потеряла свои владения в Италии. Австрия повела себя предательски по отношению к Николаю I. И это невероятная неблагодарность и государственная, и личная. Император вышла ему боком. Он стал объектом всеобщего презрения. Предателей никто не ценит и никто не любит. От него отвернулись все. Он-то рассчитывал, не вступая в войну напрямую против России, поживиться и получить молдавские княжества. Ничего не вышло. Войска оттуда ему пришлось вывести. На территории образовавшихся, а потом объединившихся вместе Молдавии и Валахии вскоре образуется новое государство. Это тоже последствия Крымской войны. Румыния. А Австрия будет тут же издевательски унижена своим союзником Франции, которая отберет у нее часть территории и поспособствует созданию большого независимого итальянского государства. В газетах писали, что Австрия выглядит на переговорах в Париже как выжатый лимон, из которого Англия и Франция выжали все соки для своего 5 o'clock английского чая. И потом эту тухлую кожуру, ненужную, выбросили. Такова судьба всех предателей. Так вот, у Наполеона III все получалось. Французская империя растет как на дрожжах и, как всегда бывает, головокружение от успехов. Взорвался. Решил влезти в американские дела. И он все-таки был хороший дипломат, заручился поддержкой на тот момент Англии и Испании. Вместе с союзниками Франция вторгается в Мексику. Формальный повод – постановление Конгресса Мексики о временном прекращение обслуживания иностранных долгов. Просто обалдеть, какой повод. Вы знаете, вот меня всегда поражает в мировой политике немыслимые, продолжающиеся на протяжении всей истории двойные стандарты. Иван IV начал Ливонскую войну, Иван Грозный, имея вот такой вот повод. На протяжении, ну, помимо реальных причин, очень хотелось подмять под себя ослабевшее Ливонское государство и получить нормальный выход к Балтийскому морю, хорошие гавани, порты. Но был и вот такой повод, потому что Ливонский орден был очень много денег должен Москве. И на протяжении, по-моему, лет 100, если не 150, вообще ничего не платил. Это была стародавняя, по-моему, Юрьевская дань, еще с каких-то времен, чуть не Александра Невского. Поэтому вот такой повод. В европейской историографии Иван Грозный, кто? Ужасный, террибль, агрессор. Напал на несчастных ливонцев, немцев, то бишь, в Прибалтике. А вот когда Франция, Англия и Испания
через океан атакуют Мексику под предлогом временной задержки обслуживания иностранных долгов, это в порядке вещей, это так, так и должно быть. Ну, правда, война-то не очень задалась, вскоре англичане и испанцы тихо свинтили, ретировались, но Наполеон III уперся, поставлял туда все новые и новые резервы, части воинской артиллерии, в конце концов занял Мехико. Идея, конечно, была не оккупировать Мексику, превратив ее во французскую провинцию, это было бы уже слишком, Мексика огромная страна. Сделать из Мексики такую полузависимую, полувассальную, но самостоятельную державу под громким названием Мексиканская империя. В качестве императора был выбран молодой, симпатичный юноша, уже не юноша, уже лет за 30 ему, младший брат того самого Франца Иосифа, императора австрийского, Максимилиан, и был провозглашен с подачи Наполеона III императором мексиканским. Если бы Максимилиан чуть лучше знал историю, он бы, наверное, какой-то выбрал бы себе другой царский титул, не император, потому что предыдущий император Мексики несколько десятилетий до этого был расстрелян, а если посмотрим совсем глубь веков, то император Монтесума был испанцами повешен, но Максимилиан австрийский стал мексиканским императором. Кстати, был неплохим человеком, весьма благородным. Герой фильма «Унесенные ветром» – благородный, порядочный плантатор. Кстати сказать, Максимилиан активно симпатизирует и даже поддерживает конфедератов. Конечно, после поражения Юга североамериканские штаты это Максимилиану не забыли и начали, в свою очередь, активно поддерживать мексиканскую оппозицию. Бесконечная афганского образца гражданская война держится Максимилиан исключительно на небольших верных ему частях и французской поддержке, а после того, как французский экспедиционный корпус в конце концов эвакуировался, участь Максимилиана была решена. Собственно, небольшая армия его не спасла, он был повстанцами взят в плен и вместе с небольшой группой остававшихся верными ему генералов по старинной мексиканской традиции император Максимилиан был расстрелян по приговору военного суда. Несмотря на все протесты мировой общественности, письма писателей, художников, в общем, все были этим возмущены, все-таки на дворе вторая половина XIX века, а он как-никак император, родной брат австрийского императора. Но это не помогло. Кстати, кто любит живопись французских импрессионистов, посмотрите в интернете работы знаменитого Эдуарда Мане. У него есть целая серия ярких картин, посвященных как раз мексиканским событиям той поры и расстрелу мексиканского императора. После этого у Наполеона III все не заладилось. Дальше была крайне неудачная война с Пруссией, известная франко-прусская война, Парижская коммуна, свержение монархии. Наполеон III был не робкого десятка, хотя ему уже было за 60. Он лично прибыл на передовую в Седане и попал в плен после разгрома французской армии. Когда император в плену, войну продолжать очень тяжело. Франция признала унизительное поражение, потеряла Эльзас и Лотарингию. Германия, в свою очередь, объединила окончательно все германские земли, княжества, существенную часть Австрии, начала сама интенсивную колониальную политику. Именно тогда появилась германская Намибия в Африке, германский Камерун, часть германской Танзании. Наполеон оказался сначала в плену, потом отпустили в Англию, потом в Лондоне в эмиграции. Долго болел. Мы сделали несколько операций, во время одной из которых он и скончался. У Бонапарта был один единственный сын. Родился он уже, когда Наполеон стал императором Франции. По французской традиции роды проходили, как вы понимаете, публично. В присутствии не только акушеров. Это поразительная европейская традиция, она меня всегда шокирует. Вот эта вот публичная брачная ночь при многих европейских дворах первая. И публичные роды наследника. Ну вот родился. Симпатичный парень был, невысокого роста, храбрый. Все звали его Маленький принц. Он жил в Англии. Записался в британскую армию лейтенантом, добровольцем. Поехал в Африку. Англия вела активные колониальные войны с королевством зулусов. Любители исторического кино, посмотрите английские фильмы, и старые, добротные, годов 60-х, 70-х. Зулусы, рассвет зулусов, там целая серия. Британцы любят из ничтожных по нашим меркам, по масштабам воинских стычек,
делать легендарные масштабные духоподъемные кинополотна. Вот в одной из стычек с зулусами последний из бонапартов упал с лошади, порвалась подпруга. Говорят, это была очень дешевая, подгнившая, что-то там лопнуло. Он упал, лошадь потащила всадника, зулусы за ним погнались. В общем, потом на трупе нашли 18 дырок от зулусских копий. Мне это все напоминает гениальный перевод Маршака старинной английской баллады, помните? «Не было гвоздя, подкова пропала, не было подковы, лошадь захромала, лошадь захромала, командир убит, конница разбита, армия бежит. Враг вступает в город, пленных не щадя, от того, что в кузнице не было гвоздя». Вот от того, что у молодого лейтенанта Бонапарта была дешевая подпруга, рухнули мечты бонапартистов. Это был последний реальный претендент на французский трон. С тех пор Франция – республика. Когда молодого маленького принца привезли в Англию, 1000 бонапартистов приехало с Франции на похороны. Они искренне рыдали, потому что маленький принц был их последней надеждой. Когда мы читаем детям прекрасную повесть французского писателя Сент-Экзюпери, кстати, военного летчика, его маленький принц, он тоже такой отчаянно храбрый, отважный, бесшабашный, куда-то в неизведанные миры полетел. Мы должны понимать, кого имел в виду Сент-Экзюпери, когда придумывал эту замечательную, романтичную, грустную детскую повесть. Ну вот теперь, поскольку мы все рассказали о послевоенной судьбе Франции и Наполеона III, и даже последнего из Бонапартов, давайте поговорим и о маршалах, которые воевали в Крыму против наших. Их было несколько, наиболее известны два. Первым я упоминал по ходу нашего рассказа маршал Сен-Арно, тот самый невероятной судьбы персонаж, изгнанный когда-то из армии чуть ли не за воровство и дезертирство, подрабатывавший актером, учителем фехтования, ну, в конце концов, ставший военным министром Франции уже при Наполеоне III, он начинал крымскую кампанию, но он болел холерой и скончался в самом начале кампании. А вот завершал ее другой маршал, известный, маршал Пелисье. Этот вояка был очень твердого характера. Его уважали солдаты. Он был совершенно беспощаден по отношению как к себе, так и к своим подчиненным. Легко и изящно посылал на смерть тысячи и тысячи французов, но делал то, что считает нужным. Говорят, упорно игнорировал все инструкции, присылая ему из Парижа, даже за подписью Наполеона III. Как настоящий профессиональный военный, воевал не так, как ему указывают политики из-за тысяч миль, а так, как он считает нужным на месте. Но, в общем-то, это и обеспечило, в конце концов, главную победу в его жизни – взятие Малахова кургана, за что маршал Пелисье, как его не недолюбливал Наполеон III, стал герцогом Малаховским, дюк Малахов. Мы помним, что сам Малахов курган носит название по имени скромного русского капитана Малахова, командира роты, который когда-то что-то, какие-то позиции на этом Малаховом кургане строил или жил рядом с Малаховым курганом еще задолго-задолго до Крымской войны. Так вот, Малахов курган и русская фамилия капитана стройбата Малахова и знатная французская герцогов Малаховых. Он прожил еще лет 10, этот маршал Малахов, после войны. Стал, кстати, генерал-губернатором того самого французского Алжира, где и скончался. Какие последствия имела Крымская война для других стран-участников, либо свидетельниц активных этих событий? Ну, про Австрию я вам сказал, и больше возвращаться к этой нехорошей в том моменте стране мы не будем. Пруссия, военные действия так и не ввязалась ни на нашей стороне, ни на стороне англичан и французов, как те не давили. Сэкономленные силы и средства направила впоследствии на объединение всех германских земель. И, в конце концов, Германия объединила, создав Германскую империю. Так что не участвовавшая в войне Пруссия сильно выиграла. Выиграли и Соединенные Штаты, которые тоже не участвовали, смотрели из океана. А потом, когда России показалось, что она не сможет защитить Аляску в случае чего, скажем откровенно, безвозмездно, то есть даром, за 7, по-моему, 1 200 000 долларов,
приобрела Аляску. Эти деньги не потерялись, не утонули нигде по дороге. Нет, они были, как бы сейчас сказали, эффективно проинвестированы в строительство Московско-Рязанской железной дороги. Причем, я думаю, на всю дорогу их не хватило, только на какую-то часть. Понимаете, что дорога многократно с той поры уже модернизирована. Есть Аляска, одна из самых богатых, нефтеносных, золотоносных частей Соединенных Штатов Америки. Турция сделала из войны правильные выводы. Она провела, так же, как и мы, реформы, и это позволило Турции, в общем-то, протянуть еще 50 лет до конца Первой мировой. Швеция. Швеция очень хотела ввязаться в войну. У нее аж зудило. Это была очередная 39-я попытка Швеции отомстить еще за поражение от Петра I, отомстить за Полтаву. Но 39-я попытка не состоялась, потому что Швеция так и не решилась напасть на Петербург с севера. Зато она почему-то по ходу Крымской войны строила вдоль всей шведско-финской, ну, а правильнее сказать, шведско-российской границы укрепление и стену специально, опасаясь, видимо, русской интервенции. Но вообще строительство стен на границе – это теперь национальная такая скандинаво-прибалтийская забава. Да еще и поляки в это вписались. Эстонцы храбрые, латыши, литовцы. Все эти жертвы американских фантазийных сериалов любят тратить деньги на стены, не понимая, что в истории никогда ни одна стена никого ни от чего не спасала. Румыния. Появление независимой Румынии. Это прямое следствие Крымской войны. Ну и Англия. Самое главное, как обычно, из всех участников активных боевых действий Англия понесла самые маленькие потери. По разным оценкам 25 тысяч человек. Это не 200 тысяч примерно наших потерь российских на всех фронтах вместе взятых. Это не за 100 французских, это не считанные никем турецкие. Даже эти 20-30 тысяч принудили англичан провести целую серию больших военных реформ. Она вообще стала главным выгодоприобретателем по итогам Крымской войны. Именно тогда Англия и стала фабрикой мира, главным товаропроизводителем, как Китай сегодня. Кстати, на пятки англичанам наступала Германия. Германия конкурировала с Англией ценами, то есть демпинговала. Сложно себе это представить. Два главных товарных производителя, конкурирующих ценами, Англия и Германия. Несмотря на то, что в отношении России англичанам тогда достичь успеха не удалось, как империя, где никогда не заходит солнце, Великобритания после Крымской войны не имела себе равных. Спустя 2 года всего лишь после подавления сипаев, помните, то самое восстание сипаев, на стороне которых, кто читал Жюля Верна, воевал будущий капитан Немо, вот после подавления этого восстания Англия окончательно формально присоединяет Индию. Британская Индия, возглавляемая вице-королем, это огромная территория, огромная, она включает всю современную Индию, современный Пакистан, Бангладеш и Бирму, большую ее часть. Вот эта вся громадная территория называется Британской Индией и входит в состав Британской империи. Англия ввязывается в драку за Африку, оккупирует именно тогда Египет, отжимает постепенно у французов Суэцкий канал, захватывает новые территории на юге. Значительная часть африканского континента темно-зеленая английская, впополаме с лилово-сиреневой французской Африкой. Противоречия с Россией никуда не делись. По мере продвижения России в Среднюю Азию с еще большей силой разворачивается большая игра. Англия старается контролировать Афганистан. Драка медведя с китом, драка Российской и Британской империи назревает. Англия щит своих героев, героев Крымской войны. В 1856 году королева Виктория учреждает высшую воинскую награду за доблесть на поле боя, Виктория Кросс, крест Виктории и первая партия этих крестов отливается из русских пушек, захваченных в Севастополе. 100 человек по итогам Крымской войны награждается лично королевой Виктории за храбрость. Это, между прочим, и по сей день 10% от всех награжденных крестом за всю историю Великобритании. То, что происходило тогда, они считали
не без основания, я думаю, высшим проявлением воинской доблести. Об англичанах как людях, о наших героях, о ком мы говорили. Маршал Раглан, фельдмаршал, с ноября 1854 года. Он умирает под Севастополем от холеры и депрессии, потому что у него ничего не получалось тогда. Останки его перевозятся в Англию и захоронены в фамильном склепе поместье Бадминтон. Бадминтон – это тоже оттуда, от Раглана, не только плащ. Именно там, в поместье Бадминтон, была построена первая правильная площадка для игры с валанчиком. В честь Раглана названы улицы, площади и даже город в Новой Зеландии. Наш старый знакомец лорд Кардиган, тот самый, который не только жакет, но и который командовал атакой легкой кавалерии. Сославшись на плохое самочувствие, в конце 54 года он возвращается на собственной яхте в Англию. Ну, там его, понятно, встречают как героя. Он ходит по всем приемам, рассказывает о доблести своих кавалеристов, хвастается своими подвигами. Кстати, опять же, говоря о старом добром английском кино, я недавно пересмотрел, так и называется «Атака легкой кавалерии». Посмотрите, очень характерный образ лорда Кардигана. В общем, врал он, как Мюнхгаузен, врал напропалую. У него сложилась со временем такая очень сомнительная репутация, но зато это способствовало популярности его стиля одежды, его вот этого жакета кардигана. Он выходит в отставку, время проводит, как полагается английскому аристократу, скачки, охота, стрельба по фазанам. Ну а дальше, как у Наполеона, того Наполеона старшего, как он говорил, от великого до смешного один шаг, и уцелевший в самоубийственной атаке на русские позиции своей легкой бригады лорд Кардиган погибнет, упав на скачках с лошади и сломав себе шею. Я не поленился, посмотрел, живы ли потомки лорда Кардигана, существует ли титул. Да, есть наследник, прямой, маркиз Элсбери Дэвид Браднелл Брюс, граф Кардиган, сын 8-го маркиза Элсбери. Язык сломающий с этими аристократами. Это 31-й наследственный смотритель Савернейкского леса, единственного частного леса в Англии, и владелец соответствующего поместья Савернейк, которое никогда не продавалось в другие руки на протяжении последней тысячи лет. Считается, что дела вот этого вот с непроизносимым длинным титулом последнего лорда Кардигана финансовые не так хороши. Он даже регистрировался на бирже труда и обучался профессии водителя грузовика. Ну, я думаю, что, знаете, по чесноку, как говорится, все это пиар. Все там не так плохо. Поместье в итоге он не продал, шофером не работает, все у них наладилось. Дети у него, кстати, есть. Титул не пропадет. Во время Ялтинской конференции, знаменитой 1945 года, когда уже все разъехались, Черчилль остался на пару дней вместе со своей дочерью, и он поехал в Севастополь посмотреть ту самую долину смерти, где шла атака легкой кавалерии. Побывал на Балаклаве. Дело в том, что Черчилль в молодости служил как раз в кавалерийском полку, который принимал участие в Крымской войне и в осаде Севастополя. И вот Черчилль так описал свои впечатления. «Днем 13 февраля я побывал там вместе с начальниками штабов и русским адмиралом. Оглядывая местность, можно было себе представить ту ситуацию, с которой столкнулся лорд Раглан около 90 лет назад. Мы посетили его могилу утром и были поражены той заботливостью и вниманием, с которым за ней ухаживали русские». Ну, вообще, с заботой и вниманием ухаживаем за могилами всех военных, в том числе и наших противников. Такая уж у нас национальная слабость. Ну, правда, тут лорд Черчилль немного перепутал. Видимо, не очень хорошо знал эту историю. Он не понял, что там нет могилы Раглана. Раглан-то был похоронен в итоге в Англии. Его останки перевезли туда. А там просто плита на кладбище с надписью «Здесь умер лорд Раглан, но не захоронен». Я так долго рассказывал про британских кавалеристов от Кардигана до Черчилля, что не могу вам не показать тут пару симпатичных предметов музейных.
касающийся как раз нашей кавалерии. Вот эта вот сумочка замечательная, такая серебряная. Это сумочка для пороха. Я не буду ее открывать, но ее можно так расстегнуть, открыть, все-таки музейная вещь. Туда порох засыпали и носили на перевязи. Ну, как-то вот так. Она полностью утратила свой практический смысл. Ну, вот если обратите внимание, когда президентский полк проводит какие-то официальные мероприятия в конном строю, там как элемент исторической русской императорской военной формы, эта сумочка присутствует. А вот еще более интересная вещь, редкая и подлинная, эполеты лейб-гвардии конного полка. Вот того самого лейб-гвардии конного полка под командованием Алексея Орлова, который атаковал каре декабристов на Сенатской площади. Я вам уже рассказывал, по эполетам определить звание. Это эполеты ротмистра, то есть капитана кавалерии. Бахромы нет, поскольку это самый старший из младших обер-офицерских чинов. Звездочек тоже нет, потому что звездочки только у поручика, подпоручика, а вот у ротмистра чистый погон. Потом дальше, соответственно, у подполковника звездочки появятся. Вернемся теперь к нашим героям. Февраль 55 года. Сильно простуженный Николай I в одном мундире едет в Манеж петербургский на улице минус 20 смотреть на то, как маршевые батальоны отправляются на фронт. Тяжелейшее воспаление легких, как писал потом злобный Герцен, у Николая Евпатория в легких. Дело в том, что за пару месяцев до этого у нас прошла очередная неудачная попытка наступления в районе Евпатории. И вот Евпатория в легких, и государь скончается. Когда побываете в следующий раз в Петербурге, еще раз прошу вас, обязательно отойдите от Исаакиевского собора и посмотрите внимательно на памятник Николаю I. Это чудо инженерной мысли. Обойдите вокруг него. Там барельефы, на которых изображены важнейшие деяния Николая Павловича. Ну вот на этих барельефах Крымской войны как раз нет. Там есть реформа законодательства и строительство железных дорог, подавление мятежа декабристов, борьба с эпидемией холеры. Но Крымской войны нет. Этим мы не гордились. Меньшиков Александр Сергеевич, главнокомандующий группировкой в Крыму, главнокомандующий Черноморским флотом, морской министр, был объявлен главным виновником всех неудач нашей армии. В феврале 55 года отстранен от командования. Есть даже миф о том, что это было якобы последнее распоряжение Николая I. После смерти императора официально смещен со всех постов. И вот этот некогда храбрец, помните, у него весь израненный был в войну 812 года в молодости. Храбрец, остряк, библиофил, но неудачно командовавший нашими войсками в Крымскую войну князь, проживет еще долгую жизнь. Он умрет за 80 у себя в подмосковном имении, недалеко от города Клин. Имение это будет потом разрушено, могила утрачена, но сейчас там стоит храм неподалеку. И в этом храме памятная доска. Доска эта отлита из винта атомной подводной лодки. Моряки помнят своего старого морского министра. По инициативе петербургских моряков там в селе установлен и бюст Меньшикову совсем недавно. Так что мы его помним. Эдуард Иванович Татлебин после войны занимался совершенствованием, укреплением Кронштадта, изучал фортификацию в Германии, Франции. Александр II назначит его руководить главным инженерным управлением военного министерства. И под руководством Татлебина будут усилены многие военные крепости Российской империи. Эти крепости вооружались нарезными орудиями, разрабатывалась новая система оборонительных линий, строились современные новые передовые укрепления. Среди крепостей, переоборудованных Татлебином, будет крепость, которую знает каждый из нас. И в основе укреплений которых стоит план Татлебина. Это Брестская крепость. Да-да, та самая, ее тоже делал Татлебин. Он будет награжден высокими наградами. Святым Георгием второй степени, Андреем Первозванным. Возведен в графское достоинство. Умрет спустя много лет в Германии, находясь на лечении. По повелению уже Александра III Татлебина похоронят на братском кладбище в Севастополе.
Князь Горчаков Михаил Дмитриевич, тот самый, который сменит Меньшикова на посту командующего Крымской армией. Честный князь, как называли его солдаты. Он не сильно переживет войну. Будет известен тем, что именно при нем мы покинем южную часть Севастополя. Он же будет командующим самым неудачным сражением последнего этапа войны, сражение на Черной речке. Многолетний зам Паскевича, начальник его штаба, он в итоге вслед за Паскевичем станет после войны наместником в царстве польском. По его завещанию. Тело его будет предано земле там же, в Севастополе, в городе, с которым он не расставался в сердце никогда, на братском кладбище. В браке князь Горчаков имел 6 детей, и вот его дочь, мама нашего будущего прославленного премьер-министра Петра Столыпина. Так что Петр Столыпин – прямой внук князя Горчакова. Видимо, все-таки у князя были действительно хорошие, честные гены. Даша Севастопольская – первая сестра милосердия. За подвиги во время Севастопольской обороны награждена Николаем I золотой медалью за усердие. Это редкий случай, поскольку такой медалью награждались лишь те, кто до этого последовательно имели 3 серебряных медали. Но история с Дашей была исключительной. Она получит золотую медаль сразу, а также 500 рублей. Причем будет объявлено, что по выходу замуж ей будет пожаловано еще 1000 рублей серебром. Этот приказ был оглашен по всему Черноморскому флоту. Ну и вот так Даша стала завидной невестой с хорошим приданным. В 1855-м она выйдет замуж за рядового моряка. Они купят трактир в поселке Бельбек, там, где сейчас рядом с Севастополем военный аэропорт. А после смерти мужа она вернется в Севастополь, где и проживет до конца своих дней. Есть известная история, она растиражирована в интернете, про то, что Даша прожила чуть ли не 90 лет, дожила до начала 20 века, и принимала участие в каких-то мероприятиях, в торжествах в Севастополе в канун Первой мировой войны. Посмотрели внимательно, вы знаете, нет, это, честно говоря, неправда. Больше похоже на легенду. Никаких документальных подтверждений истории ее такого необычайного долгожительства нет. Похоронена она была на городском кладбище обычном, а сейчас этого кладбища нет, его давно снесли. Такова жизнь. Главное, что мы помним Дашу Севастопольскую. Матрос-кошка. Как мы помним, сразу после окончания Севастопольской кампании уехал в село, потому что месяц службы в Севастополе приравнивался к 1 году службы по рекрутскому набору в любом другом месте. И таким образом эти 1,5 года крымской кампании позволили кошке сразу стать свободным молодым человеком. Он получил хороший пансион, жил в достатке, был очень популярен. По одной из легенд, кошка стояла на батарее рядом с кем-то из адмиралов. В этот момент рядом упало ядро. Кошка как-то сориентировался, схватил это ядро, уж не знаю как, и бросил его в огромный котел с кашей. Каша была, видимо, недоварена. Фитиль потух. Ядро не разорвалось. Адмирал похвалил кошку за находчивость, что кошка и ответил: «Спасибо, ваше высокопревосходительство. Доброе слово, оно и кошке приятно». Ну, так либо иначе, не знаем точно, спас ли он адмирала таким лихим образом, но мы точно знаем, как умер матрос-кошка. Уже будучи немолодым совсем, он увидел, что в прорубь провалилась зимой 2 девочки маленьких. Полез их спасать. Девчонок спас. Сам промок с ног до головы, тяжело заболел и умер. А девочки остались живы. Могила кошки, к сожалению, не сохранилась. Николай Иваныч Пирогов, добрый гений Севастопольской обороны. Вернулся после войны в Санкт-Петербург и на приеме Александра II сделал подробнейший доклад о проблеме в войсках, и не только о проблемах медицины, но и об отсталости в вооружениях, о недостатках снабжения. В общем, все сказал как есть. К этому моменту ему была назначена уже большая пожизненная персональная пенсия, сохранился размер ее. 1849 рублей и 32 копейки в год. Это было более чем достаточно для спокойной жизни. Но он продолжал работать. Преподавал, учил врачей. Как-то раз в Германии Пирогову рассказали о тяжелом ранении у знаменитого итальянца Гарибальди. Гарибальди умирал. Пирогов согласился его осмотреть. Никакого рентгена. И в результате нашел, представьте себе, у пациента, прославленного итальянского освободителя,
незамеченную другими врачами пулю. Пулю извлекли, и вот, по всеобщему мнению, именно Пирогов тогда спас жизнь Гарибальди. Потом Пирогов уединился в своем небольшом имении, недалеко от современной Винницы, где организовал бесплатную больницу для крестьян. К этому моменту он уже действительно тайный советник, это высокий генеральский чин, автор и разработчик всех технических так называемых наборов для врачей и аптечек. Как человек системный, Пирогов разработал те самые обязательные чемоданчики для врачей с набором инструментов, шприцов, приспособлений, которыми в империи снабжались все, начиная от фельдшера и земского врача до столичного хирурга. Мы совершенно точно с вами знаем, что все врачи, от Антона Павловича Чехова до Михаила Булгакова, в своей работе обязательно использовали эти наборы, чемоданчики Пирогова. Поселившись в имении, он не только бесплатно лечил крестьян, он еще и заботился о здоровом образе жизни. Он все-таки действительно тайный советник, не абы кто. Добился от местных властей закрытия в районе, в уезде всех кабаков вообще. Однако, когда началась русско-турецкая война 1877 года, спустя 20 с лишним лет, о Пирогове вспомнили. И несмотря на самый почтенный возраст, он отправился в Болгарию. Он вновь организует лечение солдат, уход за ранеными, больными. Он проехал сотни километров на бричке, посещал русские военно-временные больницы, дивизионные лазареты, аптечные склады, везде вводил систему и снова спасал сотни тысяч солдатских и офицерских жизней. Пирогов умрет у себя в имении, сам себе поставив неутешительный диагноз, ожидая смерти и дав распоряжение в научных целях забальзамировать свое тело. На это будет получено официальное согласие Священного Синода. Забальзамированное тело Пирогова будет полузахоронено ниже уровня земли в специальной усыпальнице, а вскоре над ней построят церковь. Это отнюдь не мавзолей Ленина. Нет, все формальные церковно-православные требования к захоронению трупа будут соблюдены. И официально гробница Пирогова сейчас именуется церковь Некрополь. И после своей смерти Пирогов продолжает служить науке. Поскольку я рассказывал вам о нашем великом враче Пирогове, не могу не отреагировать на один из комментариев к нашему курсу. Я подчеркну еще раз, что я очень люблю ваши комментарии, вопросы, письма. Стараюсь все их читать, и на 99,9% это очень полезное, доброжелательное и интересное обращение. Спасибо вам за них. Но без ложки дегтя не бывает. Кое-кто из товарищей, умеющих тыкать пальцем в кнопки на компьютере, реализует себя таким легким хейтом. И вот вчера получаю я комментарий к лекции Аспиранском. Такие граждане никогда не пишут по своей реальной фамилии именем. Вот некий персонаж, спрятавшийся под никнеймом «Максксрумымы», пишет: «Мединский, а много от тебя пользы-то было России. Ты сам много памятников поставил врачам». Ну, я-то рассуждал Аспиранскому, говоря о том, что хорошо, когда памятники ставили гражданским лицам, врачам, не только военным. «Ты вообще в России-то сейчас?» Вежливо и сердито. «Вообще я в России. Метро Калужская, Москва, студия. Записываюсь на следующий день после вашего письма. А по поводу, много ли я памятников поставил врачам, перед лекцией попросил помощника взять несколько фотографий памятников, которые мы поставили врачам. Это вообще не наша работа, это зов сердца. Не все. Все не было времени искать. Но кое-что мы нашли. Наше. Вот Тула. Военным врачам и медицинским сестрам. 2015 год. Рядом со зданием военного госпиталя. Вот мемориальная доска руководителю фонда Красного Креста помощи России. Очень помогало много нашим медработникам, госпиталям. Удивитесь, но это жена Черчилля. Клементина Черчилль, награждена орденом Трудового Красного Знамени. Хорошие были женщины тогда, английские. Город Ростов-на-Дону. А вот Ставрополь, бюст сестре Милосердия Риме Ивановой времен Первой мировой. Рима Иванова награждена Георгиевским крестом за храбрость. Полный кавалер ордена славы уже советские. Санинструктор Матрена Ноздрачева. Ставрополь. Город Химки. Здание бывшего военно-эвакуационного госпиталя. Памятник
военным врачам, медсестрам, 2016 год. Военным врачам, медсестрам, 2016 год. Военный врач.

Луке, знаменитому хирургу Войно Ясинецкому, один в Московской области, на территории военного госпиталя, один в Тамбове. Еще несколько лет назад мы и третий поставили в одной московской больнице, но просто нет фотографии. А вот пару месяцев назад мы устанавливали памятник в Ростове-на-Дону. Прекрасный памятник прекрасному человеку. Почему в Ростове-на-Дону? Потому что это парк у здания Ростовского мединститута, сейчас медицинский университет, который этот прекрасный человек и прекрасный врач закончила. Это никто иная, как Зинаида Ермольева, академик, изобретатель советского пенициллина. Та самая, про которую прекрасный советский сериал «Открытая книга», прекрасный роман Вениамина Каверина, та, которую во всем мире называли «госпожа пенициллин». Она спасла, наверное, уже не тысячи, а сотни тысяч жизней, а может быть и миллионы. Прекрасный первый ей в истории памятник. Так что, товарищ Румэмэ, там, ХССС, как у вас там, теперь внимательно посмотрите в зеркало и задайте себе вопрос, а что хорошего сделали вы? Возвращаемся к Севастопольской обороне. Адмирал Корнилов погиб первый день Севастопольской обороны, похоронен в соборе Святого Владимира вместе со своим учителем Лазаревым, вместе со своими товарищами Нахимовым и Истоминым. Его имя присвоено центральной набережной Севастополя. В Севастополе прекрасный памятник. Тут недавно, проезжая по Калужскому шоссе около Фуд-Сити, я с удивлением увидел, что там тоже есть улица адмирала Корнилова. Да-да, того самого. Довольно странное, конечно, место для улицы, но то, что есть улица, это хорошо. Может быть, это будет повод проживающим там людям как-то обратить внимание, вспомнить, о каком Корнилове идет речь. Адмирал Истомин, командовавший нашей первой линией обороны, шивший на Малаховом кургане, ему снесет голову ядром в марте 1855 года. Похоронят в соборе рядом с Лазаревым и Корниловым. У Истомина было 4 брата, и все 4 братья служили на русском императорском флоте. Один утонул совсем молодым, еще будучи морским кадетом, второй тоже до войны, во время кораблекрушения. А двум посчастливилось, они остались живы, сделали на флоте блестящую карьеру, стали тоже адмиралами. Так что из 5 Истоминых 3 адмирала. Еще об одном герое Севастопольской обороны мы тоже, наверное, не должны забывать. Этот молодой офицер выйдет в отставку сразу после окончания боевых действий. Он с тех пор всю жизнь будет ненавидеть войну. Создаст свою собственную околорелигиозную философскую систему и станет, наверное, одним из самых знаменитых русских писателей и, безусловно, самым влиятельным, самым большим моральным авторитетом в России и Европе. Это Лев Николаевич Толстой, поручик артиллерии. Ну и, конечно, мемориалы. Мемориалов много. В России это Малахов курган, замечательно восстановленный, отреставрированный в последние годы федеральный памятник. Это Севастопольская панорама. Это бесчетное число памятников героям Севастопольской обороны. Ну и, конечно, это рождение самой легенды города Севастополя, потому что Севастополь, город русских моряков, он родился именно там и тогда, на курганных батареях. В Лондоне это мемориал Крым в центре города. Говорят, 8, по-моему, улиц Альма. Это улицы Инкерман, Балаклава, Раглан, рассыпанные по всей британской топонимике. Ну и Париж, набережная Альма, одноименный мост, туннель, где, кстати, разбилась принцесса Диана, бульвар Севастополь и бесчетный Малахов и Балаклава кафе. Вы, наверное, ждете от меня какой-нибудь грустной сентенции на тему «Были люди в наше время, не то что нынешнее племя, богатыри не вы». Я с вами не соглашусь. Всем всегда казалось, что второй обороны Севастополя такой же отчаянной, такой же бесстрашной быть не может. А прошло несколько десятилетий, и Севастополь показал фашистской Германии, что ничего не изменилось. И вторая оборона была, ну, наверное, еще более героическая, чем первая. Это говорит о том, что времена меняются, люди остаются те же самые. Поэтому если надо, если прижмет, то будет и третья оборона Севастополя, и четвертая. И стоять Севастополь будет вечно, только если мы сами вдруг от него не отречемся.
Не отречемся от завета Николая I, помните?

там, где единожды поднят русский флаг, там он спускаться не должен. Давайте эти слова Николая Павловича запомним навсегда, потому что самое главное в истории – это помнить. А в этом, собственно, и есть главный завет нашей русской истории. Спасибо вам за внимание и до следующих встреч.

Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня мы с вами поговорим про ядовитых насекомых. Про тех насекомых, у которых есть в той или иной форме яд, и которые могут представлять опасность для человека. Вообще, любые ядовитые животные делятся на две группы. На пассивно ядовитых и активно ядовитых. Активно ядовитые, они имеют какие-то ядовитые части и какой-то механизм, чтобы яд вносить в тело своих добычи или своих жертв, ну или для защиты каких-нибудь своих врагов. Это могут быть челюсти, могут быть какие-то отростки конечностей, это может быть жало, это могут быть какие-то иглы, как, например, у морских ежей ядовитых. А пассивные ядовитые животные, они имеют яд внутри своего тела и обычно его не вводят никуда, а просто он находится у них, например, в крови или в каких-то частях организма, в коже, например, как у жаб. Среди насекомых есть и те, и другие, но на удивление мало активно ядовитых. Это довольно странно. Казалось бы, хищные насекомые могли заберести какие-нибудь ядовитые челюсти, ну, как пауки те же самые, или какие-нибудь многоножки хищные, ну, например, скалопендры, но таких насекомых очень мало. Как это ни странно. И почти все эти насекомые – это перепончатокрылые. Мы как раз про них сейчас и поговорим. Итак, перепончатокрылые – это большой отряд насекомых, к которым относятся различные осы, пчелы, муравьи, еще относятся к ним наездники, также относятся различные пилильщики, рогохвосты. В этом отряде есть такая группа, которая называется жалящие, акулята. Это как раз-таки пчелы, осы и муравьи. У них есть жало. Жало – это видоизменный яйцеклад. То есть есть жало только у самок. У самцов же жала нет, и жалить они не могут. Поэтому. И поэтому они для человека не опасны. Ну, у тех видов, которые для человека опасно может представлять. Вообще надо сначала поговорить о том, кто такие осы и пчелы вообще. Осы и пчелы, все они относятся к группе жалящих, как я уже сказал. Осы – это большая группа, это такая группа несистематическая. Ну, то есть они между собой мало родственны, и к ним, осы называют самых разных жалящих, а пчелы же – это все друг другу родственники, и они все имеют общего предка, общее происхождение. Шмели относятся к пчелам, шершни относятся к осам. Ну, а муравьи отдельно, но они ближе все-таки к пчелам, хотя и те, и другие, и пчелы, и муравьи перешли от различных ос, хотя и довольно близких друг от друга. Итак, вот в нашем понимании, в таком понимании обывательском, осами обычно называют бумажных ос, семейство виспида. Они делают гнезда из бумаги, которые они делают из древесины, ну, из каких-то, с какой-то коры, из еще каких-то там сухих трав, пережевывают ее челюстями, смешивают со слюной, и из них строят гнезда, в которых выращивают личинок. Самая опасная, самая известная оса – это шершень. Это крупная оса. Вот наш шершень, обыкновенный веспа крабра, он достигает 3 см, запросто бывает и больше, бывает там почти 4 см. Это, наверное, самая крупная оса, которую можно легко встретить в Московской области. Еще есть сколия гигантская, но она довольно редкая, и думаю, что никто ее никогда не видел. Я и сам ее видел всего один раз в жизни, так вот именно, в природе. А шершни, конечно, все видят очень часто, они у нас обычные. Их у оленей, укус говорить неправильно, потому что они не кусают именно челюстями, а жалят жалом, можно сказать, укол. Их укол, он очень болезненный, но, однако, не настолько болезненный и не настолько опасный, как принято считать. То есть, 3 шершней не хватит, чтобы человека убить. Я думаю, что нужно, наверное, пару сотен или даже больше шершней, чтобы убить человека наверняка. Это, конечно, при отсутствии у него аллергии, при отсутствии того, что жалят они в язык или в горло. Вообще, основные последствия уколов всех перепончатокрылых – это, прежде всего, опухание, это, прежде всего, покраснение, это, конечно, местная боль, какие-то местные реакции и аллергические отечные реакции. Обычно на общую нервную систему этот яд не действует, то есть каких-то параличей у человека быть не может. Самая большая опасность, что оса или пчела ужалит куда-нибудь, что может распухнуть и пережать дыхательные пути. То есть язык, прежде всего, в горло,
Ну, если уже сильно в глаз, то может распухнуть глаз, что человек не сможет видеть даже. Ну, и очень большая опасность – это аллергия. В принципе, аллергия на укусы, опять же, укусы – это неправильно, на уколы пчел и ос, она относительно частая, и ну, в год умирает довольно много человек от этих уколов. Точно я не могу назвать, сколько. Данные какие-то противоречивые, но я так понимаю, что в США примерно 50 человек в год умирает. Ну, в мире, видимо, ну, может быть, там, не знаю, может, человек 200 умирает. В мире это не так много, конечно, по сравнению с какими-нибудь змеями, но все равно это в масштабах планеты и достаточно, и все равно достаточно. Так, ну вот есть и другие виды шершней, это большой род достаточно. Например, веспа мандариния, этот, он еще называется иногда гигантский азиатский шершень, к нему относится также и подвид мандариния японика, который живет в Японии, и он является, наверное, самой опасной осой. Он в год убивает там ну, несколько десятков японцев, этот самый японский шершень, поскольку он довольно агрессивный, и яд его, ну, во-первых, он немножко сильнее, чем остальных, во-вторых, да, давайте. Да, извините за неполадки, очень странно что-то случилось. Итак, другие осы, другие бумажные осы, так называемые обычные осы, это различные виды рода веспула, пара веспула и других. Оно не похоже на шершни, только мельче. Вообще удивительно, что сами шершни могут этих ос хватать и использовать в качестве корма для своих личинок. То есть и вообще все осы, они сами питаются нектаром или какими-то сахаристыми веществами, а личинок кормят мясом, но в том числе шершни могут кормить другими осами, как вы понимаете. Ну, у них такие же последствия от укуса, ну, от укола, тоже покраснение, опухание. В целом, яд у них поменьше выделяется, поэтому укол, он ну, не такой болезненный, как у шершней, но опять же шершни, их укол несколько преувеличен, его опасность, поскольку они просто такие внушительные, страшные, и ну, все их очень сильно боятся. Также вот похожие на обычных бумажных ос это полисты. Они строят гнезда без, ну, без обкладки, без стенки. И они более характерны для степных регионов. У нас в Москве они тоже есть. У них еще более слабый яд. Ну, даже не слабый, его поменьше выделяется. Хотя вот один из видов американских полист, он по данным исследования, за которое была получена Шнобелевская премия, то есть такая полушуточная премия, обладает одним из самых больных уколов. Так, теперь пчелы. Ну, пчелы, опять же, это я говорю, это большая группа, это либо одно, либо несколько семейств по разным системам, все они родственные. А у пчел не у всех жало застревает в ранке, ну, в месте укуса. Собственно, застревает она наверняка только у рода Apis. Вот Apis mellifera, это наш известный всем вид, медоносная пчела. А в то же время у многих ос, ну, в частности, у бумажных, жало может иногда застревать. У меня такое лично было один раз. Даже, наверное, ну да, вроде один раз. Когда у меня ужалила оса, жало застряло, она улетела уже без жала. Вот умерла она после этого или нет, неизвестно, но, возможно, умерла. То есть пчелы, они после ужаления, после того, как жало остается в коже, они умирают. Они такие камикадзе, можно сказать. Зачем нужно это этому виду? Ну, понятно, что если жало останется в коже врага, в коже млекопитающего или какой-нибудь птицы, то вместе с жалом остается еще ядовитая железа, и больше яда успеет попасть в организм врага, и больше урона нанесет пчела, хотя при этом сама умрет. В общем-то, пчелы, наверное, чуть менее агрессивны в среднем, ну, наши обычные пчелы, чем осы, чем вот бумажные осы, потому что все-таки у них только одна попытка, только одна жизнь, можно сказать. И нападают они, как правило, только недалеко от своего улья. Хотя вот осы, так называемые пчелоубийцы, африканизированные пчелы, которые являются гибридом обычных Apis mellifera с некоторыми видами, точнее не так, они являются гибридом одного вида африканских, одного подвида африканских медоносных пчел с парой подвидов европейских этих самых пчел. И вот они гораздо более агрессивные, гораздо
более активны, даже собирают больше меда, как считается. Но от них люди страдают гораздо больше, чем от обычных пчел. И, в общем-то, они являются довольно серьезным фактором опасности в тех местах, где они есть. Они изначально их завезли в Бразилию. Там они должны были содержаться в закрытом, можно сказать, вольере, но они сбежали и с тех пор распространяются по всей Америке. Они в США попали в середине 20 века, ну, даже скорее ближе к концу, в 70-х годах, вызвали там переполох и, конечно, в общем, представляют фактор опасности. Больше, чем обычные пчелы. Так. Вот тут есть фотография жала слева бумажной осы, а справа медоносной пчелы. Как видите, те и другие имеют зазубринки. Но зазубринки на жале медоносной пчелы гораздо серьезнее, и оно застревает почти всегда. А вот жало ОО застревает, в общем-то, в редких случаях. Хотя и, ну, тоже такое бывает. Вот, собственно, схема жала. На самом деле, настроен довольно сложно. У него есть, можно сказать, такие три основные части, которые вот втыкаются. Тут внутри есть канал, в котором течет яд. Есть ядовитые железы. Их даже две. Одна называется кислотная, другая называется щелочная. Есть еще некоторые железы, есть вот обкладочные элементы. И вот, собственно, почти все это, оно вместе с жалом застревает и из тела пчелы вместе с уколом вырывается. Конечно, когда пчела ужалила, нужно как можно быстрее удалить жало, там, пинцетом, иголкой, потому что чем оно дольше находится в коже, тем оно больше вводит яда, тем больше последствий. Так, ну, жалят и другие перепончатокрылые, и шмели тоже жалят, шмели такие пчелы, просто у них мало рабочих в семье. Но они обычно, наверное, наименее агрессивны среди всех жалящих, и, ну, так сказать, довольно неохотно жалят, можно шмеля обычно взять в руку, если так аккуратно делать, и он тебя, как правило, не ужалит. В общем-то, большинство перепончатокрылых жалят, ну, если это одиночная ситуация, только при прямом контакте, если ты, например, в руку зажмешь их, или при приближении тебя к гнезду. К сожалению, гнездо не всегда можно увидеть, и ужаление бывает довольно-таки внезапное. То есть гнезда могут быть в дуплах, гнезда могут быть в стар... Ну, это прежде всего... В дуплах прежде всего бывают они у пчел, а у ос они бывают прежде всего в норах, ну, бумажных, вот мы говорим, что бумажных. Бывают они тоже в дуплах, бывают они в старых каких-то деревянных строениях, в сараях, на чердаках. Могут они быть в каких-нибудь таких постройках деревянных, типа трансформаторных будок, каких-нибудь сарайчиках, колодцах. И иногда ты просто не знаешь, что в этом месте находится гнездо, подошел, а овца тебя уже ужалила. Конечно, при ужалении, ну, при приближении ос, ни в коем случае не надо махать руками, не надо быстро убегать. И также их может привлекать запах алкоголя или каких-то духов, или еще каких-нибудь пахнущих веществ. Это может вызвать, как раз-таки, наоборот, агрессию. Если на вас села пчела или оса, ну, если она не спешит улетать, то постарайтесь аккуратно смахнуть рукой. Ну, или же можно попробовать ее с одного удара убить так, оглушить, чтобы она уже не ужалила. В общем-то, если удар будет очень быстрый и короткий, то она не успеет вас ужалить. Но именно брать вот в руку, хватать, конечно, ни в коем случае не стоит. Так, ну что еще про этих ребят можно сказать? Ну, к сожалению, аллергия довольно обычное дело. Есть даже недавно сейчас вроде настоящую вакцину от этого яда придумали, но есть и другая терапия, более простая. Ну, она называется вроде как профилактическая иммунизация. Сейчас, секундочку. Как правильно называется. Ну да, профилактическая иммунизация. Это вам вводят мелкие дозы этого пчелиного яда, и постепенно реакция аллергическая все меньше и меньше, и когда вас ужалит пчела, реакция будет совсем слабая, и, в общем-то, ну, серьезных последствий укол пчелы не вызовет. В общем-то, на самом деле много разных пчел и ос могут жалить человека, но почти все они, ну, не опаснее, чем обычная медоносная пчела. Ну, и, наверное, самый опасный, опять же, это вот шершень гигантский. У нас он, слава богу, не живет.
Он живет в Маньчжурии и в Японии.

Муравьи тоже перепончатокрылые, и тоже у них есть жало, но не у всех, правда, у некоторых подсемейств. Все муравьи, все муравьи – это одно семейство, там есть разные подсемейства, некоторые имеют жало, некоторые не имеют. Наверное, два наиболее опасных и известных жалящих муравья. Один называется муравей-пуля, другой – красный огненный муравей. Оба, слава богу, в России не встречаются. Оба встречаются в Америке. Вообще, оба они являются инвазивными видами, то есть они заносятся в другие сообщества, в другие экосистемы, и там начинают вредить, начинают вводить экосистемы из равновесия. Особенно это касается огненных муравьев, ну, именно красного огненного муравья. Так, парапанера клавата – это, прежде всего, южноамериканский муравей, а красный огненный, сейчас он занесен в довольно много мест земного шара, но прежде всего тропических. Он встречается и в США, и на Тайване его, завезли, и вроде бы еще где-то в Азии он есть. А, это все муравьи опасные. Ну, муравей-пуля, он покрупнее, он достигает чуть больше сантиметра, по-моему, а красный огненный не такой уж и крупный, ну там, наверное, не помню сколько точно, но, наверное, метров 8, он не очень крупный муравей. Ну, от их укус, от их именно уколов люди гибнут. Вот этот самый парапанера, он вообще используется для обряда инициации у местных индейцев, вот этих южноамериканских, бразильских. Там мальчикам, которые, в общем-то, готовятся стать мужчинами, надевают специальные перчатки, в которых, ну, можно сказать, вшиты муравьи, которые их постоянно жалят. И вот эти страдания, мучения, они являются вроде как таким обрядом посвящения. Если ты их выдержал, то ты настоящий мужчина. Но это не однократно происходит, а через нескольких раз. В общем, довольно жуткий обряд. От этого, от этих муравьев можно умереть, в принципе. Ну, наверное, нужно, опять же, иметь аллергию или просто получить очень много уколов. Но, в общем-то, приятного очень мало. У нас есть тоже жалящие муравьи в России. Это мирмики, они такие не очень крупные, там, миллиметров 5-6. И ну, такие, я бы сказал, ну, красно-оранжевые, что ли. У них неприятные уколы, но, в общем-то, ничего опасного в них нету. И серьезных последствий никаких нету от них. Крупных жалящих муравьев у нас в России, слава богу, нет. Так, ну еще довольно опасны при уколе это осы-немки. У меня, к сожалению, нет фотографии. Это такие самки, у них безкрылые. Они еще называются бархатными муравьями. У них обычно так, брюшко имеет такой красно-оранжевый с белым цвет. Ну, частично. Вот при их при контакте с ними, если вы возьмете их в руку, то будет очень больный укол. Ну, в общем-то, просто так они человеком нападать, естественно, не станут. Еще могут быть довольно болезненные уколы дорожных ос, но, опять же, это, ну, скажем так, контакт с ними, он для человека совершенно случайный, бывает очень редко. Так, хорошо, теперь поговорим про некоторых еще насекомых, у которых есть активный ядовитый аппарат, но это не ядовитый аппарат настоящий, это слюна, которая вызывает ну, различные реакции, в том числе аллергические, и она нужна насекомым прежде всего не чтобы убить, а, например, чтобы переварить или еще таких целей. Но вот для человека они вполне могут быть ядовитые и токсичные, эти вещества. А прежде всего, это разные хромососы. У нас в архиве уже была лекция это, по этому поводу еще довольно давно. Я читал Вадим Валерьевич Маринский. Я остановился на том аспекте, что прежде всего у мошек, у симулит и у слепней в слюне много токсичных веществ. Это и разные обезболивающие, разные антикоагулянты, которые могут вызвать очень сильную аллергию. Вот на моей памяти, когда я работал на Звенигородской биостанции, там одну девочку, одну студентку так сильно кусали мошки, что она даже пришлось ей поехать с практики в больницу, и она не смогла пройти полностью практику из-за того, что у нее были серьезные последствия от укусов. То есть аллергии на них тоже довольно обычное дело, особенно когда их очень-очень много. А они могут иногда просто облеплять человека, но это прежде всего, конечно, в Сибири, там где-то на северах, но и в Московской области тоже их хватает. Ну, опять, со слепнями то же самое. В общем-то, их слюна, она вызывает тоже аллергию в некоторых случаях. Ну, и сам, даже в отсутствии аллергии, просто вызывает неприятное ощущение, вызывает зуб после укуса довольно долгое время, боль. Так что, постарайтесь, чтобы они вас не кусали. Так, пираты.

хищные клопы. А у хищных клопов у них наружное пищеварение, они выделяют в тело добычи слюну, которая эту добычу растворяет частично и позволяет высасывать уже переваренную добычу. То есть клопы, они свою добычу, опять же, полурастворяют, и такую же слюну они вводят при укусе человека. Вот есть, наверное, самые опасные, это белостома, белостоматиды, они по-русски никак не называются, такие довольно крупные клопы водные. У нас они есть на Дальнем Востоке, ну, они довольно обычны в тропиках, там в Китае их много, в Юго-Восточной Азии, есть они и в Африке. Они могут съесть там рыбку, лягушечку, не знаю, наверное, могут есть какое-нибудь мелкое позвоночное. Их укусы болезненны, потому что там, опять же, есть много вот этой слюны. Из наших это прежде всего гладыш. Гладыш – это водный клоп, который плавает спиной вниз на спине. У него такие красные глаза. И еще он называется часто водной осой или водной пчелой. Опять же, у него острый хоботок, который при укусе доставляет очень болезненные ощущения. Меня он кусал, это действительно приятного мало. Клопы-хищницы, они уже не водные, они наземные, обитают они обычно на лугах, где-нибудь в траве. Окрашены вот именно ротринокорис, который у нас наиболее обычно окрашен, в такие красно-черные контрастные цвета, но как раз-таки отпугивающая окраска. Типа не ешь мне, я опасен, я могу тебя укусить, и будет очень плохо. Вот у них тоже очень болезненный укус, сравнимый вполне себе с уколом пчелы или осы. И вот еще есть клоп паразитический, называется он поцелуйный клоп, это подсемейство триатомина, опять же, хищнецов. Он живет в Южной и Северной Америке, ну, в Центральной, то есть в США его все-таки вроде нет. И он паразитирует на человеке, он очень опасен тем, что переносит болезнь Чагаса. Она близка к сонной, называется тоже трипаносомами. Но даже без этой болезни его слюна достаточно токсична и может вызвать аллергию. И опять же анафилактический шок. То есть от чего вообще умирают люди при аллергии? Опять же от этого шока, от чрезмерно сильной аллергической реакции, которая может вызвать, прежде всего это связано с отеком клиники, с удушением. Так, теперь поговорим про насекомых, у которых пассивная ядовитость, пассивная токсичность, у которых яд находится внутри тела и служит для защиты от врагов, а не для охоты. Это прежде всего разные жуки. Жуков очень много, жуки – это огромный отряд. Мы, конечно, всех ядовитых жуков осветить не сможем, но поговорим про самых важных и опасных для человека. Самый сильный яд, наверное, у семейства нарывников. Оно называется мелоида. Яд у них – это кантаридин. Это довольно простой яд. Сейчас посмотрю, как он устроен. Секундочку. Да, это очень простое вещество. В общем-то, никакой не белок, а просто такое циклическое вещество, в котором только кислород, водород и углерод есть. У нарывников яд находится в крови. Там у них содержание, по-моему, полпроцента этого кантаридина в крови, где маленький, но этого достаточно. Они могут выделять его при опасности через сочленение лапок или иногда брюшка, то есть такие у них выступают капельки, и если их кровь попадает, например, на кожу, то она может вызвать нарывы, может вызвать дерматиты, а уж если этот яд пойдет в пищеварительную систему, то он может вызвать серьезное отравление вплоть до смерти. То есть это жуки, которые при достаточно большом количестве могут вызвать вполне себе смерть при попадании внутрь. Жуки это все, они выглядят по-разному, обычно они удлиненное тело имеют и яркую окраску, но вот для майки это, например, не характерно. Вообще интереснейшие жуки, у них есть гиперметаморфоз, то есть у них есть разные виды личинок. Первая личинка у них называется триангулина, она такая маленькая, подвижная и не питается, она находит источник питания, там превращается уже личинка второго возраста, которая такая толстенькая, ничего не делает, кроме как ест. А еще у них может быть предкуколка, это личинка, которая такая совсем неподвижная и нужна перед окуклением для, опять же, метаморфоза. У нарывников рода вот мелиабрис, у них личинки находят кубышки саранчевых, то есть яйцевые кладки. А у остальных они находят все гнезда одиночных пчел. Насчет эпикаута я не помню, может быть общественных, а может вообще саранчевых. Ну ладно, вот
это я сейчас кого-то не скажу, но вот этих двух, у шпанской мушки и у майки, находят именно одиночных пчел. Для этого они залезают на цветы и ждут, пока к ним прилетит пчела. Ну, конечно, большинство личинок, они в итоге пчел не дождутся и умрут, но какие-то все равно дождутся и попадут таким тарасским конем в гнездо к своим прокормителям. Вообще, вот мелиабрисы, они являются важными регуляторами численности саранчи. Если, ну, скажем так, если саранчи стало слишком много, то, наверное, их тоже станет слишком много. Если, наверное, их не хватает, то как раз и может возникнуть у саранчи, это ее вспышка. Вообще, шпанская мушка, она почему так называется? Это слово испанское, да? Шпанская и испанская мушка. Она использовалась как афродизиак, как средство, повышающее половое увеличение, либидо. И даже использовалась в том числе маркизом де Садом, небезызвестным. Собственно, за использование этих самых мушек его как раз хотели посадить в тюрьму, ему даже вынесли заочный смертный приговор. То есть он этих шпанских мушек дал каким-то женщинам просто в еде, в конфетах, и они почувствовали серьезное недомогание. В общем, они подумали, что он хочет их отравить насмерть, потому что этот контергин, он, конечно, в каких-то микродозах может вызывать либидо повышенное, но это может вызвать серьезные последствия, это отравление, даже при серьезных концентрациях смерть, конечно, нужно их там много съесть, чтобы умереть. В общем, все равно лучше их в качестве афродизиака не использовать, это вещь опасная. Вообще, какая основная опасность от этих нарывников, от всех вот этих жуков, что они могут попасть к вам в еду? Например, если вы пошли в поход в степь или в пустыню, где их больше всего они живут, вот мелиабрисы и шпанские мушки — это степные жуки, да и пеликаны тоже, на самом деле. Вот майки, они живут и у нас, они живут и в лесах, и даже довольно далеко доходят на север, до Белого моря. А большинство — это степные, такие ксерофитные, ксерофильные. Они могут попасть, например, в котел с супом, в воду, там, в чай. И в этом случае, конечно, это лучше не пить, а вылить и вообще не использовать. Вот уже упомянутый Вадим Валерьевич Маринский, когда он был в походе в Монголии вместе со своим коллегой, он шел ночью с рюкзаком, чтобы поставить лагерь. И когда они остановились и начали уже разбирать свои вещи, они обнаружили, что вокруг огромное количество этих самых нарывников ползает. Но ночью они были не видны, когда они посветили фонарик, мы уже их нашли. И они решили просто передислоцировать, поставить лагерь в другом месте, чтобы не иметь опасности от случайного отравления. Потому что даже одного жука, в общем, достаточно для отравления. В Московской области реально их опасаться не стоит. Можно случайно увидеть майку, но они довольно редкие. А вот нарывники и другие рода, они в Московской области почти не встречаются или их вовсе нет. Так. Главное при отравлении — это, конечно, промыть желудок. Использовать разные средства, которые предотвращают всасывание в желудок. То есть можно выпить, опять же, активированного угля или что-нибудь подобное. Если вы с ними работаете, то, конечно, не стоит брать их голыми руками. Опять же, нужно промыть рану, промыть кожу, если на вас попала их кровь этих жуков. Так, жуки из семейства стафилинида, они же стафилины рода Пидерус. Какое смешное название. По-русски они иногда называются синекрыл или стафилин с синекрыл. Название-то не очень прижилось и встречается редко. Оно такое искусственное, я бы сказал. Это не очень большие стафилинчики. Размером, меньше сантиметра, наверное, миллиметров 8. У них часто бывают синие надкрылья. Это не всегда заметно, да, но вот тут они скорее такие зеленоватые. Это околоводные жуки, они живут по берегам рек, прудов, там каких-то еще водоемов. Могут иногда заползать в дома, довольно-таки влаголюбивые. У них в крови содержится очень сильный яд пидерин, который может вызывать дерматит, опять же, при попадании на кожу. Если вы этого жука там придавите, он, опять же, выделит гемолимфу, или просто там может при раздавливании гемолимфы выделиться, и будет дерматит популезный, который может возникнуть довольно быстро, а продолжаться может 4 дня. При этом при попадании
это и кровь в глаза, может быть, конъюнктивит или какие-то еще последствия серьезные. То есть опасность прежде всего впадания в глаза, ну и опять же в пищеварительную систему. Конечно, есть его не стоит, но это бывает очень редко. Хотя вот иногда они могут попасть в колодцы, и тогда, конечно, эта вода становится отравленной. Ну, в общем-то, нужно действительно очень много стафилинов, чтобы вызвать смерть, поэтому такое, наверное, никогда не бывает, но там при попадании достаточно количества, может вода быть просто ядовитой, и пить ее не нужно. Так. Ну, вот эти стафилины живут и у нас в России, довольно обычные в Московской области. Ну, в общем-то, встретиться с ними не так-то просто. То есть, чтобы они вас случайно травили, это бывает редко. Так, различные листоеды. К ним относится всем известный колорадский жук, который к нам заведен из США. Ну, это очередной инвазивный вид, которых на самом деле много среди опасных ядовитых насекомых. А у него, опять же, ядовитый гемолимфа, и его поэтому почти никто из наших хищников не ест. Его могут есть вроде бы индейки, может есть кузнечик, но это бывает редко, и в целом его у нас никто особо не истребляет, поэтому он такой вредный. Ну, поэтому с ним так сложно бороться. Так, есть и другие листоеды, которые опасны. Вообще, яд есть у всех листоедов в разной степени, но вот наиболее опасны африканские листоеды рода Дамфидия. Вот их гемолимфы, даже местные бушмены, мажут стрелы. Но, как известно, все эти племена, они мажут стрелы очень разными ядами, самыми всевозможными, например, и лягушками они мажут, и разными насекомыми, и грибами, и рыбы могут мазать тоже. Ну вот и жук в этом тоже поучаствовал. Среди наших листоедов еще опасен, ну такой относительно опасный, это хризомела тремола, тополевый листоед, он довольно крупный, и его личинки при опасности могут выделять просто гемолимфу из сочленений, ну из просто капельки выделять на кожу. Ну, я думаю, что если съесть их в каком-то количестве, будет плохо, но это может возникнуть очень редко. Мне кажется, случайно отравиться им почти невозможно. Так, еще разные жуки. Мы про них поговорим так довольно поверхностно. Разные жужелицы. Жужелицы – это большое семейство. А все они имеют пахучие ядовитые железы. Собственно, почему они называются жужелицы? Не потому, что они жужжат. Жужелицы почти всегда не жужжат, а многие даже летать не умеют. Они выделяют жужел. Жужел – это по-старорусски, ну, что-то пахучее, там, мерзкое такое. Ну, вот какая-то пахучая жидкость. Они выделяют ее из желез при околоанального отверстия. Вот, кстати, пахучая, очень красивая жужелица краснокнижная, которая у нас на виде довольно обычная. Он поэтому даже так называется пахучий, потому что у него очень едко пахнущие вещества. У наших жужелиц они тоже довольно едко пахнущие. Ну, например, там у обычного карабуса, да, который может бегать ночью там просто по улицам городков, типа моего маленького города. У жужелиц рода бомбардир, брухиус, эти вещества, они не просто пахучие, они являются таким, можно сказать, химическим оружием, таким аналогом, ну даже не знаю, химического взрыва. Они выделяют несколько веществ очень быстро, которые превращается в газ, происходит такой микроскопический взрыв, и облачка этого газа, едкого, они как раз таки отправляются вокруг бомбардира и могут очень сильно повредить врагу. Ну, например, прежде всего млекопитающий какой-нибудь там мышке, крысе, ежику. Бомбардиры – это большой довольно рот, они некоторые, ну, вот такие пятнистые, а некоторые, как вот этот, в центре, такие блестящие и, ну, такие синенькие. Ну, про них еще писал Дарил, как, я уже не помню, правда, кто там не смог съесть бомбардир у него, какой именно его питомец. Ну, какой-то млекопитающий мелкий, может быть, какая-нибудь обезьянка. Да, вот замедленная съемка с ним довольно интересная. У них, на самом деле, газ очень, ну, такой почти невидный невооруженным глазом, но даже есть небольшой хлопок, то есть его можно услышать. У родственников жужелиц тулунцов тоже есть такая мерзко пахнущая жидкость, достаточно токсичная, которая белого цвета, она выделяется в большом количестве. Например, если вы возьмете жука в руки, и он почувствует опасность в этом случае. Ядовитые божьи коровки, это всем известно, поэтому они так ярко окрашены, так контрастные и предупреждающие.
Ну, вот самое опасное, наверное, больше.

шифровка это эпилахна хризамелина, она еще называется бахчевая божья коровка, хотя таким видом, таким названием называют еще некоторых видов, поэтому это довольно невалидное, нехорошее название. Ну вот, опять же, ее кровь при попадании на кожу может вызвать нарывы, может вызвать дерматиты, но опять же, при попадании в желудок тоже может вызвать проблемы. Жуки-медляки относятся к чернотелкам, живут они в сухих местах, в степях, пустынях. Они при опасности встают так вот, приподнимаются на ноги и брюшко поднимают наверх. Выделяют тоже пахучие вещества, довольно сильно пахнущие. Но не думаю, что какую-то опасность они представляют, хотя хищников они отпугивают таким образом. Так, ядовитых насекомых довольно много среди бабочек. Например, это пестрянки. У них такая яркая отпугивающая окраска, и в крови у них находится не что иное, как цианиды. Очень сильные яды. Я не знаю, можно ли отравить им насмерть, скорее всего, можно, но кто же будет есть их в огромном количестве. В общем, их почти никто не ест из птиц. Под них микрирующие бабочки называются лжепестрянки, которые вроде как не ядовиты и просто притворяются ядовитыми, чтобы их никто не ел. Такой типичный пример мюллеровской мимикрии. Еще есть из ядовитых бабочек бабочка рода золотогузка. Она относится к волнянкам. У нее на заднем конце тела такой пучок волосков золотистых. Ну, поэтому так называется, да, золотогузка. То есть, как трясогузка. Гузок это зад, да, гузок. И вот под этими волосками находятся ядовитые железы, которые выделяют достаточно сильный яд. Правда, я не знаю, насколько он опасен для человека, но думаю, что такой средне опасный. Есть его, конечно, ни в коем случае нельзя, таких бабочек. Так, еще опасны бабочки-медведицы. Это довольно. Раньше это были семейства, сейчас это. Даже не помню, какой таксон сейчас в семействе Эребида. Достаточно все равно большая группа, там много видов, какие-то там сотни, даже тысячи. У них и бабочки, и гусеницы ярко окрашены. Вот медведь-сикай самый такой, наверное, типичный представитель. Видно, что он очень контрастный. Кровь у них ядовитая. И их мало кто ест поэтому. Гусеницы же у всех медведей ядовитые. У них яд находится в волосках. Там есть специальный ядовитый аппарат, довольно сложно устроенный. Который, опять же, состоит в том, что в каждому волоску подходит ядовитая железа. Маленькая, микроскопическая. И, ну, если кто-то пытается съесть эту гусеницу, то волоски вызовут серьезные проблемы, серьезные последствия. Так, ну вообще, я, наверное, сказал не про всех ядовитых насекомых. Есть еще некоторые ядовитые жуки, например, еще ядовитые бабочки существуют. Но, как ни странно, среди насекомых таких животных, ну, ядовитых и пассивно, и активно, гораздо меньше, чем могло бы быть. Почему там не возникло каких-нибудь хищных жуков, например, с ядовитыми челюстями, или каких-нибудь ядовитых мух, у которых ядовитая гемолимфа, я не знаю. Видимо, оказалось невыгодным, и выгодными оказались другие стратегии. А яд, он плох тем, что заставляет очень сильно перестраивать свою биохимию, свой метаболизм, и не ядовитые насекомые, ну вообще не ядовитый организм, по сравнению с ядовитыми своими родственниками, гораздо быстрее и успешнее размножаются и имеют больше преимуществ в этом отношении. Ну, в общем, за все, за любую адаптацию нужно платить, и яд, он не является панацеей от всех, так сказать, бед. Тем более, что некоторых ядовитых насекомых, а все равно яд хищники, ну, прежде всего, разные жабы, ежи и пауки, у них есть иммунитет к большому количеству ядов. И в основном эти яды рассчитаны, конечно, на млекопитающих и на некоторых птиц. А, например, от хищных жуков или пауков они часто не спасают. Так, ну, наверное, на этом мы более-менее закончим. Как-то у нас не очень длинно получилось. Но среди насекомых, опять же, ядовитых меньше, чем могло быть. Особенно мало активных ядовитых. И почти все это перепончатокрылых, простите, пожалуйста. Так, ну хорошо, давайте отвечать на вопросы. Так. В Европе есть общая защита европейской пчелы.

как у нас обстоит с этим защитой и поддержанием популяции европейской пчелы. Ну, имеется защита пчелы от, наверное, прежде всего от африканских пчелоубийц, от африканизированной пчелы. Это самая африканизированная пчела, она опасна еще и тем, что вытесняет, ну, условно говоря, нормальную расу пчел. И с ней сложнее работать. Она хоть вроде как и дает больше меда. А, да, сейчас. Но при этом... Секундочку. Ну, в общем-то, она агрессивна и может вызвать опасность у пчеловодов и просто у случайных прохожих. Честно говоря, не знаю, как у нас эти дела обстоят. У нас этих самых африканских пчел, слава богу, нету в России. У нас пчел есть много проблем. Прежде всего, это прочистки клещи, варроа-деструктор, которые заражают сильно популяции пчел и, ну, вызывают их гибель. Также есть и другие паразиты, есть и болезни разные пчелиные. Но как именно у нас конкретно этим занимаются, я, честно говоря, не знаю, я не пчеловод. Но пчеловодство в России довольно развито. Опять же, Лужков им занимался много, да, и довольно много у нас вообще пчеловодов. Думаю, что этим вопросом занимаются. Из чего состоит жало? И как оно образовалось в процессе эволюции? Жало – это яйцеклад, видоизмененный. Он есть только у самок, я уже сказал. Он состоит исходно из трех пар створок, ну, то есть таких пластиночек, можно сказать. Так, как оно образовалось в процессе эволюции? Ну, оно образовалось еще на стадии того, что осы были одиночными. То есть оно образовалось еще до того, как они стали общественными, осы и пчелы. Ну, видимо, какие-то осы, когда они откладывали яйца в свою добычу, ну, есть осы, которые откладывают яйца напрямую в добычу, и личинки образуются. У этих ос откладывание яиц также вызывало, ну, паралич и смерть добычи. Ну, опять же, возникало все постепенно. И осы, у которых это ну, были такие вот, такая возникла адаптация, они стали более успешными. И такая адаптация распространилась потом по всему этому инфраотряду. Жаль, что это инфраотряд вроде. Так, написано, что камера повисла. Сейчас, секундочку. Так, ну что? Так лучше. Так, ну про жало я уже сказал. Жало есть у маток и у рабочих, если это общественные осы и пчелы. У самцов его нет. Ну, вроде у маток жало, оно более крупное, но мне кажется, они сами все менее поворотливые, менее, ну, сложнее жарить. Расскажите о работах японских биологов по теме шершней в области добывания и использования питательной смеси, в которой они кормят своих личинок. Есть ли результаты? Ой, я прошу прощения, я, честно говоря, не знаю о таких работах. Я знаю, что это шершня изучают, все-таки он имеет важное практическое значение, поскольку от него умирают люди каждый год. Но как именно они это исследуют, я не знаю. А на питательная смесь – это прежде всего пережеванные просто разные насекомые, но больше всего они любят всяких мягких насекомых, типа гусениц, каких-нибудь там личинок жуков. Конечно, они могут еще при этом выделять какие-то свои ферменты из слюны. Но вот каких-то подробностей я, к сожалению, не знаю. Могут ли насекомые занести инфекцию при уколе? В принципе, могут, да. Поэтому как раз-таки при обработке, ну, при лечении укусов пчел рекомендуется после удаления жала обработать рану спиртом там или перекисью водорода или еще чем-нибудь, чтобы не допустить инфекции этой раны. Ну, прежде всего, наверное, это касается разных крупных насекомых, шершней, там, пчел. Да, могут, но я думаю, это бывает редко. Страдают ли американские пчелы, убийцы от вымирания в Америке? Наверное, речь идет, страдают ли... имеется в виду, страдают ли они от вымирания этими самыми паразитами? Я, честно говоря, тоже не в курсе. Но я не думаю, что этот вид клещей, он называется варродеструктор, он одну раз пожает, а другую расу нет. Это даже не подвид, это раса. То есть это очень близкие друг к другу, ну, категории, которые спокойно скрещиваются и спокойно дают потомство. Так что я думаю, что страдают, но, наверное, вымирание недалеки и
это большого вреда не наносит. Лечение ядом пчел помогает или это плацебо? А яд пчел – это действительно одно из лекарственных веществ. И в некоторых случаях он помогает, он имеет противовоспалительный эффект. Сейчас, секундочку. Он имеет более утоляющее, противовоспалительное и антикоагулянтное действие. И если там у вас есть к этому показание, то врач может вам прописать лекарство на основе пчелиного яда. Но просто его использовать при всем подряд и без рецепта врача, наверное, не стоит. Тем более в качестве профилактических лекарств тоже использовать его не стоит. Как бы сейчас пчелы, у которых нет жала. Есть безжалые пчелы, безусловно, они называются мелипонинами. Они просто кусают, у них мощные челюсти. Вообще у всех пчел и ос довольно-таки развитые челюсти, особенно у ос. У них это аппарат вообще грызущий, а у пчел грызущий, лижущий. Но челюсти у них тем не менее есть, и не могут кусить. Ну, вот эти самые безжалые пчелы могут больно кусить, могут укусить и шерсть некоторые больно. И муравьи могут кусать. Вообще муравьи, они, конечно, кусают менее больно, чем жалят. Но есть, например, муравьи-бульдоги, которые кусают больно так, что даже оторвать голову. Приходится отдавать голову вместе с челюстями, потому что, не рожать сам челюсть, как у настоящего бульдога. Говорят, что у жуков-бомбардиров должна быть такая тонкая настройка его орудия, что идея эволюции в свете такой настройки выглядит как глупость. Ну, это большой интересный вопрос. Действительно, кажется, что некоторые адаптации, они могут получиться постепенным путем. Ну, то есть, промежуточные стадии, они не жизнеспособны, а жизнеспособна только окончательная стадия, которая, уже является собой некоторое, творение, которое не может получиться ступенчатым путем. Но это на самом деле не так. Дело в том, что мутации могут вызвать очень сильные эффекты, при изменении буквально там одного-двух генов. И, не надо думать, что всегда эти вот изменения, они супер постепенные, там какими-то суперступеньками маленькими идут. Они иногда бывают очень резкие, и, достаточно резкие, чтобы адаптация возникла, и она закрепилась. То есть я думаю, что вполне себе она не противоречит, но как она точно происходила, конечно, мы пока сказать не можем, а может, никогда не сможем. То есть понятно, что нужно, чтобы выделялось там точные вещества, выделялись они в нужной последовательности. Поэтому как-то происходить точно сказать нельзя. Скорее всего, даже не знаю, что сказать. В общем, возможно, действительно была какая-то крупная мутация, которая очень сильно поменяла просто выделение пахучих там ядовитых веществ. Практикуют ли поедание, ликтов поедания пчел? Да, такие же насекомые есть, вообще такие животные есть. Например, филан пчелиный волк. Есть такая оса. Это одиночная оса, которая кормит своих личинок рабочими пчелами. Более того, она из рабочих пчел выпивает мед из их зоба, потому что для личинки он ядовит. Еще есть во-первых, у пчел есть куча разных паразитов, есть и клещи, есть и разные наездники, есть и жуки еще некоторые, которые у них паразитируют. Также некоторые птицы, как ни странно, специализированы на поедании пчел. Кто еще есть такой? Наверное, кто-то еще есть, но этого достаточно много. Кто у нас еще есть пчел? Какие на сегодня способы борьбы с кловарским жуком? Кто его естественный враг? Основной способ, это, конечно, химикаты. Это химический метод борьбы, то есть опрыскивание полей разными химикатами, которые не опасны для человека, то есть перитроиды, например, какие-нибудь гормональные препараты прикоценов, еще какие-нибудь. Сейчас, слава богу, антитоксициды, они гораздо менее токсичны для человека, чем раньше, то есть ДДТ уже давно не применяют в разных странах. Его иногда применяют в Африке, всякие там бедные страны, потому что это дешевый и рабочий антитоксицид, и чтобы травить этих самых малярийных комаров в болотах. То есть это все еще там большая проблема, и приходится использовать такой вот варварские методы. Сейчас ДТ и подобные ему такие вот кондовые опасные антитоксициды практически не применяют. А кто враг его? Его, опять же, едят у нас некоторые птицы и кузнечики, может, кто-то еще, но у нас его так вот полноценно никто не ест. А в Америке есть какие-то местные наездники, есть какие-то еще местные жуки, но они почему-то у нас не прижились, к сожалению. Поэтому приходится применять химию.

0: Можно проверить все на...
1: для снабжения документации. Потому что это не из тех вещей, которые крадут для того, чтобы продать. Они настолько уникальные, что продать их невозможно. Вот эти гагарки, они все вот поштучно известны. Ответственность огромная. Потому что если пренебрегать вот такой культурой хранения и различными должностными инструкциями, которые у нас множество, то могут быть трагические ситуации, когда экспонат пропадает, на самом деле стоит просто не в том месте. И найти его никто не может. А тот, кому это в руки попадает, некомпетентен понять, что это такое. Вот эта палочка кедровая, конечно, если не понимаешь, что это такое, могли выкинуть просто, не осознавая ее ценность. Миссия, так скажем, сотрудников музея – сохранять овеществленную историю. И делать это нужно профессионально, уметь отличать химеры от реальных гибридов природных. И, в общем-то, да, мы над этим работаем, квалификацию свою повышаем, опыт наш растет. Ну, а разбудил вас сегодня голос обыкновенной гагарки, которая жива и процветает. А как кричала бескрылая гагарка, мы, к сожалению, не знаем. А вот понимаешь, у оленей либо клыки, либо рога. Есть клыкастые олени, у них нет рогов. А есть рогатые, у которых нет клыков. Но вообще вот эти азиатские водяные оленьки, у них у многих клыки. И кабарга не один вид. Клыки вообще у копытных есть. У жеребца, например, такие клыки, что когда, если вот находишь клык, он как медвежий. Здоровенный у жеребца, у самца кобылы. У лошади. Да. Но ты знаешь череп лошади, если взять, у него вот эти зубы, которыми жует, не пара на копытных, у них и в верхней челюсти есть зубы. Потому что у оленя в верхней челюсти, у коровы нету зубов передних. А у жеребца, у осла, у кулана, у зебры, у них зубище здоровенные и сверху, и снизу. А еще вот между резцами и коренными зубами есть так называемая диастема, то есть пустое место. И вот у жеребца сверху торчит здоровенный клык прямо посередине, как медвежий размером.
2: А зачем?
1: Ну как зачем? Кусаться. Страшные звери, он копытами и зубами друг друга калечат такими клычищами. Там интересно, у Герберта Уэллса, у него в этом рассказе написано, этот таксидермист хвастается. Я, говорит, однажды делал замечательное чучело русалки, которое заказчик возил по разным городам, пока какой-то странствующий проповедник, у которого это дело все отбило всю пасту, не разломал это чучело, говоря, что это грех и все такое. Идолопоклонничество, если не сказать, что еще хуже.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: На Марсе нашли следы древней жизни? Жизнь на спутнике Юпитера будут искать при помощи лазера? В космос отправился новый телескоп «Сферекс». Что он поможет узнать ученым? Это «Неземной подкаст». Я астроном Владимир Сурдин. Эти и другие удивительные новости изучения Вселенной обсудим прямо сейчас. Если вы хотите помочь распространению научных знаний, ну, поставьте лайк. А мы начинаем. На Марсе опять нашли следы жизни. А на сей раз серьезные следы. Дело в том, что уже не первый год большой марсоход Perseverance работает в озере Эзера. Ну, Эзера – это и есть озеро. Он работает там, куда когда-то впадала большая река. А реки обычно приносят ил, в котором могут быть остатки жизни или даже живые существа. Его специально посадили в устье этой реки, в озеро, которое, может быть, одно время даже было заливом Большого Северного моря или Северного океана на Марсе. Теперь мы знаем, где искать следы жизни, и, похоже, кое-что он там нашел. Он нашел так называемые леопардовые пятна. На самом деле это кружочки черные с светлой сердцевинкой. Черное содержит железо, фосфор и серу. Есть такое предположение, что это все-таки следы жизнедеятельности микробов, потому что именно микробные сообщества создают такие круги. Знаете, иногда грибники находят грибницу в виде окружности, говорят «ведьмин круг». На самом деле это разрастающееся живое сообщество. Так вот, микробы, питаясь, окисляя железо и используя фосфор и серу, как правило, поддерживают свою жизнедеятельность. Можно ли на 100% сказать, что это следы жизни на Марсе? К сожалению, нельзя. Почему? Да потому что тех приборов, которые на борту у этого довольно крупного марсохода, все равно не хватает для точного анализа. Это походные приборы. Они только в первом приближении делают химический анализ. Но, скажем, изотопного анализа сделать не могут. А ведь именно изотопный анализ говорит, это произведение живого существа или случайное сочетание атомов и их изотопов, характерное для неживой природы. Где же выход? Как доказать, что это следы жизни на Марсе? Выход простой. Доставить образцы этого вещества на Землю. А на Земле великолепные, большие, дорогие, хорошие современные приборы, которые разберутся и в изотопном составе, и в том, следы это жизни или не следы. Легко сказать «доставить». А ведь у марсохода Perseverance именно эта задача и была. Помните, с чего начиналось? Perseverance – это только начало большого проекта по доставке марсианского грунта на Землю. Предполагалось, что Perseverance будет по пути своего следования собирать специальные контейнеры, такие титановые пробирочки, образцы грунта марсианского, складывать их к себе в ящичек, и такие же точно вторые оставлять по пути своего следования. На всякий случай. Но если с ним что-то произойдет, вторые копии этих образцов останутся. Затем на Марс прилетает вторая экспедиция с новым марсоходом, который по пути Персеверанса будет проезжать, собирать эти пробирочки, упаковывать их в небольшую ракету, которая стартует с этими образцами марсианской почвы на орбиту. Она не может долететь до Земли, это слабая ракета. Но выйти на орбиту околомарсианскую она может. Переложит их там в ожидающий орбитальный аппарат, и тот уже стартует к Земле. Сложная, но очень красивая задумка. НАСА собиралась это сделать в ближайшие годы. Но оказалось, что у НАСА не хватает денег. Весь их бюджет сегодня не так велик. Если в первые годы космонавтики, ну, например, когда готовились экспедиции Аполлона, бюджет НАСА составлял 4, а то и 5% федерального бюджета США, это огромные деньги, то сегодня у НАСА какие-то доли процентов от федерального бюджета. И они уже не могут так легко тратить деньги на вот эти дорогостоящие экспедиции. Похоже, что в планы они не уложатся. И эти образцы, собранные Персеверансом, некоторое время еще будут ожидать на Марсе, пока не накопится достаточно финансов, чтобы организовать экспедицию по доставке на Землю. А, как всегда, в последние годы китайские инженеры говорят: «А мы это сделаем раньше». Ну, посмотрим. У китайцев не так много опыта работы на Марсе или около Марса. Около Марса вообще никакого. У них не было ни одного спутника. Но у них есть удивительно полезный опыт по доставке лунного грунта. Вспомните, последний полет на видимую сторону Луны. Именно так и происходил. Сели на Луну, пробурили, взяли пробы грунта с хорошей глубины, примерно около 2 метров, отправили на окололунную орбиту. Там переложили в другую ракету, которая отправилась к Земле. То есть все этапы вот этой многоходовки китайцы уже освоили. Осталось только это с Луны перенести на Марс. Ну, дело это непростое. Одно дело Луна с 1/6 силы тяжести земной, а Марс все-таки в 2,5 раза слабее притягивает, чем Земля. Ну и там атмосфера есть. В общем, надо будет потрудиться. Посмотрим, кто первым доставит марсианский грунт на Землю. Ну, а там уже ученые возьмутся выяснять, следы это жизни или не следы. В 90-е годы я несколько месяцев работал в Италии, в обсерватории Капо-ди-Монте, это в Неаполе. Хорошо помню свой первый рабочий день. В середине дня итальянские коллеги пригласили меня выпить кофе. Я с удовольствием согласился, только еще подумал, чашечки какие-то крошечные, размером с рюмку маленькую. Осушил эту чашечку одним глотком и почти увидел звезды без помощи телескопа. Оказалось, что на юге Италии принято пить очень крепкий эспрессо. Вот так при любой поездке нужно быть готовым к местным особенностям. А к самим поездкам подготовиться вам поможет сервис «Островок». Там 2,5 миллиона отелей и квартир по всему миру. Точно что-то для себя подберете. А с программой лояльности «Гуру» можно получить скидку до 40%. Бронируйте отдых на «Островке» с промокодом «ОПОДКАСТ». Получите скидку 5%. И у вас тоже будут запоминающиеся истории на отдыхе. Новость. На Европе будут искать следы жизни с помощью лазера. Подчеркиваю, на Европе, то есть на спутнике Юпитера. Ну, мы с вами знаем, что спутник Юпитера, Европа, второй от Юпитера крупный спутник, он покрыт ледяной корой. Толщиной примерно 20-25 километров. Подо льдом океан, в этом никаких сомнений нет. А океан соленый, жидкий, довольно теплый, ну, жидкая вода. Условия для жизни там есть, а вот есть ли жизнь, никто не знает. Пробиться сквозь 25 километров льда пока мы не можем. Но мы можем дождаться, когда оттуда в трещины ледяного купола поднимется вода и принесет там жизнь или ее следы из подледного океана. Вопрос, как ее там обнаружить? Наверное, лучше всего было бы посадить на поверхности Европы космический аппарат и заняться анализом этого вещества. Пока мы этого не умеем. Раз. Второе. На поверхности Европы очень высокий уровень радиации. И сев туда, космический аппарат долго не проработает. Вы знаете, сейчас к Европе летят 2 космических зонда, европейский к Европе и американский. Они долетят в 30-31 году, но оба они, опасаясь радиации, будут пролетать над поверхностью Европы и быстро удаляться, чтобы обработать и передать на Землю данные, а потом вновь пролететь над Европой и удаляться из радиационных поясов Юпитера, ну, чтобы не облучать свою электронику. Вероятно, и следующие экспедиции будут организованы примерно так же. Как же нам, не садясь на поверхность, выяснить, есть ли там жизнь подо льдом? Ну, уже те, что летят, кое-что сумеют. У них на борту есть инфракрасные спектрометры, которые при большом наличии органического вещества на льду Европы, наверное, смогут что-то там такое сказать. Но лучше было бы провести активный эксперимент, как-то подействовать на это вещество. И вот биологи надеются на то, что в трещины ледового купола поднимется вода, в которой будут остатки жизнедеятельности, а может быть даже и живые существа, микроорганизмы. Но долго ли они на поверхности смогут поддерживать свою структуру? Если это, например, ДНК или РНК, молекулы наследственности, то недолго. Они довольно легко распадаются под действием солнечного ультрафиолета и радиации самого Юпитера. В радиационных поясах Юпитера очень высокий уровень радиации. На это надежды нет. Но выяснилось, что ароматические аминокислоты, ну, ароматические, потому что там бензольное кольцо в их составе, более устойчивы и к радиации, и к ультрафиолету солнечного излучения. И они могли бы пролежать на льду, не разрушаясь, ну, сотни лет. По крайней мере, эксперименты на Земле это доказывают. Может быть, не на самой поверхности, а немножечко в глубине льда. Вы помните, что ультрафиолет солнечных лучей не проходит даже сквозь оконное стекло. Значит, 2-3 миллиметра льда поглотят ультрафиолет, и там, на этой глубине, вполне могут сохраниться в течение многих лет эти самые ароматические аминокислоты. А как их там заметить? Оказывается, если посветить туда лазером, то они дадут о себе знать люминесценцией, ну, то есть отзовутся своим собственным светом, возбужденным лазерным лучом. Сквозь тонкий лед лазерный луч проходит, ну, так же, как сквозь оконное стекло. Это хороший метод. Значит, надо следующие полеты к Европе уже снарядить зонды мощным лазером, который будет нащупывать там под тоненькой корочкой льда ароматические аминокислоты. А это признак жизни. Безжизненная природа не умеет делать такие сложные соединения, а животные умеют. А вы уже смотрели погоду на выходные? Порой мы забываем, что за нашими привычными ежедневными делами стоят серьезные технологии. Чтобы мы с вами знали, какая погода будет завтра, метеорологические спутники собирают информацию с орбиты и передают ее огромными массивами данных сюда, на Землю. Здесь они копятся на серверах, быстро обрабатываются, спасибо современным алгоритмам искусственного интеллекта. И вот, в наших телефонах и компьютерах появляется точный прогноз погоды. Уже даже не обязательно ничего смотреть. Достаточно спросить Алису, и она подскажет, какую погоду ждать в ближайшие дни. Такие большие задачи, которые упрощают жизнь людей, любят решать в Яндексе. Специалисты Яндекса разработали Алису, сервисы умного дома, собственный GPT и не собираются останавливаться. Более того, создатели этих технологий делятся своим опытом в Яндекс.Образовании. Специалисты из Яндекса учат студентов тем приемам и навыкам, которые сами используют в работе. А значит, вы получите самые актуальные знания. Неважно, школьник вы или студент, или взрослый специалист. Для вас найдется проект, в котором вы научитесь новому и сделаете шаг вперед. Если вы тоже хотите разрабатывать продукты и технологии будущего, то учитесь у настоящих создателей в Яндекс.Образовании. Знаете, друзья, иногда меня забавляют названия, которые журналисты дают своим, в принципе, достаточно информативным заметкам. Ну, например, читаем. Новый телескоп «Сферекс» найдет причины большого взрыва. Это вы как понимаете, господа журналисты? Причины? Сам большой взрыв мы обнаруживаем по последствиям этого взрыва. Мы даже не можем своими приборами пробиться к моменту этого взрыва. Нам еще 300 тысяч лет осталось проткнуть дорогу в прошлое, чтобы добраться до большого взрыва. А причины, о них вообще мало кто может сегодня догадываться и строить теории. О причинах, конечно, никто не знает. Но разобраться в структуре Вселенной этот космический телескоп действительно сможет. Сферекс – это, как всегда, аббревиатура, ну, что-то напоминающее сферу. И в этом есть определенный смысл. Он будет осматривать все небо, все 42 тысячи квадратных градусов небесной сферы. Но это еще и аббревиатура. А спектрофотометр «For the history of the universe, epoch of reionization and ISIS explorer». Трудное название, но слепили из него красивую аббревиатуру. Попробую перевести. Спектрофотометр – это не совсем спектрограф, это такой очень грубый спектрограф. Сейчас я расскажу, как он работает. А для исследования истории Вселенной, воистину так, он будет смотреть в прошлое и сотни миллионов галактик исследовать, да и доберется, мы надеемся, до эпохи реионизации. В какую такую эпоху реионизации должен заглянуть этот телескоп? Я напомню, после Большого взрыва весь газ был нагрет очень сильно и полностью ионизован, электроны были оторваны от ядер. Ну, Вселенная это состоит в основном из водорода, так что электроны отдельно, протоны отдельно летали. Потом постепенно, по мере расширения Вселенной, газ остывал, и примерно через 400 тысяч лет остыл настолько, что ионизация закончилась. Рекомбинация произошла. Электроны протоном пристали, и водород и гелий стал обычным холодным нейтральным газом. И так продолжалось довольно долго, пока Вселенная не стала распадаться на отдельные холодные газовые комочки. И каждый этот комочек, сжимаясь, становился звездой, как правило, массивной, яркой, горячей. И эти звезды нагрели и ионизовали окружающий газ. И Вселенная вновь засветилась, вновь ионизовалась. Произошла реионизация, вторичная ионизация. Вот это было первое поколение звезд. Нам бы очень интересно было на них посмотреть. Второе назначение этого космического телескопа, если судить по аббревиатуре, это исследование льдов. На самом деле льды – это уже окружающее нас галактическое пространство холодного газа, то, из чего сегодня формируются звезды в недрах непрозрачных для света темных межзвездных облаков. Так как же этот телескоп сможет? И далекие галактики первого поколения, и первые звезды, и какие-то льды вокруг нас исследовать. А дело в том, что это инфракрасный телескоп. Он работает в диапазоне тепловых лучей инфракрасных, а именно в этом диапазоне светятся молекулы, проявляют себя частицы твердого вещества, льдинки и пылинки межзвездные, и в то же время далекие и очень горячие звезды в галактиках первого поколения. Почему? Да потому что там, вдали от нас, они светятся ярким светом, но поскольку быстро удаляются от нас, этот свет, доходя до нас, становится инфракрасным длинноволновым излучением. Помните? Красное смещение. Оно уже становится инфракрасным там, на краю Вселенной. Что же это за машина такая, на которую возлагают большие надежды? Он довольно маленький. И сразу скажу, очень дешевый. Давайте сравним. Запущенный несколько лет назад телескоп Джеймс Уэбб, тоже инфракрасный, обошелся в 10 миллиардов долларов. А эта небольшая машинка – 300 миллионов, плюс 100 миллионов на ракету, и так 400 миллионов долларов, менее половины миллиарда, и у вас на орбите новый инфракрасный телескоп с какими-то невероятными возможностями. Зачем он нужен, если Джеймс Уэбб уже летает? Огромное зеркало, 6,5 метров диаметром объектив. А этот, знаете какой, кроха, у него объектив диаметром 20 сантиметров. Любительский телескоп. Что он может? А оказывается, может он многое. Дело в том, что он может осмотреть все небо за разумное время. Ему дают на это 2 года. Запущен он на околоземную орбиту, летает невысоко, 700 километров от Земли, по солнечно-синхронной околополярной орбите. Тут он рядом, примерно там же, где МКС, чуть подальше. И он будет осматривать все небо за счет того, что его, в общем-то, небольшой телескоп имеет огромное поле зрения. 11 на 3 градуса. Это правда очень большое. Это примерно такое же поле зрения, как вот вы в бинокль, обычный полевой бинокль смотрите, вот примерно такую же площадку вы одновременно можете в бинокль увидеть. Чем же он лучше Уэбба? А вот этот гигант и очень дорогой Джеймс Вебб, знаете, какое поле зрения имеет? Две угловых минуты. Хотите почувствовать, что это такое? Возьмите листик с машинописным, или книжку с машинописным текстом. Вытяните руку, вот так, на расстоянии метра от своего лица, и найдите там точку в конце предложения. Нашли точку? С трудом. Так вот, точка – это как раз размер поля зрения у телескопа Джеймс Вебб. Да, он видит очень далеко, да, он замечательный спектр может получать, но видит он такие крошечные области на небе –

излучения и поглощения, характерными для атомов и молекул. Поэтому весь спектр он разделит на 100 кусочков и яркость каждого кусочка измеряет. Грубо говоря, это такой примитивный спектрограф. Но этого достаточно, чтобы понять, это галактика или звезда. Если галактика, далеко ли она от нас или близко. Если звезда, какого она типа, горячая или холодная. Много на ней химических элементов, там тяжелее водорода и гелия, или мало. То есть какие-то приблизительные данные можно получить с помощью этого небольшого телескопа за 2 года его работы. По всему небу, оно огромное. Это, правда, очень интересный проект. Он уже работает, он уже запущен все той же ракетой Falcon 9, которая у Илона Маска сегодня считается самой надежной и самой, как выясняется, дешевой. Да, $100 миллионов за каждый запуск, но это дешевле, чем любая ракета в мире может себе позволить. У Илона Маска многоразовая ракета, и он одну и ту же десятки, даже по 20 раз использует для полета в космос. Я надеюсь, что в ближайшие 2-3 года по результатам работы телескопа «Сферекс» мы получим первый полный обзор неба до огромной глубины, практически до эпохи рождения первых звезд и галактик, ну и еще разберемся с тем, как формируются звезды рядом с нами, в нашей галактике, в глубине непрозрачных темных межзвездных облаков. Пришла новость. Темная комета оказалась потерянным советским космическим аппаратом. А история эта началась еще в 2017 году. Я думаю, многие помнят такое странное слово «Оумуамуа». В 2017 году через Солнечную систему пролетел странный объект. Он пришел к нам издалека, из глубин галактики, мы даже не знаем откуда. Он промчался через Солнечную систему, чуть не задев Солнце, промчался мимо Земли, после этого только мы его обнаружили, и с большой скоростью удаляется, мы его уже не видим. Но странные детали его поведения некоторых астрономов навели на мысль, что это искусственный объект. Мы не знаем, это космический корабль или какой-то мусор космический, может быть, в далекой планетной системе кем-то потерянный. Но поведение его было странное. Он, удаляясь от Солнца, как бы не подчинялся его гравитации, а тормозился солнечной гравитацией слабее, чем это должно быть по законам небесной механики. Такое впечатление, что что-то его подталкивало, дополнительное ускорение ему давало. Вообще говоря, такие объекты астрономы хорошо знают. Это кометы. Комета – это большой кусок льда, айсберг космический. Приближаясь к Солнцу, она нагревается, поверхность этого льда, и начинает выпускать газ. Как правило, в ту сторону, с какой Солнце ее нагревает. Ну, а если тело испускает газ в одну сторону, то реактивный эффект толкает его в другую. Поэтому мы уже привыкли к тому, что кометы, пролетев мимо Солнца, как бы включают свой реактивный двигатель и немножко изменяют свою орбиту. Но так кто кометы? И мы видим выхлоп этого реактивного двигателя, мы видим хвост кометы, а это, собственно, и есть ее испарение. Оумуамуа – хвоста кометного не показал, а движение, похожее на движение кометы, продемонстрировал. Это было настолько загадочно, что некоторые астрономы, и в частности довольно известный астрофизик Ави Лёб, он работает в США, в Гарвардском университете, и там завкафедрой астрофизики, это вполне квалифицированный человек, он предполагает искусственное происхождение этого объекта. Ну и, естественно, он попробовал найти, а не было ли чего-то подобного. То есть не было ли такого странного поведения некоторых космических объектов, когда их движение нельзя объяснить без реактивного двигателя, а никакого проявления реактивной струи мы не видим. Оказалось, такие были. И вот, давно открытый астероид, еще в 2005 году обнаруженный, показал примерно такое странное поведение. Авилёв и его коллеги рассчитали орбиту этого тела, и оказалось, что он пролетает между Венерой и Землей. Это уже навело на какую-то мысль, что это он так от одной планеты к другой летает. Посмотрели, когда это было. Оказалось, мимо Земли он пролетал в 1965 году, а мимо Венеры в начале 66-го.
Так вот, вспомнили, что

0: середине 60-х с территории СССР и США к Венере отправлялись первые космические аппараты. В частности, Венера-2 точно соответствует траектории полета этого самого астероида. Венера-2 не долетела до Венеры, она прошла мимо, но факт был налицо. Этот астероид очень похож на тот самый космический аппарат. Может быть, это даже был не сам космический аппарат, а вторая ступень ракеты-носителя, она более крупная, ее легче заметить, которая примерно по той же траектории отправилась к Венере. Авилёв начал перерывать все записи в области космонавтики и нашел еще довольно много объектов, которые могут претендовать на искусственное происхождение. Но это искусственное происхождение наше, земное. Мы отправляем на Луну, на Марс, на Венеру космические аппараты, потом они теряются, потом они не достигают цели, мы забываем про них, их источники питания заканчиваются, и радиопередатчик перестает позывные отправлять. Но аппарат-то летает, он никуда из солнечной гравитации вырваться не может. И тут я не могу не вспомнить одну историю. В 1959 году первый межпланетный аппарат отправился с территории СССР к Луне. Это была Луна-1. Ее прицелили на Луну, но точно не попали. Она пролетела не очень далеко, там 6 тысяч километров от Луны. Надо было объявить советскому народу, что мы хотели попасть по Луне, хотели перелет сделать первый межпланетный, но не удалось. Я в ту эпоху жил и хорошо помню, что идеология развитого социализма не предполагала ошибок. Все должно было заканчиваться достижениями. А как объяснить людям, что не попали по Луне? Спросили у ученых, а пролетев мимо Луны, куда делся этот космический аппарат? Ну, куда, сказали небесные механики? Ну, вышел на орбиту вокруг Солнца и примерно так же по орбите, близкой к земной, будет летать вечно. Так-так, сказали политические лидеры. Раз вышел на орбиту вокруг Солнца, значит, это планета, значит, это первая искусственная планета. Переназвали ее, теперь это будет не Луна-1, а первая искусственная планета Мечта. Друзья мои, Мечта до сих пор летает вокруг Солнца. Конечно, контакт с ней мы давно уже потеряли, потому что там аккумуляторы были, там даже не было панелей солнечных батарей. Через несколько недель радиопередатчик замолчал. Но это был первый искусственный объект, выведенный на орбиту вокруг Солнца. Когда-нибудь мы его найдем, потом вернем в музей. А что же по поводу этого астероида? Авилёв все-таки не профессиональный астроном, он физик. За дело взялись профессиональные астрономы. Аккуратно, точно, учитывая все эффекты, давление солнечного света, точную гравитацию, притяжение не только к планетам, но и ко всем более или менее крупным объектам Солнечной системы, пересчитали движение этого астероида 2005 года, и оказалось, что он не совсем точно совпадает с орбитой нашей Венеры-2. Так что, скорее всего, это астероид. Впрочем, еще надо проверять. Но правда интересно, что мы уже замусорили не только околоземное пространство, мы уже вокруг Солнца накидали изрядное количество своих изделий, которые когда-то придется находить, возвращать на Землю, либо на Венеру, либо на Луну их ронять, но так, чтобы они не мешали полету космических кораблей будущих поколений. Вот так быстро мы осваиваем Солнечную систему. Журналисты по-прежнему ищут сенсации. И вот вам новость. Планета Меркурий оказалась жертвой столкновения планет. Боже мой, сразу становится жалко планету, которая оказалась жертвой. А, собственно, какая такая жертва? Планета Меркурий – уникально интересная планета, и среди 8 планет Солнечной системы может быть самая интересная. И знаете почему? У каждой планеты есть плотное ядро. Ну, мы говорим железное ядро, но, как правило, оно из железа, из никеля, там, из серы в небольшом количестве состоит. Ну, самая плотная часть любой планеты. У Меркурия тоже есть железное ядро, только это ядро по объему почти половину самого Меркурия составляет, А по массе где-то процентов 70 от массы Меркурия. Я напомню, у нашей Земли тоже есть железное ядро, но его масса, по-моему, 17% от массы Земли в целом. А у Меркурия больше половины массы – это железяка. Сверху она, конечно, покрыта минеральным веществом, ну, то, что мы называем мантия, каменная мантия планеты, да. Но мантия очень тонкая, а железное ядро огромное. В чем дело? Почему малыш Меркурий, который по размеру меньше Марса, не намного больше нашей Луны, а у них ядра маленькие, есть железные ядра, но маленькие, а у Меркурия здоровенное железное ядро. Исторически было две идеи по поводу происхождения Меркурия. Он, правда, выдающийся. У него и орбита вытянутая, эллиптическая, у всех планет она почти круглая. И орбита Меркурия наклонена к плоскости орбит остальных планет довольно сильно. В общем, как-то он не так летает и не так сделан. Одно время думали, что Меркурий – это потерянный спутник Венеры. У Венеры нет спутников, а Меркурий тут недалеко, и он вполне по размеру, ну, чуть больше нашей Луны, годился бы в спутнике Венеры. Одно время была такая гипотеза, но в последние годы аккуратные расчеты показали, что если бы Венера потеряла свой спутник, то он бы двигался совсем не так, как Меркурий. Гипотезу забыли. Не забыли, но закрыли. А вот вторая гипотеза о происхождении Меркурия до сих пор обсуждается очень активно. А именно, что Меркурий на самом деле когда-то был большой, размером с Землю, а может быть даже чуть побольше. Откуда у него такое железное ядро? И он потерял свои внешние слои. Каким образом? Мимо него пролетала небольшая планетка, ударила по нему и снесла верхнюю часть. Осталось только железное ядро, покрытое небольшой каменной мантией. По поводу взаимных соударений планет, одно время было очень модно объяснять этим что-то необъяснимое. Ну, например, Уран вращается лежа на боку. Ударила какая-то планета по нему и перевернула его ось вращения. У Земли есть крупный спутник Луна. Ударила по Земле какая-то планета, снесла с Земли довольно много вещества, из которого сформировалась Луна. Меркурий имеет огромное железное ядро. Ударила по Меркурию какая-то планета, снесла вещество с него. А почему рядом с Меркурием не сформировалась большая Луна? А потому что он недалеко от Солнца, и Солнце своей гравитацией оторвало бы эту Луну. Все сходится. Не знаю, было ли это так или не было. По крайней мере, недавние расчеты более или менее обрисовали эту картину, что да, это могло быть. По Меркурию могла ударить планета намного меньшего, чем он сам, размера, и действительно раздеть его снаружи, его слои снести, распылить их в космосе, ну а железное ядро осталось на месте. Не могу не сказать, что не так давно наше отношение к Меркурию резко изменилось не только потому, что он жертва удара, а потому, что наши взгляды на жизнь на Меркурии сегодня совсем не такие, как лет 10 назад. Дело вот в чем. Меркурий недалеко от Солнца. Он очень медленно вращается. Солнце сначала нагревает одну его сторону, потом другую, первая остывает. Днем на Меркурии, в районе экватора, температура больше 400 градусов, почти 450 градусов по Цельсию, выше нуля. А ночью от длительного остывания где-то минус 190, в общем, под минус 200 там в районах полюсов. Страшные перепады температуры, отсутствие атмосферы. О какой жизни можно говорить на Меркурии? Никто и не говорил. Однако расчеты показывают, а радионаблюдения даже доказывают это, потому что радиоволна под грунт может проникать, что даже в районе меркурианского экватора, где максимальные перепады температуры, где страшная жара днем и страшный холод ночью, уже на небольшой глубине под грунтом температура может быть вполне пригодная для жизни. Расчеты показывают, что там температура на глубине 1,5-2 метров, не глубже, постоянная, плюс 67 градусов. Жарковато, согласен. Но при такой температуре большинство мелких животных чувствует себя хорошо, там в полях где-нибудь в Сахаре мыши и эти змеи спокойно живут при такой температуре, а микроорганизм вообще обожают температуру около плюс 70, ну, плюс 60, плюс 70, для них это вполне комфортное. Выше там уже пастеризация начинается, можно погибнуть. А ниже 70 градусов вполне можно жить. Хорошо, а если на Меркурии такие условия под грунтом, можно как-то узнать, а нет ли там микробной жизни? Недавно первый космический аппарат, который стал спутником Меркурия, передал очень хорошие фотографии его. И вот на некоторых фотографиях мы заметили на дне глубоких кратеров метеоритных, а кратеров там много, как на Луне, черные пятна, большие черные области. Такое впечатление, что это углеводороды. Таким черным может быть только нефть, мазут, ну, сами знаете. Если это действительно углеводороды, то откуда они там могли взяться? Так на Земле-то углеводороды – это продукт жизнедеятельности микроорганизмов. Итак, под грунтом Меркурия есть условия для жизни, а на экваторе жарковато, в средних широтах под грунтом температура около нуля по Цельсию, ну, на полюсах, так же, как на полюсах Земли, глубокий минус. Всегда любой микроорганизм или даже крупное животное на Меркурии под грунтом может найти себе благоприятное для жизни место. И вот эти самые намеки на выходы нефти или мазута из недр Меркурия намекают нам на то, что да, действительно, микробная жизнь там есть. Вопрос, как нам доказать это, то есть посадить на Меркурий космический аппарат. Надеюсь, что в ближайшее время эта проблема будет решена. Большое спасибо студии подкастов «Точка кипения Коммуна» университета МИСИС. Очередная, уже в который раз избитая, я бы сказал, новость. На Луне нашли запасы водяного льда. Да кто бы сомневался, что на Луне много водяного льда. А сомневались. И вот почему. Дело в том, что мы долгие годы, ну, последние примерно полвека, представляли себе рождение Луны как агрегацию раздробленного вещества, выброшенного вокруг нашей Земли при ударе о ней небольшой пролетавшей мимо планетки. Ну, а раз это раздробленное вещество было, которое потом собралось в лунный шар, оно, скорее всего, высохло, пока летала вокруг Земли в условиях вакуума, и вода там не должна была сохраниться. Мы представляли себе Луну как абсолютно сухое, безводное тело. Первые намеки на то, что там есть вода, ну, может быть, в виде льда водяного, Луна вообще-то довольно холодное тело, получили наши российские приборы, регистраторы нейтронов, вылетающих из-под лунной поверхности, нейтронные детекторы, которые на некоторых спутниках, к сожалению, не российских спутников, летали вокруг Луны и прощупывали ее неглубокие недра на глубину несколько десятков сантиметров. И оказалось, что там и сям в разных местах, особенно в районе полюсов, там, где солнышко не особенно нагревает, чувствуется присутствие водяного льда. Откуда он? Появилась идея, что это вода, которая синтезировалась там, на месте, в тоненьком слое лунного грунта, потому что Луна постоянно обстреливается потоками солнечного ветра. А солнечный ветер – это плазма, ну, то есть, по сути, протоны солнечного вещества, ядра атом водорода, летящие с большой скоростью, внедряющиеся в лунный грунт. Ну, а там есть много минералов, в состав которых входит кислород. И эти протоны отбирают кислород у минералов, и H2O, получается, вода. Ну и появилась идея, что да, вода есть на Луне, но она только в тоненьком слое, верхнем слое грунта, куда могут пробиться космические лучи, ну, протоны. Но недавно в доставленных с Луны образцах грунта нашли кристаллы, внутри которых тоже много воды. Она внедрена в минеральное вещество, но дело в том, что эти кристаллы циркона, они поднимаются из лунных недр. Это то же самое, как на Земле мы добываем алмазы вблизи поверхности Земли, но сформировались-то алмазы глубоко в недрах, там, где высокое давление и температура, а потом их движение земных недр выносит на поверхность. Так вот, точно так же из лунных недр поднялись эти кристаллы, и в них есть вода. Это говорит о том, что на Луне вода не только в тонком поверхностном слое, но и в недрах. Ну, особенно, конечно, в районе полюсов. Это надо было проверить. К южному полюсу Луны, там, где чувствуется наибольшее количество воды под грунтом, устремились два космических аппарата, индийский и российский. Ну, российский хотел немножко опередить индийского, хотя бы на пару дней. Попробовал сесть, но неудачно, мы знаем. Наша Луна 25 разбилась Луну. Ну, бывает. Первый раз за много десятилетий мы попробовали это сделать. Индийские инженеры раньше попробовали. Их первый аппарат 3 года назад разбился. А второй, Чандраян-3, он мягко сел недалеко, ну, на самом деле далеко, но все-таки в районе Южного полюса, примерно на 69-й параллели. Ну, в общем, там же, где у нас Мурманск примерно находится на Земле, от Северного полюса, вот он на 69-й параллели сел. И сел мягко, с него съехал маленький луноходик, правда, долго не просуществовавший, но на аппарате посадочном, он назывался «Викрам», был небольшой бур. И он не глубоко, но все-таки на несколько десятков сантиметров зарылся и нашел там под грунтом присутствие воды. То есть уже стало ясно, что это не та вода, которая прилетела из космоса в виде протонов, в виде ядер водорода, а вышла из лунных недр. И, наверное, в недрах Луны мы найдем большие запасы воды. Ну, вот 10 сантиметров, а все-таки это важно. Но он на глубину там 10-12 сантиметров зарылся. И, в общем, это очень важный этап в поисках лунной воды. А вода на Луне – это и пить космонавтам, это и охлаждать аппаратуру, это и добывать ракетное топливо, потому что вода – это водород и кислород. Разделил их с помощью электричества, электролиза. И потом заправляй ракету водородом и кислородом. В общем, вода – это самый ценный ресурс из тех, что мы пока разведали на Луне. И, как видите, он там есть, и надо его там использовать, создавая первые космические станции в районе Южного и Северного лунных полюсов. На сегодня это все новости. Ну а будущие новости – в следующий раз.
1: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.